жить, если ты не подвигнешь. Мир сватает душу мою непрестанно, просит венчаться с ним, сулит душе моей все богатства свои. Только бы она перестала ждать тебя. Белит все гробы свои, только бы уловить душу мою. Весь пепел свой на солнце выставляет, изливая на него лесть и величание, только бы соблазнить душу мою. Яви, душа святый, все свое сияние, чтобы познала душа моя, чья она невеста. Приди ближе, приди, сила Пресвятой Троицы, войди в сознание мое глубоко, глубже, чем входят мысли и представления мирские. Как мудрая мать, зачавшая дитя, готовит и украшает колыбель сыну своему, так и ты, чистота и красота, готовь и украшай разум мой для того, кто в нем должен от тебя родиться. Многие мысли злые, словно змеи, притаились под колыбелью сына твоего, и многие желания темные поднимаются из сердца в поисках колыбели царевича твоего, ищут погубить его стрелами ядовитыми. Защити колыбель разума моего и научи душу родить и младенца выхаживать. Опусти тьму глубокую на пути зломысленных, идущих к новорожденному моему. И вознеси звезду светлейшую над дорогой волхвов с востока идущих, мудрецов истинных, спешащих к милому младенцу моему с дарами вечными, дарами веры, надежды и любви. Прииди ближе, прииди, величественный Сыне Божий, сойди глубоко в сердце мое, сойди глубже, чем любое чувство, желание или страсть мира сего сойти в него может. Сохрани сердце мое от торговцев и купцов, которым не с числа, легионами роящихся вокруг сердца молодого и неопытного, и научи его не обольщаться пестрыми мирскими приманками. Вселись в недра сердца моего, стань его хозяином, сын возлюбленный, стань его судьей неподкупным и мудрым советником. Когда чистота души и мудрость ума овладеют сердцем моим, воистину, в суе духи злобы будут изощряться, чтобы занять сердце, и наполнится сердце несказанным миром небесным, и в одном хоре с херувимами и серафимами станет славить Бога. И старицей вернет долг душе и разуму, ибо как равное им, равной мерой наградит их. И наполнится сердце мое сладчайшей любовью ко Господу своему, и состраданием, и добром ко всем душам в муках пребывающих и на земле, и в аде. Прииди ближе ко мне, прииди, величественный мой Господи.

0: слушаете радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Тута Ларсен.
1: Собачье сердце. В нашем поселке много собак, брошенных дачниками после лета. Большинство сбивается в голодные стаи и бегает в поисках пищи. Но так поступают не все. На протяжении 8 месяцев я видела собаку, которая выходила на дорогу, что напротив заколоченной дачи, и ждала день и ночь своих хозяев. Едва раздавались чьи-то шаги, как тут же появлялась из дырки в заборе ее умная, породистая морда. С такой надеждой в глазах, что скоро проходить мимо нее стало невыносимо. Несколько раз один сердобольный парень пытался забрать ее к себе. И всякий раз она сбегала от него и продолжала нести свое неусыпное дежурство с ошейником и волочившимся поводком, в любую погоду реагируя на каждого проходящего. Так прошла и зима, и весна. А летом вернулись хозяева. И надо было видеть собачье счастье, когда она шла по поселку с хозяином, который обращался с ней, как с ненавистной обузой, дергая и пиная ее безо всякого повода. Собаку жалко, но и хозяина тоже. Ему бы ее собачье сердце.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Анны Достоевской, супруги писателя Федора Достоевского. 1867 год. За месяц до родов выяснился факт, очень меня тронувший и показавший мне, до каких мелочей простирается сердечная забота обо мне моего мужа. При одном из посещений акушерка мадам Барро спросила, кто из наших знакомых живет на одной с ней улице, так как она часто встречает там моего мужа. Я удивилась. Стала допрашивать мужа. Он сначала отнекивался, но потом рассказал. Мадам Барро жила на одной из многочисленных улиц, поднимавшихся в гору, от Рубас, главной торговой артерии Женевы. Улицы эти недоступны по своей крутизне для экипажей и очень похожи одна на другую. И вот Федор Михайлович, предполагая, что помощь этой дамы может понадобиться для меня внезапно и, возможно, что ночью, и не надеясь на свою зрительную память, положил целью своих прогулок эту улицу. И каждый день после читальни проходил мимо дома мадам Барро и, пройдя 5-6 домов далее, возвращался обратно. И эту прогулку мой муж выполнял в течение последних 3 месяцев. А между тем это восхождение на крутую гору при его начинавшейся уже астме представляло немалую жертву. Я упрашивала мужа не затруднять себя этой ходьбой, но он продолжал свои прогулки и как потом торжествовал, что в трудные минуты наступившего события это знание улицы и дома мадам Барро ему пригодилось. И он в полутьме раннего утра быстро ее разыскал и привез ко мне.
0: Голоса

Он шел безропотно тернистую дорогой. Он встретил радостно и гибель, и позор. Уста, вещавшие ученье правды строгой, не изрекли толпе глумящийся укор. Он шел безропотно, и на кресте распятый народом завещал и братство, и любовь. За этот грешный мир, порока тьмой объятый, за ближнего лилась.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Афонский монах Паисий спускался по горной дороге из монастыря. За одним из поворотов он столкнулся с монастырским работником дядюшкой Анастасием. Тот шел в гору и вел за собой нагруженных мулов. На крутом подъеме мешки на них съехали на бок, да и сам дядюшка Анастасий едва переводил дух от усталости. «Господь послал мне тебя, Паисий!» — воскликнул дядюшка, увидев идущего к нему монаха. Паисий помог дядюшке Анастасию перевьючить мулов, а потом, чтобы наверстать упущенное время, решил прибавить шагу. Вдруг дорогу ему преградила груда камней. Они еще продолжали сыпаться откуда-то сверху. Обвал случился считанные минуты назад. «Нет, дядюшка Анастасий, это тебя мне послал Господь», — пронеслось в голове у Паисия. Задержка на дороге помогла миновать опасность. «Препятствия тоже бывают от Бога», — говорил отец Паисий, приводя эту историю в пример людям, которые обращались к нему со советом. «Бог никогда не допустит случиться злу, если из него не произойдет много добра. И ошибки, и опасности Господь употребляет в нашу пользу». Мудрость и умение видеть в происходящих событиях непосредственное участие Бога прославили монаха Паисия далеко за пределами Афона. Во всем мире его почитают как мудрого старца Паисия Святогорца.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

Радио «Вера». Светлое радио. Воскресением Христовым открыта преисподняя. Земля обновляется крещением оглашенных, небо отверзается Духом Святым. Святой Амвросий Медиаланский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Сельмы Лагерлёв. «Девочка из Морбаки». Записки ребенка. Дневник Сельмы Атилии Луисы Лагерлёв. Перед отъездом я решила зайти на кухню попрощаться с экономкой и служанками, ведь меня не будет до весны. И вот когда я шла туда через комнату при кухне, меня остановила нянька Майя. Дескать, ей надобно кое-что мне сказать. Она рассказала, что минувшим летом слыхала от госпожи Авзелиус, что зимой Сельма поедет к ним и будет ходить на гимнастику. Однако ж она предпочла бы принять у себя другую девочку, так как Сельма весьма скучная и замкнутая. «Вы, Сельма, не серчайте на меня за эдакие слова», — сказала нянька Майя. «Я ведь добра вам желаю. Вот и хотела упредить, чтобы не сидели вы в Стокгольме молчком, не хмурились, как иной раз бывает, а были поразговорчивей да повеселей». Пока нянька Майя говорила, я всеми силами старалась найти убийственный ответ и, наконец, решила, что придумала замечательную отповедь. «Помните, Майя, как написано в катехизисе?» — сказала я. «Коли услышишь дурное, не повторяй это, ибо от молчания тебе вреда не будет. Не говори это ни другу, ни недругу, не открывай этого, коли не можешь сделать оное без угрызений совести».

0: слушаете радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Летом 1859 года известный польский писатель и критик Михаил Грабовский почти не занимался литературной деятельностью. Его с головой поглотили дела иного свойства. Грабовский срочно искал покупателя на свою недвижимость в Киеве. Земельный участок в элитном районе города, неподалеку от Андреевской горки, писатель приобрел у киевских властей с условием, что застроит его в течение года. Грабовский хотел возвести для себя двухэтажный особняк. Но внезапно его финансовое положение ухудшилось, и через год вместо роскошного жилища он получил от властей распоряжение о крупном штрафе за невыполненные по договору обязательства. Штраф нужно было чем-то оплачивать, и критик решил продать участок. Но время шло, а покупатель все не находился. И вот однажды солнечным утром, когда писатель прогуливался вокруг Андреевской церкви, он увидел солидного мужчину с окладистой бородой. Высоко подняв голову, тот любовался сияющими куполами храма. Мужчина с восхищением обратился к Грабовскому. «Благодать-то какая! Эх, купить бы где-нибудь поблизости земельку, построить домик и приезжать душой отдохнуть». Грабовский не поверил своему счастью. Он без лишних слов предложил мужчине купить участок у него. Тот с радостью согласился, и оба, чрезвычайно довольные столь удачно сложившимися обстоятельствами, быстро уладили все формальности, связанные с покупкой. Покупателя звали Василий Александрович Кокарев. Он был костромским купцом, занимался добычей соли и владел несколькими нефтяными скважинами в Баку. Словом, человеком был отнюдь не бедным, а кроме того, добрым, сострадающим чужой нужде и бедам, да и вообще с радостью готовым своим богатством делиться. Вот и приобретенный участок спустя полгода Василий Александрович решил подарить городу. Слишком занятый делами, он рассудил, что все равно не сможет часто приезжать в Киев, и поэтому другим людям эта земля принесет больше пользы, чем ему. И он решил устроить там небольшой садик с павильоном для отдыха, вход в который непременно был бы бесплатным для всех горожан, а в придачу пожертвовал на устройство сада 5000 рублей серебром. Надо отметить, что из-за непонятных бюрократических проволочек на уровне властей Киева эта задумка Кокарева воплотилась в жизнь лишь спустя много лет после его смерти. Но все же воплотилась. В 1896 году на Андреевской горке появился цветник с изящной беседкой, из которой открывался чудесный вид на город. История, похожая на предыдущую, произошла и в 1841 году. В своем родном городке Солигалич в Костромской губернии Василий Александрович пробурил несколько соляных скважин. Однако обнаружилось, что раствор в них не годится для выпаривания, зато чрезвычайно богат полезными для здоровья минералами. И Кокарев, нет, не бросился разливать его по бутылочкам и продавать, компенсируя убытки. Он построил рядом со скважинами санаторий с водолечебницей и сделал новый курорт доступным для малоимущих. Они получили возможность лечиться на водах бесплатно за счет Василия Александровича. Особенное внимание к обездоленным вообще было в характере Кокарева. В период проведения государственной реформы по освобождению крестьян от крепостной зависимости Василий Александрович выступил с предложением о том, чтобы помещики выделяли каждому из своих бывших крепостных землю, на которой они могли бы работать, принося пользу государству. Конечно же, последовать за новаторской идеей Кокарева оказались готовыми далеко не все. В неурожайный 1867 год Кокарев выделял огромные суммы на помощь тем, кто остался без хлеба, и был одним из активнейших участников Комитета помощи голодающим. Не оставался Василий Александрович в стороне и во время русско-турецкой войны 1877 года. Он направил в действующую армию 100 обозов с провизией, а обратно привозил раненых. Его участие в военном займе, проводимом государством в это время, заставило удивиться всю Россию. Кокарев внес 45 миллионов рублей. Василий Александрович был большим ценителем прекрасного. Он поддерживал начинающих художников, покупая их произведения, которые составили впоследствии фонд Кокоревской публичной художественной галереи. Брюлов, Кипренский, Айвазовский, Тропинин пользовались его поддержкой и были частыми гостями Владимира Мариинского приюта для молодых художников, который Кокарев основал в Тверской губернии. Любопытно, что Василий Александрович поддерживал и не имеющего к живописи никакого отношения Дмитрия Менделеева, финансируя лабораторию Русского технического общества, где выдающийся химик проводил свои опыты. Писатель Сергей Аксаков называл Кокарева русским чудом, а Василий Александрович считал чудом данную ему Богом возможность делать что-то хорошее и нужное для людей. И постоянно старался использовать эту возможность.
0: Имена милосердия.

То были времена чудес. Сбывались слова пророка. Сходили ангелы с небес, звезда катилась от востока. Мир искупления ожидал, и в бедных яслях Вифлеема под песнь хвалебную Эдема младенец дивный воссиял. Лев Мей.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Некоторые элементы православного вероучения непостижимы для человеческого разума, потому что относятся они не к сфере человеческого знания, а к откровению Божию. Например, люди не в состоянии до конца понять, как Господь может быть одновременно единым и при этом Троицей, как Его небесная благодать действует на материальный мир. Бог превосходит нас во всем, но Он, тем не менее, стремится открыться для нас, сделать нас частью Своей таинственной реальности. Одна из загадок – соединение во Христе двух природ – божественной и человеческой. Православная Церковь верит, что Христос, Сын Божий, принял 2000 лет назад человеческое естество, родившись от Девы Марии. Рождение Спасителя произошло в пещере близ Вифлеема. Христос проповедовал в Древней Палестине, исцелял людей, совершал чудеса. Но вожди иудеев ему не верили и добились его распятия на Голгофе. Христос же, пробыв 3 дня мертвым, воскрес, а затем вознесся на небо. Тайне Боговоплощения посвящены множество богословских трудов, книг. Говорят нам о ней и церковные песнопения. Прежде всего, догматики, молитвословие вероучительного содержания. О смысле догматика восьмого гласа, так называется одна из 8 мелодий распевов, рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Догматик восьмого гласа, как и остальные 7 догматиков, написал святой Иоанн Дамаскин. Дамаскин был человеком многочисленных талантов. Кроме составления песнопений, он занимался созданием глубоких богословских произведений, в которых защищал православное вероучение от ересей. В частности, перу святого принадлежит книга «Точные изложения православной веры». Наряду с объемными трудами он создавал и краткие произведения догматики. Послушаем текст догматика восьмого гласа в русском переводе. «Царь небесный по человеколюбию на земле явился и обитал среди людей. Ибо, приняв плоть от чистой девы, от нее произойдя с этой плотью, он пребывает единым сыном, двойственным по естеству, но не по ипостаси. Потому, провозглашая его воистину совершенным Богом и совершенным человеком, мы исповедуем Христа Богом нашим. Моли его, Матерь, брака не познавшая, о помиловании душ наших». В этом тексте в концентрированном виде изложено все православное учение об Иисусе Христе. Дамаскин говорит нам о том, что Христос – Сын Божий, принявший плоть, разделивший с человечеством страдания и смерть, давший нам великую надежду своим воскресением.
1: Догматик занимает важное место в составе вечернего богослужения накануне воскресения. Во время пения догматика священник совершает особые действия – вход с кадилом. С молитвой входит в алтарь через царские врата. Этим он символизирует приход в наш мир Христа Спасителя. Кадильный дым напоминает нам о благодати Божией, которую Христос принес на землю. Послушаем догматик восьмого гласа в исполнении камерного хора «Радзивиллы».

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О милосердии и нестяжании. Как-то один старец заболел, и пресвитер перенес его в церковную больницу, положил на постель и подложил ему под голову небольшую подушку. Пришел навестить его брат, но, увидев старца на постели, соблазнился и сказал: «Так вот он на чем почивает, тогда как все мы терпим нужду». Пресвитер отвел монаха в сторону и спросил: «Какая у тебя была работа, когда ты прежде жил в деревне?» Он ответил: «Я был пастухом». «Как ты жил?» «В больших трудностях». «А теперь как ты живешь в своей келье?» «Гораздо спокойнее». Тогда пресвитер показал на старца и сказал: «А вот этот Ава в мире был воспитателем царей. Тысячи слуг, опоясанных золотом, все в ожерельях и шелку, предстояли ему, и драгоценные ковры лежали под его ногами. Ты, будучи пастухом, не имел в мире того, что теперь имеешь, а он имел все удовольствия и добровольно от них отказался. Получается, что это ты теперь покоишься, а он терпит нужду».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Глубоко спускаюсь в сердце свое, чтобы увидеть, кто обитает в нем, кроме меня и тебя, Господи вечный. И со страхом нахожу странников многих, воюющих за раздел сердца моего. Все они, что от времен Адама наполняют души людские, нашли себе пристанище в моем сердце. И понял я, отчего изнемогло оно, и не может ни тебя, ни меня принять в келью свою, но теснит нас к самому краю, владельцев на задворке имения своего. Прежде чем выйти мне из утробы матери, мир с его желаниями вселился в меня. Дорого, слишком дорого платил я миру за ласки его, всякий раз отделяя и отдавая частицу сердца, пока не предал ему все сердце.

так же, как не существует и предмета завтрашних желаний твоих. Бичом своим время хлещет стадо свое, и от ударов истекает оно потом и кровью. А образы дня сегодняшнего искушают тебя, сердце мое, переполненное тенями умерших и новыми желаниями, которые завтра уже в тени обратятся. Не буди былых чувств, ибо они столько раз привяжут тебя к столбу времени, сколько раз ты разбудишь их, сердце мое, и станешь рабом времени, и состаришься, и умрешь прежде смерти. Руби скорее узлы страстей, затянувшихся крепко от спутанных и привычных желаний и чувств. Нити желаний рубить легче, чем крепкие узлы страстей, но и узлы должен ты разрубить. И если кровь хлынет, должен. Если хочешь нового младенчества и отрочества нового, более прекрасного и вечного, чем минувшее, изгони из себя мир, сердце мое. И когда изгонишь, увидишь немощь его. И затем посмотри на себя, и увидишь в себе силу несокрушимую. Мир кажется нам могущественным до тех пор, пока мы остаемся рабами его. И станешь пространным, как вечность, и вечность вселится в тебя. Триединый Господи, имеющий сердце, тьмой необъятое и свободное от мира, очисти сердце мое от незваных пришельцев, темнотой его испятнавших. Пусть сердце мое станет светлым, и тьма беспомощно кружит вокруг него и не овладеет им. Пусть сердце мое станет сердцем сына и господина, а не сердцем раба и вора. Дай мне сердце Иисусова, вокруг которого тьма напрасно ходила и войти не смогла. О, царица красоты небесной, огради сердце мое заботой материнской. Души святые всемогущие, оплодотвори сердце мое небесной любовью, чтобы все, что родится и прорастет, было не от плоти и крови, но от Тебя, Душа святый и Господь мой.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги академика Дмитрия Лихачева «Письма о добром и прекрасном». Обращали ли вы внимание на то, какие преданные своему делу люди встречаются именно среди реставраторов и музейных работников? Они лелеют вещи, и вещи платят им за это любовью. Вещи, памятники дарят своим хранителям любовь к себе, привязанность, благородную преданность культуре, а затем вкус и понимание искусства, понимание прошлого, проникновенное влечение к людям, их создавшим. Настоящая любовь к людям, к памятникам ли, никогда не остается без ответа. Потому-то люди находят друг друга, а ухоженная людьми земля находит любящих ее людей и сама отвечает им тем же. Голоса.

«О Господи, могу ли я довольно Тебя, мой Бог, благодарить? Ты дал мне лучшее из благ сей жизни дольной — писать, молиться и любить.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Иоанн Клименецкий.
1: Новгородский купец Иван Климентов плыл в парусной лодке по Онежскому озеру. Он возвращался домой из карельского поселка Повенец с большим грузом соли, которую надеялся выгодно продать на ближайшей ярмарке. Мысли Ивана были заняты подсчетами возможной прибыли. За этими думами купец не заметил, как небо затянулось тучами, поднялся ветер, пошел дождь. Озеро заволновалось, началась буря. Лодку кидало с волны на волну, и Ивану казалось, что пучина вот-вот поглотит неуправляемое судно. Так прошел день и ночь, буря не утихала. И тогда до нитки вымокший, продрогший купец стал молиться Богу. «Господи!» — взывал он. «Коли останусь в живых, все богатство свое положу на строительство святой обители и сам постриг приму». В тот же миг лодка села на мель, и сквозь завесу ливня Иван различил очертания берега. Благодаря Богу купец сошел на землю. Он узнал остров Клименец, где прежде не раз бывал. «Здесь и построю обитель», — решил Иван. После всего случившегося его сердце совершенно переменилось. Мысли о выгоде больше не преследовали купца. Теперь он всей душой желал посвятить свою жизнь Богу. Вернувшись в Новгород, Иван раздал часть своего богатства нищим, после чего принял монашеский постриг с именем Иона и с оставшимися деньгами приехал на Клименец, где начал строительство монастыря. Так в 1520 году на острове появилась Свято-Троицкая Клименецкая обитель, в которой Иона прожил всю оставшуюся жизнь. Не тогда впрок богатство, когда его приумножаешь, а тогда, когда с другими разделяешь и Господу в угоду приносишь, говорил Иоанн Клименецкий, прославленный церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Иоанн Клименецкий.

Радио «Вера». Светлое радио. Воскресение Господа нашего Иисуса Христа служит доказательством Божества Иисуса Христа и началом нашего воскресения. Святой Филарет, митрополит Московский.

Воспоминания, письма, дневники. Из бесед митрополита Антония Сурожского. Мы должны научиться слушать по-иному. За словами есть звук голоса. За звуком голоса есть целая человеческая судьба. Ведь как часто бывает, нам человек говорит одно, я не хочу сказать «лжет нам», а говорит нам ровно столько, сколько он думает мы способны принять и понести на себе. А на самом деле за тем малым, что он нам говорит, целое море боли, горя, нужды, надежды на нашу отзывчивость. Как прекрасно сказано, мало слов, а горе, реченька бездонная. И как часто за словами мы не слышим, чаще всего намеренно, крика души, потому что услышать этот крик значит душой отозваться, значит взять на себя риск, принять горе, нужду этого человека в свое сердце и уже никогда от этого горя не оторваться, никогда не избежать, никогда не убежать от него. Это значит связаться навсегда и жизненно, потому что этот крик требует от нас активного внимания, или если жизнь нас разведет с этим человеком, требует молитвенно никогда не забывать этого крика, который мы один раз услышали от этого человека. Голоса

0: На шумную Макарьевскую ярмарку нижегородский купец, торговец солью Федор Блинов приехал с опозданием на неделю. Конкуренты радостно потирали руки. Уж теперь-то цены на соль пойдут с их подачи, а не с блиновской, как обыкновенно бывало прежде. А присмотревшись, удивились. Федор Андреевич соль на ярмарку и вовсе не привез. Вместо этого он пригнал к ярмарочной пристани несколько баржей под завязку груженных мукой и зерном. Долго дивились купцы такому повороту событий, а вскоре узнали, оказывается, Федор Андреевич 7 дней провел в тюрьме. Решил сэкономить и не заплатил пошлину за провоз соли. Но дело не вышло. Баржи развернули, товар изъяли, а экономного купца оштрафовали и на неделю отправили в исправительный дом. Когда Федор Андреевич вернулся домой, старый отец уже поджидал его с подарком – 2 пудовыми калошами на свинцовых подошвах. «Будешь с них каждое новое дело начинать», – сказал он сыну. «Наденешь, походишь, а вовсе не забудешь, что прибыль прибылью, а честь превыше всего». Федор Андреевич и сам все понимал. Он страшно раскаивался и стыдился показаться на глаза братьям, совместно с которыми вел дела. Но те лишь сочувственно похлопали его по плечу. «Ничего, брат, всякое бывает. Раскаялся, теперь исправляйся, начинай новую жизнь». И Федор Андреевич начал. Он отказался от прибыльного, но очень уж беспокойного и полного соблазнов соляного бизнеса. И на главную ярмарку Поволжья поехал с хлебным торгом. Но главное, он дал себе и Богу обещание впредь и всегда делиться нажитым с ближними, нищими, обделенными, голодными и убогими. Братья Аристарх и Николай с радостью поддержали Федора. Вернувшись с ярмарки с хорошими барышами, братья-купцы решили потратить их с пользой. 25 тысяч рублей из полученной прибыли они распределили между городскими училищами, гимназиями, богадельнями и приютами. Узнав, что городское реальное училище остро нуждается в дополнительном помещении, Блиновы купили для него большой добротный каменный дом. Вместе с известным нижегородским благотворителем купцом Бугровым братья Блиновы взялись за создание вдовьего дома – приюта для женщин, потерявших мужей в русско-турецкую войну 1877 года, а также для любых нуждавшихся в жилье и пропитании женщин с детьми. Блиновы вложили в строительство 75 тысяч рублей. Благодаря их средствам вдовий дом получил 65 дополнительных квартир и больницу с бесплатным медицинским обслуживанием. Благодаря Федору Аристарху и Николаю Блиновым Нижний Новгород получил свою первую мостовую. Участвовали братья и в создании городского водопровода. Львиную долю стоимости проекта они оплатили из личных средств, но с условием. Пользование водой из нового водопровода должно быть для всех сословий Нижнего Новгорода на вечные времена бесплатно. В 1872 году в Нижнем свирепствовала холера. Федор Андреевич Блинов не жалел денег на открытие временных лечебных пунктов, активно помогал больнице, закупая медикаменты и предметы первой необходимости. Заботился купец и о городских приютах. В одном из них он открыл ремесленные классы, в другом – современно оборудованную прачечную. Суровой зимой 1877 года он поддержал крестьян Семеновского уезда, обеспечив их продуктами и не дав умереть с голода. Своих детей братья Блиновы тоже воспитывали в духе помощи ближним. Сыновья Аристарха и Николая, Макарий и Асав, достойно продолжили блиновскую традицию милосердия. На своей мельнице в Былымерах они открыли бесплатную школу для детей рабочих. Асав выделил на реставрацию Дмитриевской башни Нижегородского Кремля 100 тысяч рублей и в течение многих лет финансово поддерживал открывшийся там исторический музей. А подаренные дедом их дяде Федору Андреевичу пудовые галоши с тех пор хранились в семье как реликвия. Несколько поколений Блиновых нет-нет, да и примеряли их. Ногам тяжело, зато легко на совести.
1: Имена, имена милосердия.

Радио «Вера». Благодарю мое задумчивое детство и юность пылкую мою благодарю. Я не растратил их духовного наследства. Я прежним пламенем порой еще горю. Но я отжившего потомок поколения. О, прежде чем придут последние мгновения, тот дух евангельский пусть овладеет мной, что веял благостно мне раннюю весной. И мой к могиле путь среди житейских терний, тогда бы озарил свет тихий, свет вечерний. Алексей Жемчужников.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. После исхода из Египта народ еврейский должен был вернуться в Палестину, которую им во владение дал сам Господь. Вождь иудеев, пророк Моисей, скончался, не дойдя до земли обетованной. Вместо него походом стал руководить Иисус Навин. Иисус Навин был храбрым и даже самоотверженным человеком. Но иногда у него все же не хватало смелости выполнять поручения Божии. Огромным испытанием для предводителя иудеев стало указание взять штурмом город Иерихон. Иерихон обладал неприступными стенами, преодолеть которые было сложно даже для хорошо подготовленной армии. Евреи же являлись просто странствующим народом. Иисус Навин не знал, что предпринять. Иудеи, дойдя до Иерихона, разбили лагерь и стали ожидать решения своего вождя. А тот медлил и ждал знака от Бога. Господь вскоре откликнулся. Иисусу Навину был послан предводитель ангельских сил, архангел Михаил. Встреча с небесным духом воодушевила лидера иудеев, ведь явление архангела Михаила обещало ему победу, помощь от Бога в преодолении неприступных стен Иерихона. Что и случилось в итоге. Евреи в течение нескольких дней молились Господу, а затем увидели чудо. Массивные укрепления Иерихона рухнули под воздействием невидимой и огромной мощи. Духовное величие архангела и небесных сил было прославлено православной церковью в Тропаре, одном из главных песнопений богослужения в его честь, комментирует священник Антоний Борисов.
2: Тропарь, как тип песнопения, представляет собой радостную песнь, возвещающую о победе Бога и его святых над греховностью мира. Тропарь в честь архангела Михаила и небесных сил наполнен этим торжествующим настроением. Давайте послушаем церковнославянский текст молитвословия. «Небесных воинств архистратизи молим вас преисто мы недостойнее. Да вашими молитвами оградите нас, кровом крыл невещественные ваши славы, сохраняющие ны припадающие прилежно и вопиющие от бед, избавите ны, яко чиноначальницы вышних сил». В русском переводе этот текст звучит следующим образом. «Небесных воинств архистратиги непрестанно молим вас мы, недостойные, чтобы вы оградили нас вашими молитвами под кровом крыл невещественной вашей славы, сохраняя нас, препадающих усердно и взывающих. От бед избавьте нас, как начальники вышних сил». Слово «архистратик» означает «предводитель». Оно указывает, что Михаил находится во главе ангелов, святых духов, служащих Богу. Призывая на помощь архистратига, мы тем самым просим всех ангелов защищать нас от невзгод жизни.
1: Тропарь архангелу Михаилу и всем ангельским силам поется на вечернем и утреннем праздничном богослужении. Оно совершается ежегодно 21 ноября по новому стилю. Вместе со святым архистратигом православная церковь молитвенно вспоминает все небесное воинство, число которого, согласно тексту Евангелия, огромно. Целый легион. Давайте послушаем тропарь архангелу Михаилу и всем небесным силам в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Вике 8 лет. Она всегда была жизнерадостным и активным ребенком. Отлично училась, занималась спортом. Но зимой прошлого года девочка пожаловалась на боль в правом плече. Мама Екатерины решила, что дочь потянула мышцу на тренировке. Однако боль не проходила и не давала полноценно заниматься физкультурой. Рентген показал перелом руки, а дальнейшее обследование установило, что его причиной стала не травма, а опухоль, которая разрушила кость. Для семьи это оказалось ударом. Вика начала лечение в больнице. Химиотерапия, процедуры, операция. Болезнь удалось победить, но правая рука девочки осталась ограничена в движении. Чтобы снова обнимать родителей, рисовать и играть с друзьями, Вике понадобилась интенсивная реабилитация. Но у семьи, где растут четверо детей, возможности оплатить ее не было. Пройти лечение и курсы занятий со специалистами Вике помог фонд «Настенька». Более 20 лет он поддерживает семьи, в которых болеют дети. Проект открыл сбор и для Вики. На собранные средства девочка прошла реабилитацию. Теперь она может поднять руку, выполнить простые движения и обнять близких. Сделать доброе дело и поддержать детей, которым нужно жизненно необходимое лечение или реабилитация, можно на сайте фонда «Настенька». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: За истиной бежит душа моя, сыне истины, и бегу нет конца, и не знает она имени усталости. Но смирись, душа, и смирением привлеки истину. Как назовешь того, кто скажет среди полночи: «Не могу без света, должен я бежать к солнцу, чтобы принести несколько лучей»? К чему начинать бег тысячелетний, если свет тебя быстрее и может пасть в объятия твои в несколько мгновений? Откройся свету, душа, и свет придет в тебя. Стены, разделяющие тебя от истины, кажутся тебе скалами неприступными, и стараешься ты преодолеть их изнурительными усилиями. Они же суть твое создание и слабее белой пены озерной. Если бы открылись очи твои так, чтобы не видеть тебе их, воистину, существование стен сих от твоего зрения зависит. Если не пожелаешь замечать их, лишатся они существования своего. Видел я цыпленка, бегущего по кругу, по очерченному мелом на черной доске. Долго наблюдал я, как бежит он, не решаясь пересечь линию белую, должно быть, казавшуюся ему или существом живым, или стеною высокой. «Такова, — сказал я в печали, — и душа моя, когда, подобно цыпленку, думает, что от свободы отделяют ее великаны грозные или стены крепостные. Воистину, темница ее и стен тоньше волоса.

ну слепому, и ест он их вместо оленей. Не гонись, душа моя, ибо погоня чувствам свойственна. Суетятся слуги и рабы, господин же спокоен. Посмотри в сокровенном уголке, где царит в тебе мир и чистота девственная. Открылось предвечное око твое. Не видит око стен темницы, потому и не стремится в горы, созданные воображением твоим. То Сын истины, единый от Святые Троицы, что все Царство Небесное держит, от которого отгородилась ты, пожелав стать четвертой. Истинно говорю тебе, нет нигде над третьим четвертого. Имя ему несуществующий. Плясками своими и заигрываниями с тьмой сделала ты меня, душа моя, четвертым, весь род твой четвертый. И камнем он кинется в Сына истины. Беги, душа моя бедная, из мира четвертых. Отрешись от всего, все оставь, все возненавидь. Поклонись истине троической, через Сына истины тебе подаваемой. Господь истины и живота, помоги душе моей пасть к ногам твоим и возрыдать. Ты еси бытие, ты еси живот мой и истина, Всеблагой Божий. Ты для меня все, тебе предаюсь, нагая и нищая. Не имею ничего, чего бы лишилась я, ибо кроме тебя не существует ничего. Помилуй меня и отверзи мне объятия свои».

0: Антон Чехов. Агафья. Читает Виктор Сухоруков.
1: Я тихо побрел в рощу, а оттуда спустился к реке, где стояли наши рыболовные снасти. Река спала. Какой-то мягкий, махровый цветок на высоком стебле нежно коснулся моей щеки, как ребенок, который хочет дать понять, что не спит. От нечего делать я нащупал одну леску и потянул ее. Она слабо напряглась и повисла. Ничего не поймалось. Того берега и деревни не было видно. В одной избе мелькнул огонек, но скоро погас. Я пошарил на берегу, нашел выемку, которую приглядел еще днем, и уселся в ней, как в кресле. Долго я сидел. Я видел, как звезды стали туманиться и терять свою лучистость, как легким вздохом пронеслась по земле прохлада и тронула листья просыпавшихся ив.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из писем актера Евгения Леонова сыну Андрею Леонову. 1976 год. Тбилиси. Андрюша, Тбилиси — город, куда я должен тебя привести. Есть города, в которых не чувствуешь себя чужим, хотя впервые ступил на их площадь. И чем это объясняется, не знаю. На улице слышу грузинскую речь, из репродуктора доносится чуть грустная грузинская мелодия. В метро не сразу нахожу надписи на русском, но не чувствую себя отдельно, отстраненным, одиноким. Все вокруг особенное, новое, красивое, но принадлежит всем, кто видит и понимает эту красоту. Впрочем, странно, сейчас подумал, это ведь общая истина. И в искусстве, и в жизни все прекрасное принадлежит тому, кто способен видеть и чувствовать. Тбилиси я воспринимаю как один большой дом. Хороший дом держится на уважении к дому каждого, кто в нем находится, не так ли? Здесь это есть. Я очень ощущаю это. Грузины знают свою историю, корни, традиции. Это очень проявлено в искусстве, в культуре музицирования. Я имею в виду не академическое пение или с эстрады, а в быту. Многие поют и так красиво, музыкально, просто. В этом городе очень остро чувствую и любовь к жизни, и нежность к людям. И, как всегда, меня охватывает желание разделить все это с тобой, сынок. Я не замечаю здесь московской суетности. Если люди поют за столом, никто не смотрит на часы. Если беседуешь с грузином, видишь, что он готов беседовать с тобой вечно. Может, это вообще смешно все? Просто я устал торопиться.
1: Голоса

Христос воскрес. Всего два слова, но благодати сколько в них. Мы неземным блаженством снова озарены в сердцах твоих. Забыты скорби и страдания, забыты горе и нужда. Умолкли стоны и роптанья, исчезли зависть и вражда. Павел Потерин.

Радио «Вера». Светлое радио. Слава, Господи, преславному воскресению Твоему! Ангелы поют, радуясь вместе с нами. Святой Феофан Затворник.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем писателя Клайва Льюиса к Малькольму. Благоговейное расположение духа не надевают во время молитвы, как платье. Это дар Божий, и о его ниспослании мы должны молиться. Если человек не обращается к Богу в малых нуждах, он не будет знать, как это делается, когда придет беда. Кто не научился просить о детских вещах, не будет готов попросить о крупных. Высокоумие нам не к лицу. Мне кажется, от небольших молитв нас подчас удерживает ощущение не Божьего, а своего величия.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: Маленький городок Масальск, что в Калужской губернии, праздновал Троицу. Яркая, сочная зелень травы и деревьев где-то далеко на горизонте сливалась с безмятежно синим небом, в котором плыли колокольные звоны. Этот тишайший уголок когда-то облюбовала сама императрица Екатерина II. Проезжала мимо и не смогла устоять перед залитыми солнцем лугами и прохладным сосновым бором. Задержалась в Масальске на несколько дней. В екатерининские времена появились в Масальске и помещики Хлюстины. Приехали издалека, купили здесь земли и поселились в уютном и спокойном городке. Антон Семенович Хлюстин, богатый промышленник и добрый, отзывчивый на чужую беду и нужду человек, происходил именно из этого старинного рода. Ни один большой праздник не обходился без того, чтобы Антон Семенович не раздал щедрую милостыню. Вот и теперь на Троицу дом Хлюстина привычно окружила толпа из нищих, обездоленных и бесприютных. Здесь их ждали накрытые во дворе столы с угощением, а после обеда хозяин каждого щедро одаривал. Ходили слухи, что однажды помещику приснился сон, в котором голос с неба спрашивал его, какие добрые дела совершил он в жизни, помог ли бедному, накормил ли голодного. Антон Семенович счел это знаком свыше, и с тех пор в округе не знали человека щедрее. Так ли все было на самом деле, доподлинно не знает никто. Зато совершенно точно известно о добрых делах, которые Хлюстин совершил на благо родного края. В Масальске Антон Семенович взялся за перестройку старинного 14 века храма Святой Параскевы Пятницы. Старая церковь была деревянной, очень ветхой, и очередного ремонта просто не выдержала бы. Поэтому ее полностью разобрали, оставив лишь фундамент, на котором, на средства Хлюстина, и был возведен новый каменный храм. Еще одну церковь в честь святых мучеников Бориса и Глеба построил Антон Семенович на городском кладбище. В 1805 году Антон Хлюстин направил калужскому губернатору письмо. В нем помещик из Масальска просил дозволения на строительство в Калуге богадельни для инвалидов и умалишенных. Все работы Антон Семенович брался провести за собственный счет и запланировал смету в 60 с лишним тысяч рублей. Губернатор разрешение дал, и в том же 1805 году строительство началось. Здание богадельни, затейливой архитектуры с башнями и флигелями, постепенно росло. Рядом с ним Антон Семенович заложил церковь святого благоверного князя Александра Невского. В это же время в родном Масальске Хлюстин взялся за столь же грандиозный проект – строительство Никольского собора. Антону Семеновичу помогали сыновья Семен и Михаил. Глядя на старания отца, они невольно проникались духом благих дел. Хлюстин поручил им строительство храмов на принадлежащих ему землях в Шуи, Любони, Кузьминичах и Желани. На сыновей Антон Семенович возлагал большие надежды, чувствуя, что дни его клонятся к закату. Он понимал, что уже не успеет достроить богадельню и собор, и надеялся, что его дети достойно завершат начатое. Семен и Михаил оправдали отцовские надежды. Вокруг заложенной Антоном Семеновичем богадельни постепенно вырос целый городок с аптекой, больничными корпусами и сиротским домом. На завещанные отцом деньги Семен и Михаил построили в Масальске рядом с Борисоглебской кладбищенской церковью больницу, которая вскоре получила статус уездной. Достроили братья Хлюстины и Никольский собор. Все, кому довелось его видеть, говорили, что по своей красоте он превосходил многие губернские храмы. С длинным серебряным шпилем на колокольне собор был издалека виден каждому, кто подъезжал к Масальску. Больничный городок в Калуге до сих пор функционирует. Сегодня там располагается городская больница номер 4. А вот Никольский собор в Масальске в годы революции, как и тысячи других храмов по всей России, сравняли с землей. В конце 90-х храм решили восстановить. Отыскали в архиве оригинальные хлюстинские чертежи, раскопали фундамент и неожиданно обнаружили могилу самого Антона Семеновича. Создателя храма торжественно перезахоронили, а саму находку восприняли как своего рода благословение на восстановление собора. В 2002 году его двери вновь распахнулись для верующих.
0: Имена, имена милосердия. Радио «Вера».

0: Радио «Вера».
1: Только в мире и есть, что тенистый, дремлющих кленов шатер. Только в мире и есть, что лучистый, детский задумчивый взор. Только в мире и есть, что душистый, милой головки убор. Только в мире и есть этот чистый, влево бегущий пробор. Афанасий Фет.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Светлое радио. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Суть евангельского учения заключена в заповедях блаженства. Так называются 9 кратких изречений, которые произнес Иисус Христос во время Нагорной проповеди, ключевого эпизода своей земной проповеди. Каждая из 9 заповедей блаженства говорит о том, как человек должен жить, чтобы почувствовать блаженство, то есть радость и счастье от Бога. Заповеди блаженства, или просто блаженны, поются, за редким исключением, на каждой литургии. О смысле этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Первая заповедь блаженства звучит так: «Блаженни нищие духом, яко тех есть Царство Небесное». То есть счастливы нищие духом, потому что им будет дано Небесное Царство. Нищие духом – это смиренные люди, которые помнят, что без помощи Божией ничего доброго сделать не могут. Поэтому они не хвалятся и не гордятся. Следующая заповедь говорит нам, что Царство Небесное откроется тем, кто скорбит о своих грехах и старается их исправить, блаженни плачущие о грехах своих, потому что они утешатся. Третья заповедь обещает счастье тем, кто кроток, то есть тем, кто терпеливо переносит все несчастья. Блаженны кроткие, потому что они наследуют землю. Четвертая заповедь блаженства говорит о том, что помощь от Бога получат те, кто ищет правды Божией, иными словами, стремится не грешить и поступать по совести. Блаженны алчущие и жаждущие правды, то есть желающие правды, потому что насытятся. Следующая заповедь обещает счастье тем, кто милостив, то есть милосерден и сострадателен к другим. Такого человека помилует Бог. Блаженны милостивые, потому что они помилованы будут. Шестая заповедь блаженства говорит, что счастье дано будет только человеку с чистым сердцем, тому, кто хранит себя от плохих мыслей, поступков и желаний. Блаженны чистые сердцем, потому что они Бога увидят. Заповедь седьмая обещает блаженство тем, кто старается жить со всеми мирно и других мирить друг с другом. Этих людей Христос называет миротворцами и обещает, что они будут особенно любимы Богом. Блаженны миротворцы, потому что они будут наречены, то есть названы сынами Божиими. Восьмая и девятая заповеди предупреждают нас, что жить по правде Божией не всегда легко и удобно. За верность Богу можно пострадать, быть изгнанным и обиженным. Но за такое терпение Христос обещает особую награду. «Радуйтесь и веселитесь тогда, потому что велика ваша награда на небесах».
1: Заповеди блаженства поются на литургии всегда при открытых царских вратах, центральных дверях иконостаса, в знак того, что если мы будем исполнять заповеди Божии, Царство Небесное окажется для нас открыто. Под пение блаженных из алтаря выносится Евангелие, что тоже не случайно. Богослужебное Евангелие – символ учения Христа, суть которого заключена в заповедях блаженства. А теперь давайте послушаем заповеди блаженства в исполнении хора Киевской духовной академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера».
1: О смирении и гордости. Шли через пустыню старец с послушником. Увидели дракона, и оба побежали от него прочь. «Неужели и ты, отец, тоже испугался дракона?» — спросил ученик. «Нет, сын мой, я мог бы победить дракона молитвой, но после этого мне пришлось бы биться с духом тщеславия, и мне полезнее было убежать».

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Могут ли наши малые незначительные усилия принести значимую пользу окружающим людям? Или не стоит даже пытаться и лучше сосредоточиться на своих проблемах? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 6 главы Евангелия от Иоанна, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
9: «Возвет оба Иисус очи».
10: Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь. Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000». Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски

кроме евангелиста Иоанна в только что прозвучавшем отрывке. Но даже он не сообщает нам о мальчике никаких подробностей. Даже имя его не называет. Говорит просто «один мальчик». Единственная подробность, которая проясняет его образ, это ячменные хлебы, а вернее ячменные лепешки. В отличие от дорогой пшеницы, это очень дешевая еда. Это еда для животных и бедняков. Итак, все, что мы знаем, так это то, что мальчик был из простой, небогатой семьи. У него была скромная еда, скорее всего, его личный ужин. И еще, нигде не сказано, что его уговаривали. Вероятно, он сам согласился расстаться с единственным, что у него было. И этого оказалось более чем достаточно. Именно через эту ничем не приметную фигуру Господь и совершает чудо. Замечательная иллюстрация великой истины. Оказывается, чтобы накормить мир, не обязательно быть богатыми или взрослыми. Для этого просто достаточно не прятать свою еду. И для нас это весьма актуально. Ведь нам нередко свойственно думать, кто я такой, чтобы лезть? Или «у меня нет ни денег, ни связей». Или «мой вклад – это капля в море». Одним словом, мои ресурсы слишком малы, чтобы иметь хоть какое-то значение. И в итоге мы прячем то малое, что имеем в карман. С одной стороны, так мы ощущаем себя в безопасности. С другой, окружающие нас проблемы остаются нерешенными. Поэтому прозвучавшая история призывает попробовать другую стратегию поведения. Не наше дело решать проблему, с которой мы столкнулись целиком, и оценивать свои ресурсы с точки зрения конечного результата. Наше дело просто дать то, что мы можем дать, направить это в сторону Христа. Дальше его забота. Он сам знает, как умножить наши усилия таким образом, чтобы еще и осталось. И это один из парадоксов духовной жизни. Пока я зажимаю и держу при себе, мне всегда кажется, что у меня мало. Как только начинаю отдавать, оказывается, что было всего с избытком. Причем с таким избытком, что не понимаешь, как мои карманы могли вместить эти 12 коробов остатков. Вспоминается реальная история, которая произошла в 2004 году, когда ураган Чарли принес много бед и разрушений на побережье Америки. Огромное количество людей осталось тогда без крова. Не дожидаясь взрослых, маленький мальчик по имени Зак взял свою игрушечную красную тележку, прошелся по району и собрал воду, еду и тенты для пострадавших. Потом сделал это еще раз и еще раз. В итоге подключились взрослые люди и собрали 27 грузовиков гуманитарной помощи. История была очень резонансной. Благая и масштабная инициатива возникла благодаря усилию ребенка. Вот так и действует Бог. Часто великие чудеса начинаются с очень детского, наивного и незначительного «возьмите мое». И, наверное, не случайно именно Иоанн Богослов запомнил эту деталь и запечатлел образ мальчика. Ведь его Евангелие делает особый акцент на том, как Творец мира умаляется до того, чтобы стать простым человеком, как великое божество становится малым и незначительным. А следовательно, как малое и незначительное, если оно совершается с мыслью о Боге, о его Евангелии и с искренним желанием послужить людям, может стать великим и значимым.

0: Воскресение Христово – это победа любви. Митрополит Сурожский Антоний Блум. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Антон Макарский.
2: Анна Покровская. Литературные эскизы. Нельзя проходить мимо. Привычным маршрутом иду к метро. Меня со всех сторон обгоняют спешащие на работу люди. Прибавляю шагу и я. Вдруг, чуть поодаль от асфальтовой пешеходной дорожки, под деревом вижу лежащего человека. Какая-то женщина, тоже заметив его, неодобрительно качает головой. Ни свет, ни заря, а уже напился. Подхожу поближе. Мужчина действительно похож на перебравшего любителя выпить. Лицо красное, дышит тяжело. Кажется, все понятно. Но повернуться и уйти почему-то не могу. Что делать, тоже не знаю. Единственная мысль приходит в голову – вызвать скорую. Машина приезжает почти сразу. Врач наклоняется над мужчиной, осматривает его, командует на носилки быстро, обращается ко мне. Похоже, инсульт. Вовремя успели. Я смотрю вслед уезжающей машине с красным крестом. Про себя молюсь о том, чтобы у этого человека все было хорошо. И твердо понимаю в этот момент – никогда нельзя проходить мимо.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О миссионерстве настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской города Казани, священник Александр Ермолин.
2: Сегодня хотелось бы вспомнить великие слова Спасителя: «Идите, научите все народы». Часто бывает, что мы не обращаем внимания на эти слова, хотя это последние слова Господа, которые мы читаем в Евангелии от Матфея, Его слова перед Вознесением, и думаем о том, что, может быть, миссия — это задача церкви, то есть задача клира, задача духовенства, задача каких-то специально обученных людей, специальных миссионеров и так далее. Но очень важно помнить, и помнить всегда об этом во все дни своей жизни, что это обращение ко всем членам церкви, каждому члену церкви, что каждый из нас должен быть вот тем вот свидетелем веры, тем проповедником, тем миссионером, и каждый должен при всех возможностях говорить, нести слово о Христе. Быть может, у нас нет такого дерзновения, как у святых апостолов, быть может, мы не можем нести слово Божие целым народом, но есть друзья, коллеги по работе и многие-многие другие люди, которые с большим интересом и с большой бы радостью услышали Слово Божие. Поэтому давайте мы будем с вами нести Слово Божие окружающим людям и действительно исполним заповедь нашего Господа: «Идите, научите все народы».
0: Актуальная тема. Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Мне приятно узнавать из средств массовой информации об иностранцах, которые приехали в Россию по своим делам, а спустя какое-то время остались здесь навсегда. Одна из последних прочитанных историй об уроженце Африканской республики Гамбия по имени Шейк Дженг, хирурге районной больницы города Суздаль. Дженг – кандидат медицинских наук, единственный темнокожий доктор во Владимирской области. Он хорошо говорит по-русски, потому что живет в нашей стране почти 20 лет. В 2009 году окончил медицинский факультет Московского университета дружбы народов, потом ординатуру и аспирантуру, защитил диссертацию, практиковал в клиниках Москвы и Подмосковья, женился на русской девушке Инге. А в 2020-м трудоустроился в Суздале по программе «Земский доктор», которая привлекает на свободные вакансии иногородних специалистов. Профессия хирурга интересовала Шейка с подросткового возраста. Ему удавалось вправлять вывихи и обрабатывать раны, поэтому многие соседи обращались к нему за помощью. С тех пор хорошее самочувствие пострадавших – главная награда для врача. «Если я не буду работать хирургом, стану несчастливым человеком», – говорит Шейк Дженг. Жизнь в тихом уютном Суздале пришлась африканцу по душе. Свежий воздух, экологически чистые продукты. В родном городе Серекунда его основной пищей были рис и морепродукты, а здесь – пельмени и борщ, мясо и картофель, квашеная капуста и лук. Дженг признается, что привыкать к новому меню было нелегко, но теперь ничуть об этом не жалеет. Люди, говорит, здесь добрые и приветливые, все друг друга знают. Местные жители отвечают ему взаимностью. На прием к опытному хирургу без очереди не попасть. Раньше многие заходили к приезжему врачу из любопытства, но со временем высоко оценили его профессионализм. На доктора Шейка приятно и просто посмотреть. Всегда одет с иголочки и пребывает в хорошем настроении. Склифосовский, Пирогов, Боткин и другие врачи всегда выглядели безупречно, говорит Шейк Дженг. Конечно, мне до них еще учиться и учиться. Но ведь и я русский доктор. Эти слова темнокожего иностранца тронули меня до глубины души. Он равняется на светил отечественной медицины и собирается развиваться в профессии. Видимо, служение людям для суздальского доктора из Гамбии не просто работа, а настоящее призвание. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди.
2: Сегодня, 13 мая, отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Церковь вспоминает святого апостола Иакова Зеведеева, обретение мощей святителя Никиты и епископа Новгородского, чтит память святителя Игнатия Брянчанинова и епископа Кавказского, святителя Доната и епископа Еврейского. Святой апостол Иаков Зеведеев – один из 12 ближайших учеников Христа. К апостольскому служению он был призван вместе со своим братом, апостолом Иоанном Богословом. Они вместе с апостолом Петром стали первыми свидетелями многих чудес, сотворенных Иисусом, и очевидцами большинства событий земной жизни Спасителя. Они присутствовали при воскрешении дочери Иаира, видели преображение Господне на горе Фавор, присутствовали в Гефсиманском саду. После сошествия Святого Духа на апостолов святой Иаков проповедовал в разных странах. По преданию, его противники наняли философа Гермогена, чтобы тот публично высмеял и опроверг доводы апостола. Но, услышав речь Иакова, сначала ученик Гермогена, а потом и он сам приняли крещение и стали христианами. В 40-х годах апостол Иаков вернулся в Иерусалим. Там он был схвачен и казнен по приказу царя Ирода Агриппы. Согласно одному из преданий, после мученической кончины апостола Иакова его останки были положены в лодку и пущены по волнам Средиземного моря. Чудесным образом эта лодка приплыла в Испанию и была выброшена на берег в устье реки Улья. В IX веке ковчег с нетленными мощами нашел монах-отшельник. На этом месте была построена церковь, и со временем появился город. Он получил название в честь апостола Иакова, по-испански «Сантьяго де Компостелла». Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь святого апостола Иакова. Поздравляем именинников с праздником и вместе с ними обращаемся к святому. Апостол Иаков, моли Бога о нас. –

Весенним вечером 1970 года популярный певец Валерий Ободзинский был приглашен в гости к композитору Давиду Тухманову. Предполагалось дружеское чаепитие с женами Нелли и Татьяной. За столом супруга Давида Федоровича, поэтесса Татьяна Сашко, некоторое время таинственно молчала. А потом сказала значительно, обращаясь к Ободзинским: «Ребята, посмотрите друг на друга. Эти глаза напротив. Вы ничего в них не замечаете?» Гости смутились, а Тухманов объяснил: «Не удивляйтесь. Просто Таня сочиняет песню. Нашла первую строчку. Эти глаза напротив чайного цвета». И сочла ее очень удачной. «А разве не удачная?» – парировала поэтесса. «Вы посмотрите на Нелли. У нее глаза именно чайного цвета. А искристые какие! Калейдоскоп огней!» «А вот это уже лучше. В тексте появляется поэзия». Тухманов встал из-за стола, подошел к роялю и взял несколько аккордов. Ободзинский почувствовал, что присутствует при рождении чуда. «Эти глаза напротив, калейдоскоп огней. Эти глаза напротив ярче и все теплей», — торжественно выводила Татьяна. И ее вдохновение заражало присутствующих. В работу над песней оказались вовлечены все. Бросали слова, словно щепки в костер, и понимали, что получается замечательно. Через несколько часов песня была готова. В 10 утра композитор и певец позвонили начальнику грамзаписи «Мелодия». Прослушав песню по телефону, тот разрешил ее записать, что и было сделано незамедлительно. Валерий Ободзинский с первого дубля нашел верные интонации исполнения. Вскоре песня зазвучала в эфире, а радиокомитет был буквально атакован заявками вновь ее услышать. Один из самых последовательных и жестких критиков советской эстрады, Сергей Жариков, так охарактеризовал нечаянно созданное произведение. Сплав утонченной и, казалось бы, устаревшей манеры Ободзинского с элементами бита, инкрустированного Тухмановым в советскую песню, по-настоящему воплотился в бессмертном ностальгическом шедевре Татьяны Сашко «Эти глаза напротив».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! У микрофона священник Антоний Борисов. Есть вещи, которые как бы вплетены в церковную традицию, стали ее неотъемлемой частью, но часто понимаются превратно, как, например, послушание. О нем, среди прочего, говорится в отрывке из 13 главы книги «Деяний святых апостолов», что звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Отвергшися от Пафа, Павел и сущий с ним».
3: Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу, в день субботний сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им: «Мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Павел, встав и дав знак рукою, сказал: «Мужи, израильтяне и боящиеся Бога, послушайте. Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцую вознесенную вывел их из нее. И около 40 лет времени питал их в пустыне. И, истребив 7 народов в земле Ханаанской, разделил им в наследие землю их. И после сего около 450 лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло 40 лет. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому.
2: Крещение покаяния всем людям Израилевым.
1: Христианство – религия парадоксов. Оно, например, утверждает, что Бог одновременно един, но троичен в лицах, что Христос одновременно и Бог, и человек. Еще одним парадоксальным утверждением является то, что человек может стать свободным через послушание. В прозвучавшем чтении мы услышали, как апостолы Павел и Варнава успешно проповедовали на Кипре, но делали они это не по собственному почину, а по послушанию Богу и Церкви. Заметьте, не по принуждению, а по послушанию Церкви, воля которой оказалась выражена собором, то есть советом, совещанием апостолов. Фраза преподобного Серафима Саровского «послушание превыше поста и молитвы» давно стала крылатой. Однако, как показывает практика, далеко не всеми она правильно понимается и уж тем более правильно применяется в повседневной жизни. Послушание действительно великая добродетель и способ достичь настоящей духовной свободы. Но подобное в большинстве случаев возможно только под мудрым руководством и в стенах монастыря, где царят довольно жесткие правила поведения, именуемые уставом. Придя в монастырь, человек попадает в плотный график, в котором богослужение чередуется с различными видами труда. Свободного времени у настоящего монаха просто нет. И, как говорит православная традиция, именно в таких условиях достигается свобода. Речь, конечно, идет о свободе внутренней, а она с точки зрения церкви подразумевает отказ от греховных пристрастий, исчезновение привязанностей к материальным благам. Залогом успешного достижения настоящей свободы становится послушание воле Божией и доверие духовному авторитету святых отцов и более опытных монахов-подвижников. Людей, достигших высот монашеской святости, в православной церкви принято именовать равными ангелам. Это тоже не случайно. Ангелы никак не связаны ни с чем материальным. Настоящий монах-подвижник тоже абсолютно свободен от пристрастий мира сего. В каком-то смысле послушание, конечно, возможно и в миру. Его способны, например, почувствовать семейные люди, которые в идеале живут не только для себя, но ради любви к своим домашним жертвуют своими временем и силами. Послушание возможно и для одиноких людей в миру, когда они, эти люди, не замыкаются на себе, но стремятся послужить Богу и людям, совершая добрые, бескорыстные поступки. К сожалению, послушание, как и другие светлые добродетели христианства, может быть искажено, превращено, к примеру, в инструмент манипуляции, отъятия свободы ради какой-то меркантильной выгоды. И от проповедников искаженного послушания следует держаться как можно дальше. Ведь ведут они людей не к Богу, а к себе. В отличие от святых апостолов, они явили миру добрый пример послушания, потому что стремились слушать и слышать волю Господню, а людей приводить не к себе, но ко Христу. Потому их послушание в конечном счете оказалось инструментом достижения настоящей свободы в Боге и с Богом, а также основанием еще одного удивительного парадокса – раб Божий – самый свободный человек на земле. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
0: Апостольские чтения.

0: исчезла, и страх исчез. Нет больше злобы. Христос воскрес. Лидия Чарская. Светлое утро на радио «Вера».
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. У священника Леонида Олейника и матушки Яны 5 детей. В прошлом году семья переехала из Харьковской области, где развернулись военные действия, в Россию. Их сын Богдан до сих пор вспоминает, как во время обстрелов вместе с родителями укрывался в подвале дома. Подросток признается, что особенно испугался, когда взрывной снаряд упал в соседний двор. Оставаться под обстрелами в Харькове было опасно. Супруги приняли решение переехать в Белгородскую область. Отец Леонид и матушка Яна с детьми успели взять с собой только документы. В Белгороде добрые люди пожертвовали семье дачный домик. Но для жизни не хватало нужных в быту вещей. Посуды, средств гигиены, спальных принадлежностей. Помощь беженцам присылали благотворительные организации. Так фонд «Мои друзья» поддержал переселенцев, закупив постельное белье и другие необходимые вещи. Сейчас семья обустроила быт и обжилась на новом месте. Матушка Яна служит сестрой милосердия и помогает переселенцам из приграничных областей – Харьковской, Луганской, Донецкой. Сын Богдан развозит с отцом Леонидом гуманитарную помощь нуждающимся. Радио «Вера» и фонд «Мои друзья» продолжают помогать людям из Белгородской области, которые лишились домов в результате боевых действий. Мы уже смогли приобрести для пострадавших раскладушки, одеяло, подушки, постельное белье и регулярно поддерживаем нуждающихся продуктами и средствами гигиены. Но людям на приграничных территориях по-прежнему необходима помощь. Сейчас есть острая потребность в бытовой химии и гигиенических наборах. Поэтому «Радио Вера» и фонд «Мои друзья» открывают сбор на приобретение 250 таких наборов для жителей Белгородской области. Сделать пожертвование и поддержать доброе дело можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: О потребности заполнения внутренней пустоты в душе человека настоятель храма равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области священник Алексей Дудин.
2: Человек всегда во что-то верит. Если человек не будет верить в Бога, то он будет верить, скажем, в НЛО. Почему так устроено? Потому что человеческая душа, как красиво сказано, имеет в себе внутри пропасть размером с Бога. И эту пропасть человек всегда пытается чем-то наполнить. Если у него нет религии, позволяющей связаться с любящим Отцом Небесным, то он в эту пропасть скидывает все подряд. Все, что прочитает в бульварной прессе, все, что услышит от своего соседа, все, что ему покажется интересным, и все это он будет запихивать в эту пропасть, наполняя свою душу. Святое место никогда не бывает пусто. Если не будет стоять Господь в сердце человека, то будет стоять там летающая тарелка.
0: Актуальная тема.
3: Мнения могут быть разными, правильными или неправильными, объективными или субъективными, радикальными и противоположными. Сколько людей, столько и мнений. В программе «Частное мнение» люди высказывают свою точку зрения на вопросы, не оставляющие нас равнодушными. «Частное мнение», с которым можно и согласиться. Ежедневно по утрам на радио «Вера».
0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
1: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях настоятель Богоявленского храма в Ярославле священник Александр Сатомский. Поговорим о том, почему Спаситель часто говорил притчами, и в частности о смыслах притчи о неверном управителе. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о том, какие нестроения пришлось преодолеть Русской Православной Церкви после революции в России. Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук Алексей Федотов. И разговор пойдет об особенностях церковной жизни и обновленческого раскола в Ивановской области в 20-е и 30-е годы 20 века.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

Сегодня, 13 мая, отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Церковь вспоминает святого апостола Иакова Зеведеева, обретение мощей святителя Никиты и епископа Новгородского, чтит память святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского, святителя Доната, епископа Еврейского. Святитель Никита, епископ Новгородский, жил в XI веке. Он родился в Киеве и рано принял монашеский постриг в Киево-Печерской лавре. Несмотря на возражения игумена, Никита решился на подвиг выше своих сил и духовного опыта и ушел в затвор. Однажды молодому отшельнику явился некий сияющий гость, которого Никита принял за ангела. Он убедил Никиту, что тот уже достаточно умудрен, чтобы оставить молитву и начать учить других. Молодой монах неожиданно начал пророчествовать, наизусть цитировать Ветхий Завет. Только вот Евангелие он отказался изучать и читать. Опытные монахи насторожились такой перемене. Киево-печерские старцы собрались вокруг Никиты и долго молились. Они стали свидетелями того, как сила молитвы изгнала от молодого монаха его гостя, оказавшегося бесом. Никита очнулся в беспамяти и поначалу даже забыл грамоту. Дальнейшая его жизнь была примером послушания и смирения. Позже он был поставлен епископом в Новгород. Однажды во время засухи по молитве епископа Никиты начался дождь, а в другой раз прекратился городской пожар. Сегодня церковь вспоминает обретение мощей святителя Никиты в 1558 году. Святыня покоится в Софийском соборе. Житие святителя Никиты Новгородского содержит важный урок для верующих о необходимости духовного руководства, опасностях, которые несут самонадеянность и самоуверенность. Но в то же время раскаяние может открыть путь к исправлению жизни. Господь всегда готов прийти на помощь человеку. Мы вспоминаем святителя Никиту и просим его. Святитель Никита, епископ Новгородский, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Семейные истории Стутте Ларсен.
1: «Семья всегда была для меня главным в жизни», говорила народная артистка, актриса кино и телевидения Зинаида Михайловна Кириенко. Ее брак с Валерием Тарасевским продлился 44 года. Они встретились в 1960-м в городе Грозный. Там проходили съемки картины «Казаки», где Зинаида играла одну из главных ролей. Студентка Всероссийского государственного института кинематографии, она уже была известной актрисой, хорошо знакомой зрителям по таким картинам, как «Тихий Дон» и «Судьба человека». Вечером после съемок Зина решила сходить на концерт известного юмориста Аркадия Райкина. На ступенях филармонии к ней подошел незнакомый человек и со слепительной улыбкой заявил: «А я вас знаю». Зинаида не удивилась, полагая, что юноша мог видеть ее на экране. Но выяснилось, что парень тоже снимается в «Казаках», играет в массовке. И тоже идет на концерт Райкина. Поговорив с минуту о том о сём, они разошлись, их места были в разных концах зала, а на следующий день встретились снова. Снимался эпизод, в котором героиня Зинаиды должна была загонять домой корову после выпаса. Уже раздалась команда «Камера, мотор», как вдруг выяснилось, что реквизиторы забыли подготовить хворостину. Началась суета, поиски. В это время на площадке неожиданно появился вчерашний незнакомец. Он протянул Зинаиде длинный прут. Парня звали Валерий. Высокий, красивый, подтянутый, зеленоглазый, с необыкновенно длинными густыми черными ресницами. Он жил в Грозном, был спортсменом, а в массовку фильма попал, потому что ему было интересно изнутри увидеть съемочный процесс. С того самого дня Зинаида и Валерий встречались почти каждый вечер. Шли в кино или на прогулку. Вспоминая об этом времени, Зинаида Михайловна говорила, что у них были совершенно целомудренные отношения, больше похожие на дружеские. И все же это была любовь. «Стало ясно, мы с Валерием не можем друг без друга и расставаться не хотим», вспоминала актриса. Молодые люди решили пожениться. Прямо перед ЗАГСом выяснилось любопытное обстоятельство. Оказывается, жених был на 10 лет младше невесты. Зинаиде было 28, а Валерию – 18. Выглядел он намного старше своих лет и ничего не говорил Зинаиде, опасаясь, что, узнав его возраст, она передумает. Но девушку неожиданное открытие не смутило. Валерий был настоящим мужчиной, серьезным, заботливым. Вскоре после их свадьбы закончились съемки картины, и молодожены уехали в Москву. Там, в небольшой комнатке в коммуналке, началась их семейная жизнь. Родились сыновья Тимур и Максим. Валерий прекрасно понимал, что профессия его жены требует огромной отдачи, и охотно брал на себя домашние хлопоты и заботу о детях. «Он был замечательным отцом», – вспоминала Зинаида Михайловна. «В их доме часто собирались друзья и коллеги, и каждый своими глазами убеждался, в какой любви и гармонии живут супруги и их дети. Конечно, не обходилось без трудностей. В Москве Валерий не сразу смог найти подходящую работу. И первое время обеспечивать семью пришлось Зинаиде. Вспоминая молодые годы, Кириенко шутя говорила: «Да, жизнь не всегда была разлюли малина, но все можно преодолеть, если любишь». Валерий и Зинаида любили. Всю жизнь супруги называли друг друга «счастье мое». Они предпочитали тихие семейные радости, вместе возились в огороде на даче, собирались за столом в тесном кругу родных и друзей. Кириенко и Тарасевский всегда мечтали о большой семье. И эта мечта сбылась. Двое сыновей, четверо внуков, пять правнуков. Однажды на вопрос журналиста о том, считает ли она себя счастливым человеком, Зинаида Михайловна ответила: «Я любила и была любима. Мы жили душа в душу, оставили после себя потомство. Разве я могу быть несчастной?»
0: Семейные истории. Радио

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии, священник Дмитрий Борицкий. Могут ли наши малые незначительные усилия принести значимую пользу окружающим людям? Или не стоит даже пытаться и лучше сосредоточиться на своих проблемах? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 6 главы Евангелия от Иоанна, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Возвет оба Иисус очи».
3: Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая Его, ибо Сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал Ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников Его, Андрей, брат Симона Петра, говорит Ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь. Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир».
2: «Воистину пророк гряды в мир».
1: В древней еврейской культуре дети были существами бесправными. Их голос ничего не значил. Они не играли никакой роли в общественной жизни. Возможно, именно поэтому никто из евангелистов, рассказывая о чуде насыщения людей, не упоминает о ребенке, кроме евангелиста Иоанна в только что прозвучавшем отрывке. Но даже он не сообщает нам о мальчике никаких подробностей. Даже имя его не называет. Говорит просто: «Один мальчик». Единственная подробность, которая проясняет его образ, это ячменные хлебы, а вернее, ячменные лепешки. В отличие от дорогой пшеницы, это очень дешевая еда. Это еда для животных и бедняков. Итак, все, что мы знаем, так это то, что мальчик был из простой, небогатой семьи. У него была скромная еда, скорее всего, его личный ужин. И еще, нигде не сказано, что его уговаривали. Вероятно, он сам согласился расстаться с единственным, что у него было. И этого оказалось более чем достаточно. Именно через эту ничем не приметную фигуру Господь и совершает чудо. Замечательная иллюстрация великой истины. Оказывается, чтобы накормить мир, не обязательно быть богатыми или взрослыми. Для этого просто достаточно не прятать свою еду. И для нас это весьма актуально. Ведь нам нередко свойственно думать: кто я такой, чтобы лезть? Или: у меня нет ни денег, ни связей. Или: мой вклад – это капля

Он сам знает, как умножить наши усилия таким образом, чтобы еще и осталось. И это один из парадоксов духовной жизни. Пока я зажимаю и держу при себе, мне всегда кажется, что у меня мало. Как только начинаю отдавать, оказывается, что было всего с избытком. Причем с таким избытком, что не понимаешь, как мои карманы могли вместить эти 12 коробов остатков. Вспоминается реальная история, которая произошла в 2004 году, когда ураган Чарли принес много бед и разрушений на побережье Америки. Огромное количество людей осталось тогда без крова. Не дожидаясь взрослых, маленький мальчик по имени Зак взял свою игрушечную красную тележку, прошелся по району и собрал воду, еду и тенты для пострадавших. Потом сделал это еще раз и еще раз. В итоге подключились взрослые люди и собрали 27 грузовиков гуманитарной помощи. История была очень резонансной. Благая и масштабная инициатива возникла благодаря усилию ребенка. Вот так и действует Бог. Часто великие чудеса начинаются с очень детского, наивного и незначительного «возьмите мое». И, наверное, не случайно именно Иоанн Богослов запомнил эту деталь и запечатлел образ мальчика. Ведь его Евангелие делает особый акцент на том, как Творец мира умаляется до того, чтобы стать простым человеком, как великое божество становится малым и незначительным, а следовательно, как малое и незначительное, если оно совершается с мыслью о Боге, о Его Евангелии и с искренним желанием послужить людям, может стать великим и значимым.

0: хвалите Господа с небес и пойте непрестанно, исполнен мир Его чудес и славой несказанной. Константин Романов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Смотрю на майский небосвод, по кромке которого, словно держась друг за друга, неспешно плывут легкие белые облака, напоминающие мне тон корунных овец на горном пастбище. Как эти облака воздушные и легкие, чистые и пушистые, как

вольготным купаться в голубых просторах. Именно так чувствует себя чадо церкви в Божьем храме во время богослужения. О них поистине можно сказать словами поэта: «Счастливые часов не наблюдают». Все собою наполняющая благодать Христова радует и веселит незлобивые сердца христиан, обретающих в соборной молитве и свет, и жизнь, и самое спасение.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». В Ставрополе в эти дни впервые проходят торжества в честь собора святых Ставропольской митрополии. Праздничное богослужение, которое возглавляет митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, а также культурные мероприятия, посвященные этому важному событию. В торжествах принимают участие архиереи Русской Православной Церкви, духовенство епархии Ставропольской митрополии, а также паломники и жители региона. Напомним, Собор святых Ставропольской митрополии Священный Синод Русской Православной Церкви утвердил 24 июля прошлого года. В его состав вошли 14 подвижников веры, чья жизнь и духовный подвиг неразрывно связаны с нашим краем. Нынешние торжества стали первыми в истории и положат начало ежегодному почитанию святых Ставропольской земли. Все подробности на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. В День Победы духовенство епархии по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла принимало участие в военном параде, который прошел в краевой столице. На главной площади Ставрополя прошли военнослужащие 49-й общевойсковой армии и других соединений Ставропольского гарнизона, сотрудники Краевого управления МЧС России, курсанты учебных заведений ФСБ и МВД, представители Ставропольского казачьего округа Терского казачьего войска. По благословению владыки Кирилла в параде победы приняла участие передвижная звонница Казанского кафедрального собора. Колокольный звон исполнил руководитель молодежного движения «Архиерейский казачий конвой» Артемий Бабаев. Особенностью празднования в этом году стало отсутствие военной техники. Колонны прошли только в пешем строю. По доброй традиции, после военного парада от площади Ленина начала свой путь колонна бессмертного полка. Тысячи жителей Ставрополя несли в руках цветы и портреты своих родственников, погибших во время Великой Отечественной войны на полях сражений и в тылу. В торжественном шествии приняло участие духовенство епархии и студенты Ставропольской духовной семинарии. Хор «Соловушки» Православной Свято-Владимирской гимназии города Ставрополя выступил на главной сцене Парка Победы краевой столицы. Здесь прошел концерт «Победа, Родина, Единство». Вниманию зрителей была представлена литературная композиция, составленная из произведений поэтов военных лет, а также праздничная концертная программа. Стихи и песни о Великой Отечественной войне прозвучали под живую музыку оркестра народных инструментов. Хор «Соловушки» исполнил духовный гимн «Боже, храни Россию». Завершился концерт песней «Родина, мать зовет» в исполнении сводного хора участников. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
3: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: рассказывает экономист Антон Долгополов.
1: У меня есть одна история про доброго человека. В одной семье полностью сгорел дом. Мама, папа и двое детишек остались на улице, но их соседи приютили их к себе. А другая соседская девочка, моя племянница, решила устроить благотворительный базар. Она ходила на заброшенные участки и собирала там ягоды и яблоки. А потом их продавала на трассе. Все вырученные деньги она отдавала пострадавшей семье, чтобы они смогли восстановить свой дом. Скоро об этом узнали все жители этого небольшого городка. И все вместе стали собирать деньги. Так семья уже накопила большую часть денег на новый дом. Вот такая чудесная, добрая история приключилась в моем маленьком латышском городке. Добро – это надежда в лучшее.

В эфире «Радио Вера». Сегодня, 13 мая, отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Церковь вспоминает святого апостола Иакова Зеведеева, обретение мощей святителя Никиты и епископа Новгородского, чтит память святителя Игнатия Брянчанинова и епископа Кавказского, святителя Доната и епископа Иврийского. Святитель Игнатий Брянчанинов, в миру Дмитрий, родился в 1807 году в Вологодской губернии. Он происходил из старинного дворянского рода. В 15 лет мальчика отправили в Санкт-Петербург в военно-инженерное училище. Но уже тогда он высказывал отцу свое желание стать монахом. Он с блеском закончил обучение и обнаружил незаурядные литературные дарования. В училище Брянчанинов стал главой кружка почитателей святости и чести. В 24 года он исполнил свою мечту и принял монашеский постриг. Вскоре он стал архимандритом, настоятелем Свято-Сергиевского монастыря, а затем благочинным монастырей Санкт-Петербургской епархии. Игнатия отличали проницательность, самонаблюдение, благородство и одухотворенность. Это привлекало к нему многочисленную паству. Его хорошо знал и ценил митрополит московский Филарет Дроздов. Знакомством с архимандритом Игнатием дорожили Гоголь, Достоевский, поэт Плещеев, адмирал Нахимов. Восхищенный личностью Игнатия, Лесков посвятил ему свой рассказ «Инженеры-бессеребренники». Без малого 4 года Игнатий в сане епископа возглавлял Кавказскую и Черноморскую епархию с кафедрой в Ставрополе. В 61 году по состоянию здоровья он вышел на покой и остаток жизни посвятил написанию духовных сочинений. Богословское наследие святителя Игнатия востребовано и сейчас. Чествуя святителя Игнатия Брянчанинова, вспомним его слова. «Жизнь наша коротка, что в ней не приобретешь, все должно оставить при входе в вечность. Одно благо, которое пойдет с нами туда – любовь к Богу и любовь ради Бога к ближнему». Мы обращаемся к святителю Игнатию Брянчанинову как к самолитвеннику и просим его: «Святой Игнатий, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: С IV века в христианский богослужебный обиход вошел гимн, прославляющий Господа. Авторство текста приписывается Амвросию Медиоланскому, миланскому епископу, богослову, проповеднику и поэту, причисленному к лику святых. В русской православной традиции гимн именуется «Тебя, Бога, хвалим», в западной католической – «Тедеум». Исполнение этого песнопения в России мы можем услышать по окончании божественной литургии в первое воскресенье Великого Поста, когда отмечается неделя торжества православия. А в западных странах «Тедеум» часто исполняется в конце утренни по большим праздникам и на церемониальных событиях, например, во время коронации или по случаю военных побед. Многие музыканты обращались к этому величественному тексту. Среди них был и чешский композитор Антонин Дворжак, живший в XIX веке. Он использовал латинскую версию гимна в качестве текста для одноименной кантаты. Кантата состоит из 4 разделов: торжественного начала, медленной части, подвижного, оживленного так называемого скерцо и финала. Особенно интересен 3-й эпизод. В церковнославянской версии его текст звучит так: «Сподоби со святыми твоими в вечной славе твоей царствовати». Ритмическое своеобразие этого фрагмента напоминает национальные индейские мелодии. Дело в том, что во время написания кантаты Дворжак занимал пост директора Национальной консерватории в Нью-Йорке. Поэтому премьера гимна «Тедеум» должна была состояться в Америке. Композитор решил привнести в музыку черты американского фольклора, чтобы Божье слово прозвучало более привычно для коренного населения Соединенных Штатов. 3-я часть кантаты «Тедеум» Антонина Дворжака прозвучит в исполнении Пражского симфонического оркестра и хора Пражской филармонии. Дирижер Вацлав Сметочек.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! У микрофона священник Антоний Борисов. Есть вещи, которые как бы вплетены в церковную традицию, стали ее неотъемлемой частью, но часто понимаются превратно, как, например, послушание. О нем, среди прочего, говорится в отрывке из 13 главы книги «Деяний святых апостолов», что звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Отвержися от Пафа, Павел и сущий с ним».
3: Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу, в день субботний сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им: «Мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Павел, встав и дав знак рукою, сказал: «Мужи, израильтяне и боящиеся Бога, послушайте. Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцую вознесенную вывел их из нее. И около 40 лет времени питал их в пустыне. И, истребив 7 народов в земле ханаанской, разделил им в наследие землю их. И после сего около 450 лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло 40 лет. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому».
2: Крещение покаяния всем людям Израилевым.
1: Христианство – религия парадоксов. Оно, например, утверждает, что Бог одновременно един, но троичен в лицах, что Христос одновременно и Бог, и человек. Еще одним парадоксальным утверждением является то, что человек может стать свободным через послушание. В прозвучавшем чтении мы услышали, как апостолы Павел и Варнава успешно проповедовали на Кипре, но делали они это не по собственному почину, а по послушанию Богу и Церкви. Заметьте, не по принуждению, а по послушанию Церкви, воля которой оказалась выражена собором, то есть советом, совещанием апостолов. Фраза преподобного Серафима Саровского «послушание превыше поста и молитвы» давно стала крылатой. Однако, как показывает практика, далеко не всеми она правильно понимается и уж тем более правильно применяется в повседневной жизни. Послушание – действительно великая добродетель и способ достичь настоящей духовной свободы. Но подобное в большинстве случаев возможно только под мудрым руководством и в стенах монастыря, где царят довольно жесткие правила поведения, именуемые уставом. Придя в монастырь, человек попадает в плотный график, в котором богослужение чередуется с различными видами труда. Свободного времени у настоящего монаха просто нет. И, как говорит православная традиция, именно в таких условиях достигается свобода. Речь, конечно, идет о свободе внутренней, а она с точки зрения церкви подразумевает отказ от греховных пристрастий, исчезновение привязанностей к материальным благам. Залогом успешного достижения настоящей свободы становится послушание воле Божией и доверие духовному авторитету святых отцов и более опытных монахов-подвижников. Людей, достигших высот монашеской святости, в православной церкви принято именовать равными ангелам. Это тоже не случайно. Ангелы никак не связаны ни с чем материальным. Настоящий монах-подвижник тоже абсолютно свободен от пристрастий мира сего. В каком-то смысле послушание, конечно, возможно и в миру. Его способны, например, почувствовать семейные люди, которые в идеале живут не только для себя, но ради любви к своим домашним жертвуют своими временем и силами. Послушание возможно и для одиноких людей в миру, когда они, эти люди, не замыкаются на себе, но стремятся послужить Богу и людям, совершая добрые, бескорыстные поступки. К сожалению, послушание, как и другие светлые добродетели христианства, может быть искажено, превращено, к примеру, в инструмент манипуляции, отъятия свободы ради какой-то меркантильной выгоды. И от проповедников искаженного послушания следует держаться как можно дальше. Ведь ведут они людей не к Богу, а к себе, в отличие от святых апостолов. Они явили миру добрый пример послушания, потому что стремились слушать и слышать волю Господню, а людей приводить не к себе, но ко Христу. Потому их послушание в конечном счете оказалось инструментом достижения настоящей свободы в Боге и с Богом, а также основанием еще одного удивительного парадокса – раб Божий – самый свободный человек на земле. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анна Леонтьева, радиоведущая, писатель.
0: Частное мнение.
2: А давайте поговорим о таком явлении, как чужие беды и чужие преодоления. Это может быть очень полезное размышление. На них меня навело письмо моей прекрасной радиослушательницы. Смысл был такой: женщине, хотя это может быть и девушка, нам же в нашей стеклянной студии ничего не слышно и никого не видно. Вот почему так дороги ваши письма и отклики. Так вот, ей нравились мои тексты и программы, но раздражало одно — мой голос. Слишком беспечный, слишком благополучный. Сама она, видимо, находилась в непростой или тяжелой ситуации, и подобное благополучие может кого-то ранить. Когда тебе больно, а кто-то живет себе и живет, и дела ему нет до твоей боли, ведь у него все отлично. И вот однажды этот мой беспечный голос сказал: когда не стало мужа, а старший сын потерял руку в аварии, это помогло ей на тот момент не потому, что она была рада моему несчастью, а потому что если можно таким голосом говорить после такой трагедии, значит, есть жизнь и после несчастья. Значит, можно найти силы. И это очень хорошая информация. Сама я тоже задавала себе такие вопросы. Почему тебя, как говорят, отпускает, когда ты читаешь или слышишь о чужой драме? Моя подруга потеряла ногу и руку в автокатастрофе. И из скучающей домохозяйки стала главой фонда. Теперь ездит по миру, вдохновляет других своим жизнелюбием и даже прыгает с парашютом. Известная фотомодель села в коляску, отнялись ноги. И как же она хороша, работает, пишет о своей потере статьи, улыбается. Кому я написала, как только стала вдовой? Конечно, самой известной, самой прекрасной православной журналистке, которая пережила то же самое. А какую книгу я жадно читала? Ну, конечно же, книга Вуйчича, человека-мотиватора, который родился без рук и без ног. Так почему это так утешает? Неужели потому, что кому-то еще так же плохо, а то и хуже, чем тебе? Я думала и поняла ответ. Нет, это не чужая боль утешает в трудную минуту. Это чужое преодоление. Мы, к сожалению, не видим, кто в подобной ситуации упал на дно, закрыл дверь своей комнаты. Мы можем узнать только о тех, которые над пропастью отрастили крылья. Это я не про себя, уверяю вас. Это я про нас всех, преодолевающих, живущих и рассказывающих о себе так, что кто-то еще не замкнется в своем горе, а кто-то, возможно, подумает, что его горе не самое горькое. Но главное, что за этим водоразделом не тоска и бессилие, а очень постепенная победа и очень постепенное, но реальное возвращение жизни. Если вам плохо, читайте про таких выживших и взлетевших, смотрите о них фильмы. Господь дает им великие силы, ведь по слову апостола «сила моя в немощи совершается». И никогда, услышьте меня, никогда не надо закрывать дверь своей комнаты.
0: Частное мнение.

0: великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 13 мая, слушайте фрагменты повести Льва Николаевича Толстого «Детство» и рассказ протоиерея Леонида Крокодинова «Общий друг». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 13 мая, отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Церковь вспоминает святого апостола Иакова Зеведеева, обретение мощей святителя Никиты и епископа Новгородского, чтит память святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского, святителя Доната, епископа Еврейского. Святитель Донат жил в IV веке. Он был епископом города Эврия в области Эпир на северо-западе Греции. Недалеко от Эврии находился отравленный источник воды. Епископ Донат и другие священники молились у родника и изгнали от него огромного змея. Епископ благословил воду и смело выпил без всякого вреда. В другой раз по молитве Доната в сухом каменистом месте забил источник. Рассказывают также, как епископ Донат во время засухи испросил у Господа дождь, посевы были спасены, а люди избавлены от голода. Известно и другое чудо епископа Доната. Один человек незадолго перед смертью вернул долг. Его кончина была скоропостижной и неожиданной. Взаимодавец решил смошенничать и снова стал требовать у вдовы деньги, уверяя, что ничего не получил от покойного. По молитве епископа Доната Господь сотворил чудо. Умерший воскрес и подтвердил возврат долга. Преподобный Силуан Афонский писал: «Праведники ходили ногами по земле и руками работали, но дух их всегда пребывал в Боге. Ради любви Христовой они претерпели все скорби на земле и не боялись никаких страданий, и тем прославляли Господа. Зато Господь возлюбил и прославил их, и даровал им Царство Небесное». Мы чествуем сегодня святого Доната, епископа Еврейского, и надеемся на его молитвенную помощь. Святитель Донат, моли Бога о нас! –

0: ясна, как воздух чист, как ясен небосклон. Своей лазурью живой слепит мне очи он. Евгений Боротынский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: Ошибка тех, кто думает, что образование – это в плане идей. Нет, это передача опыта, писал известный богослов русской эмиграции священник Александр Шмеман. В 1938 году он окончил кадетский корпус лицей императора Николая II во Франции. Идея создания этого корпуса принадлежала русским эмигрантам, выпускникам кадетских корпусов императорской России. Многие из них покинули родину из-за событий революции 1917 года, но увезли с собою за рубеж память об утраченном доме и хотели воспитать новое поколение русских детей, рожденных уже в эмиграции, в дореволюционных традициях. В 1930 году русский комитет по организации учебных заведений открыл корпус лицей императора Николая II в местечке Вилье-Лебель под Парижем. Из-за того, что французские власти не позволяли открывать иностранные военные учебные заведения, кадетский корпус сначала официально именовался корпусом-лицеем, а впоследствии русской школой. Но внутри все было устроено в лучших традициях кадетских корпусов императорской России. Мальчики носили кадетскую форму и делились на военные подразделения, а воспитателями в классах назначались офицеры императорской армии. Классы в корпусе были немногочисленны. При поступлении преимущество отдавалось сыновьям выпускников кадетских корпусов. За 8 лет обучения новоиспеченные кадеты должны были освоить программу французского лицея, адаптированную для русских детей, и такие предметы, как русский язык, литературу, закон Божий, русскую историю и географию. Большинство уроков вели русские эмигранты. Первым директором корпуса лицея стал генерал-лейтенант Владимир Римский-Корсаков. Он считал, что именно через корпус мальчики, не видевшие родины, узнают и полюбят Россию. Генерал пользовался большим уважением среди своих учеников и ласково именовался кадетами «дедушкой». Именно его стараниями при корпусе была открыта церковь Николая Чудотворца. Так учебное заведение стало маленьким уголком России на французской земле. Стены классов украшали портреты членов императорского дома, репродукции картин и изображения Москвы. В 1937 году кадеты переехали в новое здание в городе Версаль, недалеко от Парижа. Там корпус располагался в течение последующих 2 десятилетий. На протяжении долгих лет обучение в заведении происходило на взносы от родителей кадет и пожертвования благотворителей. Но к 1959 году финансовых средств перестало хватать на оплату аренды здания. Корпус был вынужден переехать в город Диеп, где просуществовал до своего закрытия в 1964 году. За долгие годы работы через стены корпуса лицея императора Николая II прошло более 500 кадет, получивших русское образование за рубежом. Годы, проведенные в корпусе, помогли молодым людям, рожденным вне Отечества, сохранить свою культуру и не забыть о том, что они русские. После выпуска кадеты помнили о родном корпусе и в течение долгих лет продолжали встречаться на общекадетских съездах.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Журналист Илья Муромский.
3: Я нередко встречал людей, которые считают, что христиане, в частности православные, лишены чувства юмора. Как будто нам чужды привычные радости жизни, как будто бы мы извечно постимся и оттого такие мрачные. Однако, скажу за себя и за все свое православное окружение, очень редко, когда улыбка сходит с лица моих друзей и близких. И я знаю многих батюшек, которые по здоровью или из-за тяжести груза ответственности, который возложили на них, могли бы давно впасть в осуждение или уныние. Тем не менее, они не просто находят, но стараются изо дня в день искать только приятные и радостные моменты. И всегда в их жизни найдется место для радостного смеха, который идет от души. Недавно я общался с настоятелем одного из подмосковных храмов. Это было после торжественной пасхальной литургии. Мы разговорились про удивительные истории из паломнических поездок, и батюшка мне поведал одну забавную историю, которая произошла с ним и его супругой во время паломничества к месту рождения и служения знаменитого святого Василия Острожского. Первая их остановка была в монастыре Твардош, располагающемся на территории Боснии и Герцеговины, но принадлежащему сербской православной церкви. Этот монастырь имеет богатую историю, в том числе связанную с Василием Острожским. В середине 17 века на том месте произошло сильное землетрясение, и будущий святой лично руководил восстановительными работами. Там батюшка с матушкой, как и полагается, помолились, приложились к иконам и спросили у местных жителей, где найти место рождения Василия Острожского. Им указали на деревню Марконичи, куда батюшка с матушкой и поехали. И через некоторое время они прибыли на место и увидели небольшую церковь, стоящую посреди села. Зайдя туда, батюшка увидел человека, чистящего подсвечники. Он подошел к нему и спросил: «Скажите, пожалуйста, здесь ли родился Василий Острожский?» И как бы невзначай, жестикулируя, указал на пол. Пономарь, слегка задумавшись, ответил: «Нет, вам неправильно указали». «Ну», – подумал батюшка, – «что ж поделать?» И вдруг тот человек, повернувшись резко в сторону, указал пальцем на пол в другой конец храма. «Вот там он родился», – произнес он с улыбкой.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Могут ли наши малые незначительные усилия принести значимую пользу окружающим людям? Или не стоит даже пытаться и лучше сосредоточиться на своих проблемах? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 6 главы Евангелия от Иоанна, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Возвет оба Иисус очи».
3: Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая Его, ибо Сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал Ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников Его, Андрей, брат Симона Петра, говорит Ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлеба и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир».
2: «Воистину пророк гряды в мир».
1: В древней еврейской культуре дети были существами бесправными. Их голос ничего не значил. Они не играли никакой роли в общественной жизни. Возможно, именно поэтому никто из евангелистов, рассказывая о чуде насыщения людей, не упоминает о ребенке, кроме евангелиста Иоанна в только что прозвучавшем отрывке. Но даже он не сообщает нам о мальчике никаких подробностей. Даже имя его не называет. Говорит просто: «Один мальчик». Единственная подробность, которая проясняет его образ, это ячменные хлебы, а вернее, ячменные лепешки. В отличие от дорогой пшеницы, это очень дешевая еда. Это еда для животных и бедняков. Итак, все, что мы знаем, так это то, что мальчик был из простой, небогатой семьи. У него была скромная еда, скорее всего, его личный ужин. И еще, нигде не сказано, что его уговаривали. Вероятно, он сам согласился расстаться с единственным, что у него было. И этого оказалось более чем достаточно. Именно через эту ничем не приметную фигуру Господь и совершает чудо. Замечательная иллюстрация великой истины. Оказывается, чтобы накормить мир, не обязательно быть богатыми или взрослыми. Для этого просто достаточно не прятать свою еду. И для нас это весьма актуально. Ведь нам нередко свойственно думать: «Кто я такой, чтобы лезть?» Или «У меня нет ни денег, ни связей». Или «Мой вклад – это капля в море». Одним словом, мои ресурсы слишком малы, чтобы иметь хоть какое-то значение. И в итоге мы прячем то малое, что имеем в карман. С одной стороны, так мы ощущаем себя в безопасности. С другой, окружающие нас проблемы остаются нерешенными. Поэтому прозвучавшая история призывает попробовать другую стратегию поведения. Не наше дело решать проблему, с которой мы столкнулись целиком, и оценивать свои ресурсы с точки зрения конечного результата. Наше дело просто дать то, что мы можем дать, направить это в сторону Христа. Дальше Его забота.

0: Хвала и звон веселый звучит для всех. Христос воскрес! Воистину, весенний лес вздохнет, а с ним поля и села. Михаил Кузьмин. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Смотрю на майский небосвод, по кромке которого, словно держась друг за друга, неспешно плывут легкие белые облака, напоминающие мне тонкорунных овец на горном пастбище. Как эти облака воздушные и легки, чисты и пушисты, как вольготно им купаться в голубых просторах. Именно так чувствует себя чадо церкви в Божьем храме во время богослужения. О них поистине можно сказать словами поэта: «Счастливые часов не наблюдают». Все собою наполняющее благодать Христова радует и веселит незлобивые сердца христиан, обретающих в соборной молитве и свет, и жизнь, и самое спасение.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: 10 мая, в пятую неделю по Пасхе, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию на подворье Покровского монастыря в Троице-Лыкове в Москве. На проповеди после литургии предстоятель Русской Православной Церкви говорил об ответственности христиан.
2: Кому больше дано, с того больше и спросятся. Поэтому вот ответственность, которая лежит на сегодняшнем поколении их наших, и на людях среднего возраста, и на пожилых, умудренных жизненным опытом, и на молодежи нашей, все это, несомненно, является в хорошем смысле слова вызовом нам. Мы не можем просто так называть себя православными. Мы не можем только приходить в храм, помолиться и уйти. Мы должны очень серьезно воспринять эту миссию несения веры православной нашему народу. Родители должны воспитывать детей, потому что понесут ответ пред Господом, если дети станут безбожниками и в храм перестанут ходить. Конечно, учителя, особенно те, которые преподают основы православной культуры в школах, не просто должны хорошо урок провести, но и задумываться о том, а как эти уроки отзываются в сознаниях, в душах детей, которые на них присутствуют. Другими словами, ответственность на православных людях, особенно на активных православных, участвующих не только в богослужениях, а в жизни своих приходов, несомненно, возросла по сравнению с той ответственностью, которая была в безбожные годы.
0: Актуальная тема. Гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
3: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях настоятель Богоявленского храма в Ярославле, священник Александр Сатомский. Поговорим о том, почему Спаситель часто говорил притчами, и в частности о смыслах притчи о неверном управителе. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о том, какие нестроения пришлось преодолеть Русской Православной Церкви после революции в России. Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук Алексей Федотов. И разговор пойдет об особенностях церковной жизни и обновленческого раскола в Ивановской области в 20-е и 30-е годы 20 века.
0: «Светлый вечер» на Светлом радио.

серых ниток клубок, что судьба их едва ли развяжет. Но надежды в себе сохраняй ты росток, потерпи, выход время покажет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Как-то в ленте новостей одной из социальных сетей мое внимание привлекли яркие и жизнеутверждающие картины. Сразу захотелось узнать о том, кто же этот талантливый художник, который их написал. Оказалось, что автор картин – юный Джефф Хэнсон. Он известен не только в своей родной стране, Америке, но и далеко за ее пределами. И его история тронула меня до глубины души. Джефф начал рисовать благодаря маме. Она старалась отвлечь любимого сына от тягот химиотерапии. У Джеффа опухоль мозга, из-за которой он практически полностью лишился зрения. Поэтому художнику пришлось придумать собственную технологию работы, позволяющую рисовать на ощупь. Очень быстро Джефф достиг в этом виде искусства огромного успеха, и хобби превратилось в весьма прибыльный бизнес. Средняя стоимость его картин составляет 4000 долларов. Причем заработанные деньги парень тратит не на себя, а отдает на благотворительность. Он верит, что доброта помогает создавать лучший мир для всех. Джефф написал и продал уже более 1000 полотен. Болезнь научила юношу сострадать другим. Когда ему исполнилось 19, он пообещал себе, что к 20 годам пожертвует миллион долларов тем, кто находится в нужде, и добился поставленной цели. А потом у Джеффа появилась новая мечта – удвоить благотворительные взносы. Молодой художник невероятно счастлив, что может заниматься любимым делом, делая что-то хорошее для других. Несмотря на тяжесть болезни и сопутствующие ограничения, Джефф не только не отчаивается, но и не теряет радости и веры в лучшее, находя в глубине души неиссякаемые источники света и красоты. Мне вспоминаются слова Ганса Христиана Андерсена о том, что единственный способ стать счастливым – это приносить пользу миру. История Джеффа в полной мере доказывает истинность этих слов. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
2: Сегодня, 13 мая, отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Церковь вспоминает святого апостола Иакова Зеведеева, обретение мощей святителя Никиты и епископа Новгородского, чтит память святителя Игнатия Брянчанинова и епископа Кавказского, святителя Доната и епископа Иврийского. Святой апостол Иаков Зеведеев – один из 12 ближайших учеников Христа. К апостольскому служению он был призван вместе со своим братом апостолом Иоанном Богословом. Они вместе с апостолом Петром стали первыми свидетелями многих чудес, сотворенных Иисусом, и очевидцами большинства событий земной жизни Спасителя. Они присутствовали при воскрешении дочери Иаира, видели преображение Господне на горе Фавор, присутствовали в Гефсиманском саду. После сошествия Святого Духа на апостолов святой Иаков проповедовал в разных странах. По преданию, его противники наняли философа Гермогена, чтобы тот публично высмеял и опроверг доводы апостола. Но, услышав речь Иакова, сначала ученик Гермогена, а потом и он сам приняли крещение и стали христианами. В 40-х годах апостол Иаков вернулся в Иерусалим. Там он был схвачен и казнен по приказу царя Ирода Агриппы. Согласно одному из преданий, после мученической кончины апостола Иакова его останки были положены в лодку и пущены по волнам Средиземного моря. Чудесным образом эта лодка приплыла в Испанию и была выброшена на берег в устье реки Улья. В IX веке ковчег с нетленными мощами нашел монах-отшельник. На этом месте была построена церковь, и со временем появился город. Он получил название в честь апостола Иакова, по-испански «Сантьяго де Компостелла».
3: Сегодня свои именины празднуют все крещенные в честь святого апостола Иакова. Поздравляем именинников с праздником и вместе с...
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
5: Добрый день, друзья мои! В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим и прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова и рассмотрим тайну молитвенного подвига в диалоге ученика и старца. Старец дает ответ ученику, раскрывая глубины молитвы. Святые Симеон и Андрей, юродивые ради Христа, находились в особеннейшем молитвенном состоянии, будучи возведены в него своим полным самоотвержением и глубочайшим смирением. Ничто не доставляет такого свободного доступа к Богу, как решительное самоотвержение, попрание своей гордости, своего «я». Обильное действие сердечной молитвы святого Андрея описано сутаинником его Никифором, иереем Великой Церкви Царственного Константинополя. Действие это по особенности своей достойно быть замеченным. Он, говорит Никифор, принял такой дар молитвы в тайном храме сердца своего, что шепот уст его звенел далеко, как котел воды, приведенный в движение безмерным кипением. Издает из себя пар, так и у него выходил пар из уст от действия Святого Духа. Одни из видевших его говорили, что в нем живет демон, и потому выходит из него пар. Другие говорили, нет, сердце его, мучимое неприязненным духом, производит такое дыхание. Ни то, ни другое мнение не было справедливым. В этом явлении отражалась непрестанная, богоприятная молитва. И незнакомые с духовным подвигом составили о великом Андрее понятие, подобное тому, какое составлено было некогда при внезапно открывшемся даре знания иностранных языков. Очевидно, что угодник Божий производил молитву из всего существа своего, соединяя умную и сердечную молитву с гласной. Когда святой Андрей был восхищен в рай, то, как поведал он иерею, обильная благодать Божия, наполняющая рай, произвела в нем то духовное действие, которое обыкновенно производится умной молитвой в преуспевших. Она привела в соединение ум его и сердце. Причем человек приходит в состояние духовного упоения и некоторого самозабвения. Это упоение и самозабвение есть вместе ощущение новой жизни. Обратите внимание, новой, друзья мои, а не смесь гордыни и превозношения с легкими психическими там турбулентностями. Святой Симеон говорил сотаиннику, равному в духовном развитии, своему диакону Иоанну, что посреди самых сильных соблазнов ум его пребывает всецело устремленным к Богу, и соблазны остаются без обычного действия своего. В тех, которые сподобились благодатного осенения, постоянно восхищается душа из сердца, из среды греховных и суетных помыслов и ощущений, умную молитву, как бы таинственную невидимую рукою, и возносится к Богу. Действие греха и мира остается бессильным и бесплодным. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь, друзья мои.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: И успешные переводы Кеннета Грэма, Льюиса Кэрролла, Теодора Гофмана, Морриса Миттерлинка и международные награды, в том числе почетный диплом имени Андерсона. Аудиопостановку «Площадь картонных часов» украсили детские песни. Стихи Леонида Яхнина положил на музыку композитор Владимир Шаинский. Слушаешь песенку «Вафельки» в исполнении Клары Румяновой и буквально видишь главную героиню – хрупкую девочку с нежной душой и верным сердцем.

0: Вера. Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! У микрофона священник Антоний Борисов. Есть вещи, которые как бы вплетены в церковную традицию, стали ее неотъемлемой частью, но часто понимаются превратно, как, например, послушание. О нем, среди прочего, говорится в отрывке из 13 главы книги «Деяний святых апостолов», что звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Отвергшийся от Пафа, Павел и сущий с ним».
3: Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу, в день субботний сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им: «Мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Павел, встав и дав знак рукою, сказал: «Мужи, израильтяне и боящиеся Бога, послушайте. Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцую вознесенную вывел их из нее. И около 40 лет времени питал их в пустыне. И, истребив 7 народов в земле Ханаанской, разделил им в наследие землю их. И после сего около 450 лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет 40. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому.
2: Крещение покаяния всем людям Израилевым.
1: Христианство – религия парадоксов. Оно, например, утверждает, что Бог одновременно един, но троичен в лицах, что Христос одновременно и Бог, и человек. Еще одним парадоксальным утверждением является то, что человек может стать свободным через послушание. В прозвучавшем чтении мы услышали, как апостолы Павел и Варнава успешно проповедовали на Кипре, но делали они это не по собственному почину, а по послушанию Богу и Церкви. Заметьте, не по принуждению, а по послушанию Церкви, воля которой оказалась выражена собором, то есть советом, совещанием апостолов. Фраза преподобного Серафима Саровского «послушание превыше поста и молитвы» давно стала крылатой. Однако, как показывает практика, далеко не всеми она правильно понимается и уж тем более правильно применяется в повседневной жизни. Послушание действительно великая добродетель и способ достичь настоящей духовной свободы. Но подобное в большинстве случаев возможно только под мудрым руководством и в стенах монастыря, где царят довольно жесткие правила поведения, именуемые уставом. Придя в монастырь, человек попадает в плотный график, в котором богослужение чередуется с различными видами труда. Свободного времени у настоящего монаха просто нет. И, как говорит православная традиция, именно в таких условиях достигается свобода. Речь, конечно, идет о свободе внутренней, а она с точки зрения церкви подразумевает отказ от греховных пристрастий, исчезновение привязанности к материальным благам. Залогом успешного достижения настоящей свободы становится послушание воле Божией и доверие духовному авторитету святых отцов и более опытных монахов-подвижников. Людей, достигших высот монашеской святости, в православной церкви принято именовать равными ангелам. Это тоже не случайно. Ангелы никак не связаны ни с чем материальным. Настоящий монах-подвижник тоже абсолютно свободен от пристрастий мира сего. В каком-то смысле послушание, конечно, возможно и в миру. Его способны, например, почувствовать семейные люди, которые в идеале живут не только для себя, но ради любви к своим домашним жертвуют своими временем и силами. Послушание возможно и для одиноких людей в миру, когда они, эти люди, не замыкаются на себе, но стремятся послужить Богу и людям, совершая добрые, бескорыстные поступки. К сожалению, послушание, как и другие светлые добродетели христианства, может быть искажено, превращено, к примеру, в инструмент манипуляции, отъятия свободы ради какой-то меркантильной выгоды. И от проповедников искаженного послушания следует держаться как можно дальше. Ведь ведут они людей не к Богу, а к себе, в отличие от святых апостолов. Они явили миру добрый пример послушания, потому что стремились слушать и слышать волю Господню, а людей приводить не к себе, но ко Христу. Потому их послушание в конечном счете оказалось инструментом достижения настоящей свободы в Боге и с Богом, а также основанием еще одного удивительного парадокса – раб Божий – самый свободный человек на земле. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
0: Апостольские чтения.

0: Актуальная тема.
1: О потребности заполнения внутренней пустоты в душе человека настоятель храма равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области священник Алексей Дудин.
2: Человек всегда во что-то верит. Если человек не будет верить в Бога, то он будет верить, ну, скажем, в НЛО. Почему так устроено? Потому что человеческая душа, как красиво сказано, имеет в себе внутри пропасть размером с Бога. И эту пропасть человек всегда пытается чем-то наполнить. Если у него нет религии, позволяющей связаться с любящим Отцом Небесным, то он в эту пропасть скидывает все подряд. Все, что прочитает в бульварной прессе, все, что услышит от своего соседа, все, что ему покажется интересным, и все это он будет запихивать в эту пропасть, наполняя свою душу. Святое место никогда не бывает пусто. Если не будет стоять Господь в сердце человека, то будет стоять там летающая тарелка.

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
1: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
2: Чему же учит нас история?
1: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». Воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

Сегодня, 13 мая, отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Церковь вспоминает святого апостола Иакова Зеведеева, обретение мощей святителя Никиты и епископа Новгородского, чтит память святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского, святителя Доната, епископа Иврийского. Святитель Никита, епископ Новгородский, жил в XI веке. Он родился в Киеве и рано принял монашеский постриг в Киево-Печерской лавре. Несмотря на возражения игумена, Никита решился на подвиг выше своих сил и духовного опыта и ушел в затвор. Однажды молодому отшельнику явился некий сияющий гость, которого Никита принял за ангела. Он убедил Никиту, что тот уже достаточно умудрен, чтобы оставить молитву и начать учить других. Молодой монах неожиданно начал пророчествовать, наизусть цитировать Ветхий Завет. Только вот Евангелие он отказался изучать и читать. Опытные монахи насторожились такой перемене. Киево-печерские старцы собрались вокруг Никиты и долго молились. Они стали свидетелями того, как сила молитвы изгнала от молодого монаха его гостя, оказавшегося бесом. Никита очнулся в беспамяти и поначалу даже забыл грамоту. Дальнейшая его жизнь была примером послушания и смирения. Позже он был поставлен епископом в Новгород. Однажды во время засухи по молитве епископа Никиты начался дождь, а в другой раз прекратился городской пожар. Сегодня церковь вспоминает обретение мощей святителя Никиты в 1558 году. Святыня покоится в Софийском соборе. Житие святителя Никиты Новгородского содержит важный урок для верующих о необходимости духовного руководства, опасностях, которые несут самонадеянность и самоуверенность. Но в то же время раскаяние может открыть путь к исправлению жизни. Господь всегда готов прийти на помощь человеку. Мы вспоминаем святителя Никиту и просим его. Святитель Никита, епископ Новгородский, моли Бога о нас. –

0: Вот просыпается земля, и одеваются поля. Весна идет, полна чудес. Христос воскрес! Христос воскрес! Аполлон Майков. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В 1676 году на российский престол взошел царь Федор Алексеевич Романов, Федор III. Новый правитель был совсем молодым, ему исполнилось всего 15 лет. Царствовал Федор Алексеевич недолго. Крайне слабый и болезненный от рождения, в 1682 году он скончался. Однако за 6 лет на российском троне юный, но мудрый и прекрасно образованный царь успел провести ряд важных преобразований, например, налоговую и административную реформы, которые значительно облегчили людям жизнь. Многие начинания Федора Алексеевича впоследствии реализовал его младший брат Петр I. Наравне с государственными делами царь Федор Алексеевич уделял внимание и духовной жизни. Государь отличался набожностью и благочестием. Примером ему служил отец, царь Алексей Михайлович, которого историк Василий Ключевский называл истовым древнерусским богомольцем. То же самое можно было сказать и о Федоре Алексеевиче. Большую часть своей недолгой жизни царь провел в паломничествах по храмам и монастырям. Первое паломничество в качестве русского государя Федор Алексеевич совершил в год своего вступления на престол. 19 ноября 1676 года молодой правитель отправился в Троицын ход, традиционный царский выезд в Троице-Сергиеву лавру. На обратном пути из обители святого Сергия Радонежского Федор Алексеевич посетил монастыри в Переславле-Залесском, заехал в Александровскую слободу, по дороге останавливался для молебнов в Свято-Троицком Даниловом, Никитском, Борисоглебском, Песоцком, Горицком, Успенском и Федоровском монастырях. Паломничество продлилось тогда больше 10 дней. В Москву царь возвратился 1 декабря, а уже 5-го снова отправился на богомолье. О том, как много времени Федор Алексеевич Романов уделял молитве и богослужениям, можно судить по записям в монастырских книгах. По ним историкам удалось установить, что, к примеру, только за апрель 1678 года государь помолился в 19 московских монастырях. Каждую неделю царь посещал Новоспасскую обитель. Там, в Преображенском соборе, находилась и находится по сей день родовая усыпальница бояр Романовых. Федор Алексеевич ездил помолиться об упокоении родных, в особенности своей любимой тетки и крестной матери, царевны Ирины Михайловны. Из-за больных ног Федор Алексеевич с трудом мог ходить, поэтому редко принимал участие в крестных ходах. Однако раз в год, 28 июня, в праздник Смоленской иконы Божией Матери, царь совершал шествие в Новодевичий монастырь. Накануне этого события на Девичьем поле рядом с монастырем устанавливались шатры для государя и его свиты. Царь ночевал у стен обители, а утром с праздничным крестным ходом обходил Новодевичий монастырь и после богослужения возвращался в Кремль. 18 июля 1680 года Федор Алексеевич обвенчался с Агафьей Семеновной Грушецкой и в честь этого события дал обет посетить Савино-Старожевский монастырь в Звенигороде. В исторических документах есть свидетельство о том, что обещание свое царь исполнил уже в сентябре 1680-го. В обитель он приехал с богатым даром. Для мощей преподобного Савы Старожевского государь заказал новую серебряную раку. Сохранились свидетельства очевидцев торжественного шествия, которое состоялось в день прибытия Федора Алексеевича. Навстречу царю из монастыря вышел крестный ход. Состоялся молебен, после которого царь вместе с коломенским архиепископом и архимандритом монастыря переложил мощи святого Саввы в новую раку. Пожертвования от царя получали и другие обители. В том же 1680 году Федор Алексеевич и Агафья Грушецкая подарили иконостасу собора Московского Сретенского монастыря иконы своих святых покровителей, великомученика Федора Стратилата и мученицы Агафьи Панормской. Суздальскому Резоположенскому монастырю в 1681 году Федор Алексеевич подарил икону с изображением 13 святых, покровителей всех членов царского семейства. Этот уникальный образ специально по заказу царя создал иконописец Кузьма Бабухин. Таким и остался в истории царь Федор Алексеевич, богомольным и благочестивым государем, который за короткий срок, отведенный ему Богом, успел позаботиться и о подданных, и о собственной душе.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Журналист Илья Муромский.
4: Я нередко встречал людей, которые считают, что христиане, в частности православные, лишены чувства юмора. Ну, как будто нам чужды привычные радости жизни, как будто бы мы извечно постимся и оттого такие мрачные. Однако, скажу за себя и за все свое православное окружение, очень редко, когда улыбка сходит с лица моих друзей и близких. И я знаю многих батюшек, которые по здоровью или из-за тяжести груза ответственности, который возложили на них, могли бы давно впасть в осуждение или уныние. Тем не менее, они не просто находят, но стараются изо дня в день искать только приятные и радостные моменты. И всегда в их жизни найдется место для радостного смеха, который идет от души. Недавно я общался с настоятелем одного из подмосковных храмов. Это было после торжественной пасхальной литургии. Мы разговорились про удивительные истории из паломнических поездок, и батюшка мне поведал одну забавную историю, которая произошла с ним и его супругой во время паломничества к месту рождения и служения знаменитого святого Василия Острожского. Первая их остановка была в монастыре Твардош, располагающемся на территории Боснии и Герцеговины, но принадлежащему сербской православной церкви. Этот монастырь имеет богатую историю, в том числе связанную с Василием Острожским. В середине 17 века на том месте произошло сильное землетрясение, и будущий святой лично руководил восстановительными работами. Там батюшка с матушкой, как и полагается, помолились, приложились к иконам и спросили у местных жителей, где найти место рождения Василия Острожского. Им указали на деревню Марконичи, куда батюшка с матушкой и поехали. И через некоторое время они прибыли на место и увидели небольшую церковь, стоящую посреди села. Зайдя туда, батюшка увидел человека, чистящего подсвечники. Он подошел к нему и спросил: «Скажите, пожалуйста, здесь ли родился Василий Острожский?» И как бы невзначай, жестикулируя, указал на пол. Пономарь, слегка задумавшись, ответил: «Нет, вам неправильно указали». «Ну», – подумал батюшка, – «что ж поделать?» И вдруг тот человек, повернувшись резко в сторону, указал пальцем на пол в другой конец храма. «Вот там он родился», – произнес он с улыбкой.
1: Сюжеты.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Могут ли наши малые незначительные усилия принести значимую пользу окружающим людям? Или не стоит даже пытаться и лучше сосредоточиться на своих проблемах? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 6 главы Евангелия от Иоанна, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
1: «Возвед оба Иисус очи».
2: Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая Его, ибо Сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал Ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников Его, Андрей, брат Симона Петра, говорит Ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлеба и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир».
1: «Воистину пророк, гряды в мир».
0: В древней еврейской культуре дети были существами бесправными. Их голос ничего не значил. Они не играли никакой роли в общественной жизни. Возможно, именно поэтому никто из евангелистов, рассказывая о чуде насыщения людей, не упоминает о ребенке. Кроме евангелиста Иоанна в только что прозвучавшем отрывке. Но даже он не сообщает нам о мальчике никаких подробностей. Даже имя его не называет. Говорит просто: «Один мальчик». Единственная подробность, которая проясняет его образ, это ячменные хлебы, а вернее, ячменные лепешки. В отличие от дорогой пшеницы, это очень дешевая еда. Это еда для животных и бедняков. Итак, все, что мы знаем, так это то, что мальчик был из простой, небогатой семьи. У него была скромная еда, скорее всего, его личный ужин. И еще, нигде не сказано, что его уговаривали. Вероятно, он сам согласился расстаться с единственным, что у него было – и этого оказалось более чем достаточно. Именно через эту ничем не приметную фигуру Господь и совершает чудо. Замечательная иллюстрация великой истины. Оказывается, чтобы накормить мир, не обязательно быть богатыми или взрослыми. Для этого просто достаточно не прятать свою еду. И для нас это весьма актуально. Ведь нам нередко свойственно думать: кто я такой, чтобы лезть? Или: у меня нет ни денег, ни связей. Или: мой вклад – это капля в море. Одним словом, мои ресурсы слишком малы, чтобы иметь хоть какое-то значение. И в итоге мы прячем то малое, что имеем в карман. С одной стороны, так мы ощущаем себя в безопасности. С другой, окружающие нас проблемы остаются нерешенными. Поэтому прозвучавшая история призывает попробовать другую стратегию поведения. Не наше дело решать проблему, с которой мы столкнулись целиком, и оценивать свои ресурсы с точки зрения конечного результата. Наше дело просто дать то, что мы можем дать, направить это в сторону Христа. Дальше его забота. Он сам знает, как умножить наши усилия таким образом, чтобы еще и осталось. И это один из парадоксов духовной жизни. Пока я зажимаю и держу при себе, мне всегда кажется, что у меня мало. Как только начинаю отдавать, оказывается, что было всего с избытком. Причем с таким избытком, что не понимаешь, как мои карманы могли вместить эти 12 коробов остатков. Вспоминается реальная история, которая произошла в 2004 году, когда ураган Чарли принес много бед и разрушений на побережье

Ведь его Евангелие делает особый акцент на том, как Творец мира умаляется до того, чтобы стать простым человеком, как великое божество становится малым и незначительным, а следовательно, как малое и незначительное, если оно совершается с мыслью о Боге, о Его Евангелии и с искренним желанием послужить людям, может стать великим и значимым.

0: Христос воскрес! Светлое утро на радио «Вера». Сила слова.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Думаю, что у многих из вас, читателей со стажем, случалось так, что, взяв какую-то неизвестную книгу в руки, вы не хотели ее закрывать. А в других случаях откладывали в сторону почти сразу. Однако дело не всегда в содержании текста. Оказывается, на наше восприятие может воздействовать шрифт. Когда мы читаем печатный текст, мы считываем не все интонации, доступные в устном общении. Не слышим тембра рассказчика, его эмоций. Однако при чтении добавляется один важный фактор. На нас влияет то, как выглядит печатный текст. И здесь стоит поговорить о шрифте. Именно он оказывает влияние на нашу психику, то есть на память, внимание, сознание, эстетическое чувство и многое другое. Российскими учеными-биологами был проведен эксперимент, в ходе которого выясняли, влияет ли шрифт на такие параметры, как запоминаемость текста, скорость чтения, легкость восприятия. А также проверяли его воздействие на эмоции человека. Представьте себе, некоторые шрифты вызывают чувственную реакцию, например, тревожность или удовольствие, а какие-то даже воздействуют.

0: воздействуют на здоровье, в частности, на зрение. Упомянутый мной эксперимент выявил, что от некоторых шрифтов повышается утомляемость глаз. Однако, если их использовать для небольших текстов, это способствует более четкой запоминаемости информации. А другие шрифты подходят для больших объемов текста из-за легкости восприятия, но степень запоминаемости невысокая. В 20 веке с усиленным развитием дизайна и всей сферы печатной культуры появилась такая дисциплина, как психология шрифта. Исследования в этой области продолжаются. Надеюсь, поклонники данной науки изобретут такой уникальный шрифт, чтобы все сразу стали много и с удовольствием читать. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». В Ставрополе в эти дни впервые проходят торжества в честь собора святых Ставропольской митрополии. Праздничное богослужение, которое возглавляет митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, а также культурные мероприятия, посвященные этому важному событию. В торжествах принимают участие архиереи Русской Православной Церкви, духовенство епархии Ставропольской митрополии, а также паломники и жители региона. Напомним, Собор Святых Ставропольской митрополии Священный Синод Русской Православной Церкви утвердил 24 июля прошлого года. В его состав вошли 14 подвижников веры, чья жизнь и духовный подвиг неразрывно связаны с нашим краем. Нынешние торжества стали первыми в истории и положат начало ежегодному почитанию святых Ставропольской земли. Все подробности на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. В День Победы духовенство епархии по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла принимало участие в военном параде, который прошел в краевой столице. На главной площади Ставрополя прошли военнослужащие 49-й общевойсковой армии и других соединений Ставропольского гарнизона, сотрудники Краевого управления МЧС России, курсанты учебных заведений ФСБ и МВД, представители Ставропольского казачьего округа Терского казачьего войска. По благословению владыки Кирилла в параде Победы приняла участие передвижная звонница Казанского кафедрального собора. Колокольный звон исполнил руководитель молодежного движения «Архиерейский казачий конвой» Артемий Бабаев. Особенностью празднования в этом году стало отсутствие военной техники. Колонны прошли только в пешем строю. По доброй традиции, после военного парада от площади Ленина начала свой путь колонна бессмертного полка. Тысячи жителей Ставрополя несли в руках цветы и портреты своих родственников, погибших во время Великой Отечественной войны на полях сражений и в тылу. В торжественном шествии приняло участие духовенство епархии и студенты Ставропольской духовной семинарии. Хор «Соловушки» Православной Свято-Владимирской гимназии города Ставрополя выступил на главной сцене Парка Победы краевой столицы. Здесь прошел концерт «Победа, Родина, Единство». Вниманию зрителей была представлена литературная композиция, составленная из произведений поэтов военных лет, а также праздничная концертная программа. Стихи и песни о Великой Отечественной войне прозвучали под живую музыку оркестра народных инструментов. Хор «Соловушки» исполнил духовный гимн «Боже, храни Россию». Завершился концерт песней «Родина, мать зовет» в исполнении сводного хора участников. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.

0: рассказывает специалист по рекламе Полина Шуфлят.
1: Говорят, первый год после свадьбы самый трудный. Супруги только начинают притираться и сталкиваются с разными бытовыми трудностями. Вот и я оказалась в этих рядах. Пришла на исповедь с тяжелыми думами. После службы провожала батюшку. И он благословил меня ехать в Дивеево. Тут и билеты сразу же нашлись. Переживала, где же я там буду ночевать. А батюшка в ответ: «Ты под покров Божьей Матери едешь. Без крова не останешься». Ночью я уже была в поезде, а утром в Дивеево. Вышла из автобуса возле монастыря, зашла в паломнический центр. Была в растерянных чувствах. Не знала, где буду ночевать. Сотрудница центра увидела, что я была растеряна, и стала звонить во все домики. Так получилось, что комната нашлась. Дивеево – это удивительное место. По канавке прошла, Богородичное правило разучивала. Вернулась домой, ходила вокруг дома с Богородичным правилом. А вечером супруг с цветами пришел. Теперь маленькая книжечка с Богородичным правилом всегда рядом. И я до сих пор с благодарностью вспоминаю того неравнодушного сотрудника паломнической службы. Ведь благодаря его помощи удалось избежать трудностей с поиском места для ночевки. И от той поездки остались только самые приятные воспоминания.
2: Добрые истории. Светлое радио. Сегодня, 13 мая, отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Церковь вспоминает святого апостола Иакова Зеведеева, обретение мощей святителя Никиты и епископа Новгородского, чтит память святителя Игнатия Брянчанинова и епископа Кавказского, святителя Доната и епископа Иврийского. Святитель Игнатий Брянчанинов, в миру Дмитрий, родился в 1807 году в Вологодской губернии. Он происходил из старинного дворянского рода. В 15 лет мальчика отправили в Санкт-Петербург в военно-инженерное училище. Но уже тогда он высказывал отцу свое желание стать монахом. Он с блеском закончил обучение и обнаружил незаурядные литературные дарования. В училище Брянчанинов стал главой кружка почитателей святости и чести. В 24 года он исполнил свою мечту и принял монашеский постриг. Вскоре он стал архимандритом, настоятелем Свято-Сергиевского монастыря, а затем благочинным монастырей Санкт-Петербургской епархии. Игнатия отличали проницательность, самонаблюдение, благородство и одухотворенность. Это привлекало к нему многочисленную паству. Его хорошо знал и ценил митрополит московский Филарет Дроздов. Знакомством с архимандритом Игнатием дорожили Гоголь, Достоевский, поэт Плещеев, адмирал Нахимов. Восхищенный личностью Игнатия, Лесков посвятил ему свой рассказ «Инженеры-бессеребренники». Без малого 4 года Игнатий в сане епископа возглавлял Кавказскую и Черноморскую епархию с кафедрой в Ставрополе. В 61 году по состоянию здоровья он вышел на покой и остаток жизни посвятил написанию духовных сочинений. Богословское наследие святителя Игнатия востребовано и сейчас. Чествуя святителя Игнатия Брянчанинова, вспомним его слова. «Жизнь наша коротка, что в ней не приобретешь, все должно оставить при входе в вечность. Одно благо, которое пойдет с нами туда – любовь к Богу и любовь ради Бога к ближнему». Мы обращаемся к святителю Игнатию Брянчанинову как к самолитвеннику и просим его: «Святой Игнатий, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: В мае 1877 года Петр Ильич Чайковский приступил к созданию оперы «Евгений Онегин» по роману Александра Сергеевича Пушкина. Друзья и коллеги были удивлены выбором сюжета. В операх в основном изображались исторические события, которые могли привлечь внимание публики зрелищными костюмами и декорациями. А в романе Пушкина описывалась повседневная жизнь героев. Кроме того, в завершении оперы не предполагалось ни эффектных событий, ни массовых сцен, а всего лишь диалог двух действующих лиц, что также было весьма необычно. В ответ на критику Чайковский отвечал так: «Пусть опера моя будет не сценична, пусть в ней мало действия, но я влюблен в образ Татьяны, я очарован стихами Пушкина и пишу на них музыку. Те слушатели, которые способны искать обыденные, простые, общечеловеческие чувствования, могут, я надеюсь, остаться довольны моей работой». Несмотря на то, что в заглавии и романа, и оперы фигурирует Евгений Онегин, именно Татьяна Ларина является ключевым персонажем для обоих произведений. Поэтому уже вступление к опере является ее музыкальной характеристикой. Здесь нет бравурных и блестящих звучаний, свойственных многим оперным увертюрам, но есть мягкая лирика, душевное тепло. Музыка призвана отобразить красоту и благородство души героини. Вступление к опере «Евгений Онегин» Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Российского государственного симфонического оркестра. Дирижер Евгений Светланов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Христос воскресе! У микрофона священник Антоний Борисов. Есть вещи, которые как бы вплетены в церковную традицию, стали ее неотъемлемой частью, но часто понимаются превратно, как, например, послушание. О нем, среди прочего, говорится в отрывке из 13 главы книги «Деяний святых апостолов», что звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Отвергшися от Пафа, Павел и сущий с ним».
3: Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу, в день субботний сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им: «Мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Павел, встав и дав знак рукою, сказал: «Мужи, израильтяне и боящиеся Бога, послушайте. Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцую вознесенную вывел их из нее. И около 40 лет времени питал их в пустыне. И, истребив 7 народов в земле ханаанской, разделил им в наследие землю их. И после сего около 450 лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет 40. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому.
2: Крещение покаяния всем людям Израилевым.
1: Христианство – религия парадоксов. Оно, например, утверждает, что Бог одновременно един, но троичен в лицах, что Христос одновременно и Бог, и человек. Еще одним парадоксальным утверждением является то, что человек может стать свободным через послушание. В прозвучавшем чтении мы услышали, как апостолы Павел и Варнава успешно проповедовали на Кипре, но делали они это не по собственному почину, а по послушанию Богу и Церкви. Заметьте, не по принуждению, а по послушанию Церкви, воля которой оказалась выражена собором, то есть советом, совещанием апостолов. Фраза преподобного Серафима Саровского «послушание превыше поста и молитвы» давно стала крылатой. Однако, как показывает практика, далеко не всеми она правильно понимается и уж тем более правильно применяется в повседневной жизни. Послушание действительно великая добродетель и способ достичь настоящей духовной свободы. Но подобное в большинстве случаев возможно только под мудрым руководством и в стенах монастыря, где царят довольно жесткие правила поведения, именуемые уставом. Придя в монастырь, человек попадает в плотный график, в котором богослужение чередуется с различными видами труда. Свободного времени у настоящего монаха просто нет. И, как говорит православная традиция, именно в таких условиях достигается свобода. Речь, конечно, идет о свободе внутренней, а она с точки зрения церкви подразумевает отказ от греховных пристрастий, исчезновение привязанностей к материальным благам. Залогом успешного достижения настоящей свободы становится послушание воле Божией и доверие духовному авторитету святых отцов и более опытных монахов-подвижников. Людей, достигших высот монашеской святости, в православной церкви принято именовать равными ангелам. Это тоже не случайно. Ангелы никак не связаны ни с чем материальным. Настоящий монах-подвижник тоже абсолютно свободен от пристрастий мира сего. В каком-то смысле послушание, конечно, возможно и в миру. Его способны, например, почувствовать семейные люди, которые в идеале живут не только для себя, но ради любви к своим домашним жертвуют своими временем и силами. Послушание возможно и для одиноких людей в миру, когда они, эти люди, не замыкаются на себе, но стремятся послужить Богу и людям, совершая добрые, бескорыстные поступки. К сожалению, послушание, как и другие светлые добродетели христианства, может быть искажено, превращено, к примеру, в инструмент манипуляции, отъятия свободы ради какой-то меркантильной выгоды. И от проповедников искаженного послушания следует держаться как можно дальше. Ведь ведут они людей не к Богу, а к себе, в отличие от святых апостолов. Они явили миру добрый пример послушания, потому что стремились слушать и слышать волю Господню, а людей приводить не к себе, но ко Христу. Потому их послушание в конечном счете оказалось инструментом достижения настоящей свободы в Боге и с Богом, а также основанием еще одного удивительного парадокса – раб Божий – самый свободный человек на земле. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Анастасия Коваленкова. Писатель, художник.
0: Частное мнение.
2: Поезд шел через всю Европу. Я ехала из Лондона в Москву. В купе была одна. Сидела у окна, книгу читала. Смотрела на пейзажи. Мимо плыли поля разноцветные, городки. И вот в Польше встали мы на переезде. И стоим. А на меня вдруг такая грусть накатила. И так одиноко стало. Так что душу защемило. И гляжу я тоскливо в окно на переезд этот. Вечер уже, закат. Маленький какой-то поселок. Небогато кругом. Домики скромные. Грузовик ждет на переезде у шлагбаума. А рядом велосипедист. Немолодой такой высокий поляк в джинсах. Велосипед у него старый, черный. Одну ногу на землю поставил, уперся. Другую на педали держит, ждет. И кто-то у него сидит под курткой, за пазухой. Шевелится этот кто-то там. То вверх лезет, то сползает. А кто не видно. Поляк его все подпихивает на место, а тот все копошится под курткой. И поезд наш стоит. До того мне любопытно стало. Я прям прилипла к окну. И человек тот меня заметил. Увидел, как я его разглядываю. Мне неловко. Ну, я жестами ему показываю, мол, кто это там у вас? Улыбнулся. Слез с велосипеда, пристроил его сбоку, обе руки засунул под куртку и достал оттуда поляк толстую, рыжую морскую свинку. И высоко так поднял ее в руках, чтобы я рассмотрела получше. Свинка болтала лапками в воздухе. Я засмеялась. Тут поезд качнулся и пошел, поворачивая. А я еще успела немного посмотреть на удалявшегося человека со свинкой в поднятых руках. Он меня тоже видел, высоко ее держал. Так мы поговорили, хотя ничего не сказали друг другу. Поезд поспешил дальше, но в купе я была уже не одна. Со мной была радость, подаренная незнакомым человеком. И не в смешной свинке тут дело, а в открывшейся мне душе, в которой увидела я и любовь к зверьку тому, и любовь, да, именно душевную любовь ко мне, незнакомой. Ведь даже в таком простом поступке может засветиться человеческая любовь, тепло другой души. Красивую душу я встретила в тот вечер. Случилось это много лет назад, а я по сей день вспоминаю того поляка. И каждый раз мне снова становится тепло и радостно. Представляете, какой подарок он мне сделал? За пазухой у того человека была доброта. Очень много доброты. Вот ее-то он и достал, и мне подарил. А знаете, ведь у каждого из нас за пазухой есть такой подарок. Просто не помним мы об этом, не думаем, но он там есть. Я после той встречи поняла, что можно вот так просто, даже не утруждаясь особенно, порадовать другую душу. Улыбка это будет, приветливое слово, маленькая помощь или просто добрый взгляд, неважно. Главное, чтобы от всего сердца. Так искренне, как искренне разулыбался тот добрый человек с морской свинкой. Только представьте, вы достанете из-за пазухи немного тепла, поделитесь с кем-то. А этот кто-то, даже не зная вас, потом долгие годы будет вспоминать вас добрым словом. Чудесно, правда? Живет сейчас где-то тот поляк и не знает, что я тут теперь говорю. Спасибо тебе, хороший человек. А ведь спасибо значит спаси Бог. Очень правильное это слово. Спасибо.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: «Мама, не плачь! Когда я буду епископом, возьму тебя к себе!» Эти слова пятилетнего мальчика у пепелища родного дома казались детской фантазией. Но Антон Гоголюк, будущий священномученик Ануфрий, сдержал свое слово. Герои программы «Вопросы Веры и Фомы» отправятся в путешествие по страницам жизни святого, станут свидетелями многих чудес и узнают о твердости веры владыки Ануфрия в годы гонений. В эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
1: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.

Сегодня, 13 мая, отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Церковь вспоминает святого апостола Иакова Зеведеева, обретение мощей святителя Никиты и епископа Новгородского, чтит память святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского, святителя Доната, епископа Иврийского. Святитель Донат жил в IV веке. Он был епископом города Эврия в области Эпир на северо-западе Греции. Недалеко от Эврии находился отравленный источник воды. Епископ Донат и другие священники молились у родника и изгнали от него огромного змея. Епископ благословил воду и смело выпил без всякого вреда. В другой раз по молитве Доната в сухом каменистом месте забил источник. Рассказывают также, как епископ Донат во время засухи испросил у Господа дождь, посевы были спасены, а люди избавлены от голода. Известно и другое чудо епископа Доната. Один человек незадолго перед смертью вернул долг. Его кончина была скоропостижной и неожиданной. Взаимодавец решил смошенничать и снова стал требовать у вдовы деньги, уверяя, что ничего не получил от покойного. По молитве епископа Доната Господь сотворил чудо. Умерший воскрес и подтвердил возврат долга. Преподобный Силуан Афонский писал: «Праведники ходили ногами по земле и руками работали, но дух их всегда пребывал в Боге. Ради любви Христовой они претерпели все скорби на земле и не боялись никаких страданий, и тем прославляли Господа. Зато Господь возлюбил и прославил их, и даровал им Царство Небесное». Мы чествуем сегодня святого Доната, епископа Иврийского, и надеемся на его молитвенную помощь. Святитель Донат, моли Бога о нас.

0: Весна, весна, как воздух чист, как ясен небосклон. Своей лазурью живой слепит мне очи он. Евгений Баратынский. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Алексей Петрович Мельгунов, первый генерал-губернатор Ярославской губернии, жил так, что о нем слагали стихи. До наших дней дошли посвященные ему строки неизвестного автора. «Был человечество отец и друг и брат, невинно страждущих безмездный покровитель». В 1777 году Екатерина II назначила Мельгунова на генерал-губернаторство в Ярославль. Императрица лично дала ему наказ привести губернию в должное благосостояние. Алексей Петрович сразу оценил масштабы и перспективы предстоящей работы. Губернская столица оказалась хаотично застроенным, преимущественно деревянными избами, глубоко провинциальным городком. Узкие, немощенные, поросшие травою улицы весной и осенью утопали в грязи. Из-за обилия деревянных строений в Ярославле часто случались пожары. Словом, глобальных изменений здесь требовало решительно все. Но начать Мельгунов решил все же не с мостовых. Одним из своих первых распоряжений новый наместник приказал доставить ему сведения о том, как обстоят в Ярославле дела с богадельнями, школами, нищими и сиротами. Внимательно изучив отчеты, Алексей Петрович начал строительство губернского дома презрения ближнего. Настоящий дворец с домовым храмом в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» был возведен в 1786 году на частные пожертвования. Немалые средства из личного капитала вложил в этот проект сам Мельгунов. Устав благотворительного заведения гласил: «На правилах человеколюбия, к общему добру, из любви к ближнему, нуждающиеся, какого бы звания ни были, могут во всякое время явиться в дом презрения, где принимаемы будут немедленно». В доме открылась больница, работала библиотека. Он стал настоящим благотворительным, культурным и духовным центром. Алексей Петрович Мельгунов разработал план регулярной застройки, который очень быстро начал воплощаться в жизнь. На месте деревянных зданий появились каменные, добротные, красивые, долговечные. Многие из них украшают город и сегодня. Например, здание духовной семинарии, городской думы и многие другие. Перепланировка центра Ярославля была по замыслу наместника проведена таким образом, что куда бы ни пошел человек, всюду на его пути встречался храм. Отправной точкой градостроительной композиции стала церковь Илии Пророка 17 века. Теперь никто уже не мог назвать Ярославль провинциальным городком. Напротив, многие отмечали его сходство со столичными европейскими городами. Во время генерал-губернаторства Алексея Мельгунова в Ярославской губернии появились новые благоустроенные города – Борисоглебск, Мышкин, Пошехонье, Рыбинск. Священник и краевед Иоанн Дмитриевич Троицкий в середине 19 столетия так отозвался о трудах Мельгунова. «Можно вообразить, каких усилий стоило ему построить почти новый город». Когда в 1888 году в Ярославле торжественно отмечалось столетие со дня кончины Алексея Петровича, у его могилы в Толкском монастыре собрались воспитанники Дома презрения ближнего, первые лица губернии и простые горожане. Звучали слова благодарности и стихи. «Несчастным помогал, одушевлял вдовиц, осиротелых он и юнош, и девиц снабжал, благотворил, дал пищу и одежду, все наше составлял, спокойство и надежду».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний переводчицы Екатерины Андреевой Бальмонт, супруги поэта Константина Бальмонта. 1897 год. Англия. Город Оксфорд. На лекции Бальмонта приходили все наши знакомые профессора. Много дам. Но студенты отсутствовали. Они, очевидно, были поглощены подготовкой к спортивным состязаниям, проходящим здесь ежегодно между Оксфордом и Кембриджем. Студенты проводили все дни в университетском парке на берегу реки. Мы с Бальмонтом тоже гуляли и часами сидели в этом чудесном парке и наблюдали за нравами английской молодежи. Я долго не могла привыкнуть к виду этих молодых людей. Наша русская учащаяся молодежь ходила в то время в мундирах с высокими воротниками, летом в кителях, застегнутых на все пуговицы. Вышитая рубашка с поясом на студенте или отсутствие жилета под летним пиджаком считалось вольностью. Девушки тоже, даже летом, носили высокие воротники до ушей, длинные юбки. Шея и руки оголялись только на балу.

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. В православных храмах в начале литургии, когда нет большого церковного праздника, исполняются особые песнопения, изобразительные антифоны или просто изобразительны. Поэтичное название, не правда ли? Антифон в переводе с греческого языка означает «звук напротив». Такое название антифоны носят потому, что в древности существовала традиция исполнять их по строчке, попеременно двумя хорами. Певчие во время исполнения песнопений будто отвечали друг другу. А изобразительными эти песнопения называются из-за другой раннехристианской традиции, когда палестинские монахи, уходя из храма после богослужения, уносили с собой святые дары и несколько дней после этого причащались сами в своих кельях и пели при этом изобразительно. То есть песнопения эти буквально изображали для них литургию. Всего изобразительных антифона три. Первый и второй строятся на строчках из Псалтыри, книги ветхозаветного пророка Давида. А вот третий основан на евангельском тексте. Девяти заповедях блаженства, данных самим Христом во время Нагорной проповеди. Давайте поразмышляем над текстом третьего изобразительного антифона и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер храма Табынской иконы Божьей Матери Орской епархии. Началом антифона служит фраза, основанная на словах благоразумного разбойника, распятого справа от Христа. «Во царствии Твоем помяни нас, Господи!» Далее следуют две заповеди блаженства, которые в переводе на русский язык звучат так. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Эти строчки говорят о нищих духом.

то есть людях смиренных, тех, которые всей душой надеются на помощь Бога. Они будут счастливы, потому что им будет дано Царствие Небесное. А плачущие – это те, кто искренне, со слезами, раскаиваются в своих грехах. Послушаем первую часть антифона на церковно-славянском языке.

0: Вторая часть антифона содержит еще три заповеди блаженства. В переводе на русский язык они звучат так: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Послушаем вторую часть антифона.
1: Блаженны.

0: Вот как звучит в переводе на русский язык третий фрагмент песнопения. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога увидят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны гонимые за правду, ибо их есть Царство Небесное». Послушаем третий фрагмент изобразительного антифона.
1: Блаженны.

Четвертая часть песнопения обращена к тем верующим, которых ругают и проклинают за имя Христово. Вот как в переводе на русский язык звучит последний фрагмент третьего изобразительного антифона. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Послушаем четвертый фрагмент. –

Во время исполнения третьего изобразительного антифона открыты царские врата, то есть центральные двери алтаря, и совершается так называемый «малый вход». Из левой алтарной двери выходят священник и диакон, который держит над головой Евангелие. Их сопровождают алтарники со свечами. Если священник служит без диакона, то он сам несет Евангелие. Священнослужитель проходит вдоль алтаря и вносит Евангелие через царские врата. Этот момент символически показывает, что вход в Царствие Небесное теперь открыт для тех, кто идет за Христом, то есть для всех кротких и смиренных, плачущих о своих грехах, претерпевающих страдания за имя Господа и живущих по Его заповедям, для всех раскаявшихся, как благоразумный разбойник. Давайте послушаем третий изобразительный антифон полностью в исполнении сестер храма Табынской иконы Божьей Матери Орской епархии.

0: Сегодня, 13 мая, отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Церковь вспоминает святого апостола Иакова Зеведеева, обретение мощей святителя Никиты и епископа Новгородского, чтит память святителя Игнатия Брянчанинова и епископа Кавказского, святителя Доната и епископа Иврийского. Святой апостол Иаков был старшим братом апостола Иоанна Богослова и входил в число 12 ближайших учеников Христа. Так как среди 12 апостолов был еще один с таким именем, то Иакова стали называть Зеведеевым в честь его отца или Иаковом Старшим. В Евангелии сохранилось описание того, как Господь призвал к служению Иакова и Иоанна. Братья были простыми рыбаками. В момент встречи со Спасителем они чинили сети, но тут же откликнулись на призыв и последовали за ним. Известно, что Христос называл братьев «сыновья грома», видимо, за их порывистый характер. Примеры их искреннего пыла и горения в вере не раз упоминаются в Евангелии. После Вознесения Христа апостолы отправились на проповедь в разные уголки мира. О смерти апостола Иакова говорится на страницах Нового Завета. По преданию, он был схвачен по доносу римлянами в 44 году. Один из лжесвидетелей, некий Иосия, присутствовал на суде. Он видел спокойствие апостола, его убежденность в истинности христианской веры. Тогда Иосия раскаялся и сам уверовал. Когда Иакова повели на казнь, вчерашний доносчик пал к его ногам и молил о прощении. Апостол обнял, поцеловал его и сказал: «Мир тебе и прощение». Иосия исповедал всенародно свою веру и был казнен вместе со святым Иаковом. Мы почитаем святых апостолов как тех, кто более всех потрудился для созидания и распространения Церкви Христовой по лицу земли. Сила апостольского свидетельства дошла до наших дней. Церковь именуется апостольской именно потому, что продолжает апостольское служение, продолжает свидетельствовать миру. Это свидетельство – дело не только священников. К проповеди Евангелия и словом, и делом призваны все православные. Вспоминая и чествуя апостола Иакова Зеведеева, мы обращаемся к нему со словами: «Святой апостол Иаков, моли Бога о нас».
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Вера устами детей.
3: Рассуждаем о самом важном.
4: Что такое причастие?
5: Причастие – это когда батюшка выносит чашу, в которой тело и кровь Христова, и человек это принимает. Когда человек это принимает, у него внутри все сияет, и душа тоже сияет.
6: После исповеди я иду причащаться, и я молюсь, чтобы Господь меня простил. Я подхожу к батюшке, он говорит, какое имя у любого человека. Я подхожу к нему, и он мне кладет в рот кусочек хлеба. И на специальном столике я беру хлеб и запивку. Хлеб – это часть Бога тела, а эта запивка – это кровь Его. И когда я прихожу домой, мне не хочется грешить, потому что частичка у меня в душе рядом с Господом, а мои грехи боятся близко приближаться.
7: Когда Иисус Христос последний раз ужинал со своими учениками, то тогда Он сказал: «Ешьте, это тело мое», а потом сказал: «Пейте, это кровь моя». То, что хлеб – это его тело, ну, просморочка, а вино – это его кровь. Когда мы это все понимаем, то тогда наша душа очищается от плохих мыслей, чтобы мы стали чуть-чуть спокойней. Нам не надо грешить, потому что все хотят попасть в рай, и чтобы у них была жизнь вечная, хорошая, а не плохая. Когда мы принимаем эту просмотрочку, то тогда мы становимся чуть-чуть ближе к Богу.
8: Причастие – это то, где люди могут причаститься.
9: Мы не близко подходим к алтарю, близко к ступенькам, прикладываем руки к кресту и ждем, пока пропоет клирос, и тогда открываются двери, и священник выносит чашу с вином и просфорами. Там надо скрестить руки и надо подходить к священнику. Надо говорить свое имя на церковно-славянском языке. Меня, например, зовут Юлия, а надо говорить там Иулия. Вот. И потом, когда говорят, и нам дают вкусить плоть Бога, это просфора, и пить кровь Бога, это по названию вино. И еще, когда мы вот прошли это причастие, у нас есть Дух Святой. Но мы не должны потом в этот день ни злиться опять, ни говорить, а то он опять пропадет.
10: Причастие – это когда мы соединяемся с Богом, мы вкушаем священные дары – кровь и тело Иисуса Христа. Во время причастия мы подходим к батюшке, кладем руки крест-накрест, говорим свое имя и вкушаем священные дары. Каждый православный человек должен исповедоваться и причащаться часто, иначе он будет отдаляться от Бога, и он лишится его защиты и заботы. Надо сначала исповедоваться, а потом уже причащаться.
11: Причастие – это когда мы складываем руки крест-накрест, правая поверх левой, идем к батюшке и кушаем вино и хлебушек. Тело Иисуса Христа и кровь. Вино – это кровь, а хлебушек или просверочка – это тело Иисуса Христа. Причащаться нужно за тем, чтобы избавиться от своих грехов и подойти ближе к Богу. Мы становимся чище.
4: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Станислав взял на себя заботу о брате после того, как того разбил паралич.
13: Ах, вот оно что! Но правда же удивительно, Андрей Борисович, на картине перед террасой нет ни намека на то, что в семье такое несчастье. Посмотрите, как празднично выглядит стол на картине. Белоснежная скатерть, начищенный самовар, ярко-оранжевые букеты в белых вазах. Как будто в доме все благополучно.
12: Болезнь Болеслава Юлиановича была бедой, которую члены семьи Жуковских переживали сообща. Они поддерживали друг друга и не утратили радости и благодарности Богу за каждый день. Здесь собиралась молодежь, пели под гитару, устраивали спектакли, рисовали.
13: А что это была за молодежь?
12: Племянница Жуковского Маруся, студентка Петербургского Николаевского института, приезжала на лето с подругами в Островки. Ученики Станислава Юлиановича устраивали здесь пленэры. У художника была своя частная школа в Москве.
13: И все изменилось после революции 1917 года, когда творчество Жуковского оказалось невостребованным.
12: И в те трудные годы Жуковские действовали сообща, чтобы прокормиться. К примеру, однажды они разрезали, ну, вот такую же белую скатерть, как на картине, на платки. Станислав Юлианович рисовал на них карандашом, а его супруга, жена брата и племянница вышивали по этим наброскам цветными нитками. И меняли в деревне нехитрый товар на молоко.
13: Как хорошо, что сохранилась картина, где белая скатерть цела, и в обыденную жизнь с ее радостями и трудностями еще не ворвался безжалостный вихрь революции. И хотя на картине Жуковского нет людей, ты невольно чувствуешь общность с ними, проникаешься нежностью к их уютному быту и состраданием к испытаниям.
12: И так обретаешь причастность к истории Отечества.
4: Картину Станислава Жуковского «Перед террасой» можно увидеть в Омском областном музее изобразительных искусств имени Михаила Врубеля.
0: краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Роза молчит, а благоухание ее распространяется далеко-далеко. Вот и надо, чтобы от всех нас распространялось благоухание Христово, благоухание дел наших.
1: Такая аллегория прозвучала на проповеди архиепископа Луки, воина Ясинецкого, в Свято-Троицком кафедральном соборе города Симферополя 2 октября 1948 года. Проповедник рассуждал над словами апостола Павла: «Царство Божие не в слове, а в силе. Не в словах наших обнаруживается подлинное причастие к жизни вечной, говорил святитель Лука, а в духовной силе, которая обнаруживается в жизни нашей. Если люди будут являть в делах своих добро и смирение духа, силу веры, любовь, то будут благоухать, как роза».
0: Цитата дня.

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте. У микрофона Анна Шапилева. Библейская книга «Псалтирь» во все времена вдохновляла поэтов. Да и как иначе, если настоящим поэтом был сам автор псалмов, ветхозаветный царь и пророк Давид. В своих молитвенных песнях удивительной красоты он обращался к Богу, восхвалял Его, благодарил, просил о помощи, делился самыми сокровенными мыслями. Переводом псалмов на художественный, литературный русский язык в разные эпохи занимались такие поэты, как Симеон Полоцкий, Михаил Ломоносов, Гаврил Державин, Иван Крылов. Пожалуй, один из самых известных современных художественных переводов псалтири сделал Максим Лаврентьев, ныне живущий московский поэт, прозаик, литературовед и культуролог, в своей книге «Библейская лирика. Псалмы Давида». Книга Лаврентьева не случайно называется «Псалмы Давида». Поэт работал именно с теми священными текстами, в которых имеется указание на конкретное авторство ветхозаветного царя-псалмопевца. Ведь не секрет, что есть в псалтире и такие стихи, которые перу Давида не принадлежат. По этой самой причине Максим Лаврентьев решил отказаться и от традиционной хронологической нумерации псалмов, как и от дословного перевода. Некоторые псалмы переложены, что называется, не по букве, а по духу. При этом, что очень важно, не теряется их первоначальный смысл. Вот, к примеру, как художественно переложил автор шестой псалом, который в каноническом церковном переводе начинается со строк «Господи, не в ярости Твоей обличай меня». «Не в гневе обличай меня, Господь, не наказуй с жестокостью излишней. Потрясены душа моя и плоть. Прости, помилуй, исцели, Всевышний». Примечательно, что все переводы в сборнике Максима Лаврентьева «Псалмы Давида» имеют одинаковый стихотворный размер – классический пятистопный ямб. Простота такой стихотворной формы помогает раскрыть глубину священных текстов. Книга читается как единая большая поэма. И это в каком-то смысле тоже роднит переводы Лаврентьева с первоисточником. А самое главное, на первый план в них выступает сам автор боговдохновенных псалмов – царь Давид. По словам Максима Лаврентьева, для него это было принципиально – не затенить удивительную личность библейского псалмопевца, который при всей своей святости был чем-то похож на каждого из нас. Подвержен страстям и слабостям, но преодолевал их. Впадал в отчаяние, но утешался. Презирал врага, но потом возвышался до сострадания ему. Живой, остро чувствующий человек, наш вечный современник. Таким увидел псалмопевца поэт Максим Лаврентьев. Литературные критики, высоко оценившие поэтический сборник, назвали его словесным мостом, переброшенным от нас, грешных, к легендарным временам библейского царя. И пройти по этому мосту, прочитав книгу Максима Лаврентьева «Псалмы Давида», непременно стоит. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Вике 8 лет. Она всегда была жизнерадостным и активным ребенком. Отлично училась, занималась спортом. Но зимой прошлого года девочка пожаловалась на боль в правом плече. Мама Екатерина решила, что дочь потянула мышцу на тренировке. Однако боль не проходила и не давала полноценно заниматься физкультурой. Рентген показал перелом руки, а дальнейшее обследование установило, что его причиной стала не травма, а опухоль, которая разрушила кость. Для семьи это оказалось ударом. Вика начала лечение в больнице. Химиотерапия, процедуры, операция. Болезнь удалось победить, но правая рука девочки осталась ограничена в движении. Чтобы снова обнимать родителей, рисовать и играть с друзьями, Вике понадобилась интенсивная реабилитация. Но у семьи, где растут четверо детей, возможности оплатить ее не было. Пройти лечение и курсы занятий со специалистами Вике помог фонд «Настенька». Более 20 лет он поддерживает семьи, в которых болеют дети. Проект открыл сбор и для Вики. На собранные средства девочка прошла реабилитацию. Теперь она может поднять руку, выполнить простые движения и обнять близких. Сделать доброе дело и поддержать детей, которым нужно жизненно необходимое лечение или реабилитация, можно на сайте фонда «Настенька». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: радио для тех, кто хочет верить. География веры.
1: Макеевка расположена в 140 километрах от побережья Азовского моря. Город примыкает к Донецку с восточной стороны и считается его спутником. До 17 века эти земли были безлюдными и назывались «Диким полем». В 1690 году здесь, в степи у истока реки Кривой Торец, обосновались запорожские казаки под предводительством Макея Осиповича Иловайского. Спустя 100 лет Приазовье стало частью Российской империи, и казачий стан был обозначен на картах как «Слобода Макеевка». В 1859 году потомок основателя селения Иван Иловайский организовал здесь добычу каменного угля. Благодаря богатому месторождению черного золота Макеевка стремительно развивалась. К началу 20-го столетия в Слободе проживало 20 тысяч человек. Здесь открылся крупный металлургический завод, работали две больницы, четыре школы, мужская и женская гимназии. Духовным оплотом для горняков служили православные храмы. До революции 1917 года в Слободе и ее ближайших окрестностях действовало 14 церквей. Все они были закрыты в советское время. А в конце 20 века настала пора возрождения веры, и Макеевка, получившая к этому времени статус города, вновь засияла куполами. Сегодня богослужения здесь совершаются в 35 храмах.
2: Радио «Вера» в Донецке и Макеевке можно слушать на частоте 102.6 FM.
3: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троицы Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. В воскресеньем в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
0: Апостольские чтения.
4: Христос воскресе! У микрофона священник Антоний Борисов. Есть вещи, которые как бы вплетены в церковную традицию, стали ее неотъемлемой частью, но часто понимаются превратно, как, например, послушание. О нем, среди прочего, говорится в отрывке из 13 главы книги «Деяний святых апостолов», что звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
5: «Отвергшийся от Пафа, Павел и сущий с ним».
6: Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу, в день субботний сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им: «Мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Павел, встав и дав знак рукою, сказал: «Мужи, израильтяне и боящиеся Бога, послушайте. Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцую вознесенную вывел их из нее. И около 40 лет времени питал их в пустыне. И истребив 7 народов в земле ханаанской, разделил им в наследие землю их. И после сего около 450 лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет 40. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому.
5: Крещение покаяния всем людям Израилевым.
4: Христианство – религия парадоксов. Оно, например, утверждает, что Бог одновременно един, но троичен в лицах, что Христос одновременно и Бог, и человек. Еще одним парадоксальным утверждением является то, что человек может стать свободным через послушание. В прозвучавшем чтении мы услышали, как апостолы Павел и Варнава успешно проповедовали на Кипре, но делали они это не по собственному почину, а по послушанию Богу и Церкви. Заметьте, не по принуждению, а по послушанию Церкви, воля которой оказалась выражена собором, то есть советом, совещанием апостолов. Фраза преподобного Серафима Саровского «послушание превыше поста и молитвы» давно стала крылатой. Однако, как показывает практика, далеко не всеми она правильно понимается и уж тем более правильно применяется в повседневной жизни. Послушание действительно великая добродетель и способ достичь настоящей духовной свободы. Но подобное в большинстве случаев возможно только под мудрым руководством и в стенах монастыря, где царят довольно жесткие правила поведения, именуемые уставом. Придя в монастырь, человек попадает в плотный график, в котором богослужение чередуется с различными видами труда. Свободного времени у настоящего монаха просто нет. И, как говорит православная традиция, именно в таких условиях достигается свобода. Речь, конечно, идет о свободе внутренней, а она, с точки зрения церкви, подразумевает отказ от греховных пристрастий, исчезновение привязанности к материальным благам. Залогом успешного достижения настоящей свободы становится послушание воле Божией и доверие духовному авторитету святых отцов и более опытных монахов-подвижников. Людей, достигших высот монашеской святости, в православной церкви принято именовать равными ангелам. Это тоже не случайно. Ангелы никак не связаны ни с чем материальным. Настоящий монах-подвижник тоже абсолютно свободен от пристрастий мира сего. В каком-то смысле послушание, конечно, возможно и в миру. Его способны, например, почувствовать семейные люди, которые в идеале живут не только для себя, но ради любви к своим домашним жертвуют своими временем и силами. Послушание возможно и для одиноких людей в миру, когда они, эти люди, не замыкаются на себе, но стремятся послужить Богу и людям, совершая добрые, бескорыстные поступки. К сожалению, послушание, как и другие светлые добродетели христианства, может быть искажено, превращено, к примеру, в инструмент манипуляции, отъятия свободы ради какой-то меркантильной выгоды. И от проповедников искаженного послушания следует держаться как можно дальше. Ведь ведут они людей не к Богу, а к себе, в отличие от святых апостолов. Они явили миру добрый пример послушания, потому что стремились слушать и слышать волю Господню, а людей приводить не к себе, но ко Христу. Потому их послушание в конечном счете оказалось инструментом достижения настоящей свободы в Боге и с Богом, а также основанием еще одного удивительного парадокса – раб Божий – самый свободный человек на земле. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
0: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Владимирская икона Богородицы в судьбах России.
1: Владимирская икона Божией Матери – одна из самых древних и почитаемых в России. По преданию, этот образ написан еще евангелистом Лукой. Изображение передает исполненное безграничной любви общение Пречистой Девы и ее Божественного Сына. Младенец Христос прижимается щекой к лику Матери. Запечатленная на иконе нежность дала название типу иконописного изображения – «елеуса», что в переводе с греческого означает «умиление». Несколько столетий святыня, созданная апостолом Лукой, хранилась в Иерусалиме. В V веке при византийском императоре Феодосии II ее перенесли в Константинополь, а в 1130 году греческий патриарх Иоанн Агапит прислал икону в подарок киевскому князю Мстиславу, сыну Владимира Мономаха. В столицу Руси реликвию доставил митрополит Михаил II, назначенный архипастырем Киевской епархии. Князь Мстислав Владимирович поместил дар константинопольского патриарха в своей резиденции в Вышгороде, пригороде Киева. Икона хранилась в храме-усыпальнице святых мучеников князей Бориса и Глеба. В то время образ именовался Вышгородским. Святыня прославилась исцелениями и другими чудесами. Помолиться перед ней приходили паломники со всей Киевской Руси. В 1156 году киевский престол занял родной брат Мстислава Владимировича, князь Юрий Долгорукий. Вышгород он отдал в правление своему сыну Андрею, который вошел в историю под именем Боголюбский. Но молодой князь тяготился новой вотчиной. Он вырос на северо-востоке Руси и очень любил те земли. Боголюбский решил обустроить там удел, по значимости сравнимый с Киевом. Андрей перенес чтимую вышгородскую икону Божьей Матери в столицу северных владений – Владимир. Этот город дал древней святыне новое имя. То самое, под которым мы чтим ее сегодня. Владимирская икона уже многие столетия знаменует присутствие Богородицы на русской земле.
0: Небесная заступница. Владимирская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Светлое радио. Воскрес Христос, и торжествует жизнь. Воскрес Христос, и никто не мертв во гробе, ибо Христос, восстав из гроба, первенец из умерших, Ему слава и держава во веки веков. Святой Иоанн Златоуст.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний великого князя Александра Михайловича Романова. 1875 год. На пристани в Ялте нас встретил сам государь-император, который, шутя, сказал, что хочет видеть самого дикого из своих кавказских племянников. Он ехал в коляске впереди нас по дороге в знаменитый Ливадийский дворец. Длинная лестница вела от дворца прямо к Черному морю. В день нашего приезда, прыгая по мраморным ступеням, полный радостных впечатлений, я налетел на улыбавшегося маленького мальчика моего возраста. Мальчик протянул мне руку и сказал: «Ты, должно быть, мой кузен Сандро». Его голубые глаза и милая манера обращения удивительно располагали к нему. Мое предубеждение в отношении всего, что было с севера, внезапно сменилось желанием подружиться именно с ним. По-видимому, я тоже понравился ему, потому что наша дружба, начавшись с этого момента, длилась 42 года. Старший сын наследника цесаревича Александра Александровича, он взошел на престол в 1894 году и был последним представителем династии Романовых. Я часто не соглашался с его политикой и хотел бы, чтобы он проявлял больше осмотрительности в выборе высших должностных лиц и больше твердости в проведении своих замыслов в жизнь. Но все это касалось императора Николая II и совершенно не затрагивало моих отношений с кузеном Никки.

0: артефакты и книга книг. В 1967 году профессор Принстонского университета США Лин Уайт опубликовал статью «Исторические корни нашего экологического кризиса», в которой ответственность за ухудшение состояния природы возложил на Библию. Свое суждение ученый аргументировал тем, что, лишив природные явления божественного статуса, Священное Писание якобы обеспечило людям карт-бланш для нещадной эксплуатации земных благ. Точка зрения американского профессора оказалась вполне уязвима. Чтобы ее оспорить, достаточно привести несколько цитат из Ветхого Завета. Так, например, книги Левит и Второзаконие содержат технологические указания по предотвращению засоления почвы. Для этого каждый седьмой год следует землю оставлять под паром, то есть не засеянной, чтобы она отдыхала и не истощалась. Такой метод используется в сельском хозяйстве и поныне. Какими технологиями земледелия владели в древности другие народы Ближнего Востока? Ответ на этот вопрос стал возможен благодаря открытию английского археолога Леонарда Вули. В 1929 году, во время раскопок древнего шумерского города Ура на территории современного Ирака, он обнаружил клинописный документ с красноречивым названием «Альманах земледельца».
1: Текст, сохранившийся на клинописных табличках, представлял собой поучения шумерского крестьянина, оставленные для сына. Ученые предположили, что это, вероятнее всего, не записки земледельца в буквальном смысле, а стилизованное под них руководство по ведению натурального хозяйства, написанное человеком образованным. Подробно и скрупулезно автор излагает методику выращивания различных культур и способы повысить урожайность. Например, он уточняет, что перед засевом ячменя нужно дождаться, когда воды спадут после разлива реки. После этого следует выпустить на мокрую землю подкованных быков, чтобы они затоптали сорняки и выровняли поле. Следы копыт должны загладить слуги специальными мотыгами.

0: Древний ментор настаивает, что поле необходимо перепахать двумя плугами, дающими разную глубину рыхления. Для сева он рекомендует использовать специальные приспособления, позволяющие регулировать степень погружения зерна в землю. Кроме методических рекомендаций по земледелию, альманах содержит советы, как дисциплинировать людей и животных, участвующих в напряженной работе. Особое внимание автор уделяет в этом разделе различным формам кнутов и палок.
1: Но известны ли были древним шумерам, просвещенным в вопросах земледелия, способы предотвратить засоление почвы? Этому вопросу в 60-х годах 20 века посвятил подробное исследование доктор исторических наук Чикагского университета США, известный ассириолог Торкильд Якобсен.
0: Проведя анализ целого ряда клинописных текстов, обнаруженных в разные годы на раскопках таких шумерских городов-государств, как Ур, Урук и Лагаш, профессор Якобсен обнаружил недвусмысленные указания на процесс засоления почв и сумел проследить его последствия на протяжении длительного исторического периода. Именно засоление земли, по мнению американского ученого, было причиной, по которой в Месопотамии постепенно убывала доля пшеницы в общем урожае зерновых. В текстах середины второго тысячелетия до Рождества Христова о ней уже не упоминается. Основной культурой растеневодства у шумеров на протяжении веков оставался ячмень, наиболее приспособленный к условиям засоления. Но и он снизил свою продуктивность во многих южных районах Месопотамии. Торкильду Якобсену удалось установить, что особенно пострадал от истощения почвы город-государство Лагаш, где засоление, начавшись за 2400 лет до Рождества Христова, стало постепенно распространяться на запад, в сторону Евфрата. Тысячу лет спустя оно достигло Вавилонии. Это произошло приблизительно в то время, когда пророком Моисеем были написаны книги Второзаконие и Левит. The book of Deuteronomy and Leviticus were written.
1: До исхода из египетского плена основным занятием израильского народа было скотоводство. Поселившись в Палестине, иудеи стали осваивать земледелие. Евреи не имели в то время столь богатого опыта возделывания почвы, как другие народы Ближнего Востока. Но у них было божественное откровение, проливающее свет на многие тайны, в том числе и в науке выращивания хлеба. Израильтяне, относившиеся к природе как к творению Божию, по наущению Создателя обращались не бережнее, чем соседи-язычники. Этот факт, доказанный научными исследованиями, стал весомым аргументом против утверждения, что в Библии есть предписания, вредящие экологии.

0: Сегодня, 13 мая, отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Церковь вспоминает святого апостола Иакова Зеведеева, обретение мощей святителя Никиты и епископа Новгородского, чтит память святителя Игнатия Брянчанинова и епископа Кавказского, святителя Доната и епископа Иврийского. Святитель Никита, епископ Новгородский, жил в XI веке. Он родился в Киеве и рано принял монашеский постриг в Киево-Печерской лавре. Несмотря на возражения игумена, Никита решился на подвиг выше своих сил и духовного опыта и ушел в затвор. Однажды молодому отшельнику явился некий сияющий гость, которого Никита принял за ангела. Он убедил Никиту, что тот уже достаточно умудрен, чтобы оставить молитву и начать учить других. Молодой монах неожиданно начал пророчествовать, наизусть цитировать Ветхий Завет. Только вот Евангелие он отказался изучать и читать. Опытные монахи насторожились такой перемене. Киево-печерские старцы собрались вокруг Никиты и долго молились. Они стали свидетелями того, как сила молитвы изгнала от молодого монаха его гостя, оказавшегося бесом. Никита очнулся в беспамяти и поначалу даже забыл грамоту. Дальнейшая его жизнь была примером послушания и смирения. Позже он был поставлен епископом в Новгород. Однажды во время засухи по молитве епископа Никиты начался дождь, а в другой раз прекратился городской пожар. Сегодня церковь вспоминает обретение мощей святителя Никиты в 1558 году. Святыня покоится в Софийском соборе. Житие святителя Никиты Новгородского содержит важный урок для верующих о необходимости духовного руководства, опасностях, которые несут самонадеянность и самоуверенность. Но в то же время раскаяние может открыть путь к исправлению жизни. Господь всегда готов прийти на помощь человеку. Мы вспоминаем святителя Никиту и просим его. Святитель Никита, епископ Новгородский, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Светлые люди.
3: Программа о святых отцах и мирянах, отдавших жизни силы во имя веры.
4: 13 мая Православная Церковь отмечает День памяти святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского и Черноморского. Российский богослов, проповедник, подвижник и духовный писатель XIX века. Сегодня, гуляя по Ставрополю, можно найти немало мест, связанных с именем святителя Игнатия. К примеру, когда он приехал сюда в 1858 году, то жил в доме, который предоставил ему купец Стасенков. И этот дом хорошо известен горожанам и гостям краевой столицы, рассказывает благочинный архиерейского подворья храма святого апостола Андрея Первозванного города Ставрополя протоиерей Михаил Моздор.
5: Немного выше пересечения проспекта Карла Маркса, в то время Николаевского проспекта, и улицы Голенева современной, находится этот дом, где сегодня располагается филиал Государственного краеведческого музея имени Прозрителевой Правы. Там есть экспозиции, посвященные пребыванию в этом доме святителя Игнатия, то есть Казанская икона, икона самого святителя Игнатия, и там же в экспозиции расположены книги, семитомник произведений святителя Игнатия. В Кавказской епархии в городе Ставрополе имелось два архиерейских дома при Крестовоздвиженском храме и при храме святого апостола Андрея Первозванного. Оба архиерейских дома перестраивались с периода возглавления кафедры епископом Игнатием до революционных событий XX века. Эти два места связаны с именем святителя Игнатия. Но сказать, что вот именно в таком виде здесь проживал святитель Игнатий, было бы не совсем корректно. Но в Ставрополе есть еще один храм, который тесно связан с именем святителя Игнатия. Это Успенский храм в нижней части города, где по благословению святителя Игнатия был сооружен иконостас. И вот именно иконостас Успенского храма сохранился в первозданном виде.
4: В кафедральный город Ставрополь епископ Игнатий прибыл 4 января 1858 года. О своих впечатлениях он рассказывал в письмах.
5: Он, подъезжая с северной стороны, отмечал, что Казанский собор находится как на облаке, на возвышенности. Приехал святитель Игнатий в Ставрополь накануне праздника Крещения Господня, когда все деревья покрыты инеем, и действительно эти строки передают его впечатление, которое он получил, глядя на крепостную горку, подъезжая к центру города с северной стороны. Он также отмечал обилие родников, которые снабжают водой, утоляют жажду жителей города Ставрополь. При этом отмечал, что вода этих родников отменного качества.
4: Имея инженерное образование, епископ Игнатий принимал непосредственное участие в разработке проектов колокольни Казанского кафедрального собора. По его благословению и помощи в Ставрополе был основан Иоанно-Мариинский женский монастырь. В этой же обители в 1861 году святитель Игнатий заложил новый Покровский храм. А Кавказская духовная семинария переместилась из зданий в нижней части города в помещения, расположенные рядом с храмом святого апостола Андрея Первозванного. Недолго, менее 4 лет, управлял преосвященный Игнатий Кавказской епархией. Тяжкая болезнь вынудила епископа летом 1861 года подать прошение об увольнении на покой.
5: Как правило, День памяти святителя Игнатия становится особым торжеством и для всей епархии, особенно для духовной школы, Ставропольской духовной семинарии, в которой храм освящен в честь святителя Игнатия, епископа Кавказского и Черноморского. Таким образом, семинария вручена небесному покровительству святителя Игнатия, который возглавлял нашу епархию, который имел только эту кафедру в управлении и, оставив ее, отправился на покой в Никулабабаевский монастырь, где и окончил свои дни.
4: А в 1988 году епископ Игнатий был канонизирован поместным собором Русской Православной Церкви.
5: В настоящее время в Андреевском соборе находится частица мощей святителя Игнатия, которая была доставлена в наш город во время первосвятительского визита святейшего патриарха Алексея II.
2: Светлые люди.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Весь в белой пыли, стоя на коленях в ветхом амбаре с грязным мешком в зубах, послушник Дмитрий вдруг вспомнил себя лишь несколько месяцев назад. Вот он, лучший ученик инженерного училища. Его награждают. Сама императрица. Вот он уходит с литературного вечера, где всю ночь проспорил с Пушкиным и Гнедичем об искусстве. Вот он идет по Невскому проспекту, где на него оглядываются первые красавицы Петербурга. Вот перед ним распахиваются парадные двери царского кабинета. Вот перед ним стоит царь-батюшка Николай Павлович, треплет по плечу. Называет его «мой любимый фельдфебель». Потом говорит, что будет содержать его в гвардии за счет своих средств. Не пускает в монастырь, грозно смотрит, кричит: «Ты у меня в долгу за воспитание, которое я тебе дал, и за любовь к тебе». А потом отпускает, словно родного сына от сердца отрывает. Все эти картины мигом вспыхнули в его воображении. Вдруг новое, какое-то удивительное движение души. Сладостное чувство смирения наполнило все его существо. Он понял наверняка, что был прав. 1000 раз прав, убежав от мира, который так за него цеплялся.
6: Падение для других стало возвышением для него. Это был глоток живой воды, утоливший на мгновение жажду по Богу, которая мучила его с детства. Падения мои научают меня познавать немощь мою. Тогда только могу быть в стране живых. До последних дней своей жизни он будет вспоминать этот случай, утвердивший в его сердце жажду подвижничества и святости. Святитель Игнатий Брянчанинов, бывший любимец света Дмитрий Александрович, прославился как монах-аскет, архипастырь, подвижник, названный отцом современного иночества. Уже в 25 лет он стал игуменом Троице-Сергиевой пустыни вблизи Петербурга. Зная о его исключительном даре миротворчества, император Николай I командировал его в Ставрополь. Недавно открытая Кавказская епархия была весьма неустроена. Население отличалось неспокойным, воинственным характером. Поэтому первое слово святителя Игнатия, обращенное к пастве, было словом мира и любви. «Мир граду сему». Бессмертные духовные произведения Игнатия Брянчанинова получили высшее признание самых образованных людей эпохи. Он написал более 800 писем наставлений художникам, поэтам, композиторам. Его считали любимым собеседником Карл Брюллов и Михаил Глинка. По воспоминаниям современников, Игнатий Брянчанинов обладал особым свойством – видеть состояние души других людей. С окаменелыми он был молчалив, с лукавыми порой юродствовал. Но с искавшими спасения он был откровенен и разговаривал подолгу. Во многом именно святителю Игнатию русская православная церковь в XIX веке была обязана не только восстановлением многих священных обителей, но, что важнее, возрождением подвижнического духа и возвращением в лоно церкви многих детей разочарованного поколения. Отец Игнатий Брянчанинов был прославлен Русской Православной Церковью в лике святителей на Поместном соборе 1988 года.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Божественная литургия – окно, прорубленное Господом в грешном мире, в которое входит свежий воздух. Не будь этого окна, верующие задохнулись бы. Митрополит Вениамин Федченков.

0: эфире «Радио Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Как часто мы говорим себе: «Непременно сделаю то и то, позвоню такому-то и такому-то, навещу, помогу, но чуть позже, не сегодня». И откладываем добрые намерения. Писатель Джеймс Барри в повести «Питер Пен» рассказывает о том, к чему может привести подобное откладывание. Малыш Питер сбежал из детской через открытое окно и полетел в один из городских парков Лондона, чтобы всласть повеселиться. В парке Питеру хорошо. Он дружит с феями, общается с птицами, проказничает напропалую и собирается вернуться к маме, но чуть позже. Однажды Питер все же полетел обратно домой. Он подобрался вплотную к распахнутому окну детской и увидел маму. Она спала возле его колыбели. Лицо ее было заплаканным и печальным. У Питера сжалось сердце. Он уже был готов разбудить маму и навсегда сделать ее счастливой. «Но как же его забавы в парке?» – подумал он. И одним словом, Питер улетел обратно. И еще долго-долго жил в парке, успокаивая себя словами: «Я вернусь, и мама будет так счастлива, что все забудет». В конце концов Питер собрался домой. Он подлетел к заветному окну, но оно было закрыто наглухо, а спящая мама обнимала другого малыша. Как Питер не звал, как не плакал, мама не проснулась. Питеру пришлось вернуться в парк. Эта история о привычке откладывать самое важное. Как часто вполне взрослые люди тратят жизнь на забавы, а любви к Богу и ближнему предпочитают игрушки. Подвижник 4-го столетия святой Ефрем Сирин призывал: «Не говори: сегодня согрешу, а завтра покаюсь, ибо о завтрашнем дне ничего нет у тебя верного. Кайся сегодня, а о завтрашнем дне попечется Господь». Эти слова не только о покаянии, они о всех добрых делах, о всех добрых словах, о всех добрых намерениях, которые мы откладываем на потом. Если помнить слова преподобного, то, может быть, упущенных возможностей в нашей жизни будет намного меньше.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Могут ли наши малые незначительные усилия принести значимую пользу окружающим людям? Или не стоит даже пытаться и лучше сосредоточиться на своих проблемах? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 6 главы Евангелия от Иоанна, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Возвет оба Иисус очи».
3: Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы, и так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлеба и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир».
2: «Воистину пророк гряды в мир».
1: В древней еврейской культуре дети были существами бесправными. Их голос ничего не значил, они не играли никакой роли в общественной жизни. Возможно, именно поэтому никто из евангелистов, рассказывая о чуде насыщения людей, не упоминает о ребенке, кроме евангелиста Иоанна в только что прозвучавшем отрывке. Но даже он не сообщает нам о мальчике никаких подробностей, даже имя его не называет. Говорит просто: «Один мальчик». Единственная подробность, которая проясняет его образ, это ячменные хлебы, а вернее, ячменные лепешки. В отличие от дорогой пшеницы, это очень дешевая еда. Это еда для животных и бедняков. Итак, все, что мы знаем, так это то, что мальчик был из простой, небогатой семьи. У него была скромная еда, скорее всего, его личный ужин. И еще, нигде не сказано, что его уговаривали. Вероятно, он сам согласился расстаться с единственным, что у него было. И этого оказалось более чем достаточно. Именно через эту ничем не приметную фигуру Господь и совершает чудо. Замечательная иллюстрация великой истины. Оказывается, чтобы накормить мир, не обязательно быть богатыми или взрослыми. Для этого просто достаточно не прятать свою еду. И для нас это весьма актуально. Ведь нам нередко свойственно думать: «Кто я такой, чтобы лезть?» Или «У меня нет ни денег, ни связей». Или «Мой вклад – это капля в море». Одним словом, мои ресурсы слишком малы, чтобы иметь хоть какое-то значение. И в итоге мы прячем то малое, что имеем в карман. С одной стороны, так мы ощущаем себя в безопасности. С другой, окружающие нас проблемы остаются нерешенными. Поэтому прозвучавшая история призывает попробовать другую стратегию поведения. Не наше дело решать проблему, с которой мы столкнулись целиком, и оценивать свои ресурсы с точки зрения конечного результата. Наше дело просто дать то, что мы можем дать, направить это в сторону Христа. Дальше его забота. Он сам знает, как умножить наши усилия таким образом, чтобы еще и осталось. И это один из парадоксов духовной жизни. Пока я зажимаю и держу при себе, мне всегда кажется, что у меня мало. Как только начинаю отдавать, оказывается, что было всего с избытком. Причем с таким избытком, что не понимаешь, как мои карманы могли вместить эти 12 коробов остатков. Вспоминается реальная история, которая произошла в 2004 году, когда ураган Чарли принес много бед и разрушений на побережье Америки. Огромное количество людей осталось тогда без крова. Не дожидаясь взрослых, маленький мальчик по имени Зак взял свою игрушечную красную тележку, прошелся по району и собрал воду, еду и тенты для пострадавших. Потом сделал это еще раз и еще раз. В итоге подключились взрослые люди и собрали 27 грузовиков гуманитарной помощи. История была очень резонансной. Благая и масштабная инициатива возникла благодаря усилию ребенка. Вот так и действует Бог. Часто великие чудеса начинаются с очень детского, наивного и незначительного «возьмите мое». И, наверное, не случайно именно Иоанн Богослов запомнил эту деталь и запечатлел образ мальчика. Ведь его Евангелие делает особый акцент на том, как Творец мира умаляется до того, чтобы стать простым человеком, как великое божество становится малым и незначительным, а следовательно, как малое и незначительное, если оно совершается с мыслью о Боге, о Его Евангелии и с искренним желанием послужить людям, может стать великим и значимым.

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Динасий Юшков.
1: Молодой человек по имени Дмитрий Юшков стоял на пристани Афонского Иверского монастыря. Он только что спустился с корабля и во все глаза смотрел вокруг. Это был его первый приезд на Афон. Прежде от паломников, бывавших на Святой Горе, Дмитрий не раз слышал о ее ни с чем не сравнимой атмосфере. И вот теперь сам дышал воздухом земного удела Пресвятой Богородицы. Однако, несмотря на восторг, который охватил душу юноши с первых же шагов по священной Афонской земле, он чувствовал сильную усталость. Морской путь из далекой России на Святую Гору был неблизким и весьма утомительным. В душе Дмитрия боролись два желания – бросив дорожный саквояж, отправиться обозревать окрестности или опустить отяжелевшую голову на подушку, закрыть глаза и немедленно уснуть. Второе, похоже, брало верх над первым. Впрочем, Дмитрий себя за это не корил. Устал он действительно не на шутку, да и встретивший паломников на пристани монах-гостинник настоятельно советовал как следует отдохнуть и выспаться с дороги. И вот паломники приблизились к монастырским вратам. Неподалеку от них стояла часовня, в которой находилась главная святыня обители – Иверская икона Божьей Матери. Та самая, что несколько веков назад сама приплыла в огненном столпе по морю прямо к монастырскому берегу. С тех пор она и находится здесь, в часовне у ворот, и именуется «Вратарницей». Гостинник провел паломников на монастырский двор, а Дмитрий, отстав от всех, по-прежнему стоял перед часовней. Ему захотелось помолиться перед образом Пресвятой Владычицы. Оставив дорожный саквояж снаружи, молодой человек перекрестился и вошел в часовню. Его окутал полумрак, в котором мягким светом сияла Иверская икона в позолоченном окладе. Дмитрий опустился перед нею на колени и стал тихо молиться, перемежая молитву земными поклонами. Его душу переполняли необъяснимая радость и покой. Уходить из часовни совсем не хотелось, но тут Дмитрий вспомнил, что очень устал. Он поднялся на ноги, с поклоном вышел наружу и тут вдруг понял, что от его усталости не осталось и следа. Куда девалось головокружение, тяжесть в ногах? Дмитрий чувствовал себя таким бодрым, будто он не проделал многодневное морское путешествие, а славно отдохнул. Не будь он на Афоне, подобной перемене он, скорее всего, даже не придал бы значения. Но здесь, на Святой Горе, во всем открывался глубокий смысл. «Слава тебе, Господи, и Пресвятая Богородица!» – прошептал молодой человек. Спустя несколько лет Дмитрий вернулся на Святую Гору, только уже не паломником, а монахом. Он принял постриг с именем Динасий и поселился в русском Свято-Пантелеимоновом монастыре. Образованный, имеющий писательский талант монах стал автором нескольких известных на Афоне и за его пределами книг, одну из которых под названием «Записки русского инока Афонса о своем путешествии по святогорским обителям» высоко ценил император Николай II. Монахи, а также миряне, часто обращались к книгам отца Динасия, находя в них много душеполезного и утешительного. Писал отец Динасий и о том, как проходим мы мимо чудес Божиих, принимая их за мелочи или случайности, а между тем они достойны благоговейного трепета, как тот случай, что произошел с ним у Иверской иконы. Человек так привык к этим обыденным милостям Божиим, что не замечает их, говорил схимонах Динасий Юшков, и часто забывает за них поблагодарить Творца, Благодетеля и Промыслителя.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Динасий Юшков.

Радио «Вера». Я брат на земле всем живущим и в жизнь отошедшим иную, и полон мгновением бегущим присутствие вечности чую. Над звездные слышны мне хоры, и стону людскому я внемлю, и к небу возносятся взоры, и падают слезы на землю. Алексей Жемчужников.

Радио «Вера». Светлое радио. Пасха – это время, когда открывается небесный мир. Протоиерей Сергий Четверяков.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний Зои Пестовой, супруги богослова и ученого Николая Пестова. 1910 год. Город Углич. Послушник Николай по вечерам гуляет с нашей семьей. Но вот 8 часов удар колокола, возвещающий, что ворота монастыря через полчаса закроют на ночь. «Останьтесь, погуляем еще. Вы через стену влезете», — уговаривает монаха мать и тетя. «Нам не дозволено так-то делать», — отвечает он и убегает. Кем не дозволено? Как потом, в годы юности и всяких искушений, эти слова «это нам не дозволено» грели ярким огнем, очищали поступки, согревали душу и утверждали веру? Да, только верующему Господь давал силу преодолевать искушения и грех».

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Андрей Борисович, добрый день.
2: Добрый день, Анечка. Воздухом вышли подышать возле дома. Погода сегодня замечательная.
1: Честно признаться, я вас в окно увидела и вышла навстречу. Вы очень спешите.
2: Вовсе нет. Как говорил герой мультфильма, до пятницы я совершенно свободен. Хотя вам, я смотрю, не до шуток. Случилось что-то?
1: Случилось уже давно. Но узнала я только позавчера. Друг детства у меня погиб. Я столько раз собиралась написать ему, встретиться, да все некогда было. А вот теперь не получится. Хотя священник в церкви сказал, что за порогом этой жизни встреча возможна.
2: Вы в храм ходили?
1: Сразу же побежала. Панихиду заказала. Мало что поняла из нее, к сожалению, но некоторые слова меня очень тронули, а некоторые удивили. Я у батюшки постеснялась спросить их значение, а потом пожалела. Вот решила к вам обратиться.
2: Что же это за слова, Анечка?
1: Священник в молитве просил у Бога принять покойного вместе злачным. Почему так? Ведь злачное место, насколько я знаю, означает неблагополучное, где царит разгул.
2: Такое значение выражение приобрело уже в наши дни. А изначально злачное место, полное злаками, плодородное, это слова из 22-го псалма. Он начинается так: «Господь пасет мя и ничтоже мя лишит, на месте злачне, там овсели мя, на воде покойни воспита мя».
1: Андрей Борисович, повторите, пожалуйста, я с трудом понимаю на церковнославянском.
2: Тогда я лучше на русском повторю. «Господь пастырь мой, ничего не лишит он меня, на нивах обильных поселил он меня, у тихих вод воспитал меня».
1: А о ком здесь идет речь?
2: 22-й псалом, как и многие другие песни псалтыри, написал израильский царь Давид о себе, о своих взаимоотношениях с Богом.
1: А при каких обстоятельствах?
2: Автор не оставил надписания, то есть разъяснения, каким событиям посвящен этот псалом. Возможно, царь сочинил его в юности, в то время, когда был пастушком и проводил дни у тихих ручьев на сочных лугах. Но толкователи псалтыри не исключают, что светлая песнь была написана в горький период жизни Давида.
1: В горький период?
2: Да, в то время, когда он скрывался в пустыне, гонимый родным сыном, Авессалом восстал против отца и захватил власть в Израиле. В изгнании Давид и его спутники оказались в окружении. У беглецов кончилась еда, они горячо молились, и верные друзья чудом пронесли изгнанникам провизию. Враги видели это, но не смогли помешать.
1: Вот радости было, наверное, у Давида и его соратников.
2: Псалмопевец больше радовался невозможности утолить голод, а тому, что Господь не оставляет его. Вот послушайте продолжение псалма. «Даже если в долине смертной пойду, мне не страшно, ведь ты со мной. Посох, палка пастушья в твоей руке, и потому я спокоен».

0: Моих врагов на виду накрываешь ты стол для меня, умощаешь мне голову маслом, чаша моя полна.
1: Как неожиданно. С полной чашей обычно сравнивают дом человека, который живет в роскоши и благополучии, а тут гонение, нищета.
0: Воспринимать жизнь как чашу, преисполненную счастья, может, как богач, так и бедняк. Недовольство. Вот трещина, через которую утекает радость. В благодарности Богу залог мирного, светлого состояния.
1: Вот мой друг, о котором я вам рассказала сегодня, как будто это понимал. Любые обстоятельства в своей жизни, даже самые неприятные, он воспринимал спокойно, как поручение, которое должен выполнить. И не терял радости. Ему бы точно понравился 22-й псалом.
0: На эту песню, написанную 3000 лет назад, откликаются чуткие сердца. 22-й псалом дарит надежду, утешает в скорби и помогает верить, что Господь всегда рядом.
2: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной. Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни».

0: Сегодня, 13 мая, отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Церковь вспоминает святого апостола Иакова Зеведеева, обретение мощей святителя Никиты и епископа Новгородского, чтит память святителя Игнатия Брянчанинова и епископа Кавказского, святителя Доната и епископа Иврийского. Святитель Игнатий в миру Дмитрий Брянчанинов родился в 1807 году в Вологодской губернии в дворянской семье. Учился Дмитрий в Санкт-Петербурге в военно-инженерном училище и закончил образование первым учеником в своем классе. Его способности проявлялись в разных сферах – науке, рисовании, музыке, литературном творчестве. Он был вхож в самые лучшие дома столицы Российской империи, не раз встречался с императором Николаем I. Но Дмитрия больше интересовали философские вопросы, поиск духовной основы жизни, нежели светское общество или карьера. В Александро-Невской лавре он встретил старца Леонида, будущего оптинского иеромонаха Льва. Тот благословил юношу, и Дмитрий в 20 лет подал в отставку. Он принял иноческий постриг с именем Игнатий в уединенном монастыре. 24 года архимандрит Игнатий пробыл настоятелем Сергиевой пустыни под Стрельной и привел ее практически из руин в цветущее состояние. В 1857 году епископ Игнатий возглавил Кавказскую и Черноморскую епархию. В этот период еще не закончились военные действия на Кавказе. Епископ Игнатий по большей части выступал как миротворец и строитель. Он управлял епархией почти 4 года, но потом заболел и вынужден был уйти на покой. 6 заключительных лет своей жизни он отдал богословскому писательскому труду. Интерес к бессмертным творениям святителя Игнатия Брянчанинова не угасает и в наши дни. Вспоминая святителя Игнатия, еще раз повторим его слова. «Не ищите и не ожидайте любви от человеков. Ищите всеусильно и требуйте от себя любви и соболезнования к человекам». Мы обращаемся к святителю Игнатию Брянчанинову за молитвенной помощью и просим его. Святой Игнатий, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». В Ставрополе в эти дни впервые проходят торжества в честь Собора Святых Ставропольской Митрополии. Праздничное богослужение, которое возглавляет митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, а также культурные мероприятия, посвященные этому важному событию. В торжествах принимают участие архиереи Русской Православной Церкви, духовенство епархии Ставропольской митрополии, а также паломники и жители региона. Напомним, Собор Святых Ставропольской митрополии Священный Синод Русской Православной Церкви утвердил 24 июля прошлого года. В его состав вошли 14 подвижников веры, чья жизнь и духовный подвиг неразрывно связаны с нашим краем. Нынешние торжества стали первыми в истории и положат начало ежегодному почитанию святых Ставропольской земли. Все подробности на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. В День Победы духовенство епархии по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла принимало участие в военном параде, который прошел в краевой столице. На главной площади Ставрополя прошли военнослужащие 49-й общевойсковой армии и других соединений Ставропольского гарнизона, сотрудники Краевого управления МЧС России, курсанты учебных заведений ФСБ и МВД, представители Ставропольского казачьего округа Терского казачьего войска. По благословению владыки Кирилла в параде Победы приняла участие передвижная звонница Казанского кафедрального собора, колокольный звон исполнил руководитель молодежного движения «Архиерейский казачий конвой» Артемий Бабаев. Особенностью празднования в этом году стало отсутствие военной техники. Колонны прошли только в пешем строю. По доброй традиции, после военного парада от площади Ленина начала свой путь колонна бессмертного полка. Тысячи жителей Ставрополя несли в руках цветы и портреты своих родственников, погибших во время Великой Отечественной войны на полях сражений и в тылу. В торжественном шествии приняло участие духовенство епархии и студенты Ставропольской духовной семинарии. Хор Соловушки православной Свято-Владимирской гимназии города Ставрополя выступил на главной сцене Парка Победы краевой столицы. Здесь прошел концерт «Победа, Родина, Единство». Вниманию зрителей была представлена литературная композиция, составленная из произведений поэтов военных лет, а также праздничная концертная программа. Стихи и песни о Великой Отечественной войне прозвучали под живую музыку оркестра народных инструментов. Хор Соловушки исполнил духовный гимн «Боже, храни Россию». Завершился концерт песней «Родина, мать зовет» в исполнении сводного хора участников. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Мастер разворачивает перед нами панораму мирной сельской жизни с ее устойчивым и размеренным укладом. Хотя время написания картины далеко не мирное. 1917 год.
5: Страну потрясали тогда революционные события, которые коснулись всех слоев общества, включая, конечно, крестьянство. А здесь художник изображает деревенскую жизнь, будто нарочно умиротворенной, тихой, безмятежной.
4: Художник подчеркивает тем самым особую народную миссию крестьянства – своим трудом нести благо всему обществу. Несмотря на политические перипетии, смену власти и другие потрясения, деревенские жители продолжали из года в год возделывать землю, пахать и сеять, собирать урожай, запасать сено на зиму для животных.
5: И уклад их жизни такой же постоянный, как земное бытие, устроенное Богом. Что бы ни происходило в обществе, день продолжает меняться с ночью, а после зимы из года в год непременно приходит весна.
4: Да, Александр Петрович, и все на своих местах. Так и герои картины «Синокос» Бориса Кустодиева размещены на картине художником в определенном гармоничном порядке. Позы крестьянок выразительные, головы смиренно склоняются на бок, нарядные юбки и платочки девушек ярко выделяются на фоне изумрудной травы.
5: Вот, казалось бы, люди в поле идут работать, а надевают лучшее. Не преувеличивает ли художник по поводу деревенских нарядов?
4: Как ни странно, не преувеличивает. Крестьяне традиционно надевали в поле самую нарядную одежду. Ведь это была не просто работа, а встреча с единомышленниками, родными, друзьями. Отдыхая, они пели песни, водили хороводы, играли. Вместе трудились, жили одними целями и ценностями, одним духом, помогали друг другу.
5: Маргарита Константиновна, позвольте-ка я вам все же помогу докосить газон.
4: Спасибо, дорогой сосед. А в благодарность за помощь приглашаю вас к нам в Третьяковскую галерею. Приезжайте, увидите воочию шедевр Бориса Кустодиева «Синокос» и другие работы мастера.
0: Свидание с шедевром. Радио

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Николай Дубинин.
1: Святые отцы советуют нам читать Евангелие каждый день. И потому меня, как священника, прихожане часто спрашивают, а как правильно читать Евангелие, главным образом имея в виду количество глав, прочитанных за день. Также спрашивают, читать ли до завтрака или после завтрака, а может лучше перед сном? Однако главное при чтении Нового Завета не время чтения и не количество глав. Главное – усвоить прочитанное и начать по-евангельски жить. Хочу поделиться с вами духовным советом святителя Игнатия Брянчанинова. При чтении Евангелия не ищи наслаждения, не ищи восторгов, не ищи блестящих мыслей, ищи увидеть непогрешительную святую истину. Не довольствуйся одним бесплодным чтением Евангелия. Старайся исполнять его заповедания, читай его делами. Это книга жизни, и надо читать ее жизнью.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: эфире радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. Казаки испокон веков становились героями народных легенд и сказок. Находчивые и смекалистые, они проявляли жизненную мудрость, стойкость и верность отчизне в самых сложных ситуациях. Писательница и этнограф Мария Пискунова адаптировала для читателей предания глубокой станичной старины и выпустила в издательстве Сретенского монастыря книгу о кубанских казаках, которая озаглавила «Кубанские сказки». Каждая из 12 небольших историй в сборнике, как и подобает сказкам, глубоко поучительная, органично раскрывающая основу и суть человеческих добродетелей. Такие истории легко находят отклик в сердце читателя. Это чувствуется уже в самый первый открывающий сборник сказки «Как сын отца на ярмарку возил». Решивший однажды продать на базаре своего ворчливого старого отца, его сын, казак Филипп, внезапно осознал, что такое терпение и жалость к старику. Сам же старик понял, как хорошо, когда рядом родные люди, когда ты кому-то нужен и кто-то нужен тебе. А заставил обоих прозреть маленький мальчик-сирота, приценившийся к товару на ярмарке. Автор-составитель тонко передает глубокие внутренние нюансы и чувства своих героев с помощью характерной лексики и эмоциональной наполненности. Как, к примеру, в сказке «Семь матерей», рассказывающей о казаке Тимофее, трусливом и неприветливом человеке. Однажды в бою, когда Тимофею грозила неминуемая гибель, своей грудью отстрел врага его прикрыл товарищ, всеобщий любимец Петро, и принял смерть за други своя. Это событие потрясло и изменило Тимофея. Чувствуя вину перед старой матерью Петра, он пошел к ней в работники без жалования. Когда стал Тимофей помогать вдове, веселей на душе его сделалось, будто день за днем не зря катится. Глубокая мораль о том, как бескорыстное служение ближним наполняет сердце радостью, а жизнь смыслом, подана ненавязчиво, с большой художественной яркостью и силой. Язык, которым написаны кубанские сказки, удивительным образом передает необыкновенную атмосферу и колорит казачьих станиц XVIII века. Именно к этому периоду, как отмечают издатели, относятся повествования. Герои этих историй твердо верят в то, что зло всегда отступает перед добром. Таков закон настоящей жизни, во все времена находивший яркое отражение в сказках. Кубанские сказки – не исключение. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Мам, я пойду с ребятами погуляю?
1: Хорошо, только давай недолго.
0: Да я только на пару часиков.
1: Знаю я эти пару часов. Как сестру твою домой не зазовешься.
0: Обещаю. И вообще, может, хватит меня мерить той же мерою?
1: Беги. И помни, что обещал, сынок.
2: Выражение «мерить той же мерою» сегодня употребляется в двух значениях. Давайте узнаем их и решим, насколько они близки к первоисточнику. Обратимся к Библии. В Евангелии от Матфея сказано: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую мерою мерите, такую и вам будут мерить». Это известные слова Христа, произнесенные им в Нагорной проповеди. У евангелиста Матфея образ меры относится к возмездию за осуждение ближнего. Но у евангелиста Луки он касается благодеяний, которые получит христианин, совершающий добрые дела. «Давайте, и дастся вам, мерую добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплют вам в лоно ваше, ибо какую мерою мерите, такую же отмерится и вам». В Евангелии от Марка слова о мере приводятся еще в одном значении. Христос, беседуя с учениками, наставляет их и сказал им: «Замечайте, что слышите, какую мерою мерите, такую отмерено будет вам и прибавлено будет вам, слушающим». Спаситель говорит, чем более внимательными ученики будут к его словам, тем больше будут просвещены светом истины и тем больше получат разумение от Бога. Святой апостол Павел в послании к Ефесянам пишет: «Каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, имея в виду награду от Господа, которая ждет каждого послушного раба и каждого разумного в наказание Господина». И евангелисты, и апостол имели в виду не какую-то конкретную меру, а меру вообще, как всякую меру чего-либо. Таким, например, был сосуд, которым отмеряли при продаже или заеме масла, зерна и прочего. И образ меры здесь выражает скорее соразмерность и соответствие. В русском языке за выражением «мерить той же мерой» закрепилось, как сказано ранее, два значения. Первое – общее с библейским – платить кому-либо тем же, что было получено от него, поступать с человеком так же, как он поступал с кем-либо. И второе – оценивать кого-то, сравнивать.
3: Первоисточник.

0: Одним из небесных покровителей города Брянска считается благоверный князь Олег Романович. Святой родился в XIII веке. Он был внуком Михаила Черниговского, великого киевского князя, принявшего мученическую смерть в Золотой Орде за отказ поклониться идолам. Олег унаследовал от деда глубокую веру в Бога. Он щедро подавал милостыню, строил храмы. Из летописи известно, что в 1274 году благоверный князь вместе со своим отцом Романом Брянским участвовал в походе против Литвы. Что случилось с Олегом на поле сражения, доподлинно неизвестно, но сразу после сражения он принял иноческий постриг в Брянском Петропавловском монастыре, который сам учредил. Князь провел остаток дней в аскетических подвигах ради Христа и непрестанной молитве. Вскоре после кончины он был прославлен церковью в лике преподобных. Мощи князя Олега хранятся в кафедральном Троицком соборе города Брянска.
1: Радио «Вера» в Брянске можно слушать на частоте 98,2 FM.
2: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста, от поколения к поколению, она становится пересказкой.
3: Пересказкой.
2: Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки».
3: «Пересказки»
2: на радио «Вера». Каждый вечер
3: в 21:05.
4: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Сегодня гостьей программы будет доктор психологических наук Лариса Шеховцова.
4: «Парсуна». Апостольские чтения.
5: Христос воскресе! У микрофона священник Антоний Борисов. Есть вещи, которые как бы вплетены в церковную традицию, стали ее неотъемлемой частью, но часто понимаются превратно, как, например, послушание. О нем, среди прочего, говорится в отрывке из 13 главы книги «Деяний святых апостолов», что звучит сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
6: «Отвергшися от Пафа, Павел и сущий с ним».
7: Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим. Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу, в день субботний сели. После чтения закона и пророков начальники синагоги послали сказать им: «Мужи, братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Павел, встав и дав знак рукою, сказал: «Мужи, израильтяне и боящиеся Бога, послушайте. Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле египетской, и мышцую вознесенную вывел их из нее. И около 40 лет времени питал их в пустыне. И, истребив 7 народов в земле Ханаанской, разделил им в наследие землю их. И после сего около 450 лет давал им судей до пророка Самуила. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло 40 лет. Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса. Перед самым явлением его Иоанн проповедовал крещение покаяния всему народу израильскому.
6: Крещение покаяния всем людям Израилевым.
5: Христианство – религия парадоксов. Оно, например, утверждает, что Бог одновременно един, но троичен в лицах, что Христос одновременно и Бог, и человек. Еще одним парадоксальным утверждением является то, что человек может стать свободным через послушание. В прозвучавшем чтении мы услышали, как апостолы Павел и Варнава успешно проповедовали на Кипре, но делали они это не по собственному почину, а по послушанию Богу и Церкви. Заметьте, не по принуждению, а по послушанию Церкви, воля которой оказалась выражена собором, то есть советом, совещанием апостолов. Фраза преподобного Серафима Саровского «послушание превыше поста и молитвы» давно стала крылатой. Однако, как показывает практика, далеко не всеми она правильно понимается и уж тем более правильно применяется в повседневной жизни. Послушание действительно великая добродетель и способ достичь настоящей духовной свободы. Но подобное в большинстве случаев возможно только под мудрым руководством и в стенах монастыря, где царят довольно жесткие правила поведения, именуемые уставом. Придя в монастырь, человек попадает в плотный график, в котором богослужение чередуется с различными видами труда. Свободного времени у настоящего монаха просто нет. И, как говорит православная традиция, именно в таких условиях достигается свобода. Речь, конечно, идет о свободе внутренней, а она с точки зрения церкви подразумевает отказ от греховных пристрастий, исчезновение привязанностей к материальным благам. Залогом успешного достижения настоящей свободы становится послушание воле Божией и доверие духовному авторитету святых отцов и более опытных монахов-подвижников. Людей, достигших высот монашеской святости, в православной церкви принято именовать равными ангелам. Это тоже не случайно. Ангелы никак не связаны ни с чем материальным. Настоящий монах-подвижник тоже абсолютно свободен от пристрастий мира сего. В каком-то смысле послушание, конечно, возможно и в миру. Его способны, например, почувствовать семейные люди, которые в идеале живут не только для себя, но ради любви к своим домашним жертвуют своими временем и силами. Послушание возможно и для одиноких людей в миру, когда они, эти люди, не замыкаются на себе, но стремятся послужить Богу и людям, совершая добрые, бескорыстные поступки. К сожалению, послушание, как и другие светлые добродетели христианства, может быть искажено, превращено, к примеру, в инструмент манипуляции, отъятия свободы ради какой-то меркантильной выгоды. И от проповедников искаженного послушания следует держаться как можно дальше. Ведь ведут они людей не к Богу, а к себе, в отличие от святых апостолов. Они явили миру добрый пример послушания, потому что стремились слушать и слышать волю Господню, а людей приводить не к себе, но ко Христу. Потому их послушание в конечном счете оказалось инструментом достижения настоящей свободы в Боге и с Богом, а также основанием еще одного удивительного парадокса – раб Божий – самый свободный человек на земле. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
4: Апостольские чтения.

0: Вы слушаете радио «Вера».
1: Я пустынею робкой бреду и несу ей свечу восковую. Ничего от пустыни не жду, ни на что не ропщу, не тоскую. Тени жадно столпились кругом, их пустыня мне шлет роковая. Не повинен пред ней я ни в чем, как невинна свеча восковая. Кем, зачем мне она вручена, я не знаю, пред тайной робею. Но не мною свеча зажжена, и свечи загасить я не смею.

Радио «Вера». Светлое радио. Да будет радость наша о воскресении Христа разумна, глубока, свята и деятельна. Праведный Иоанн Кронштадтский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма архимандрита Иоанна Крестьянкина духовным детям. 1998 год. Господь знает, когда и в какой мере испытать нас, и выше меры не даст. Слышали предупреждение апостола о том, что настанут времена тяжкие, христиане первых времен, и они шли сквозь свои испытания. Слышали эти слова христиане времен благочестивых, и они не миновали своих скорбей. Слышим эти слова и мы. Люди будут надменны, горды, более самолюбивы, нежели боголюбивы. И видим сбывающиеся своими глазами. Но какие испытания грядут нашему времени, можем только догадываться. И то отчасти. И это будут наши спасительные испытания, если пройдем сквозь них, сохранив веру.
0: Голоса

Количество интересных традиций, как на Афоне, вряд ли где в мире можно найти. Причем познакомиться с некоторыми из них можно, как говорится, по ходу. Вот и со мной на Афоне как-то произошло нечто подобное. На Святой Горе, так еще называют Афон, есть негласная традиция. Если паломник пришел пешком, значит, ему нельзя отказать в еде и ночлеге. На Афоне имеется 20 монастырей. Все они равномерно расположены на полуострове. При этом некоторые находятся в относительной близости друг от друга. Как-то, пользуясь небольшим расстоянием, я пошел из одного монастыря в другой. Целью моего путешествия была Афонская обитель Дехиар. Очень интересный и древний монастырь. Его название переводится с греческого как «келарь». Келарем в монастыре называют монаха, в обязанности которого входит забота о пропитании собратьев. Келарь закупает продукты, отвечает за их сохранность. Смотрит он и за тем, насколько добросовестно работает в монастыре кухня. Монастырь Дехиар получил такое интересное название потому, что был основан много веков назад келарем Великой Лавры, наиболее авторитетного афонского монастыря. Дехиар – один из самых гостеприимных монастырей Афона. Здесь паломников всегда примут и накормят, и, если нужно, дадут возможность переночевать. Дело в том, что основной святыней монастыря является икона Божьей Матери Скоропослушница, то есть та, которая скоро исполняет просьбы людей. В Дехиаре считают, что если паломник пришел в монастырь поклониться иконе, значит, Божья Матерь обязательно ему поможет. И значит, и монахам нельзя отказать в помощи этому человеку. Дехиар славится своей гостеприимностью не только по отношению к людям. Помню, как, приблизившись к воротам этого монастыря, увидел, как навстречу мне вышел местный монах с большим тазом в руках. Встав на площадке перед воротами, он начал произносить «пыс-пыс-пыс». Если кто не знает, так в Греции подзывают кошек. Тут же на его зов молниеносно отреагировало множество кошачьих. Кошки появлялись отовсюду. Большего количества кошек на один квадратный метр я еще не видел. Их, наверное, было более 100. Голодные кошки окружили монаха, а тот стал мирно высыпать из таза принесенную для них еду – объедки с монастырского стола. Оказалось, что подобное происходит здесь ежедневно. Когда я спросил потом, почему дехиарские монахи заботятся о пропитании кошек, мне ответили так – за любое гостеприимство дехиар получает подарок от Бога. Это касается и кошек. Монахи их кормят, а они в ответ избавляют монастырские склады от прожорливых грызунов. Вот так монахи и кошки совершают друг для друга добрые дела. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал вам об Афонском монастыре Дехиар.

славе.

0: Сегодня, 13 мая, отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Церковь вспоминает святого апостола Иакова Зеведеева, обретение мощей святителя Никиты и епископа Новгородского, чтит память святителя Игнатия Брянчанинова и епископа Кавказского, святителя Доната, епископа Еврейского. Святитель Донат жил в IV веке. Он был епископом города Эврия в области Эпир на северо-западе Греции. Недалеко от Эврии находился отравленный источник воды. Епископ Донат и другие священники молились у родника и изгнали от него огромного змея. Епископ благословил воду и смело выпил без всякого вреда. В другой раз по молитве Доната в сухом каменистом месте забил источник. Рассказывают также, как епископ Донат во время засухи испросил у Господа дождь, посевы были спасены, а люди избавлены от голода. Известно и другое чудо епископа Доната. Один человек незадолго перед смертью вернул долг. Его кончина была скоропостижной и неожиданной. Взаимодавец решил смошенничать и снова стал требовать у вдовы деньги, уверяя, что ничего не получил от покойного. По молитве епископа Доната Господь сотворил чудо. Умерший воскрес и подтвердил возврат долга. Преподобный Силуан Афонский писал: «Праведники ходили ногами по земле и руками работали, но дух их всегда пребывал в Боге. Ради любви Христовой они претерпели все скорби на земле и не боялись никаких страданий, и тем прославляли Господа. Зато Господь возлюбил и прославил их, и даровал им Царство Небесное». Мы чествуем сегодня святого Доната, епископа Еврейского, и надеемся на его молитвенную помощь. Святитель Донат, моли Бога о нас.
1: Вы слушаете

0: Не ищи ничего вне души, все в ней. Ищи счастье в собственном твоем сердце. Святитель Филарет Дроздов.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем светлого радио.
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».
4: Прообразы. Святые в литературе.
5: Бессребреники – так называли на Руси людей, делающих что-то даром. Они умеют быть счастливыми без золота и серебра. Здравствуйте! С вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святителе Игнатии Брянчанинове и повести Николая Лескова «Инженеры-бессребреники». Место действия – Санкт-Петербург. Время действия – первая половина XIX века. Святитель Игнатий Брянчанинов, в миру Дмитрий Александрович Брянчанинов, родился в 1807 году в селе Покровское Вологодской губернии в дворянской семье. Мальчик с детства любил молитвенное уединение и говорил, что хочет стать монахом. Но отец видел для сына другое будущее – определив на учебу в престижное Петербургское военное инженерное училище. В повести Николая Лескова «Инженеры-бессребреники» рассказывается о студенческих годах будущего святителя. Дмитрий и несколько его близких друзей образовали в стенах училища что-то вроде негласного кружка почитателей святости и чести. Юноши горячо осуждали стяжание, взяточничество, карьеризм. За это в училище их прозвали монахами и бессребренниками. Имя талантливого и благочестивого студента Дмитрия Брянчанинова стало известно далеко за пределами училища. Вот что он говорил по этому поводу своему близкому другу и единомышленнику Мише Чихачеву.
6: «Самое главное в нашем положении теперь то, — внушал Дмитрий Чихачеву, — чтобы сберечь себя от гордости. Я не знаю, как мне быть благодарным за незаслуженную милость великого князя, но постоянно думаю о том, чтобы сохранить то, что всего дороже. Надо следить за собою, чтобы не начинать превозноситься. Прошу тебя, будь мне друг, наблюдай за мною и предостерегай, чтобы я не мог утрачивать чистоту моей души».
5: С отличием окончив Петербургское военное инженерное училище, Дмитрий Брянчанинов подал прошение об отставке, которое было удовлетворено только через несколько лет после его тяжелой болезни. В 1831 году Брянчанинов принял монашество с именем Игнатий в честь священномученика Игнатия Богоносца и принял сан священника. Вскоре иеромонах Игнатий, возведенный в сан игумена, стал настоятелем Николо-Угрешского монастыря. Как-то в беседе Филарета митрополита Московского с императором Николаем Павловичем зашла речь о монашестве. Владыка Филарет сказал, что знает настоятеля монастыря, который воспитывает братью своим личным примером.
6: «Кто этот редкий человек?» – спросил государь. «Игнатий Брянчанинов».
7: «Брянчанинов? Я помню одного Брянчанинова в инженерном училище.
6: это тот самый и есть. Разве он пошел в монахи? Он уже игумен. Да, я помню, он и в училище еще отличался набожностью и прекрасным поведением. Я очень рад, что он нашел свое призвание.
5: По личной просьбе Николая I Игнатий был поставлен настоятелем Троицы Сергиевой пустыни под Петербургом. Вместе с ним на новое место служения приехал его друг юности Миша Чихачев, ставший иеромонахом Михаилом, превосходным чтецом и певцом монастырского хора. В повести «Инженеры Бессребреники» Лесков описывает разговор двух друзей, с которого началась их многолетняя духовная дружба.
6: Лицо Брянчанинова вдруг как бы озарилось какой-то радостной мыслью. «Я вижу одно верное средство для того, чтобы не поддаться опасности соблазна, который представляют люди. Я думаю, что надо всегда смотреть на Бога-человека. Он нас спасает от опасности потерять себя во всех случаях жизни».
5: В повести Лескова «Инженеры Бессребреники» рассказывается о том, как святитель Игнатий Брянчанинов, известный богослов, проповедник и писатель, обрел в юности свое призвание и оставался верным ему. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в программе «Прообразы. Святые в литературе».
4: Прообразы. Святые в литературе.

Вера. Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Признак любви – отсутствие страха перед людьми и обстоятельствами. Старец Силуан Афонский –

0: Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Как человек может порадовать Бога? В романе Федора Михайловича Достоевского «Идиот» есть эпизод, раскрывающий эту тему. Князь Мышкин, главный герой романа, однажды на улице увидел крестьянку с ребенком на руках. Внезапно ребенок улыбнулся матери, и она тотчас медленно и благоговейно перекрестилась. Удивленный Мышкин спросил, почему она это сделала. Крестьянка ответила, что Бог радуется покаянию грешника точно так же, как мать первой улыбки ребенка. Слова женщины, помнящей о важности покаяния, отправляют к мысли святителя Иоанна Златоуста, подвижника и проповедника 4-го столетия. «И всякий раз, когда ты каешься, знай, ты доставляешь радость не только себе, но и ангелам, и самому Господу», — говорит святитель. Получается, что в руках любого человека, как бы грешен он ни был, есть уникальная возможность своим покаянием доставить радость Богу. Ведь Бог не просто прощает кающегося, Он радуется ему, как отец возвращению сына, как мать улыбке ребенка.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобномученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобномученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества. а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Могут ли наши малые незначительные усилия принести значимую пользу окружающим людям? Или не стоит даже пытаться и лучше сосредоточиться на своих проблемах? Ответ на этот вопрос находим в отрывке из 6 главы Евангелия от Иоанна, который звучит сегодня за богослужением в православных храмах. Давайте послушаем.
2: «Возвет оба Иисус очи».
3: Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлеба и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир».
2: «Воистину пророк, гряды в мир».
1: В древней еврейской культуре дети были существами бесправными. Их голос ничего не значил. Они не играли никакой роли в общественной жизни. Возможно, именно поэтому никто из евангелистов, рассказывая о чуде насыщения людей, не упоминает о ребенке. Кроме евангелиста Иоанна в только что прозвучавшем отрывке. Но даже он не сообщает нам о мальчике никаких подробностей. Даже имя его не называет. Говорит просто: «Один мальчик». Единственная подробность, которая проясняет его образ, это ячменные хлебы, а вернее, ячменные лепешки. В отличие от дорогой пшеницы, это очень дешевая еда. Это еда для животных и бедняков. Итак, все, что мы знаем, так это то, что мальчик был из простой, небогатой семьи. У него была скромная еда, скорее всего, его личный ужин. И еще, нигде не сказано, что его уговаривали. Вероятно, он сам согласился расстаться с единственным, что у него было. И этого оказалось более чем достаточно. Именно через эту ничем не приметную фигуру Господь и совершает чудо. Замечательная иллюстрация великой истины. Оказывается, чтобы накормить мир, не обязательно быть богатыми или взрослыми. Для этого просто достаточно не прятать свою еду. И для нас это весьма актуально. Ведь нам нередко свойственно думать: кто я такой, чтобы лезть? Или: у меня нет ни денег, ни связей. Или: мой вклад – это капля в море. Одним словом, мои ресурсы слишком малы, чтобы иметь хоть какое-то значение. И в итоге мы прячем то малое, что имеем в карман. С одной стороны, так мы ощущаем себя в безопасности. С другой, окружающие нас проблемы остаются нерешенными. Поэтому прозвучавшая история призывает попробовать другую стратегию поведения. Не наше дело решать проблему, с которой мы столкнулись целиком, и оценивать свои ресурсы с точки зрения конечного результата. Наше дело просто дать то, что мы можем дать, направить это в сторону Христа. Дальше его забота. Он сам знает, как умножить наши усилия таким образом, чтобы еще и осталось. И это один из парадоксов духовной жизни. Пока я зажимаю и держу при себе, мне всегда кажется, что у меня мало. Как только начинаю отдавать, оказывается, что было всего с избытком. Причем с таким избытком, что не понимаешь, как мои карманы могли вместить эти 12 коробов остатков. Вспоминается реальная история, которая произошла в 2004 году, когда ураган Чарли принес много бед и разрушений на побережье Америки. Огромное количество людей осталось тогда без крова. Не дожидаясь взрослых, маленький мальчик по имени Зак взял свою игрушечную красную тележку, прошелся по району и собрал воду, еду и тенты для пострадавших. Потом сделал это еще раз и еще раз. В итоге подключились взрослые люди и собрали 27 грузовиков гуманитарной помощи. История была очень резонансной. Благая и масштабная инициатива возникла благодаря усилию ребенка. Вот так и действует Бог. Часто великие чудеса начинаются с очень детского, наивного и незначительного «возьмите мое». И, наверное, не случайно именно Иоанн Богослов запомнил эту деталь и запечатлел образ мальчика. Ведь его Евангелие делает особый акцент на том, как Творец мира умаляется до того, чтобы стать простым человеком, как великое божество становится малым и незначительным, а следовательно, как малое и незначительное, если оно совершается с мыслью о Боге, о Его Евангелии и с искренним желанием послужить людям, может стать великим и значимым.
0: Радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.
1: Монах Савва шел по мощенному булыжником двору Троицы Сергиевой Лавры. Он смотрел вокруг, и ему даже не верилось, что все это происходит на самом деле. Монахи, паломники, колокольный звон. Шел 1946 год. После долгих попыток советских властей придать древнюю обитель забвению, Лавру все же вновь открыли для богослужений. У входа в храм монаха остановила женщина. За ее длинную шерстяную юбку цеплялись двое малышей. «Батюшка», — обратилась она к отцу Савве, — «я вдова. Мужа на войне убили, дом сгорел, а у меня двойня. Что мне делать? Подскажите». Отец Савва ласково потрепал деток по голове, потом посмотрел на женщину и с искренним сочувствием сказал: «Молись, мать, Бог тебе поможет». Потом достал из кармана 3 рубля и протянул женщине: «А это тебе на новый дом». Женщина приняла деньги, поблагодарила и отошла в сторонку. Однако на лице ее были написаны удивление и недоумение. Дети радостно запрыгали вокруг нее. «Мамочка, теперь мы купим новый домик!» Женщина с грустной улыбкой покачала головой. «Нет, детки, батюшка просто пошутил. На домик этого не хватит, но спасибо ему. На эти деньги мы сможем прожить какое-то время». Женщина была искренне благодарна отцу Савве и, последовав его совету, каждую минуту про себя молилась. Выйдя за ворота лавры, вдова столкнулась со знакомой. Оказалось, та знала о ее беде. «Возьми, родная, тебе они пригодятся», — сказала женщина и протянула изумленной вдове 100 рублей. На следующий день еще одни знакомые пожертвовали вдове большую сумму. Потом дальние родственники прислали крупный денежный перевод. За несколько дней женщина набрала столько денег, что смогла купить себе новый дом. «Батюшка, эти ваши 3 рубля были благословением», — сияя от радости, сказала она монаху Савве, когда снова приехала в Лавру. «Нет, это твое смирение перед Господом и молитва стали для тебя благословением», — улыбаясь, ответил ей отец Савва. «Помощи в перенесении скорбей ищите у Бога», — говорил старец Савва Остапенко. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. В каждом деле, в каждой мелочи просите у Бога помощи и благословения, и благодать Божия озарит душу».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старец Савва Остапенко.

Радио «Вера». Гиацинтами пахло в столовой, ветчиной, куличом и мадерой. Пахло вешнею Пасхой Христовой, православной русской верой. Игорь Северянин.

Радио «Вера». Светлое радио. Утверждение веры в воскресение Христово есть дело великой важности для христианства и для христианина. Святой Филарет, митрополит Московский.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний педагога «Соловецкой узницы» Ольги Фторовой-Ефа «Авгуровы острова». 1929 год. Ленинград. Дом предварительного заключения. Ребенок в тюрьме – это то же, что вольная ласточка, прилетающая щебетать о воле и солнце к чугунной решетке тюремного окна. Родители Юзефы были из рабочей среды и члены коммунистической партии одной молодой, но еще не социалистической республики. Им трудно жилось у себя на родине, и они мечтали перебраться к нам в Союз, хотя бы и нелегально. Они распродали все, что у них было, и с заплечными мешками на спинах и с Юзефой на руках отца, пешком, непроходимыми болотами, благополучно перебрались к нам в Союз, где и заявили о своем переходе в ближайшем ГПУ. И вот они попали в дом предварительного заключения. Юзефа вскоре акклиматизировалась в тюрьме и научилась говорить по-русски. Звонкий голосок Юзефы раздавался, казалось, по всему зданию, особенно когда надзирательницы выпускали ее побегать по широкому, светлому и длинному, как бульвар, коридору нашего отделения. Она останавливалась поболтать у каждой камеры. Ее встречали ласково и часто протягивали сквозь решетку двери самые лакомые кусочки из получаемых передач. Ведь у многих женщин были оставлены дома свои, такие же ребятки. По коридору часто прогуливался большой, абсолютно черный кот, который тоже в ожидании лакомых подачек любил останавливаться у дверей всех камер. Юзефа очень дружила с ним. Я часто любовалась проявлениями их дружбы и вспоминала при этом картину Ярошенко «Всюду жизнь».
0: Голоса времени.

0: голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Богородица Дева, радуйся! Так начинается одна из первых молитв, которую я выучила в детстве. Она запомнилась довольно легко. Давайте поразмышляем над текстом этой молитвы и послушаем ее отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

В основе текста второй части песнопения лежат слова святой Елисаветы, обращенные к Богородице. Праведная Елисавета в тот момент носила во чреве младенца, будущего крестителя Господня Иоанна. Вот как описывает встречу Девы Марии и праведной Елисаветы апостол Лука. Когда Елисавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец во чреве ее, и исполнилась она Святого Духа. И воскликнула громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего». Вот как текст второго фрагмента песнопения звучит по-церковнославянски. «Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших». Послушаем вторую часть молитвы.

Песнопение «Богородица, Дева, радуйся» вошло в церковный обиход как тропарь Пресвятой Богородицы, то есть гимн ее восхваляющий. Звучит он на каждой субботней и на праздничных вечерних службах. Эта песня читается в домашней молитве. Она входит в ежедневное утреннее и вечернее правило. Для меня молитва «Богородица, Дева, радуйся» всегда звучит по-разному. Когда пришли скорби, она утешает. Когда случается что-то хорошее, то душа ликует вместе со словами этой молитвы. Когда близкие в беде, слова песни дают надежду на спасение. И всегда напоминают мне о том, что с Богом и Его Пречистой Матерью нам нечего бояться. Нужно только с молитвой идти вперед. Давайте послушаем песнопение «Богородица, Дева, радуйся» полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме?

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Радио «Вера». Краски России.
1: Ванечка, доброе утро.
2: Здравствуйте, Андрей Борисович.
1: Вы сегодня ранняя пташка. Я смотрю, с этюдником на пленэр собрались.
2: Да, увлеклась акварелью. Еду в парк Кузьминки, в бывшую усадьбу князей Голицыных. Сделала там вчера несколько набросков и сегодня хочу продолжить.
1: О, в усадьбе Кузьминки богатая фактура для живописи. Позвольте полюбопытствовать, что вы уже нарисовали. Хочется освежить в памяти облик этого архитектурного ансамбля.
2: Конечно. С радостью покажу вам свои работы. Хотя их пока немного. В основном я рисовала маленький желтый особнячок в центре парка. Вот, смотрите.
1: А, ванный домик. Ну, прекрасно, прекрасно. Вам удалось схватить его очарование. И получилось не менее трепетно, чем у Игоря Грабаря.
2: У Игоря Грабаря? Он что, тоже рисовал это здание?
1: Да, в 1904 году. Он тогда объезжал подмосковные имения, исследовал старинную архитектуру для составления многотомной энциклопедии истории русского искусства. По признанию Грабаря, ванный домик пленил его своим совершенством, и под впечатлением от увиденного художник написал картину «Павильон в Кузьминках». А сейчас я вам покажу ее в смартфоне. Сейчас, секунду. Ага, вот, пожалуйста.
2: Надо же. Домик как будто не изменился за 100 с лишним лет. Та же крошечная лоджия с 2 колоннами у входа, невысокий купол над крышей. Андрей Борисович, а почему вы называете этот павильон ванным домиком?
1: А потому что таково было его изначальное предназначение. Еще в 1765 году в усадьбе Кузьминки по заказу владельца князя Голицына построили деревянный флигель с залой для мытья. А когда здание обветшало, на его месте возвели вот этот симпатичный каменный особняк.
2: Судя по стилю, это произошло уже в 19 веке?
1: Да, в 1816 году по проекту швейцарского архитектора Доменико Жилярди. Он работал в модном в то время стиле ампир.
2: Как изысканно. Баня в стиле ампир.
1: Ну, ванный домик можно назвать баней с большой натяжкой. Внутри павильона были обустроены гардеробная, столовая, гостиная и спальня, а в начале 20 века флигель утратил свою функцию и стал просто летней дачей. Ее несколько лет снимала благотворительница Франциска Андреевна Леангард. Она содержала детский приют. Здесь же, в усадьбе, было выстроено здание, где сироты отдыхали летом. Но, к сожалению, оно не сохранилось.
2: Хорошо, что ванный домик уцелел.
1: Но это не совсем так. Судьба флигеля сложилась довольно драматично. После Октябрьского переворота 1917 года здание реконструировали, чтобы приспособить под многоквартирный дом. В 1977-м в ванном домике устроили зал игровых автоматов. В 90-х павильон неоднократно горел, и, наконец, его остатки разобрали.
2: Как же такое может быть, если на картине Игоря Грабаря 1904 года ванный домик выглядит так же, как и сейчас?
1: В 2008 году флигель восстановили. И сравнение с полотном Игоря Грабаря показывает, что новое здание соответствует проекту Жилярди.
2: Эх, как бы хотелось увидеть работу Игоря Грабаря вживую.
1: Да, для этого придется поехать, правда, в Саратов. Но я убежден, что совершить такое путешествие стоит. Ведь павильон в Кузьминках – уникальная картина. Это одновременно исторический документ и вдохновенное полотно, в котором передано свежее дыхание теплого июльского денька – радость жизни.
3: Картину Игоря Грабаря «Павильон в Кузьминках» можно увидеть в Саратовском государственном художественном музее имени Радищева.
0: «Краски России».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Кирилл Марковский.
1: Когда мы молимся святым угодникам Божьим, то как бы беседуем с ними? И чем больше молимся, тем дольше проводим с ними времени. Хочу поделиться замечательными словами святителя Игнатия Брянчанинова о влиянии молитвы на душу человека. Беседа и общество ближних очень действуют на человека. Беседа и знакомство с ученым сообщают много сведений, с поэтом – много возвышенных мыслей и чувствований, с путешественником – много познаний о странах, о нравах и обычаях народных. Очевидно, беседа и знакомство со святыми сообщают святость.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. В 1988 году главный редактор московской газеты «Библиотека в школе» Ольга Громова увидела на двери своего подъезда объявление о сборе вещей для пострадавших от землетрясения в Армении. Желающим поучаствовать предлагалось обратиться в одну из квартир многоэтажного дома. Так Ольга Громова и познакомилась со Стеллой Натановной Нудольской, пожилой женщиной с удивительной историей. И не только помогла ей собрать и отправить огромное количество посылок, но и написала на основе ее воспоминаний о детстве повесть под названием «Сахарный ребенок». Впрочем, свое авторство Ольга принимает лишь с оговоркой. «Не написала, а скорее записала», — говорит она о своем произведении. И это, в общем-то, правда. В течение нескольких лет Стелла Натановна рассказывала Громовой о своей жизни, полной испытаний. В 1937 году она маленькой пятилетней девочкой оказалась в лагере для членов семей врагов народа, а потом в далеком киргизском поселке, в ссылке, которая продлилась более 10 лет. Казалось бы, какой уж тут сахарный ребенок, если жизнью героини была, судя по всему, вовсе не сахар. Но в том-то и дело, что в основанной на реальных событиях художественной повести Ольга Громова, не искажая исторической правды, сумела ярко выделить, пожалуй, главную черту характера своей героини – способность видеть свет во тьме, посреди житейских бурь сохранять мир в душе и радоваться жизни. Даже если по какому-то недоразумению, жизнь эта проходит в землянке, окруженной колючей проволокой. Ведь прямо за нею, посреди голой степи, распустился красивый тюльпан. А в землянке сухо, потому что мама заботливо устелила пол клеенкой. Кто-то, возможно, скажет, что такие радости маленькой девочки скорее уж повод для читателя сглотнуть подступивший к горлу ком. И все же автор отнюдь не стремится вышибить слезу трагической истории времен сталинских репрессий. Ольга Громова пытается рассказать нам совсем о другом. О том, как не унывать и не отчаиваться, как в самых тяжелых условиях не потерять себя и остаться человеком, как принимать Божью волю, надеяться и верить. В повести есть трогательный эпизод, когда вечером в лагерной землянке уставшая после изнуряющей работы мать учит маленькую Стеллу молитве «Отче наш». «Учись слышать Бога в словах и поступках людей», — говорит она дочери. И та слышит. Когда уже после лагеря в степной ссылке в одиночку отправляется на поиски помощи для заболевшей матери — и находит добрых людей, приютивших их и спасших от голодной смерти. Когда, поселившись в далеком киргизском селе, где и по-русски-то не все говорят, вдруг обнаружила искреннюю заботу, поддержку и сочувствие и нашла настоящих друзей. «Сахарный ребенок» – так киргизы прозвали маленькую Стеллу за светлый цвет волос и белую, почти прозрачную кожу. Словом, сладкая жизнь тут совсем ни при чем. Впрочем, подчеркивает автор Ольга Громова, и горькой свою судьбу героиня повести никогда не называла. Потому что, говорила она, хороших людей вокруг больше, чем плохих. Надо только, чтобы собственная обида на жизнь не помешала их разглядеть. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: Литературный навигатор.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
2: Студент второго курса нашей духовной семинарии задает следующий вопрос. Владыка, как вы относитесь к системе домашнего образования? Да, вопрос достаточно серьезный, и у меня есть свое мнение на этот вопрос. С одной стороны, некие исследования все-таки говорят о том, что домашнее образование, если все остальное, социальную как бы адаптацию ребенка в школе, да, еще что-то, не брать во внимание, чисто вот только к образованию вести свой ответ. Так вот, эти исследования говорят о том, что домашнее образование намного выше, чем образование, скажем, школьное. Домашнее образование, во-первых, это индивидуальные занятия одного или двух обучающихся с преподавателем. Это полный контроль родителей сразу, здесь же, которые даже могут присутствовать, скажем, мама во время этого обучения или там в полглаза, и тут же контролировать выполнение домашнего задания, быстро подправлять то, что не получается, потому что в школе пока она узнает, что, оказывается, ребенок в школу треть пропустил занятий, что у ребенка отставание по математике, и через 3 месяца сдачи ЕГЭ или там какое-то сочинение, которое он не пишет вообще, а осталось только неделя до сдачи этого сочинения. Здесь все очень быстро, как бы оперативно и так далее. Я помню некоторые такие доклады, которые свидетельствуют об этой статистике, что оно выше намного по эффективности, нежели школьное образование. Вот я уже о социальной адаптации сказал несколько слов. Дело в том, что если ребенок будет полностью изолирован от общества, каким бы общество ни было сложным. Конечно, оно сейчас сложное. Конечно, когда учатся 1000 детей в школе, старшие классы, средние, младшие, это могут быть где-то и обижать, и там что-то отобрать, пирожок какой-то, и брюки измазать, и куртку унести из раздевалки. Это, конечно, все может быть. Более того, конечно, кто-то уже начинает в молодом возрасте и покуривать, а может быть, даже и выпивать. И, конечно, все это имеет какие-то опасные такие моменты для того ребенка, о котором мы говорим. Но в то же время без такой вот социализации, в изоляции полной или почти полной, а что будет дальше, когда ребенок выйдет в этот мир в 18 лет, пойдет в армию, например, служить? Или поступит в вуз. Не сможет же он постоянно обучаться дома и по школьной программе, и вузовской программе? Конечно, нет. Ну, если, скажем, он не ограничен в своих способностях. Поэтому вот это имеет важное значение. Ну и, наверное, очень важным основанием, без которого вообще об этом говорить нельзя, является то, что мама находится дома или папа. Кто-то зарабатывает деньги, кто-то работает, один родитель дома, который полностью контролирует домашнее обучение ребенка. Вот это мои личные уже как бы некие знания, такой, может быть, небольшой опыт мой, статистика, которую я узнал и услышал, то, что касается системы домашнего образования.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В страшные дни 1995 года, когда городскую больницу захватила банда террористов. Знаменем скорого освобождения тогда стало явление Божьей Матери. Заложники увидели в окна, в небе над больницей, Пречистую Деву, молящуюся у распятия. В память об этом чуде был создан образ Богородицы, названный Свято-Крестовским. Святыня хранится в Казанском храме Буденновска.
2: Радио «Вера» в Буденновске можно слушать на частоте 101.7 FM.
0: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
3: Сегодня в 7 вечера у нас в гостях настоятель Богоявленского храма в Ярославле, священник Александр Сатомский. Поговорим о том, почему Спаситель часто говорил притчами, и в частности о смыслах притчи о неверном управителе. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о том, какие нестроения пришлось преодолеть Русской Православной Церкви после революции в России. Сегодня у нас в гостях доктор исторических наук Алексей Федотов. И разговор пойдет об особенностях церковной жизни и обновленческого раскола в Ивановской области в 20-е и 30-е годы 20 века.
0: Светлый вечер на Светлом радио. Ларец слов.
4: Всем нам знакомы такие выражения, как «Ветхий Завет» и «Новый Завет». При помощи них мы обозначаем, с одной стороны, периоды в истории человечества, с другой стороны, те же выражения имеются в Библии для именования соответствующих ее разделов. Однако смысл термина «завет» значительно более глубок. Слову «завет» посвящена наша сегодняшняя программа. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «завет». Церковнославянское слово «завет» имеет несколько значений. О привычных для нас мы уже сказали. Первое – завет как название периода в истории человечества. Второе – завет как именование раздела Библии. Есть еще такое значение – завет как завещание, наказ. Однако данные значения являются второстепенными. Церковнославянское слово «завет» представляет собой точный перевод греческого термина «диафики», которое, в свою очередь, служит аналогом еврейского понятия «берит». «Диафики» и «берит» значат одно и то же – договор, соглашение, в котором определены взаимные цели и обязанности сторон. В Библии под заветом понимается договор Бога и человека с целью спасения человека Богом при условии соблюдения людьми божественных заповедей. В ветхозаветные времена было заключено несколько договоров, заветов между Богом и людьми. Первый был заключен с прародителями Адамом и Евой в раю. Второй завет – завет с Ноем по окончании потопа. Затем Бог заключал заветы с Авраамом и Моисеем. Все договоры-заветы дохристианских времен имели своей целью подготовку людей к принятию Спасителя и, как следствие, к заключению окончательного завета нового. Все древние заветы заключались на крови животных. Основой Нового Завета стала также кровь, но уже не жертвенного животного, а распятого на кресте Сына Божия Иисуса Христа. Итак, запомним, что церковнославянское слово «завет» переводится на русский язык как «договор» и означает форму отношений между Богом и человечеством.
0: Ларец слов.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Кипрская икона Богородицы в судьбах России.
1: Кипрская икона Божией Матери получила свое название по месту обретения. Согласно преданию, она была явлена на острове Кипр в IV веке. Святыню поместили над воротами церкви, посвященной Пресвятой Богородице, в деревне Кити, неподалеку от современного города Ларнака. В VII столетии образ пострадал от рук араба-иноверца. Проезжая мимо храма, он выстрелил в икону из лука. Стрела вонзилась в колено Божией Матери, и из раны хлынула кровь. Это чудо заставило многих жителей острова задуматься о Боге и переменить свою жизнь в соответствии с христианскими заповедями. Слава о чудотворном кипрском образе Царицы Небесной распространилась далеко за пределы Кипра. Почитать святыню стали и на Руси после принятия христианства в X веке. Один из самых древних списков иконы принадлежал Сергию Радонежскому. В XIV столетии преподобный передал его как благословение своему ученику Савве, игумену Успенского монастыря в подмосковном селе Стромынь. В XVIII веке эту обитель упразднили по указу императрицы Екатерины II. Монастырский Никольский храм стал приходским. Кипрская икона оставалась одной из его святынь. В 1823 году жители Стромыни построили каменную церковь вместо обветшавшей деревянной. Новое здание освятили в честь праздника Успения Божией Матери. Кипрскую икону поместили над дверями, подобно тому, как некогда на Кипре первообраз святыни осенял вход в храм. В 1841 году Стромынь прославилась необычайными событиями. Их участницей стала юная жительница села, 18-летняя Мавра Фаева. Девушка с детства страдала параличом ног и горячо молилась Богородице об исцелении. Царица Небесная явилась Мавре во сне, показала свою икону и повелела отыскать ее в Успенском храме. Болящую принесли в церковь. Мавра узнала увиденный во сне образ в надвратной кипрской святыне. Перед иконой отслужили молебен. Во время богослужения девушка почувствовала себя лучше, а по его окончании смогла идти домой самостоятельно. К чудотворному образу потянулись богомольцы. Их поток не иссяк даже в середине XX века, когда Успенскую церковь закрыли безбожники. Святыня хранилась в избе старосты храма Евдокии Мартыновой. Благочестивая женщина пускала помолиться перед иконой всех нуждающихся в помощи Царицы Небесной. А в 1988 году Успенский храм вновь открыл свои двери. И кипрский образ Богородицы вернулся под его своды. Он и сейчас привлекает в Стромынь паломников.
0: Небесная заступница. Кипрская икона Богородицы в судьбах России.

0: Вера.
1: О, дух любви животворящий и глубине нисходящий, лети стремительно вперед. Неси, светильник свой зажженный, над вод пучиною бездонной, и там, где тьмы страшнее гнет, пускай твой луч свет яркий льет. О, Троица ты пресвятая, мощь, разум и любовь благая, благословенна вечно ты.

Радио «Вера». Светлое радио. Не только человеческие, но и ангельские языки не способны выразить твою неизреченную милость к нам, преславно воскресший Господи. Святой Феофан Затворник.

0: слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников священника Александра Ельчининова. Важна молитва всякая, даже невнимательная. Сила и действие слова независимы от психологии говорящего. Если бранное, грязное слово сквернит и ранит душу произносящего и даже слушающего, то святые слова молитв, даже рассеянно повторяемых, тонкими штрихами покрывают нашу память, ум, сердце и производят над нами благую работу, нам неведомую.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Иудейский царь Иехония вступил на престол в тревожные грозные годы. Ему едва исполнилось 18 лет, когда его отец был убит во время осады Иерусалима войсками вавилонского правителя Навуходоносора. Но царствовать Иехонии довелось лишь 3 месяца и 10 дней. Затем он сдался на милость захватчика и был уведен в плен, как и 10 тысяч его подданных. Об этих фактах рассказывает 4 книга царств и еще одно библейское произведение «Паралипоменон», что в переводе означает «летописи» или «хроники». Из Священного Писания известно также, что в плену Иехония содержался 37 лет.

0: и достоверного источника информации. Так было вплоть до начала 20 века, когда немецкий археолог Роберт Кольдвей в буквальном смысле раскопал древний Вавилон.
1: В 1897 году по поручению немецкого восточного общества Роберт Кольдвей отправился для раскопок в Месопотамию, откуда возвратился с образцами находок и заявил, что им обнаружен библейский город Вавилон. Заручившись поддержкой кайзера Вильгельма II, энтузиаст продолжил поиски. Предполагалось, что раскопки займут 5 лет, но они продлились до 1917 года. Однако усилия были не напрасны. Найденный Кольдвеем город действительно оказался Вавилоном. Безжизненные холмы с обрывистыми склонами, считавшиеся естественным рельефом, подарили исследователю археологические подтверждения существования в древности такого легендарного явления, как висячие сады Семирамиды. Среди артефактов, обнаруженных на раскопках Вавилона, были множественные глиняные клинописные таблички с указанием количества масла, ячменя и другого продовольствия, ежемесячно выдававшегося пленникам в Вавилоне. На 4 из них были перечислены продукты, предназначенные для Яукина, царя земли Яхут. Именно так вавилоняне называли иудейского царя Иеханию, а также для 5 сыновей царя земли Яхут.
0: Количество продуктов, предназначенных для стола пленного монарха, нельзя было назвать скудным. И ученые предположили, что речь идет о содержании, которое назначил для Иехании освободивший его вавилонский правитель Евил-Меродах. Однако позднейшее, более детальное изучение находки позволило с высокой точностью проверить датировку одной из табличек. Оказалось, что она относится к 13-му году правления Навуходоносора. Плененному Иехании на этот момент было 24 года. Эта подробность объясняет и тот факт, что в клинописном документе фигурируют не 7 сыновей иудейского монарха, как указывает Библия, а только 5. Очевидно, что 2 царевича родились позднее. То есть получается, что вавилонский плен был не таким уж и страшным для Иехании и его близких. А в каком положении находились на чужбине прочие иудеи? Ответ на этот вопрос также предлагают вавилонские клинописные таблички.
1: Большая часть глиняных клинописных табличек, во множестве обнаруженных немецкими археологами в начале 20 века на территории Ирака, распространилась по всему миру, оседая в запасниках, музеев и частных коллекциях, и долгое время не получала должного внимания специалистов. По мере изучения эти артефакты открывали все новые подробности пребывания иудеев в Вавилонском плену. В начале 2015 года на выставке, экспонированной в музее библейских стран в Иерусалиме, были представлены таблички из частной коллекции, главным образом финансовые документы, свидетельствующие о том, что евреи в Вавилоне занимались ростовщичеством, торговали фруктами, которые вырастили сами и исправно платили налоги. Ученые получили подтверждение, что иудейская община в плену была необычайно крепкой и имела благотворное влияние на экономику Вавилона.
0: Археологические находки экспедиции Роберта Кольдвея не только подтвердили рассказ 4 книги царств о судьбе иудейского царя Иехании, но и заставили вспомнить о книге пророка Иеремии, написанной во время Вавилонского плена. Пророк, обращаясь к насильственно переселенным соплеменникам, именем Бога призывал их строить дома, растить сады, рожать детей, держаться сплоченно, хранить свою веру и молиться за город, в котором живут. Тогда, обещал Иеремия, 70 лет плена будут мирными. И разве не удивительно, что исторические факты, ставшие исполнением пророчества, через 2500 лет нашли подтверждение в виде финансовых документов, запечатленных клинописью на глиняных табличках?
2: Тайны Библии. Радио.

0: Литература – это когда читатель столь же талантлив, как и писатель. Михаил Светлов. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 13 мая, слушайте фрагменты повести Льва Николаевича Толстого «Детство» и рассказ протоиерея Леонида Крокодинова «Общий друг». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

0: Радио «Вера». Жития святых. Страницы летописи.
1: Благослови, владыка.
2: Юный послушник Арсений стремительно вошел в покои новгородского епископа Никиты и с горячностью положил земной поклон.
3: Господь благословит тебя, чадо, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Как воодушевлен ты нынче!
1: Владыка, ты всегда мне был сироте вместо отца и знаешь меня с детства. И сейчас смотришь в самое сердце. Владыка святый, я понял свое призвание и полон решимости. Позволь мне уйти от мира. Я удалюсь в леса, стану изучать священные писания и молиться день и ночь за всех живых и усопших.
2: Старый епископ не сразу ответил послушнику. Несколько минут он сидел, закрыв лицо ладонью и не произнося ни звука. Лишь деревянные четки в его руке глухо постукивали, нарушая тишину. Наконец, святитель прервал молчание.
3: «Сядь рядом, Арсений, и послушай, что я тебе расскажу. Много лет назад один молодой монах задумал уйти в затвор, совсем как ты сейчас. Честолюбивое стремление казалось ему благородным, себя он видел преуспевшим в духовной жизни. И хотя мудрый игумен останавливал юношу, тот не послушался. Удалился из монастыря и поселился в пещере. Все свое время монах посвящал чтению Писания. Он чрезвычайно увлекся изучением Ветхого Завета, а Евангелие перестал даже открывать. Юноша спал очень мало, ему было жаль времени на отдых. Он с трудом отрывался от чтения, чтобы исполнить свое монашеское молитвенное правило. И вот однажды, когда отшельник, сидя над книгой, балансировал между сном и явью, ему явилось некое светящееся существо. Гость назвал себя ангелом и сказал: «Я буду молиться вместо тебя. Ты не должен отвлекаться от чтения».
1: «Но разве ангел мог такое предложить? Это же бесовская песня».
3: «Когда человек стремится оправдать и тем паче возвысить себя, он уже не отличает черного от белого. Наш герой был уверен, что стяжал обильные дары Святого Духа и что силы небесные служат ему как подвижнику. Жители окрестных деревень, узнав об отшельнике, потянулись к нему за советами и наставлениями. В народе пошла молва, что он чудотворец, и ему это доставляло удовольствие. Между тем монахи, приходившие навестить отшельника, замечали в нем печальные перемены. Он стал груб и высокомерен. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы игумен не постановил ежедневно служить молебен о вразумлении возгордившегося брата».
1: «И помогла ему соборная молитва, владыка?»
3: «Придя в очередной раз навестить отшельника, монахи нашли его без сознания, совершенно обессиленного. Больного перенесли в обитель, где ежедневно причащали святых тайн. И когда силы стали возвращаться к юноше, он обнаружил, что утратил не только книжную премудрость, которой так гордился, но и способность читать. С большим трудом ему удалось заново освоить азбуку».
1: «Владыка, но разве такое бывает? Признайся, ты рассказал мне эту поучительную историю лишь как притчу для вразумления, да? Ведь этого возгордившегося отшельника не было на самом деле, так?»
3: «Нет, Арсений, все это правда. И отшельник не просто некогда существовал. Он сидит сейчас перед тобой, постаревший, поседевший. И скажу теперь тебе главное. Он до сих пор оплакивает перед Богом свое падение. Все это происходило в Киево-Печерской лавре, где я подвязался в молодости. И жив еще игумен Никон, который спас меня своей молитвой».
2: Арсения поразил рассказ святителя Никиты. Невероятным юноше показалось даже не явление беса в виде ангела, а перемены, которые могут происходить с одним и тем же человеком. Новгородский епископ был самым смиренным из всех, кого знал послушник, и представить его надменным и горделивым было просто невозможно. Потрясенный Арсений вспоминал, как однажды по молитвам владыки в Новгороде прекратился пожар, а во время страшной засухи, грозившей голодом, он призвал на землю дождь. а сколько книг он прочел, а сколько трудов положил на то, чтобы город прирастал храмами, и как кротко держал себя при этом. История жизни новгородского епископа стала для юного послушника прививкой против вируса гордыни.
0: Жития святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Как плющ, обвившись около виноградной лозы, истребляет плод ее, так и тщеславие истребляет труды.
1: Эти слова о вреде тщеславия при достижении цели содержатся в наставлениях египетского подвижника V века Аввы Исаии Скитского. Его поучения составили сборник советов «Духовно-нравственные слова». Подвижник не раз подчеркивает важность скромности и смирения. Человек может вкладывать силы и сердце в свое дело, но если его действия сопровождаются высокомерием, бахвальством, желанием славы, плоды таких трудов не вызреют и не принесут радости.
0: Цитата дня.

0: Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Насколько величественно звучит слово «человек»? Парадоксальный ответ есть у Аслана, героя цикла повестей «Хроники Нарнии», написанного Клайвом Льюисом. Аслан – лев, творец страны Нарнии, сын императора страны за морем. Во второй повести цикла «Принц Каспиан» Аслан прогоняет из Нарнии завоевателей-чужеземцев и возвращает Нарнию прежним жителям. Он передает власть юному принцу Каспиану и рассказывает: «Каспиан не коренной нарниец. Его предки, пираты, когда-то пришли в мир Нарнии из мира людей». Каспиан грустно замечает, что ему хотелось бы иметь более почетное происхождение. «Ты произошел от Адама и Евы», — отвечает Аслан. «И это достаточно почетно для того, чтобы беднейший нищий высоко держал голову, и достаточно стыдно, чтобы склонить до земли голову величайшего императора. Будь доволен». В этой фразе выражается двойственность человеческого бытия: величие, коренящееся в божественном замысле, и уничижение, рожденное грехом. Мы созданы по образу и подобию Божию, и в этом величайшая честь. Но человеческий грех, разделяемый каждым из нас, возвел Христа на крест. «Человек – творение высшего достоинства», писал святитель Феофан Вышинский, духовный писатель XIX столетия. Но это должно вести его не к тому, чтобы величаться, к тому, чтобы держать себя по достоинству. В этих словах святителя Феофана можно найти ключ и к фразе Горького. Да, человек звучит величественно, но его величие в способности жить соответственно своему призванию, быть образом Божьим и, как пишет святой апостол Павел, наследником Божьим, сонаследником Христу.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: Не надо никогда насиловать течение событий, а надо смотреть внимательно, как они текут, и пользоваться тем во спасение свое. Святитель Феофан Затворник.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио Вера. Вместе творим добро.
3: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».
1: Сегодня гостьей программы будет доктор психологических наук Лариса Шеховцова.
3: «Парсуна».
4: Василий Никифоров Волгин. Отрывок из повести «Дорожный посох». В задней боковуши, окном на пустырь, совершаем богослужение. Про меня узнали. Потайно приносят ко мне младенцев для крещения. Приходят венчаться, каяться и причащаться. До моего прибытия сюда городское духовенство подверглось великим уничижениям и гонением.
5: Гонение – преследование христиан за исповедание веры в Иисуса Христа. Они начались в Римской империи вскоре после распятия и воскресения Спасителя. Вначале гонения были вызваны недовольством иудеев, относящихся к христианам как к опасной секте, а затем инициаторами преследования стали язычники. Главная причина гонений на христиан со стороны римлян – это противоположность христианского учения обычаям, нравам и воззрениям язычества. Римляне готовы были терпеть всякую религию, лишь бы она не меняла устоев общества. А вера во Христа вместо эгоизма проповедовала любовь, на место гордости ставила смирение, вместо роскоши учила воздержанию и посту, искореняла многоженство, призывала богатых к милосердию и благотворительности, а рабов признавала равными хозяевам перед Богом. Гонения в Риме продолжались с 1 по 4 век. На протяжении человеческой истории преследования христиан иноверцами и безбожными правительствами неоднократно возобновлялись в разных концах земного шара – в Европе, на Балканском полуострове, на Ближнем Востоке, в Японии и в Китае. В 20 веке в Советском Союзе во время гонений на православную церковь за веру пострадало около миллиона христиан.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». В Ставрополе в эти дни впервые проходят торжества в честь собора святых Ставропольской митрополии. Праздничное богослужение, которое возглавляет митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, а также культурные мероприятия, посвященные этому важному событию. В торжествах принимают участие архиереи Русской Православной Церкви, духовенство епархии Ставропольской митрополии, а также паломники и жители региона. Напомним, Собор Святых Ставропольской митрополии Священный Синод Русской Православной Церкви утвердил 24 июля прошлого года. В его состав вошли 14 подвижников веры, чья жизнь и духовный подвиг неразрывно связаны с нашим краем. Нынешние торжества стали первыми в истории и положат начало ежегодному почитанию святых Ставропольской земли. Все подробности на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. В День Победы духовенство епархии по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла принимало участие в военном параде, который прошел в краевой столице. На главной площади Ставрополя прошли военнослужащие 49-й общевойсковой армии и других соединений Ставропольского гарнизона, сотрудники Краевого управления МЧС России, курсанты учебных заведений ФСБ и МВД, представители Ставропольского казачьего округа Терского казачьего войска. По благословению владыки Кирилла в параде Победы приняла участие передвижная звонница Казанского кафедрального собора. Колокольный звон исполнил руководитель молодежного движения «Архиерейский казачий конвой» Артемий Бабаев. Особенностью празднования в этом году стало отсутствие военной техники. Колонны прошли только в пешем строю. По доброй традиции, после военного парада от площади Ленина начала свой путь колонна бессмертного полка. Тысячи жителей Ставрополя несли в руках цветы и портреты своих родственников, погибших во время Великой Отечественной войны на полях сражений и в тылу. В торжественном шествии приняло участие духовенство епархии и студенты Ставропольской духовной семинарии. Хор «Соловушки» Православной Свято-Владимирской гимназии города Ставрополя выступил на главной сцене Парка Победы краевой столицы. Здесь прошел концерт «Победа, Родина, Единство». Вниманию зрителей была представлена литературная композиция, составленная из произведений поэтов военных лет, а также праздничная концертная программа. Стихи и песни о Великой Отечественной войне прозвучали под живую музыку оркестра народных инструментов. Хор «Соловушки» исполнил духовный гимн «Боже, храни Россию». Завершился концерт песней «Родина, мать зовет» в исполнении сводного хора участников. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести. Еще больше новостей на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. А на сегодня это все. И пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
3: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: В этом сиянии со стен Неополимовского храма взирают святые. Здесь же мемориальные доски с именами дядьковцев, погибших в боях за родную землю. В этой памяти, как и в удивительном хрустальном убранстве храма, связь времен и живое дыхание истории.
3: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Христос воскрес! Христос воскрес! Пусть эти радостные звуки, как пение ангелов с небес, рассеют злобу, скорби, муки. Соединим все братски руки, обнимем всех. Христос воскрес! Константин Рошен.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Повтор программы. Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Персона» на радио «Вера».
1: Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем писать «Персоны» наших современников. И сегодня у нас в гостях Лариса Филипповна Шеховцова.
0: Лариса Шеховцова, доктор психологических наук, профессор кафедры церковно-практических дисциплин Санкт-Петербургской духовной академии и семинарии, председатель епархиального общества православных психологов Санкт-Петербурга во имя святителя Феофана Затворника.
1: Здравствуйте, дорогая Лариса Филипповна.
2: Здравствуйте, Владимир Романович.
1: Как я вам говорил, у нас 5 частей основных. Угу. Вера, надежда, угу, терпение, прощение, любовь. И перед тем, как мы к первой части перейдем, по традиции, по замыслу нашему, угу, в таком небольшом прологе, я задам вам один вопрос. В сегодняшней формулировке звучит так. Как сегодня, здесь и сейчас вы бы ответили на вопрос, кто вы?
2: У нас в психологии есть такой тест. Написать 10 «я», 10 предложений начинается с «я», а потом многоточие. То есть человек пишет «я врач», кто пишет «я раба Господня», кто пишет «мама», кто пишет «жена» и «дочь». И, ну, вот по-всякому пишут. И я тоже задумалась, и я пришла к такой идентификации себя. Я человек, который пытается понять, кто он. Вот. То есть это моя проблема как бы и научная, и личная. И я очень много времени посвящаю ответу на этот вопрос. Но, в принципе, не кто я лично, Лариса Филипповна, а как устроен человек. И вот что, кто такой человек? Вот на этот вопрос я постоянно размышляю. И мне кажется, что для меня это главное.
0: Вера.
1: Вы говорили, что опыт духовной жизни, участие в таинствах веры, ну, с тех пор, как вы вот, угу, пришли к вере, дал вам очень много и в профессии, и в жизни. Угу. А у меня вопрос не о приходе к вере, да, не об обретении веры, а все-таки о ее, вот, что называется, динамике развития. Да? Угу. Вот проходили ли вы через какие-то кризисы, переосмысления? Ну, иными словами, как ваша вера менялась с годами?
2: Она, конечно, менялась. Я читаю очень много богословских книг и святых отцов. И вот мое психологическое понимание знания человека, ну, уточнялось и корректировалось, когда я стала читать вот богословскую и святоотеческую литературу. И, конечно, это оказывало на меня влияние, на личное развитие, на духовное развитие. И, ну, я проходила много раз кризисы, и сейчас я полагаю, что я нахожусь в кризисе.
1: Вот. А с чем связаны эти кризисы? С переосмыслением, с какими-то внешними, ну, обстоятельствами?
2: Скажем так, с духовным ростом. Меня очень волнует, расту ли я постоянно или не расту. И я часто вопрос этот задаю священникам, батюшкам, разным батюшкам. Угу. Ну, они как-то меня успокаивают или утешают. За что я им очень благодарна.
1: А вам тяжело молиться?
2: Конечно, очень тяжело молиться. Я, к сожалению, я должна сказать, что я не научилась должным образом молиться.
1: А как вы думаете, это с чем связано?
2: Один батюшка сказал, что необходимо духовное усилие. Вот то самое терпение, которого у меня не хватает. И концентрация внимания.
1: А вам проще молиться вот на общественном богослужении или личной, ну, когда вы там...
2: Ну, личные, конечно, личных, да, молитвах, утром, угу, и вечером.
1: А вы своими словами молитесь или по молитвословию?
2: Да, молюсь. особенно в течение дня. Часто вспоминаю Бога, но не Иисусовой молитвой, а просто прошу Его какой-то помощи, о воздействии, ну, чаще всего, конечно, о помощи.
1: А вот у меня был гость недавно один, и когда мы с ним тоже говорили о молитве, он сказал, я даже как-то не задумывался, он сказал, что ведь молитва к Богу – это не обязательно именно чтение или произнесение молитвы или даже обращение. Она может по-разному проявляться. Вот вы согласны с этим?
2: Я согласна. Когда я просто смотрю на икону, мне кажется, вот контакт с тем святым, который изображен на иконе, легче и глубже, чем когда я произношу слова молитвы. То есть созерцание иконы для меня очень важно.
1: А у вас есть какие-то святые, к которым вы чаще всего обращаетесь?
2: Вот я руковожу обществом имени святителя Феофана Затворника. У меня висит все время его иконка, и я обращаюсь чаще всего к нему. А еще Григорий Палама, Амвросий Оптинский. Вот это мои как такие настольные иконы.
1: А святитель Феофан, в том числе и потому, что он вот, ну, в общем-то, тоже ведь, наверное, очень, можно сказать, что очень много занимался и исследованиями, да, самого разного рода, был, конечно, и чрезвычайно эрудированным.
2: Ну, он сказал, что необходимо развитие христианской психологии. И мы как раз и реализуем его, вот этот проект. Он сказал, что ему невозможно, уже не хватает времени разрабатывать христианскую психологию. А мы вот сегодня стараемся разрабатывать ту самую православную психологию.
1: Вот тема сомнений в вере, она является для вас такой практической темой? То есть вы испытываете какие-то сомнения?
2: Ну, я часто испытываю недоумение и недопонимание, скажем. А вот таких кардинальных сомнений меня не посещают, такие кардинальные сомнения. А вот в частных каких-то вопросах я пытаюсь думать самостоятельно и как-то размышлять о них.
1: Мы нередко, в том числе, кстати сказать, мои гости, обращались, вспоминали вот эту знаменитую фразу евангельскую: «Верую Господи, помоги моему неверию». Да, вот это. Я хотел у вас спросить, вот как ее, на ваш взгляд, стоит воспринимать? Как некое состояние, которое требует преодоления вот, ну, в процессе духовного роста? Да? Или это некая константа нахождения вот такого живого христианина, вот этот призыв, вот, условно говоря, это восклицание навсегда, или мы должны его преодолеть? Как вы думаете?
2: Я думаю, что это восклицание должно быть постоянным.
1: Постоянно,
2: если человек размышляет, если он не принимает, ну, не находится на уровне так называемого школьного богословия. А если он размышляющий и думающий, то это постоянный вопрос.
1: Ваша докторская диссертация называется «Концепция развития целостного человека на основе интеграции христианской психологии и современной психологии». То есть очевидно, что вы рассматриваете христианскую психологию и современную психологию как, ну, может быть, пересекающиеся...
2: Христианскую антропологию.
1: У меня, собственно, вопрос, а как они соотносятся, вот, христианская антропология? Я понимаю, что вы ответили на это в докторской, но у нас нет возможности сейчас.
2: Ну, да?
1: Вот, скажем, как бы вы объяснили соотношение вот христианской антропологии, да, то есть учения о человеке, и современной психологии? Насколько они пересекаются, конфликтуют?
2: Но они пересекаются не очень. Скорее, секулярные психологи относятся к христианской антропологии конфликтно, да, и не понимают, что это такое. Но я как раз занимаюсь разработкой православной психологии, ту проблему, которую поставил Феофан Затворник. Я храбрая женщина и взялась за ее всю жизнь ее решаю. Mm-hmm. Я не скажу, что я ее решила, но пытаюсь решить. Вот в ответе на тот вопрос, которого я начала, кто такой человек. И православную психологию я понимаю как интеграцию основу христианской антропологии, христианского мировоззрения и современной психологии. Вот как интеграцию того и другого. Ведь психология, современная психология развивается на других каких-то все-таки философских началах.
0: Парсуна на радио Вера. В гостях у Владимира Легойды доктор психологических наук Лариса Шеховцова. Надежда.
1: Вот одна моя гостья, как мы с вами выяснили, вот что коллеги, которые занимаются психологией, так сложилось, в Парсуне были все Ларисы. И вот одна Лариса сказала, что им педагоги говорили в университете, и ее опыт подтверждает, что люди, когда учатся

0: свои проблемы. Они приходили, таких много. Но, к сожалению, вот среди нас, психологов, много таких специалистов, которые не решили свои проблемы, что называется сапожник без сапог. Угу. Но это особенности университетского образования, наверное.
1: А это, вот скажем, то, что ты не можешь какую-то свою проблему решить, это же не значит, что ты не можешь качественно там работать по профессии.
0: Да, и один из аргументов приемной комиссии был такой, что люди, которые имеют свои проблемы, больше чувствуют другого человека проблемного. Mm-hmm. И они больше будут глубже его чувствовать и больше проявлять эмпатию и совершенно...
1: И смогут там помочь.
0: И больше помочь.
1: А вы
0: и этот аргумент у меня увидел.
1: Поскольку у меня, конечно, дилетантский взгляд на все эти вещи, связанные там, с психологией, нейрофизиологией и так далее, но вот, может быть, я делаю ошибочный вывод, но вот я сейчас читаю там книжку про мозг, да, очень известного автора, популярного, интересного, и он все объясняет. Ну, то есть мы в каком смысле? Что вот мы понимаем, что, скажем, грубо говоря, от любви до любви, там, радости, до трусости и предательства. Все, здесь у нас такие гормоны, здесь такие, значит, дофамины и так далее. Угу. Повторяю, может быть, я неверно те выводы воспринимаю, которые там делаются, но я не вижу там, вот если переходить на философский уровень, того, что мы называем свободной волей. Потому что получается, что любое действие есть результат...
0: Детерминируется нашими гормонами и биохимией.
1: Да.
0: Это направление, ведущее направление нейронауки, так называемое. Сейчас у нас возникла нейронаука, которая интегрирует нейрофизиологию, физиологию, биохимию, весь комплекс естественных наук. И они очень стремительно изучают мозг. И в связи с искусственным интеллектом, и все вот эти физиологи, все это направление, они исследуют мозг. Но мозг имеет очень проблемное отношение к психике. Вот святые отцы говорили, что тело – орудие души. И они начинают не с того конца. Есть такой образ, что человек что-то потерял и ищет под фонарем. А его спрашивают, где вы потеряли? Он сказал, вот в том-то и месте. А где вы ищете? Почему вы ищете под
1: фонарем? Потому что свет, да.
0: Потому что свет. И вот все неестественники, которые материалисты, которые занимаются исследованием мозга, они, мне кажется, с моей точки зрения, они ищут не там, под столбом, а не там, где потеряли. Душу, психику они потеряли, и они этим совершенно не занимаются. К сожалению, психологи не занимаются сегодня, за редким исключением, проблемой сознания. Сейчас очень активно развивается психотерапия. Психотерапевты работают весь в основном сознанием. А почему-то психологов, психотерапевтов, вот эти проблемы сознания, онтология его не интересует.
1: Получается, что если это напряжение, а вот этого интереса к жизни нет, и нет вот этого напряжения между тем, что должно, и тем, что есть, да, то не только это по человеку бьет, а это бьет в конечном итоге по всей культуре,
0: конечно,
1: потому что он перестает созидать.
0: Конечно.
1: Перестает созидать.
0: Он уходит в пассивное такое проживание и не становится творцом. А каждый человек имеет творческие задатки, творческие потенции, но он часто их заглушает, подавляет, уходит в сферу бессознательного. В силу разных психологических причин.
1: Еще хотел вас спросить про роль искусства, именно с, может быть, психологической, да, точки зрения. Для меня в свое время были очень важными слова академика Симонова, да, нашего нейрофизиолога, Павла Васильевича, который говорил, что вот когда человек создает произведение искусства и предлагает это другим, то он проверяет, что именно его радует или отталкивает, что заставляет восхищаться или негодовать, что следует беречь и поддерживать, а что подлежит отрицанию, переустройству. Искусство дает человеку уникальную и, в сущности, единственную возможность увидеть мир глазами других людей и непосредственно убедиться в человечности

0: своего восприятия мира. И вот я с этой точки зрения хотел спросить, а вот скажем, если вот эту функцию, роль искусства, на нее посмотреть, да, может, прежде всего, в литературе, вот насколько искусство способно помочь человеку какие-то психологические проблемы его разрешить?
1: Ну, лично я, занимаюсь психотерапией, немножко работаю в другом направлении. Но у нас есть современное направление психотерапии, арт-терапия. И они используют разные виды искусств, в том числе в нашем обществе православных психологов. Есть это коллега, которая занимается именно арт-терапией. И она использует арт-терапию многочисленных. Можно использовать и музыку, и картинки, и всякое другое.
0: Но имеется в виду, что она использует какие-то там музыку, картинки, люди их, так сказать, смотрят, слушают, другие, или да, сами что-то делают? Или
1: это бывает быть, и так, и так.
0: И так.
1: Но есть такие прожективные тесты. Человек рисует картинку, и потому что он нарисовал, можно заметить его какие-то проблемы. А бывает, что предлагается какая-то картинка, и он говорит, что он там видит. Это возможно и так, и так. По-разному.
2: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. В гостях у Владимира Легойды доктор психологических наук Лариса Шеховцова. На радио «Вера». Продолжение программы после короткой паузы. Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Повтор программы. Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. В гостях у Владимира Легойды доктор психологических наук Лариса Шеховцова. На радио «Вера». Терпение.
0: У нашего знаменитого медиевиста Гуревича в одной из его книг есть такая фраза, что циферблат со спешащей секундной стрелкой вполне мог бы стать символом нашей цивилизации, ну, современной. Угу. Он пишет про Средневековье, да, и говорит, что там и стрелок не было, и темп жизни был другим. Вот я хотел вас спросить, вот этот вот темп жизни, в котором мы сегодня находимся, он насколько он отражается на человеке, и в частности вот на его способности терпеть?
1: Он отражается на способности терпеть негативно, но и в целом на человеке. То есть вот современный темп жизни, мы находимся все время в суете, суете, суете, куда-то бежим, а потом прибегаем к порогу, к нашему порогу нашей жизни, и только тогда некоторые задумываются о Боге. И зачем, и начинают искать смысл, зачем же он жил?
0: Перед ним, куда бежал? Да.
1: Куда бежал? И поэтому, к сожалению, это поздно, очень поздно, если на пороге уже жизни. Ну, не в православном контексте. На пороге жизни может, переходя уже в тот мир, человек может обрести Бога. На это и есть соборование. Да? Вот, то есть священники наши не теряют надежды, скажем так, вот, помочь человеку обрести Бога. Но не все это слышат. Если человек приходит к порогу своей жизни и только задумывается о Боге, а Боге – это большая трагедия. Вот я хочу сказать, что Ларше, французский психиатр, да. Богослов и философ, очень часто переводимый у нас, да. с Ретинским издательством, он ввел понятие духовного бессознательного. В отличие от Фрейда, который ввел бессознательное на уровне психики или души, да, он ввел духовное бессознательное. И вот мне кажется, что вот это понятие Ларше, духовного бессознательного, оно очень ёмкое, очень важное и характеризует многих наших современников. Они до сих пор находятся в сфере духовного бессознательного, не понимают, что к чему. Во-первых, не понимают, кто они. Вот вопрос, да. с которого я начала. Кто они и зачем они в этом мире? И вот эти вопросы приводят к тому, что вот человек на пороге своей жизни только находит Бога.
0: А вот
1: если... кто-то и не находит.
0: А если вернуться вот к теме вот этого скорости, да, с которой мы живем, вот вам лично с этим темпом тяжело справляться?
1: Тяжело. Тяжело? Очень тяжело, да. Я человек такой замедленный, не обладаю такими скоростными параметрами своей психики, и мне очень тяжело. Этот же темп нашей современной жизни приводит к суете, и он неестественный. Современный человек в условиях вот этой, особенно начинающейся цифровой цивилизации, он неестественный для человека. И это приводит... Вот мы, психологи, часто говорим, что уже наши дети, у наших детей клиповое сознание какое-то другое, чем у нас. И этим осложняются проблемы детского родительские взаимоотношения, да. мы не понимаем своих детей, а дальше будет дольше, больше. И вот это не только клиповое сознание у наших детей формируется, но еще и вот многое чего происходит. И мы так суетимся и бежим неизвестно куда, что теряем самые важные моменты своей жизни. Общение теряем с коллегами, с друзьями, с друзьями и с нашими детьми, и вот все это противоестественно. И мне кажется, что хорошо было бы жить вот в таком размеренном, естественном темпе жизни, но мегаполис этого не позволяет.
0: А вот получается, что, скажем, вот эта неизбежно надвигающаяся на нас цифровизация, она у вас вызывает больше опасений, чем надежд?
1: Да, конечно.
0: А вот, скажем, все-таки вот эта мысль, мне кажется, очень важная насчет какого-то размеренного темпа. С вашей точки зрения, с точки зрения именно такой психологической, да, психической, здесь, ну, осознается ли это как проблема, и что мы можем с этим что-то сделать или нет? Может быть, человек изменится, и все.
1: Ну, я как психолог сказала бы, что надо дать время человеку адаптироваться к этой технике, к этим новшествам. А сейчас происходит такой процесс активной цивилизации. Все время возникают новые способы, новые устройства. Не привык, не адаптировался к прошлому, еще появилось новое. Особенно вот это на компьютере происходит постоянная смена каких-то программ, и вот к этому очень трудно адаптироваться. Во всяком случае, мне молодые, может быть, проще адаптируются, но мне кажется, что решение проблемы в том, в увеличении времени, в отсутствии вот этой суеты. Скорости. Сегодня говорят много о антропологическом повороте в науке и в обществе. И вот современная цивилизация порождает много новых потребностей. И вот эти потребности во многом неестественные для человека, а лучше бы, как бы, чтобы их не было, с моей точки зрения. Да? То есть есть у человека есть потребность в общении, но сегодня общение стало только в основном с смс-ками. Люди уже не встречаются и не беседуют, даже телефона не хватает, а просто смайлики посылают. Но это же вот это не реализация реализация потребности в общении. Да? Но она упрощается предельно и становится плоской, и не удовлетворяет истинную потребность человека в общении.
0: То есть, получается, потребность не
1: реализуется. Она загоняется в подсознание или куда-то, но она не реализуется. Мы все, многие из нас, наверное, хотят пообщаться вживую с человеком. Вот, и даже у нас сегодня в психотерапии мы вынуждены, многие психотерапевты, давать консультацию онлайн, да, или используя скайпы и всякие другие средства. Хотя все уверены, что общение тет-а-тет, оно эффективнее и лучше. И все коллеги мои об этом говорят. Но они просто вынуждены, или из-за отсутствия вот этой суеты и спешки человек не может найти время, чтобы прийти к консультанту и спокойно поговорить, обсудить свои проблемы.
0: А вот, кстати, вы сказали насчет там онлайн-консультации, но сейчас уже и другие есть вещи, поскольку уже в нашу жизнь активно входят нейросети, то я уже, по крайней мере, я много раз встречал, говорят, что особенно там подростки или там ребят чуть постарше, они используют каких-то там психологов, консультантов, ну, понимая, что это нейросеть. А вот с этой точки зрения нейросеть как консультант-психолог, вот вы как на это смотрите?
1: Негативно, крайне отрицательно. Вот ведь вспомним к нашему разговору об общении, вспомним слова Сент-Экзюпери, который говорил о роскоши человеческого общения. Мы теряем эту роскошь и отказываемся от нее. И общение с нейросетью, не говоря уже о том, что нейросеть может сказать человеку или не сказать, и не почувствовать его переживания. Вот в психотерапии самый главный эффект – эмоциональное переживание, эмпатия, так называемая эмпатия. Если установился контакт между клиентом и психотерапевтом, то это приводит к наибольшей эффективности психотерапии. Вот были исследования, проводились исследования разных видов психотерапии, и там процент в общении высокий, где-то 16%, и у разных видов одинаковый. Но когда исследователи более подробно проанализировали это, они обнаружили, что самая эффективная психотерапия, где есть вот этот эмпатический контакт. Если есть доверие между клиентом и психотерапевтом, то тогда психотерапия оказывается эффективной. А с нейросетью, мне кажется, это невозможно.
2: Парсуна на радио «Вера». В гостях у Владимира Легойды доктор психологических наук Лариса Шеховцова. Прощение.
0: Вы часто сталкиваетесь, общаясь вот с людьми, которые к вам приходят, ну и вообще, там, так сказать, общаясь, с тем, что для человека становится проблемой невозможность простить другого человека?
1: Да, это типичная проблема, да.
0: Вот здесь, скажем, апелляция к тому, что христианин не может не прощать, она помогает?
1: Это относится к реальному должного, но нереального. Человек знает, верующий человек знает, что он должен простить, но не всегда это происходит на эмоциональном уровне. Он говорит слова такие и говорит себе, что я должен, но все равно эмоциональный осадок часто остается. И вот многие говорят, что это не есть прощение, истинное глубинное прощение.
0: А вот тогда вопрос, ведь у вас тоже я встречал вот рассуждения на тему, что есть проблемы духовные, есть психологические, да, и очень опасно, когда мы их путаем, да, и когда там, допустим, священник, не имеющий подготовки психологической, да, какую-то психологическую проблему может начать рассматривать как духовную, ну и так далее, и наоборот. Да? А вот проблема, которую вы очень точно описали, да, что есть вот категория должного, я чувствую, что у меня не происходит, это моя духовная проблема или психологическая? Или это может быть проявление и то, и то?
1: Ну, если мы прощаем глубоко, если не прощаем глубоко, то это проблема духовная. А вот, ну, как, ведь понятие в богословии есть понятие души, понятие двумерии и тримерии. Да. И тримеристы говорят, что есть тело, душа и дух.
0: Дух, да.
1: А вот, а границу между душой и духом разделить вот невозможно. Это возможно только теоретически. Вот мы в православной психологии тоже озадачены этой проблемой. Где душевное, где духовное, особенно при взаимодействии со священником. Вроде мы как бы формулируем, что психолог занимается душой, а священник занимается духом, духовной реальностью. Но практически это невозможно. Иной психолог, иной священник скажет, что я разве не занимаюсь душой? И это он будет прав.
0: Прав.
1: И вот, вот эта грань, разрыв между душевным и духовным провести очень трудно. И также в проблеме общения, где, где-то на психологическом уровне, а где-то и на духовном уровне происходит. Угу. Происходит или не происходит.
0: А вам приходилось, вот, общаясь, допустим, с пришедшим к вам человеком, сказать, что вы знаете, вот здесь это уже не ко мне, так сказать, а к другому специалисту,
1: да,
0: что к
1: священнику. Часто у нас в обществе православных психологов основная деятельность, можно сказать, что мы занимаемся консультированием, и мы часто своих клиентов отправляем к священнику. Но мы знаем, как, какому священнику отправить, потому что не всякий священник может работать совместно с психологом. У нас есть такой священник, который имеет и психологическое образование, и, естественно, духовное.
0: А если пришедший к вам человек, но он не только не церковный, но, может быть, даже и, в общем, не особо верующий, а вы понимаете, что это духовная проблема, ему по-хорошему бы поговорить вот с хорошим священником, вот что вы будете делать? Все равно посоветуете к священнику?
1: Ну, я попытаюсь объяснить ему какие-то проблемы веры, о которых он споткнулся. У меня однажды была клиентка-мусульманка. Я православную психотерапию представляю в виде креста. Если горизонталь креста, это говорить о душевных проблемах, о психологических проблемах. С неверующим человеком можно говорить об этих проблемах. Но рано или поздно разговор переходит в проблему ценностей и смыслов. Это уже вертикаль. И то есть плавно мы можем вывести его на эту вертикаль, вначале говорить о смыслах, а потом уже и говорить больше с ним о вере, и, ну, и видеть, смотреть, видеть, как он реагирует, наш клиент, если мы начинаем разговор о вере. То есть отрицательно закрывается или готов слушать. Тут важен вот этот контакт человеческий, эмоциональный, и реакция на него психотерапевта.
0: А вот еще к вопросу, где сложно разделить, может быть, в жизни. Мы же понимаем, что, опять же, вот, как говорится, в сфере должного, да, мы должны разделять грех и грешника, человека и его поступок и так далее. Вот опять же, это чрезвычайно сложно сделать на практике.
1: Да, это очень сложно.
0: Да.
1: Но это очень мудро.
0: А вот вам лично, если такой личный вопрос мне позволите, удается это разделение проводить?
1: Ну, наверное, первая реакция все-таки про человека, а потом осознаешь, когда вот это разделение, что грех и человек разные вещи, тогда удается примирение какое-то, осознание и видение этого, и в результате разделения. А первая реакция, конечно, эмоциональная. Человек плохой, обвиняет человека.
0: А вот вопрос еще принятия человека. И здесь, я так понимаю, вот эта светская психология тоже отличается от подхода к христианской антропологии, вот принимать человека таким, какой он есть. Да? Uh-huh, то есть в светской психологии, если я правильно понимаю, имеется в виду, что вот, ну, вот, вот такой, вот любите его таким, какой он есть. А мы все-таки говорим о том, что вот какой он есть, это вопрос замысла, да, Божьего, насколько человек его способен.
1: Ну, не совсем.
0: Не так. Совсем так. А как тогда?
1: То есть, если человек живет по замыслу, соответствует за замыслом Бога о нем, то это, во всяком случае, или священник, или психолог опытный понимает. А многие живут не в соответствии со своим замыслом, и они находятся в так называемом экзистенциальном кризисе, вакууме. У них нет смысла жизни, и они не рефлексируют свои ценности, и не рефлексируют свое мировоззрение. И это вот становится большой проблемой, которая опускается вниз на психологическую реальность, на жизненную реальность, и часто приводит к неврозу. Вот как раз Виктор Франк и занимался вот этим динамикой, но не как причиной невроза.
2: Парсуна на радио Вера. В гостях у Владимира Легойды доктор психологических наук Лариса Шеховцова. Любовь.
0: Я хочу начать с вопроса, которому вы уделяли внимание, уделяете. Это тема любви к себе.
1: Это очень болезненная тема для православных психологов.
0: Вот, вот. Скажите, просто, а почему?
1: Потому что наши светские коллеги убеждают своих клиентов, что любовь к себе, любить себя, необходимо любить себя. А священники нам говорят противоположность. Другое ориентируют к противоположному пользу. По полюсу. Я грешный, я никудышный. И вот у нас вначале был у православных психологов, я имею, большой конфликт между той и другой позицией. И мы до сих пор, наверное, многие мои коллеги не решили этот вопрос. Я понимаю коллег, светских коллег, потому что многие современные клиенты, которые к нам приходят, у них вот отрицательная, как мы говорим, я-концепция. Угу. Они очень тревожные, все мы почти невротики на 90%, вот, и имеем тревогу, и другим проявлением тревоги является неуважение к себе. И это негативное состояние. И вот если взять вот эту горизонталь креста, да, да. Один полюс заниженная концепция, а другой полюс завышенная концепция. Угу. Но, как правило, завышенной концепции к любящие себя к нам не приходят, а приходят другие. И если мы будем утверждать, ориентироваться на веру, да, что ты грешный, ты плохой, ты грешник и так далее, педалировать эту проблему, этот полюс, то наш тревожный человек совсем погибнет. И, как правило, наши секулярные психологи пытаются передвинуть его к другому полюсу, но вот теряют при этом часто баланс, вот эту меру. Вот все должно быть сбалансировано, и вот оптимальная зона принятия себя и концепция как раз близко к центру. То есть человека с заниженной концепцией мы повышаем, предлагаем повысить любовь к себе и уважение, а тем, которые не приходят к нам, завышенные концепции, там другие проблемы. Но таких клиентов, как правило, у нас нет. А поэтому возникает конфликт. Если человек верующий придет на исповедь и скажет, что ему психолог порекомендовал любить себя, священник его не поймет и будет его возвращать к тому полюсу. И вот это очень сложная проблема, и необходимо тесное взаимодействие нас, психологов, со священниками, которого пока не очень часто получается.
0: Ну, а мне кажется, что вот описанная вами вот эта позиция священник, она, это же тоже такое упрощение, да, потому что, ну, во-первых, мы из Евангелия знаем о любви к себе, да, это же не психологи придумали. И вот тут я хотел вас спросить, у меня есть такое, может, вполне себе дилетантское суждение, ну, что это значит, это любовь к себе, да, когда мы призваны возлюбить ближнего как самого себя. А, наверное, одна из составляющих этой любви к себе это то, что мы себя все равно прощаем. И вот, может быть, в этом призыве есть призыв к прощению другого, то есть простить другому то, что ты себе-то все равно прощаешь, ты же такой же, в общем.
1: Конечно.
0: Завышенная у тебя самооценка,
1: конечно,
0: заниженная. То есть мы себе даем шанс. Я после какой-то гадости даю себе шанс, а другому не даю.
1: Это очень важный, скажем, прием или направление движения в духовном плане. Да? Вот то, что вы сказали, могут взять на вооружение и психологи, и священники. Мне кажется, тоже так.
0: То есть это не вызывает у вас здесь какие-то...
1: Абсолютно верно. В какой-то мере проявляйте милости к себе. Вот этот человек, замученный тревогой, и все время говорящий себе, что он грешник, необходимо ему проявить в том числе и милости к себе. И вот здесь держать вот тот самый баланс, равновесие, которое очень трудно. Легче скатиться к одному полюсу или к другому. А вот удерживать вот этот баланс, как говорит святые отцы, золотая середина, это лучшее. Вот, и вот эту золотую середину найти в реальной жизни очень трудно. Держаться и выдержать.
0: А вот кто-то у меня был из батюшек, кто занимается тюремным служением. И он сказал, что вот он в тюрьме встречал очень разных людей, ну, по статусу, по возрасту, там, по совершенным преступлениям, естественно. Но, говорит, почти всех их объединяло то, что вот у них есть проблема недолюбленности, да, что вот их они не... Да. Но, а другая моя гостья как-то отважилась на такое обобщение, так вообще большое. Она сказала, что нас всех недолюбили.
1: Да, вот, я согласна.
0: Насколько мы
1: коллегой.
0: Действительно есть дефицит любви вот у нас в жизни, ну, такой какой-то глобальный.
1: Ну, мне кажется, что современное время, можно сказать так, характеризуется оскудением любви. Вот то, что те процессы, которые проходят сегодня в современном мире, они, для них характерно оскудение любви. Это систематическое выражение. Но мне кажется, что это параметры нашего времени. И вот в результате этих духовных процессов или социальных процессов я скорее готова согласиться с коллегой, что все мы недолюбленные, всем не хватает любви. И вот эта глубинная потребность человека в любви и получать любовь, и общение с Богом – это Бог и любовь. И вот тут очень много проблем. Мы психологи православные, часто обнаруживаем такой факт, что и не складывается, не происходит любовь к Богу, потому что не было любви в родительской семье. И вот родительская семья, которая недолюбила ребенка, но родители же бывают разные, и вот недолюбленность ребенка, и ну, у нас такая социальная действительность, что мы фактически все недополучившие любовь. И, может быть, это характеристика времени, что ли, оскудение любви. Но я согласна, что мы все недолюбленные, и нам не хватает в первую очередь любви.
0: А вот, если позволите, такое личное, опять же, измерение темы. Вот любовь родителя, ну, то есть любовь материнская и любовь бабушек, дедушек, она чем отличается?
1: Если субъективный опыт, я хочу сказать, что моя мама любила моего сына больше, чем меня. И я в этом ее повторяю. Я люблю своих внучек больше, чем сына. Как это может быть не окажется прискорбным слышать мои слова это сыну.
0: А говорят иногда, что Просто вот любовь бабушек и дедушек, она такая, ну, безответственная, потому что ты за, как же, за результат не отвечаешь, а любить можешь.
1: Она не только безответственная. Я где-то читала об исследовании, что гениальный ребенок получается, если именно его воспитывали бабушкой с дедушкой. Mm-hmm. Потому что бабушки, дедушки освобождены от этой суеты бесконечного темпа и могут дать своему ребенку, своему внуку больше любви и милости. И это
0: и не
1: самое
0: пытаются
1: главное,
0: его сделать, да, кем-то
1: сделать
0: конкретно.
1: Кем-то, как обычно проецируют родители, вгоняют вот ребенка своего в неосуществленные мечты.
0: Финал у нас. Угу. А вот представьте, что к вам кто-то приходит и говорит, продолжая тему нейросетей. Угу. Вот, Лариса Филипповна, мы тут сделали такую нейросеть, обучили ее на трудах святых отцов, угу, православных психологов, угу, и так далее. Угу. А вот, людей сейчас много с вопросами, они все больше будут обращаться. Давайте мы установим вот такого электронного помощника вам, который ответит на там первые несколько вопросов, а потом человека сориентирует как-то там и так далее. То есть это нейросеть, но такая вот наша нейросеть там православная, да. Да, вот обученная там, так сказать, на правильных текстах. Согласиться нельзя, отказаться. Где вы поставите знак препинания?
1: Согласиться нельзя.
0: Отказаться.
1: Я своих студентов в духовной академии учу, когда читаю курс психотерапии, консультирования, я учу, что надо, вот самое главное в консультировании, это вот первый контакт. Если вот этот первый контакт будет проводить нейросеть, то тогда контакта не будет. А все определяется, успешность консультации определяется с этих первых моментов.
0: Понятно. Спасибо огромное. Это была Лариса Филипповна Шеховцова, а мы продолжим писать «Парсуна наших современников» через одну неделю.
2: «Парсуна» от латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект главного редактора журнала «Фома» Владимира Легойды «Парсуна» на радио «Вера».

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: «Мама, не плачь! Когда я буду епископом, возьму тебя к себе!» Эти слова пятилетнего мальчика у пепелища родного дома казались детской фантазией. Но Антон Гоголюк, будущий священномученик Ануфрий, сдержал свое слово. Герои программы «Вопросы Веры и Фомы» отправятся в путешествие по страницам жизни святого. Станут свидетелями многих чудес и узнают о твердости веры владыки Ануфрия в годы гонений. В эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – настоятель Богоявленского храма в Ярославле, священник Александр Сатомский.
2: Добрый вечер.
1: Я сегодня хотела задать вам вопрос, который меня очень давно как-то интересует, с одной стороны, а с другой стороны, вроде я и читала какие-то объяснения, но они меня почему-то не удовлетворяют. Хочется более полного раскрытия темы. Есть в Евангелии от Луки притча, которая, на мой взгляд, не только меня приводит в состояние некоторого недоумения. Я имею в виду притчу о неверном управителе. Напомню нашим радиослушателям, там речь идет о том, что один менеджер, скажем так, как-то вел дела своего хозяина таким образом, что и себя не забывал. И вот хозяин решил навести ревизию, и ему очень не понравилось то, что он увидел в отчете. И тогда менеджер повел себя несколько нетривиально. Он вынул все расписки должников и начал списывать им часть долга, что совершенно непонятно, потому что если его уличили в том, что он нечист на руку и хозяйское добро отчасти присваивает себе, то в данном случае он как бы усугубляет свою вину. Однако хозяин не только его не наказал, но он его похвалил. И вот тут мозг современного человека закипает и отказывается понимать, что же, собственно говоря, хотел евангелист этой притчей, по крайней мере, в такой ее интерпретации, нам сообщить полезного. Вот вся надежда на вас.
2: Ну, безусловно, я каждый раз оговариваюсь, что не великий специалист в новозаветном тексте, вот, но, скажем так, из общего опыта чтения не могу не заметить первый и самый, наверное, узловой тезис, вне которого вообще весь этот разговор невозможен. Мы должны понимать специфику жанра притчи и не пытаться последовательно толковать ее как какой-либо учительный тезис Христов. Ну, то есть, вот мы, например, видим Нагорную проповедь, и вот здесь каждое конкретное предложение – это вот тот самый тезис. То есть, они прямые, вполне себе недвусмысленные, друг с другом очевидно связанные, то есть, перед нами развернутое последовательное учительство. Когда Христос предлагает притчу, в общем-то, она работает, скажем так, через свое смысловое зерно. То есть самый главный в ней один конкретный посыл. А вся вот эта вот среда, которую рисует Христос, да, как бы все то, в чем развивается, значит, это самое повествование, до некоторой меры и степени все-таки вторично. Вот самый такой как бы радикальный пример того, как мы не понимаем этого и уходим в очень интересные толковательные дебри, это всегда, конечно, притча о богаче и Лазаре, где Христос нам рассказывает про одно, а мы прямо-таки последовательно читаем про совершенно другое. Его разговор про связь закона, да, как бы, и воскресение мертвых, что если Моисею не верят, то если кто из мертвых воскрес, не поверят. И это, очевидно, не абстрактный рассказ об абстрактном Лазаре, а тезис, предваряющий Христово воскресение. Но мы, конечно, отсюда изымаем географию ада, специфику отношений, значит, между теми, кто находится на лоне Авраамовым и, значит, страдает в гиенне, и далее, далее, далее. То есть делаем акцент совершенно не на тех вещах. Вот поэтому и к притча о неправедном домоуправителе, я замечу, это вообще одна из моих самых любимых притч, вот исключительно, она мне лично очень близка, к ней нам нужно подойти с такой же рамкой.
1: Но толкований довольно большое количество, и наиболее популярная мысль, которая в этих толкованиях встречается, это то, что речь идет о том, что мы не понимаем изначальную задачу, которую хозяин поставил перед менеджером. То есть у него в логике толкователей была как раз задача правильного распределения. То есть есть некое благо, принадлежащее хозяину, и задача менеджера – это благо каким-то образом разумно распределять. Вот. Но он распределял в основном как бы вот в свою пользу, а тут спохватился и начал делать, собственно, то, что, в принципе, от него и ожидали. Но я в этих толкованиях, несмотря на то, что они принадлежат очень уважаемым авторитетным богословам разных веков, я вижу некоторую натяжку. Мне кажется, что все-таки это подгонка ответа под условия задачки.
2: Но здесь важный момент, да, как бы сама по себе притча, она и важна парадоксальностью. То есть это, как минимум, какая-то странная ситуация. Ну и больше того, Христос и таким образом реализует вот это учительство в притчах через парадокс, через ударный финал, либо наоборот, просто через настолько какую-то бытовую, вот предельно общую схему, какое-то предельно общее место. Все это должно достичь ума слушателя, да, то есть один разговор, когда, скажем так, человек не книжный, слышит какие-то, опять же, да, вот там тезисы на горной проповеди, сказано древним, а я говорю вам, может, он не больно и в материале, чего сказано древним. Другой разговор, когда он слышит условно о том, что вот радость об обретении царства похожа на женщину, которая потеряла динарий, мела целый день, значит, перевернула весь дом, а уж когда нашла, пошла вплоть до подруг сообщить им про эту радость, хотя те были даже не в курсе, что она что-то теряла. Вот такой образ очень понятен. Также и здесь. Парадоксальность цепляет ум. Мы действительно до сих пор выходим после слышания такого текста с ощущением «ничего себе». Читал, точка, долго думал. Вот это ровно тот эффект, которого Христос хочет добиться. И поэтому скруглять здесь, в общем-то, нечего. Перед нами действительно схема махинации. То есть рассказывать про то, какой домоправитель в целом молодец и честный человек, ну, в общем-то, это, конечно, очень хорошо характеризует толкователей, которые видят во всяком лучше, чем то, чем он является на самом деле. Но по тексту мы видим простую совершенно вещь. Человек приставлен к чужому имуществу, он до этого им распоряжался не самым корректным способом, он и в процессе распоряжается им плюс-минус тоже не вполне корректно. Здесь важная деталь, пожалуй, в том, что хозяин хвалит предприимчивость домоправителя. Вот это для нас тоже как бы, да, узловой тезис. Не то, что он лжец или казнократ или что-то такое, а что в любой ситуации он приискивает какой-то спасающий его ход. То есть для нас, ну, как бы отсюда совершенно очевидный вывод. Спасение – дело не только трудоемкое, но и творчески интересное. И более того, в общем-то, прямо внутри текста мы видим дальше последовательное толкование самим Христом предлагаемое. Часто, когда мы эти стихи читаем, мы не вполне понимаем, что они идут в связке с притчей, и оставляем их как самостоятельный тезис. А как самостоятельный тезис они выглядят очень странно. «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом». Ну, допустим. Допустим, то есть с этим мы еще вполне себе можем согласиться. «Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше?» И тут всегда возникает вопрос, не работает ли это так-то вообще-то в быту ровно наоборот? То есть, как бы, вот если я со своим хоть как-то справляюсь, ну, наверное, мне можно и чужое доверить. Кто же, соответственно, работает в обратной схеме? А это комментарий к притче, который и рассказывает о том, да, как бы к чему Христос ее нам предлагает. Она во многом похожа на притчу о талантах. Просто здесь она чуть радикальней закручена. Там же мы тоже наблюдаем, что хозяин раздает слугам нечто, и по прошествии некоего времени требует от них отчета о распоряжении. Парадоксальность в том, что там имущество умножается, а здесь имущество уменьшается. Но принцип примерно один и тот же. То, чем распоряжаются, не принадлежит распорядителям. И здесь мы видим, домоправитель приобретает себе друзей богатством неправедным, то есть не своим. Он делает так, чтобы получить от них одобрение, улучшить с ними отношения, ну, как вся логика нам текста, да, об этом говорит, и, соответственно, иметь надежду на должность в их домах. Опять же, тут тоже ведь важная деталь, люди, которым он меняет долговые расписки, не очень в контексте, что происходит. То есть они не в курсе про конфликт у хозяина с домоправителем, и поэтому в целом интерпретировать это могут как угодно. Если бы они знали, конечно, за что хозяин домоправителя выгоняет, то тут мы прекрасно понимаем,

0: бы звездочка-сноска, да, дальше притча про таланты нам рассказывает, что его можно умножать. То есть, и посмотрев на свою жизнь, мы, конечно, понимаем, что какие-то усилия к нашим базовым вводным мы в течение жизни, конечно, прилагали, но это приложение к чему-то, к тому, что дано. А вот дальше распоряжение этим самым дает нам какой-то соответствующий результат. Ну, у нас еще с вами вся передача впереди, как бы все уж карты разом раскрывать не буду.
1: Светлый вечер. На радио «Вера».
2: Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим на животрепещущую тему, как распоряжаться чужим богатством. Я думаю, что за неимением собственного это актуально для каждого из нас. Но есть несколько другой ракурс, который предлагается в притче, которая изложена в разных вариантах. Я предпочитаю изложение евангелиста Матфея, притча о неправедных виноградарях. То есть фабула такая же. Есть хозяин, который приобрел виноградник. Нужно, чтобы за виноградником кто-то ухаживал, кто-то им занимался. Нанимаются виноградари. И по мере того, как они занимаются этим виноградником, они проникаются мыслью, что, в общем-то, при чем тут хозяин? Вот есть виноград, они трудятся. Можно же как-то и без хозяина обойтись. И дальше начинается вот эта вот притчевая фабула, когда раз за разом хозяин присылает каких-то своих посланцев, чтобы взять урожай, а вместо этого их либо колотят, либо прогоняют, а когда хозяин присылает сына, в надежде, что хоть это пробудит совесть, его просто убивают. И, в общем-то, казалось бы, логика поведения виноградарей такая же. Но в том варианте, когда мы говорим о управителе, хозяин его хвалит, а здесь целая драма разыгрывается шекспировская. Спрашивается, почему так по-разному Господь смотрит на одно и то же?
0: Ну, здесь все-таки важные детали. Управители виноградника всецело полагают его своим. Домоправитель распоряжается имуществом в некотором объеме. То есть, списывая из расписок, он нигде не говорит, что ты не должен. Более того, в каком-то смысле, это может ведь даже для того, кому списывают долг, немножко свидетельствовать не только домоправителя, но и о хозяине. Мы не особенно понимаем по тексту, хотя логика домоправителя очевидна, чтобы ему было хорошо, чтобы к нему лучше относились. Но может ведь создаться впечатление, что это и хозяин благоволит. Вот у него сегодня такой аттракцион неслыханной щедрости, что он, значит, начинает списывать тут долг направо-налево, облегчать это самое бремя, и тем самым выгораживая себя и помогая, в общем-то, себе, домоправитель, получается, улучшает реноме и хозяина в каком-то объеме. Это как бы возможный сценарий, возможное предположение. Виноградари оставляют все только за собой. Не признают над собой никого. Да, как бы мы и сына-то убиваем для того, чтобы это наследство навсегда осталось нашим, чтобы не было никакого претендента. Вот в этом, в общем-то, и разница. Ну и более того, в притче о виноградарях Христос нам говорит о конкретном институте. Он, в конкретном, скажем так, контексте, имеются в виду религиозные лидеры Израиля. Потому что виноградником Ветхий Завет регулярно называют израильскую общину. Соответственно, виноградари – это те, кто поставлены, чтобы она разрасталась, плодоносила и давала урожай хозяину. Да, то есть, собственно, чтобы в ней прирастали и послушание закону и заповедям, и праведность, и чтобы все это приносилось пред лицо Божие. Соответственно, вот он, кризис в отношениях между хозяином,

0: виноградарями и сыном. То есть это, в общем-то, вот прямая иллюстрация к истории Христа. В данном же случае перед нами все-таки рассказ про частный случай, то есть про одного человека. Здесь Христос это дает как учительство к прямому действию, к прямому подражанию. Виноградари, институт и масса людей, домоправитель – это конкретный ты, читатель, конкретный ты, слушатель. Как те не делай, не оставляй все за собой, как этот поступай. Мудро распорядись не тебе принадлежащим. Те распорядились глупо. Те посчитали, что все их, и чем больше и плотней они это себе присвоят, тем будет лучше. Домоправитель понимает, что ничего не его, но как-то этим попользоваться для сугубого блага всех окружающих, и хозяина, и его самого, и должников в целом можно при тонком, правильном внутреннем устроении.
1: Но если рассматривать эту притчу вместе с притчей о талантах, тогда получается опять не совсем понятно. Ведь когда мы говорим в притче о талантах, что дары Божьи, они, как тоже семя в других там притчах, это некое целостное предназначение, которое человек получает, но не считывает по тем или иным причинам. А что касается расписок, там ведь он не получает это вот как талант для того, чтобы он сам этим распоряжался. Он должен смотреть, чтобы ему должники, не ему, а хозяину должники вернули долг. То есть, в принципе, от него мало что зависит в этом раскладе. То есть он менеджер, он просто следит за тем, чтобы по кредиту вовремя вносили проценты и погашали основное тело долга. Ситуация всем нам хорошо известная. А если человек там по каким-то причинам просрочил ежемесячные выплаты, ему там какие-то санкции предъявляются. Вот задача управителя, на мой взгляд, только в этом. Он, в отличие от притчи о талантах, он ничего не может. Он не может сохранить, потому что там задача другая. Нужно просто, чтобы вернули. И он не может приумножить. Потому что сумма, взятая в долг, оговорена, и как ее можно приумножить. И вот эта вся ситуация, она как раз выбивает тем, что если исходить из рассуждения, что это частная, личная ситуация каждого из нас, то мы себя никак не можем в нее поместить. Мы не понимаем, какую роль мы в ней играем. В притче о талантах понятно. Мы играем роль нерадивых получателей, которым вот дали добро, и мы носимся с ним, как курица с яйцом, мы не знаем, что с ним делать. А здесь непонятна наша функция, как управителей.
0: Ну, во-первых, конечно, да, распоряжение и там, а как бы типы распоряжения разные. Но есть один угол зрения на эту ситуацию, который, мне кажется, идеально ее предмечивает. Оставь нам долги наши, как мы оставляем должникам нашим. Молимся мы каждый день. И вот этот разговор, что должники должны хозяину, а мы им можем чего-то списывать, вот он через эту рамку опредмечивается идеально. Имущество не наше. То есть, скажем так, уходя в дебри, человек, согрешив против нас, ну, очевидно, ведь совершает грех против Бога, против заповеди. И, во-первых, получается, да, должен ему. Но, оказывается, вдруг мы можем как-то поучаствовать в этой ситуации. Причем поучаствовать прямо на взаимовыгодных условиях. Мы прощаем и в отношениях с ним, да, с должником, у нас становится лучше ситуация. И хозяин, как вот вдруг оказывается, это только хвалит. а ты правильно распорядился долгом, не став его ни умножать, ни взыскивать, а вот так вот вдруг понизив. Опять же, да, мы имеем в виду, в этой параллели даже притча прям-таки идеально работает. Мы понимаем, что даже если мы прощаем человеку, да, все-таки, ну, банально, власть оставлять грехи имеет только Бог, и человеку все равно до Бога надо будет дойти. Да, равно как и мы понимаем, когда мы согрешили против человека и помирились с ним, мы на исповедь-то все равно идем. И получается буквально вот слово в слово, как в притче. Сколько у тебя там написано? 100? Ну, пиши 50. То есть ситуацию мы можем улучшить радикально, точно. Если не снять, то улучшить. Ну и, собственно, к вопросу о том, почему, например, эта притча мне лично очень близка. Вот потому что мне кажется, что священническое служение, как никакое другое, это прямо служение неправедного домоуправителя. Мы приставлены к бездне щедрот Господних. Вот к невероятному объему Господних богатств. И, в общем-то, в определенном объеме мы стражи этому богатству, да, как бы мы управители его, и распоряжаемся им, ну, очевидно, по-разному. И наверняка я более чем уверен, что, наверное, все мои собратья согласятся с тем, что есть чего с нас взыскивать от хозяина по разным поводам. Но делаем мы ровно то же самое, что этот человек. Вот мы прощаем не наши долги, не против нас, легко и безболезненно. Да, конечно, сколько ты должен? Иди, ничего не должен. И человек рад, счастлив, к нам исполнен всяческой благодарности, как будто мы ему от своего отдали. А я замечу, ни разу. То есть, и причем не только, кстати, в исповеди. Все, что преподает священник, ему не принадлежит никак. Благословение ли, молитвенные ли труды, таинство ли, еще ли чего-то. Это все хозяина нашего, это вот все серебро Господа моего. Но, тем не менее, если правильно вот на это посмотреть, то оказывается, что и такой подход может быть хозяином благословляем. Молодец. Правильно расточаешь.
1: Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
2: Светлый вечер. На радио «Вера». В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
3: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Светлый вечер на радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле. Вообще, в том, что мы читаем Евангелие, возможно, мы все время хотим безальтернативного ответа. Ну, у нас очень много альтернатив в жизни. Мы от них устаем, нам все время нужно что-то решать и выбирать. Очень хочется открыть книгу и увидеть. Вот у евангелиста Матфея есть такая незатейливая притча о том, как один человек послал с каким-то поручением одного своего сына. И сын сказал: конечно, конечно, папочка, все, все, я сейчас пойду, и не пошел. А тогда он послал другого сына. Другой сын сказал: да отстань ты от меня со своими, вечно вот ты пристаешь не вовремя со своими всякими заданиями. Но поворчал, пошел и сделал. Вот очень хочется, читая Евангелие, видеть в притчах вот такие безальтернативные ответы. То есть, ну, маленькому ребенку понятно, кто тут прав, а кто не прав. И нечего голову ломать с какими-то домоправителями, виноградарями, кому принадлежит, кому не принадлежит. Мне-то что делать? Вот тут понятно. Можно поворчать, но пойти и сделать, будешь молодец. Вот этой безальтернативности в Евангелии практически почти нет. И нужен ключ. И нужно понять, что почему ее нет, почему Господь... Ему же не трудно, он мог бы вот в этом стиле наговорить апостолам ровно все. Все вот в жанре Нагорной проповеди, некие тезисы, и всем было бы хорошо. А тут ломай себе голову, в чем же суть и что он от нас хочет. Почему это важно?
2: Вот ровно потому, чем важна притча как жанр. Ходи и думай, ходи и думай. Да, как, собственно, в Псалтыре, да, говорится о том, что вот слово твое, светильник, значит, путям моим, мысль о Боге является некоторой формой молитвы на самом деле. Да, вот это вот размышление позволяет нам в том числе врасти в Бога. И притчи работают идеальным образом. Мы наблюдаем, насколько они жили в среде даже через череду вторичных источников. У нас есть пример, вот сейчас я его корректно не процитирую, но он вообще-то восходит к Талмуду, где есть разговор про рабби Акиву, значит, одного из важнейших учителей Израиля, не только своего времени, значит, всех времен и народов. И вот на каком-то этапе его заподозрили в христианстве и даже тут немножко взяли под стражу. Потом, конечно, он оправдался, что вы таким злокозненным, значит, заблуждением я не прилежал, отродясь. Он был выпущен. И потом в разговоре с одним из мудрецов, значит, он услышал вопрос: ну ты подумай, ведь Бог, наверное, тебе не зря это дал. Он не прилежал ли ты когда сердцем к чему-нибудь из вот этого еретического? И тот, сильно подумав, вспомнил: точно, на Дамасском рынке подошел ко мне такой-то сын такого-то и сказал: неужели не слышал ты, что... И, по-моему, цитата была такая, что деньги блудницы, внесенные в храмовую сокровищницу, при этом все равно не осветятся, как говорил, собственно, вот Иисус из Назарета. И я подумал, как справедливо это утверждение. Это отголосок речения Христова, который жил в среде, давным-давно не прилежавшей к оригинальному тексту. То есть то, что внимательно, аккуратно, понятно, хранилось в первом христианском поколении и облеклось в формы текстовые, и потом в этом уже передавалось дальше и дальше. Вот мы видим, что в устной, народной, да в данном случае вообще в противоборствующей среде оно жило, и циркулировала еще поколениями. Потому что Раби Акива у нас, если мне не изменяет память, это начало второго века. Ну, то есть времечко уже попрошло. И вот эти притчи, они как раз идеально достигают данной цели. Что хотел сказать? А почему так? Мы даже видим, как апостолы ходят, да, и рассуждают сами с собой. Это сказал он нам потому, что мы с собой хлеба не взяли. Рассуждают они глубокомысленно на слова Христа о закваске фарисейской и саддукейской. И нам кажется, какая глупость. Но невероятно, нам кажется это глупостью только потому, что нам все ответы в тексте даны. А взяв любую более или менее сложную и не вполне протолкованную добуквенно в тексте притчу, мы оказываемся в той ситуации, в которой мы с вами пребываем сегодня. Вот, а почему вот такой поворот сюжета, а не вот такой? А что вот здесь хотел Христос сказать? А почему не вот это? А как это соотносится с другой его мыслью? Это идеальное упражнение для ума. В том смысле, что это упражнение, ну, наверное, одно из самых ценных. Мы здесь, корпя над словом Господним, находимся в единстве с Богом. Его вопрошаем: «Господи, а чего ты хотел сказать? А как ко мне это относится?» То есть в этом смысле Христос идеально достигает любую аудиторию. Пример с двумя братьями. Он находит свою аудиторию. Неважно, что он прост, у Христа разные аудитории. Пример с домоправителем дает задачу для другой аудитории. И так в итоге насыщены и как бы под знаком вопроса ходят все.
1: Можем ли мы сказать, что притчевый жанр, который присутствует и в Ветхом Завете, что это просто как бы наследие определенной культуры и определенного религиозного восприятия именно вот внутри иудейской трактовки вероисповедания? То есть мы знаем массу вариантов притч в фольклоре разных стран. Вот пока росли, читали там сборники «Сказки народов мира», там россыпи притч. Но в чем близость, скажем, притч Соломоновых с притчами Спасителя?
2: А вот здесь это прям-таки идеальный методический вопрос в том ключе, что мы так избалованы притчами Христовыми, что нам кажется, что это прям общее место. На самом деле, в этом смысле Христос уникальный проповедник. На весь Ветхий Завет мы встречаем только две притчи. Это одна притча в книге «Судей» и вторая притча, собственно, в «Царствах». И та, и другая притчи политические. Ну или как минимум завязанные на политический контекст. В «Судьях» это разговор про то, как деревья выбирали себе царя, и ни одно приличное дерево в царе не пошло, потому что у него своих дел навалом. Терновник сказал: «Что вы, конечно, вот я совершенно не занят, а давайте-ка я и поруковожу». Это очевидное и теологическое, и политическое высказывание вообще про ценность царской власти. В, соответственно, «Царствах» притчу у нас предлагает Нафан Давиду. Это притча о единственной овце бедняка. Это нас возвращает к ситуации с Версавией, то есть к греху Давида, когда он отнял чужую жену, отправил мужа на погибель. И, соответственно, Нафан понимает, что в лоб ему ничего по этому поводу не сказать. Может быть, даже и не потому, что он как-то уж совсем страшно боялся царского гнева, хотя это прям сильно не исключенная ситуация, но как минимум потому, что Давид сам себя давным-давно оправдал. Ну, то есть он себе рассказал, почему так вышло, почему он не злодей, и практически что благодетель тут всех и каждого. Да, мы помним, Урия Хиттейнин не был убит Давидом. Он просто оказался в тех военных действиях, в которых оказался недостаточным героем. Ну, мог бы и выйти, как Самсон, против сотен филистимлян с ослиной челюстью и перебить их всех, а он что-то взял и не перебил, возьми да и умри. Ну, что же делать? Вдову явно не надо бросать. И таким образом оказывается, что притча в таком изводе очень редкий формат. И более того, на периоде служения Христова, намного даже более позднем периоде, например, в ранней раввинистической литературе, мы нигде не видим такой притчи. Мы иногда ассоциируем так как раз вот притчи, например, Соломоновы и притчи Христовы, но это два совершенно разных жанра. В этом смысле мы притчу Христову больше могли бы сравнить с басней. То есть это развернутое повествование с ударным финалом. Да, то есть у нас вот рассказывается какая-то история, потом бац, а убийца Дворецкий. Ничего себе, никто не ожидал. Вот под это у нас идеально попадает как раз ветхозаветная притча Нафана, где он тоже последовательно рассказывает историю про овцу-бедняка, и Давид пылает гневом, да как так можно, что это такое за люди, значит, наказать богача, который отнял единственную овечку. И дальше Нафан аккуратненько вбрасывает тезис: «Ты тот богач». И картинка мира Давида переворачивается в секунду времени. Вот так часто делает Христос. А, соответственно, машаль, да, как бы притча, которую предлагает нам текст притч Соломона, это просто афоризм, мы могли бы перевести, да, как бы это некое мудрое высказывание. Оно может быть построено через параллель. Ну, то есть, пойди научись от пчелы, да, то есть, как бы, ага, отсылка, а может и не быть, да, то есть, иногда это может быть какой-то абсолютный трюизм, что-то предельно очевидное, тривиальное из серии, там, Прудковского «Нельзя объять необъятное», то есть, мы, если почитаем притчи внимательно, то мы там увидим много таких мест, да, как бы про то, что вот...
1: Козырей.
2: Да, про то, что условно, значит, трудолюбивому будет чего есть, а глупому не будет чего есть. Ну, как бы прямо так вот нельзя не согласиться. Ну и далее. То есть в этом плане просто на русском, да, мы слышим притчи там и притчи тут, и нам кажется, что это примерно какая-то одна и та же рамка. На самом деле жанрово это совершенно разные вещи.
1: И все-таки притчи Христа, они рождаются в той же самой традиции. Значит, у них какая-то культурная почва должна быть, иначе его бы просто не поняли. Ну, то есть и так не очень понимали, требовалось потом даже собственным ученикам давать толкование, но при этом он раз за разом использовал этот прием, значит, прием работал.
2: Прием, безусловно, работал, но, повторюсь, это сильно авторский прием, потому что сам подход, да, как бы, который Христос им демонстрирует этим самым приемом, это подход инклюзивный. Подход для всех. А мы видим, что в религиозной среде, причем, замечу, не только иудаизма эпохи первого века, а в целом в религиозной среде, как в среде, ну, скажем так, специалистов, существует определенный скепсис по отношению к менее религиозному большинству. Это мы сформулировали предельно мягко, а в Евангелии мы слышим тезис, который, значит, звучит от как раз религиозных специалистов. Народ этот, невежда в законе, проклят он. То есть с кем там разговаривать? Они ничего не понимают. И я замечу, да, вот этот народ сей, это отсылка к выражению на иврите «амхарец» — «народ земли». Ну, то есть простые люди, которые от этой земли-то не разгибались отродясь. Чего там с них спрашивать, чего от них хотеть? Уж характеристики этой категории, а я замечу, это массовая категория, то есть это большая часть народа израильского, в той же самой раввинистической литературе, они прям сильно мрачные. Ну вот прям даже не для эфира. И вдруг оказывается, что Христос к ним обращается, и поэтому выбирает такую форму. Заметим, ведь притчи глубоко бытовые. Даже на тех примерах, когда Христос уходит куда-то, как кажется, вдаль, он делает это тоже для яркости восприятия, вот как в данной сегодняшней притче. «Должен ты 100 мер масла». Это безумный объем. Чтобы его выработать, нужна посадка где-то, по-моему, в 150 примерно оливковых деревьев. Такая, это, соответственно, только один из должников хозяина. Так что там за хозяин? Какими площадями он располагает? Но это как разговор Христа про должника, который был должен 10 тысяч талантов. Тьму талантов. В церковнославянском еще лучше это формулируется. То есть как-то сильно много миллионов до неба. Ну, то есть это количество денег, которым израильский бюджет не мог бы похвастаться, а там человек задолжал. Там, опять же, у служителя должен возникнуть первый вопрос: что же он такое покупал на эти деньги?
3: в чем же были... То есть он страну, что ли, приобретал, да неудачно? Что он их и взять взял, и вернуть не вернул? Но это такая яркая картинка, то есть вот что-то такое невероятное и при этом близкое, что это остается в сознании тут же. И ходит человек, и ходит, и думает, и думает. Опять же, в чем исключительное милосердие педагогики Христа в предложении вообще притчи как формы? Она не обязывающая. Ну, то есть, услышавший Нагорную проповедь, бери и делай. Или услышавший слова Христа в Евангелии от Иоанна после умножения хлебов. Вот когда Христос рассказывает, ну, нет, вы пришли, потому что ели хлеб и насытились. И дальше начинается огромное повествование о его теле. Кто не вкушает мое тело, тот не имеет в себе жизни. Соответственно, реакция собравшихся, кто может это слушать, развернулись и ушли. То есть знание, очевидно, идет рука об руку с ответственностью. И вот на эти огромные аудитории Христос не предлагает излишней ответственности. Ты услышал разговор про вот этого неправильного домоправителя, ты услышал про безумного богача, про богача и Лазаря, там, про еще чего-нибудь. Ты понял или заинтересовался? Ты узнаешь ответ. Мы видим, как Христос дальше толкует не только ученикам, но и оставшимся. Ты не понял, тебя не заинтересовало, ты развернулся и ушел, но притча с тобой жить будет. Ты можешь взыскать этот ответ потом или додуматься до него потом, но она не обязывает тебя ни к чему. Ты не оказываешься в ситуации, в которой ты получил знание, с которым ты не знаешь, что делать.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, проводит сегодня с нами этот светлый вечер. Отец Александр, а мы подошли к теме, казалось бы, совершенно из другого набора, но чрезвычайно актуальной. Смотрите, если притча такова, как вы сформулировали, то ничто не мешает нам на основе этих притч создавать комиксы, поскольку, ну, мы не оскорбляем величие Божье, мы излагаем некие истории, которые излагал он. Это не заповедь, которую нужно принимать к исполнению. Мы вполне можем изобразить это все в картинках. Или применить какую-то еще более изысканную современную форму подачи. Но на протяжении уже десятилетий идет спор такой пока неразрешенный. Где та грань в изложении или в подаче евангельского текста, которая допустима, но за которой начинается его профанация? Вот где надо остановиться?
2: Ну, здесь нужно заметить, что, ну, во-первых, у меня нет ответа на этот вопрос, очевидно. Есть только понимание того, что без практики, ну, то есть без попыток, мы и не обретем эту самую какую-то новую искомую форму. Мы видим, как христианская культура тысячью способов на протяжении 2000 лет предлагает евангельское учение совершенно разным людям, так как бы с, ну, очевидно, заметим, с разной степенью успешности. То есть есть какие-то форматы, которые, будучи крайне оригинальными и, кстати, очень высококультурными, ну, скажем так, массовым продуктом не стали. У нас есть, к примеру, великолепное произведение, по-моему, где-то 5 или 6 века, парафраз на Евангелие от Иоанна, написанный Ноном из Хмима. Это классические греческие стихи. Вот в формате «Гнева богиня воспой, Ахиллеса Пелеова сына». Вот так же только Евангелие. Там, конечно, не без своих сбоев в процессе, то есть там нет-нет, да и проскочат где-нибудь златокудрые галилеяне. Но тут уж, как говорится, автор как мог. это гениальный текст, гениальный. Человеку удалось передать сложнейшее из Евангелий в сложном же жанре. То есть мы понимаем, Евангелие написано сильно на простонародном языке. Как бы супер тезисы они доносят наиболее популярно. Здесь для тонкого интеллектуала все завернули в тонкоинтеллектуальную обертку. Ну, понятно, что этот продукт и не станет массовым никогда. Я подозреваю, что, наверное, у нас сильно много читателей этого текста среди слушателей сегодня вряд ли найдется. А я, кстати, вот очень рекомендую. Я думаю, что многие вообще прям по-другому на текст посмотрят. Но при всем при этом, да, пожалуйста, у нас есть огромный объем вот этой Библии для неграмотных, то есть банально фреска. Замечу по поводу вообще идеи изображения соответствующих сюжетов, да, мы помним, было переломано догматических копий безумное количество. Ну, то есть просто отсылаю всех к истории иконопочитания и иконоборчества. Вот оно. Потом оказалось, что церковь все-таки готова к этой форме, и она на протяжении огромной истории бытования православной церкви оказалась одной из самых востребованных. То есть вот изображение способно передать в каком-то объеме сложнейший смысл текстов.
1: Но здесь у нас получается немножечко подгонка ответа под условия задачки, потому что если мы говорим о фреске, если мы говорим об иконе, если мы говорим о оформлении храма, это сакральное пространство. Мы же, когда говорим о переложении евангельского текста, ну, какой-то его части, в формат комикса, условно говоря, комиксы, там может быть что угодно, там из современной интернет-культуры, мы подразумеваем, что это в профанном пространстве все существует. Поэтому, собственно, и опасение профанации, потому что из сакрального пространства это изображение или там изложение вынуто. Поэтому где грань, за которую опасно переступать?
2: Здесь важный вспоминается тезис на этапе перевода Библии на русский язык, когда один из членов, значит, священного синода, не облеченный саном, рассуждал, не предосудительно ли иметь Библию в домах. Опять к вопросу про вынос из сакрального в профанное. Ну и, соответственно, в качестве ответа все-таки вот тот же самый отец Александр Шмеман достаточно доказательно рассуждает на тему того, что нет, христианство этим и отличается, да, что оно в каком-то объеме даже не, собственно, религия, потому что нет в христианстве сакрального и профанного. Христос приходит в мир, освящая его. Он преподает таинство церкви через предельно профанные вещи, через хлеб, вино, воду, масло. То есть вот, ну, то, с чем человек встречается, просто ежедневно, банально, там, в какой-нибудь вон, римской культуре человек ел в основном хлеб, оливковое масло и какое-то не сильно дорогое вино. Вот это его база, как бы, ежедневного потребления. И вдруг оказывается, что через это Бог готов преподавать тебе невероятные дары самого себя. Соответственно, про переход из, скажем так, одного формата в другой, но тоже простая вещь. Мы наблюдаем эту логику перехода и внутри вот этой долгой традиционной христианской культуры. Более того, в чем, опять же, проблема, да, как бы, почему у нас в свое время так это оказалось остро между иконопочитателями и иконоборцами. Это мы сейчас привыкли видеть икону в формате каких-нибудь поздних камнинов и палеологов, что-то вот такое, Владимирская икона Божьей Матери. Ну, посмотрите, как выглядит никейский ангел, так называемый. Это очень классическое античное изображение. Посмотрите на какие-нибудь фрески в раскопанных Помпеях и на раннюю иконографию в том же самом Риме. И мы увидим, что они идентичны во всем. То есть христианству понадобилось время, чтобы переварить, переговорить, передумать эти формы, чтобы они наиболее тонко соответствовали подаваемым смыслам. Но если их не переговаривать, не передумывать и не переваривать, то с ними ничего и не произойдет. Они так и не станут готовы к передаче этих смыслов. Поэтому очевидно, повторюсь, да, как бы на протяжении всей своей истории христианство продолжает говорить о евангельской вести всеми доступными технически и культурно ему средствами. Но вот я подозреваю, что если Нонна из Хмима не так, чтобы все массово почитали, то страсти Христовы, наверное, посмотрели почти все и каждый. И для огромного объема людей это грандиозное свидетельство о евангельских событиях. Опять же, многие вообще перед собой поставили эти вопросы только вот после такого просмотра. Во время «Она» мы как-то с вами вспоминали мюзикл «Иисус Христос. Суперзвезда».
1: О, да.
2: Еще более, как кажется, неочевидное произведение, которое тоже для многих вообще открыло глаза на факт существования евангельского мира и на личность Христа как такового. Не вопрос про то, как он там изображен, а вопрос про то, что это вдруг стало точкой входа. То есть, а вот тот, о ком здесь говорится так, он на самом деле каков? И таких разговоров точно должно быть много. Не все из них будут успешны. Не все из них будут корректно догматичны, корректно традиционны и далее, далее, далее. Но если их не будет, то есть как бы новые формы выковываются только в процессе ковки. Там будет явно точно много шлака. Но это неизбежно.
1: То есть, если представить себя в толпе апостолов, которые слушают притчи и, прям скажем, довольно оригинально их понимают, то мы вправе сказать, что, скажем, классическая художественная литература, которая ставила себе задачу неких интерпретаций евангельских сюжетов с целью все-таки попробовать дать свое толкование, не богословское. Вот проблема не богословских толкований. Вот есть такие опасные, что ли, предметы, такие как бритва. Например, Иуда Искариот Леонида Андреева. Сейчас, возможно, в нашей аудитории немного найдется людей, которые читали и размышляли над этой книгой. Но, скажем, несколько десятилетий назад, когда ее открывали для себя интеллигентные молодые люди конца 60-х, начала 70-х годов прошлого века, она вызывала в них целую бурю и мыслей, и эмоций, и возражений, и принятий. И я знаю людей, которые через призму этого художественного вымысла и частного восприятия писателя воспринимать начинали евангельское повествование. Потому что чем талантливее изложение, тем сильнее оно может сдвинуть ракурс. Вот когда мы говорим о каких-то новых формах подачи евангельского текста, всегда я вспоминаю вот эту историю, потому что многих моих знакомых в свое время смутила эта книга. Хотя книга, на мой взгляд, великолепная. И ход мысли автора очень близок к современному человеку, которому очень хочется допридумывать за Христа еще очень много чего.
2: Ну, здесь важная вещь. Мы можем в этом смысле даже не ходить за примерами типа Андреева или, соответственно, там булгаковского «Мастера и Маргариты», а пойти и даже по значительно, как кажется, более далеким сюжетам, ну, то есть, условно, взять и вспомнить какого-нибудь всего Достоевского, который в этом смысле все равно идет по евангельской логике. Вот его какой-нибудь там и блудный сын, да, и множество других евангельских образов, к которым он регулярно возвращается. И они никак не артикулированы в тексте. То есть перед нами вот этот гниющий, разлагающийся Петербург, какие-то тут и вот эти социальные низы, и какие-то самые неприглядные, отвратительные, как кажется, вещи, где разыгрывается евангельский притчевый сюжет. Абсолютно, от начала до конца. То есть здесь просто важная мысль, что в принципе все, что хочешь, может стать и мостом, и искушением. Вот любой абсолютно, и текст, и форма, и тип подачи. Опять же, еще раз возвращаясь к иконопочитателям и, соответственно, иконоборцам. За иконоборцами стояла своя часть правды. Они видели, насколько для огромной части аудитории это не мост, а искушение. Насколько для многих на этом и заканчивается богопочитание. То есть иконопочитание равно богопочитание. Поэтому, значит, этот узел надо рубить. Вопрос сложнее. Так как бы формы существуют, ориентируясь, конечно, под корректное восприятие, но и более того, под то, что, в общем-то, они не существуют в вакууме. Всякая форма сопровождается человеком, всякий текст, всякая форма сопровождается интерпретацией, подсказкой, направлением, определенной наводкой. Да, как бы, собственно, евангельский текст у нас почти не существует без комментариев.
1: Ну, одним словом, не зря Спаситель так часто повторял своим ученикам «не бойтесь». По-видимому, нужно припомнить, что это, наверное, относится и к нам. Спасибо огромное за эту беседу. Священник Александр Сатомский, настоятель Богоявленского храма в Ярославле, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
0: «Светлый вечер» на радио «Вера».
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
5: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
0: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин. Это программа «Светлый вечер». Я напомню, что мы в это время всегда делаем такие линейки, 5 программ в течение рабочей недели на одну тему, и на этой неделе тема у нас «Церковные течения и расколы в 20-30-е годы прошлого 20-го столетия», и там действительно все было очень интересно. Мы привыкли, что мы знаем, что где-то были обновленцы, была патриаршая церковь каноническая, а на самом деле даже внутри обновленческих течений все было очень любопытно, многообразно, а помимо этого были и другие. Обо всем об этом вот на нынешней неделе мы говорим и уже говорили, а сегодня у нас сюжет, связанный с Ивановской областью. Там обновленчество было представлено серьезно по разным причинам, и в этих причинах мы будем сегодня разбираться вместе с Алексеем Федотовым, профессором Ивановского филиала Института управления, доктором исторических наук. Алексей Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Почему Иваново? Казалось бы, промышленный центр, советский центр, такой город первых советов, и церковь. Как вообще это можно связать? Потому что в сознании многих людей такой уверенно советский город, фактически одна из таких предполагаемых столиц, ведь была идея в Иваново, насколько я помню, столицу перенести.
2: РСФСР.
1: РСФСР, да, именно РСФСР. То есть этот город, по идее, по замыслу большевиков, должен был быть начисто лишен религиозного присутствия. И, наверное, в какой-то мере это пусть не произошло, но в какой-то период с церковью Иваново все было плохо. Но почему это стало одним из важных центров обновленчества?
2: Ну, потому что это центр новой губернии, во-первых, сначала, да, и в 18-м году образовалась Иваново-Вознесенская губерния, и, скажем так, патриаршая церковь, да, она на это не сразу откликнулась созданием какой-то церковной структуры. Это так и были викариатства Владимирской и Костромской епархии, да. А потом, значит, здесь, в Иваново-Вознесенске, появляется сначала самоуправляемое викариатство Владимирской епархии, причем вот первый епископ Ерофей Померанцев.
1: Это мы уже про обновленцев говорим.
2: Но он еще сначала православный, да. Викарий. Вот он как бы юрьевский был, вот, но что там Юрьев-Польский, какой город, да, и вот он перебирается в Иваново,
1: ну,
2: да,
1: и потом Иран, становится... И рядом ему перебираться-то,
2: да, становится Иваново-Вознесенский. Вот, и здесь он, ну, смотрит...
1: Как... Но он тоже как викарий, что любопытно, у него же титул Иваново-Вознесенский и Юрьевский, то есть он еще на тот момент не,
2: да,
1: был самостоятельным архиереем.
2: Он не был, да, и вообще самостоятельная епархия, она появилась позднее существенно православная, я думаю, так вот, мы дату так не нашли, документ об образовании, но 29-й год, я думаю, почему, потому что это митрополит Павел Кальковский, когда управляющий, а когда в 34-м году вот синодальное решение Временного патриаршего синода патриарха, ну, митрополита тогда Сергия, об создании областных епархий, да, и вот Ивановская значится в числе областных. Но, может быть, немножко пояснить, что такое областная епархия того времени по задумке вот синода. То есть это не просто вот одна вот современная область, одна митрополия, а, например, вот Ивановская областная епархия, она включала бы в себя 4, получается, современных митрополии. Это и Костромская, и Владимир, и Ивановская, и Ярославская.
1: Но это что-то связанное с Ивановской промышленной областью,
2: да,
1: потому что вы,
2: да,
1: называете границы фактически той самой промышленной области, которая и появилась.
2: Да, по сути, но здесь они были, ну, сами епархии намного меньше, то есть чем, ну, в принципе, близко, наверное,
1: к современным. Архиерей должен был быть один.
2: архиерей, один областной, но...
1: Но это мы говорим про каноническую церковь.
2: Да, еще, она это как бы, ну, это практика, потому что, считайте, 34-й год это принято, да, через несколько лет об этом уже было невозможно даже говорить, поэтому эта практика, она не устоялась. Вот, но задумка, она была большая. Вот, что касается обновленцев, да?
1: А, простите, еще тогда вопрос. Если Ерофей Померанцев был тогда назначен как раз в Иваново, мы помним, что 22-й год – это события в Шуе знаменитые, Шуя входила, но понятно, что он был фактически викарием, но Шуя же прямо рядом с Иваново, как-то с ним эти события были связаны?
2: С его да, и он даже вот писали некоторые газеты, что вот он приходил тоже на эти процессы, там присутствовал на вот обвинение государственное вот тех священнослужителей, мирян, которые сопротивлялись изъятию церковных ценностей, но он был такой, скажем, все-таки человек, который хотел именно сделать себе хороший уровень жизни, да, и поэтому он старался идти, ну, в ногу с властью. У него, если взять даже ранее его биографию, когда он учился еще в семинарии, был совсем молодым человеком, то он, как пишут некоторые люди о нем в воспоминаниях, совершил какие-то проступки, после которых его, ну, соученики, те, кто вместе с ним учился, не хотели даже с ним просто общаться. Вот, что именно, это не раскрывается. Вот, но он был такой карьерный человек, принял монашество, стал иеромонахом, архимандритом, потом вот епископом. И когда начался обновленческий раскол, он его, конечно, сразу поддержал. Вот, в Иваново-Вознесенске тогда, да, устав вот этой группы «Живая церковь» был утвержден 24 декабря 1922 года. И заявление, которое было подано ими, оно было зарегистрировано 7 июля 1923 года. Вот, ну, значит, когда этот переходит, епископ Ерофей Померанцев, назначают туда епископа Василия Преображенского, но он не смог воспользоваться этим назначением, и его переводят в Кинешму, другой город современной Ивановской области, на берегу Волги, а туда назначают архиепископа Августина Беляева, вот, который впоследствии уже в Калуге принял мученическую кончину, но в Иваново он недолго тоже служил. Фактически вот он с 23 по 26 год там был, ну и уже потом был арестован. И вот следующий архиерей уже назначается 29 год, митрополит Павел. Вот. Ну и нужно сказать, наверное, что обновленцам им был передан целый ряд православных храмов в Иваново.
1: В Иваново много было храмов?
2: Да, было достаточно много, они были снесены в советское время.
1: Ну, не все. Мы
2: не все, там где-то осталось 7, наверное, да, но больше 10 были снесены. Например, вот им была передана Скорбященская церковь, которая потом была снесена уже в 70-е годы, и потом построена уже другая на ее месте. Вот, потом им была передана Троицкая церковь на окраине во Авдотине, а Покров собор, который потом взорвали, да, где дворец взорвали, искусств сейчас, да. Вот, Преображенский собор одно время, который был кафедральным после войны и до начала 2000-х годов.
1: А, не кафедральный нынче.
2: Да, сейчас Успенский кафедральный стал собор. А вот он использовался одно время вместе, и обновленческой, и православной общиной, тоже такие были.
1: Да, практики. Такие прецеденты были, не только в Иваново, и там как-то делили дни, насколько я понимаю.
2: Вот, причем интересно, вот начальник Ивановского ГУП-отдела АГПУ, он писал, вот даже процитирую, да, о необходимости передачи Покровского собора, что передача является крайне желательной, даже необходимой. Группа, подавшая заявление на передачу, на получение Покровского собора, принадлежит к легализованной советским правительством Синодской церкви, которая пользуется тремя небольшими церквами на окраине города, в то время как Черносотенная Тихонов церковь держит в своих руках центральные храмы города. Ну, то есть, явное было такое покровительство государственной власти на первом этапе.
1: А это тоже 23-й год?
2: Да, это 20-е годы, и нужно сказать, что они тоже писали, вот буквально вот в сентябре 23-го года, ну, вскоре после их регистрации, да, один из секретных документов госорганов, что за последнее время Тихоновщина захлёстывает все больше и больше обновленческое движение, которое идет на убыль, которое только появилось, да, остается лишь благодаря некоторым стойким обновленцам, обновленцы все больше и больше теряют свой авторитет в глазах приверженцев, да, то есть они не успели появиться, они уже начали терять свой авторитет.
1: А тут надо еще ведь сказать, что обновленчество, как мы об этом уже в наших программах говорили не раз, не всегда предполагало обновление богослужебной жизни, перевод языка, богослужение. Очень часто это была просто смена вывески, и очень часто это была просто смена архиерея. То есть были же области, где вообще не было канонической патриаршей церкви, там, например, юг России, в некоторых местах были только обновленцы. И я так понимаю, что в Иваново тоже стремились к этому, там не получилось?
2: Но... ну вот смотрите, фактически, ведь когда архиепископ Августин был арестован, и вот до митрополита Павла, до 29-го года православного епископа не давали назначить какого-то, да?
1: А все приходы были обновленческие?
2: Ну, практически, в общем, во всяком случае...
1: Или какие-то непоминающие.
2: Епископа не было, да, ни викарного, ни этого, ни епархиального. Вот. И здесь нужно еще, наверное, что отметить, что вот 29-й год, как вы сказали, Ивановская промышленная область, и вот обновленцы на это откликаются с проведением съезда, да, где вот присутствуют представители всех четырех губерний, и они вот такую создают структуру, Ивановская митрополитанская область, такая интересная.
1: Митрополитанская.
2: Да, так да. Они, да, митрополитанские управления у них, ну, митрополитанские круга, вот они так это называли. Вот. И, в принципе, ну, они старались идти в ногу с теми, ну, как бы, административными делениями, которые были в государственной власти.
1: Но это уже следующий архиерей, это Иоанн Миртов.
2: Да, это Иоанн Миртов.
1: А можно узнать про судьбу Ерофея Померанцева? А
2: их всех очень много переводили, да, он потом тоже был арестован в итоге.
1: Да, вот я читал, что судьба его не установлена, что после 40-го года сведения о нем теряются. Точно так же, как про...

0: Да. Вот, но
1: пережили они войну или не пережили.
0: Но зато известно вот двух других, которые были после них.
1: Там, да.
0: Это очень яркие два человека. Это обновленческие митрополиты Александр Боярский и второй очень одиозный человек, но мы до него дойдем сейчас.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Алексей Федотов, доктор исторических наук, профессор Ивановского филиала Института управления. Мы говорим про обновленцев в Ивановской области. Это яркая страница в истории нашей церкви, обновленчество. Ивановская промышленная область, обновленческое присутствие там, оно традиционно... Известно скорее специалистам, но когда начинаешь об этом читать, понятно, что очень много ярких страниц, конечно, было. Итак, мы с вами остановились на том, что помимо первых двоих архиереев обновленческих, Ерофея Померанцева и Иоанна Миртова, были еще яркие очень представители. Александр Боярский, кстати, дед Михаила Боярского, нашего знаменитого актера, певца.
0: Да, он родился сам, ну, вот современная территория Польши, это, наверное, да, вот, и он учился, когда в Холмской семинарии, а его оттуда на одно время даже исключали, как пишут некоторых источников, за толстовство и вольнодумство, вот, но потом все-таки его восстановили, он закончил не только семинарию, но закончил еще Петроградскую духовную академию, вот, и он, в общем-то, служил и военным священником. И он очень был такой активный человек в том плане, что он не боялся идти вот в рабочую среду, проповедовать среди рабочих, и он пользовался большим авторитетом. То есть он умел о очень сложных вещах говорить просто, и люди поэтому за ним шли. Даже был такой интересный случай, что когда его арестовали в 20-е годы, вот, то 1400 рабочих подписались за его освобождение. Но это вообще-то нонсенс. Наверное, один из очень редких случаев, и даже Горький писал по этому поводу Ленину. Вот. Ну, он был другом другого известного обновленческого деятеля Александра Веденского. Да? Вот. И они создавали вот еще до появления обновленчества разные такие христианские демократические общества, как они их называли. Они занимались активной такой вот этой общественной деятельностью. И нужно сказать, что вот Александр Боярский тогда священник, затем протоиерей.
1: Ну, в Петрограде служил, да, опять же,
0: да, вот,
1: яркая страница.
0: Он, ну, был... вопреки своим взглядам, достаточно авторитетным человеком и в патриаршей церкви. Вот. Но потом, когда обновленчество появляется, он переходит в обновленчество и становится одним из ключевых деятелей вот этой организации. Вот. Занимает там разные посты, причем нужно сказать, что епископом он становится не сразу, в отличие от многих других обновленцев, а только уже в 30-е годы. Вот, причем он, ну, и входит в их обновленческий синод, не будучи епископом, там становится протопресвитером, он преподает в обновленческой духовной академии, он в Ленинграде настоятель крупных храмов.
1: Про вот. Его ленинградский период в его семье вспоминали, тоже любопытная зарисовка, что он был по духу и по складу ума философ, а в жизни и в быту отличался поразительной непосредственностью, даже наивностью. Он вечно приводил с улицы вокзалов каких-то сирых и убогих, и будучи не в состоянии пройти мимо человеческого горя. И часто эти сиры исчезали из дома, прихватив серебряные ложки. Но это не делало отца Александра менее хлебосольным.
0: Да, он как человек, видимо, все-таки выгодно отличался от многих других деятелей обновленческого движения. Вот, например, Краснов Левитин, да, это известный исследователь обновленчества.
1: И сам тоже, бывший диакон,
0: да, об этом, да, тоже писал.
1: Вот, да, он с ним был хорошо знаком, да, по Ленинграду.
0: Подчеркивая вот эти моменты. А потом, ну, вот там, видимо, обновленческий вот этот митрополит Платонов, да, вот ленинградский, он поспособствовал тому, чтобы его перевели в Кинишму, настоятелем вот этих двух соборов, которые на берегу.

0: Троицкий и Успенский соборы. И он, как обновленческий протопресвитер с 1931 года, настоятель этих соборов, а потом его делают епископом Ивановским, да, уже, и буквально сразу его делают митрополитом. Вот, но он очень недолго в этом качестве служит, потому что его арестовывают органы госбезопасности.
1: Ему вменили то, что вокруг него собирались бывшие ленинградцы, как было сказано, реакционные фашистски настроенные. Это тоже такая, знаете, страница, которая хорошо описана там, исследователей церковных, наверное, Фирсовым. Она описана Красновым, Левитиным очень подробно о высылках. Даже мы, когда смотрим биографии известных ленинградцев, у нас же все советское время говорили, а, ну вот блокада, эвакуированный, родился в эвакуации, но всегда почему-то забывают рассказать о том, что до войны и до блокады и эвакуации была массовая высылка ленинградцев, что, с одной стороны, возможно, спасло их жизни во время войны, потому что они не погибли в блокаду, но, с другой стороны, мы видим много ленинградцев, впоследствии вернувшихся, у них в биографии написано, родился в Уфе, родился в Иваново, родился еще где-то. Это значит, что это как раз, скорее всего, эти люди принадлежали классовым врагам большевиков, которые подлежали высылке из города.
0: Но у профессора Фирса, у него же есть версия о том, что вот митрополит обновленческий Александр Боярский, да, на тот момент протопресвитер обновленческий, из Ленинграда уехал не из-за интриг, да, а то, что Александр Веденский хотел его сохранить как бы от этих преследований, потому что он был очень на виду. То есть такая версия тоже есть.
1: А мог ли он, интересно, сохранить свою жизнь, как и многие другие обновленцы советского периода, потому что даже в целом, я думаю, что среди них к тому моменту было много несогласных с советской властью. Это скорее был такой вынужденный конкордат, а в целом-то люди все понимали и были критично настроены. И вот могли ли они как-то сохраниться? Потому что среди обновленцев тоже множество погибших, расстрелянных, убитых.
0: Да, и ведь вот, например, 1937 год – это массовые репрессии в отношении обновленцев уже в Ивановской промышленной области. Ну, Ивановской области, да, она промышленная в 1936 году разделилась на две, Ивановскую и Ярославскую. Вот. И здесь, наверное, нужно сказать, что вот митрополит Александр, как раз он 1936 год. А в чем разница процессов 1936-1937 год? То, что 1936 год, например, 3-5 лет дают сроки, 1937 год, как правило, это высшая мера наказания. Вот он попал в 1936 год, на 5 лет был осужден. Вот. Но если мы смотрим дальше судьбу этих людей, то они не то чтобы вот прошло это время, они благополучно вышли на свободу, а там уже по месту их отбывания наказания возбуждается новое дело. И вот так же было с ним в 1937 году, и в результате он был расстрелян.
1: Это ярко описано в «Крутом маршруте» Евгения Гинзбурга, которая как раз по политизоляторам и политическим тюрьмам прошла, и ей повезло, она вышла, а вот она очень ярко описывает, как ее сокамерницы. Там всегда был вот этот страх, чего дадут, потому что, ну, понятно, им не говорили, что может быть. Им не говорили, что их обязательно расстреляют, но они понимали, что есть два варианта приговора. Там, это или будет расстрел, как бы приговор не звучал изначально, или это будет этап и лагеря, и все они надеялись, кто молился, молились о том, чтобы это были этап и лагеря.
0: Ну, и про него, вот если говорить, можно еще добавить, что его вдова, она потом, митрополит ленинградский Григорий Чуков, да, хорошо ее знал, его тоже, вот, и он ее потом взял в Ленинградскую духовную академию, где она много лет преподавала иностранные языки, да, уже.
1: А он в Суздале был расстрелян.
0: Вот, да, и она долго тоже не знала об этом, что он был расстрелян.
1: И похоронен, видимо, где-то там же, это уже Михаил Боярский вспоминает, что
0: да,
1: он любит приезжать. Суздаль,
0: он,
1: знаешь, что где-то дед здесь
0: он лежит. Интересно говорил о том, что вот так-то я по родству должен был бы стать священником, да? Уже актер Михаил Боярский, но вот если бы не революция и не вот эти все события. Вот, ну а почему он в 1936 году попал. Здесь сыграл, конечно, я думаю, очень негативную роль другой обновленческий архиерей Николай Автономов. Вот это очень одиозная фигура, человек, который прожил почти 90 лет, и, наверное, про него можно написать приключенческий роман.
1: Ух, да, я вообще думаю, что про него у нас сейчас любят снимать длинные биографические сериалы. Вот про Николая Автономова получился бы увлекательнейший сериал, который можно было бы переводить на разные языки, продавать права на него. Я, знаете, с одной стороны, хочется хорошую научную монографию про Николая Автономова, и вряд ли она будет написана, поскольку это настолько одиозная личность, что многие аспекты его жизни до сих пор засекречены, документы закрыты, там, потому что фигурирует множество людей, связанных с государственной тайной. Но по тем открытым данным, которые мы можем прочитать, даже из этого вот просится какой-то остросюжетный сериал. Но мы давайте про Николая Автономова чуть попозже поговорим. Сейчас небольшой перерыв, буквально минуту. Мы вернемся к нашей программе, в которой мы с Алексеем Федотовым, доктором исторических наук, профессором Ивановского филиала Института управления, обсуждаем феномен обновленчества в Ивановской области. Почему в Ивановской области? Потому что там обновленцы проявили себя ярко. Ивановская промышленная область. С одной стороны, кажется, что церковной жизни там быть не должно, но, с другой стороны, обновленческие архиереи, как на подбор, были яркие, там и обновленческая жизнь тоже была, в отличие от церкви канонической, патриаршей, которая некоторое время там попросту отсутствовала. Вот такие были интриги властей.
2: Светлый вечер. На радио «Вера». Кто раздражается на другого из-за чего-нибудь вещественного, тот ставит этот вещественный предмет выше брата. Но что выше человека? На земле ничто. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.
3: Радио «Вера» – это радио о любви.
4: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
3: Становитесь попечителем Светлого Радио.
4: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
3: Радио Вера. Вместе творим добро.
2: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия. В программе «Места и люди» на радио «Вера». Светлый вечер на радио «Вера».
1: Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Алексей Александрович Федотов, профессор Ивановского филиала Института управления, доктор исторических наук. Мы говорим про обновленцев в Ивановской области в 20-30-е годы. И прежде чем мы поговорим о личности Николая Автономова, потому что тут гораздо шире надо, наверное, говорить, чем просто про Иванова, но это тоже был вот яркий период жизни. А как себя вообще обновленцы в Ивановской области проявляли? Что-то вот было, что их отличало в целом от канонической церкви?
0: Ну, а как они проявляли себя? Они, в общем-то, способствовали закрытию храмов. И митрополит Павел Гальковский тоже, он об этом говорил. А потом, что они что делали? Они просили здания, например, накапливали долг. а его православный, ну, потом государство у них изымало за долги, но не давало другой общине, которая, может быть, и погасила бы этот долг, а закрывала. А они подавали заявление на новый храм. И таким образом вот они способствовали закрытию храмов. Вот. Ну, чем они себя проявили? Ну, разными какими-то тоже аморальными историями, но это тоже малоинтересно, наверное.
1: А какие у них были взаимоотношения с Патриаршей Церковью? Все-таки у Павла Гальковского, у митрополита Павла Гальковского Ивановского были же тоже приходы и в Иваново. Какие-то же сохранялись и в Иваново.
0: А вы знаете, митрополит Павел Гальковский, во многом вот то уголовное дело, которое было в отношении его возбуждено, оно и было связано с тем, что он массово принимал покаяние от обновленцев. То есть они открыто уже приходили, но это уже 30-е годы, конечно.
1: Да. А он присутствовал в Иваново, или у него не было возможности в епархии находиться?
0: Нет, он присутствовал, да, то есть он служил, и после него еще был епископ Борис Воскобойников в 37 году, вот, который тоже уже потом был арестован, осужден, вот.
1: И они в 37-м расстреляли.
0: Да, они оба были, да, да, вот, казнены. Вот, а потом фактически только временно управляющие были митрополиты Анса Соколов, причем экзарх киевский, да, вот этот был временно управляющий Ивановской епархией несколько лет во время войны.
1: Он потом еще был временно управляющий с очень интересным монашеским именем Хрисогон, но тоже погиб в 1938-м. А дальше уже все, да, дальше уже послевоенная история. Алексей Сергеев, одиознейший тоже.
0: Но это, он уже был еще не из первых, там до него было много.
1: Вот. Перед Алексеем Сергеевым?
0: Да.
1: Ну, тоже как временно управляющий, мне кажется, нет?
0: Нет, он не был временно
1: управляющим. Нет, он не был. А до него? А до него разве кто-то был?
0: А, нет, он...
1: Он, мне кажется, то ли был временно...
0: Нет, он был в 37-м году как раз.
1: А, он в 37-м? Да. Да, а потом был перерыв, а вот да, уже все его да, основное служение пришлось на послевоенный период, да, где он себя, конечно, не очень хорошо зарекомендовал.
0: Ну да, он же был и в Казахстане, он
1: и
0: был
1: в Одессе, он
0: и
1: был
0: в Твери, и много да, где, да? Да, да, да. В Твери вот... там это множество газетных всяких публикаций. Но так, в общем-то, 44-й год временно управляющий, это Владимирский архиепископ Анисим Фестинатов, да, тогда епископ. Вот, но мы возвратимся к обновленцам, наверное, да?
1: Да, да. Да, да.
0: Вот, потому что вот этот, действительно, Николай Автономов – это очень одиозный человек, вот, который еще, учась в семинарии, там его не смог ее закончить, был отчислен за пьянство. Вот, но, тем не менее, он вот становится священником, он служит в разных местах, и, в принципе, везде, где бы он ни был, с ним связаны какие-то вот такие негативные истории.
1: Но у него, да, он семинарию не закончил, но он священствовал на юге России.
0: Да.
1: И я так понимаю, что и в обновленчество он попал-то именно там, причем он священником стал... Ну, где-то лет в 27, ну, то есть достаточно молодым, и служил, вот, собственно говоря, от Липецкой нынешней области до Волгограда, меняя места, пока не попал в 23-м году обновленчество.
0: Вот, у него, как обновленца, вот, было очень много нареканий, связанных с материальными хищениями. Ему доверяли, например, крупное свечное производство, которым он злоупотреблял. Потом он церковные ценности тоже активно расхищал и продавал их. Вот, ну, вел такой достаточно свободный образ жизни.
1: А мы сейчас... Ну, время он был женат, у него была семья. Тут, насколько я понимаю, к нему претензий каких-то канонических в плане брачного состояния не было. Ну, разве что он был епископом, будучи женат, в женатом состоянии. Но это уже у обновленцев было естественным. Но он... вот, поступков аморальных было много. И он... любопытно, что он, и это меня всегда в его биографии удивляло, при всех нареканиях, нарекания у него были со стороны всех церковных властей, которые когда-либо к нему относились, при всем при том, он никогда не оставлял практически никогда не оставлял служения до самой смерти, а прожил он какую-то совершенно удивительно долгую жизнь.
0: Да, почти 90 лет, без нескольких месяцев. Да. Причем в Америке умер.
1: Да, но это мы про это сейчас дойдем, потому что, мне кажется, важно даже в формате разговора про ивановских обновленцев о нем подробно.
0: Но в Ивановске обновленцев что он фактически? Его этот митрополит Александр Боярский принял, сделал настоятелем Преображенского вот собора в Иванове, вот, потом поспособствовал его назначению на кафедру.
1: Причем он уже был епископом в этот момент.
0: Да,
1: то есть он в Иваново почему-то попал, его уволили из ряда епархий, которые он, обновленческих, которые он возглавлял. В итоге он не мог найти себе места, его Боярский взял в Иваново и сделал просто настоятелем.
0: Да, и потом поспособствовал, чтобы его сделали епископом, и, вероятно, он же поспособствовал, чтобы его сделали обновленческим архиепископом.
1: В Александрове.
0: Да, епископом имеется в виду, назначили епископом.
1: Ну, назначили на кафедру.
0: Рукоположили.
1: Да, он уже был на тот момент.
0: Да, он был епископом. Вот Александров, по-моему, его поставили, и он ему отблагодарил тем, что на него сделал донос.
1: Да, которому его арестовали, и, скорее всего.
0: Да.
1: И... А документы есть об этом? Потому что много где говорится, и, скорее всего, я так понимаю, что это на основании тех документов, которые были найдены, исследованы в 90-е годы, пока не закрылись.
0: Да, вы знаете, даже вот в самом конце 90-х, я помню, какие-то дела мне давали, вот, например, этого епископа Михаила Постникова.
1: Да.
0: И там вот, например, дают дело, ну, тогда еще посвободнее было, чем сейчас, и там 90% закрыто конвертами листов, то есть их невозможно посмотреть, что там внутри. А сейчас-то это еще, конечно, все строже. И только родственникам, и только очень ограниченная информация. Вот, ну и он здесь фактически в Иваново тоже попадает под каток репрессий, потому что вот обновленцы, они в 1937 году здесь как раз подверглись массовым репрессиям, и в том числе, ну вот мы про них попозже, наверное, скажем, про эти репрессии, да?
1: Да.
0: А закончим с ним. И он тоже попадает, но он как-то очень легко отделался, видимо, благодаря сотрудничеству со следствием активному, да, потому что ряд людей был расстрелян по этому делу, в том числе и последний обновленческий архиерей
1: Ивановский. Часто бывало, часто бывало, что показания-то давали, но при этом потом сами расстреливали.
0: Да, это архиепископ Александр Адвентов, последний вот обновленческий ивановский архиерей, он был расстрелян по этому делу, а этот так избежал, и он, интересно, перебрался в Пятигорск, работал там коммерческим директором мясокомбината, и при этом он впоследствии еще получил у оккупационной администрации нацистской справку, что он православный епископ.
1: Обновленцев уже не было там.
0: Да, и он на этом основании еще потом где-то служил как православный епископ, потом он с немцами перемещался на Запад по мере их отступления.
1: Но сначала он через Украину, там он тоже отметился, он в Украинскую автономную церковь вступил, тоже с какими-то поддельными справками о том, что кто-то где-то его когда-то рукополагал. Я думаю, что там в Украинской автономной церкви его как бывшего обновленческого архиерея не приняли, а так вот как Тихоновского взяли.
0: Да, и он же потом в РПЦЗ пытался тоже так же войти, да?
1: Да, в РПЦЗ вот. Же он даже и... вошел, он даже...
0: Ему, да, митрополит этот Серафим, да?
1: Серафим Ляда, да.
0: Да, давал ему даже свидетельство, что он находится с ним в общении, вот, но потом...
1: Он был женат, он семью не оставлял, семья за ним везде ездила, у него были дети. То ли он как-то это вскрывал от... Потому что в РПЦЗ бы на это глаза никто не закрывал.
0: Но самое-то интересное, наверное, не это. А самое интересное то, что он перешел к католикам.
1: Потом, вот, когда его уже, да, когда его РПЦЗ попросила, я даже не знаю его, насколько я понимаю, каноническим, так как вскрывались подробности его биографии, его сложно было там запретить в служении, поскольку, ну, сразу как бы считалось, что, а он у нас и не был никогда официально, поэтому вот все как бы мы его не знаем. Так он попал в Рим.
0: Да, и причем римский папа его же сделал католическим митрополитом, и это да. так интересная такая вещь, потому что у католиков, ну, невозможно лишить сана, и теоретически он, наверное, является католическим митрополитом, если так брать его статус.
1: Да, но он при этом еще к тому же, любопытно, что был двойным агентом. Он был агентом советской разведки, он был некоторое время агентом гестапо, а потом еще и его подозревали в том, что он был агентом американской разведки.
0: И он очень многих людей, конечно, подставлял, сдавал, и вот американцы его же тоже ведь арестовывали, обвиняли, что он агент советской да. разведки, но вот потом его американский суд оправдал. Вот. Но интересно, что когда вот Рим вот это тоже все вскрыл, эти вещи, его как бы отправили сначала в какой-то монастырь на покаяние, как. Вот. Но это...
1: Дальше, да, вот это любопытная история, что вот, его...
0: Но самое интересное, да. он потом направляется в миссию в Аргентину католиками, и потом он попадает в Штаты, и вот последние годы жизни он служит как просто в приход какой-то католический.
1: Да, нет, но не католический, греко-католический,
0: да?
1: Да.
0: Вот он,
1: до 79-го года
0: да, он служит. То есть это же ведь да. ну, очень поразительная вещь, и его они хоронили как епископа.
1: Да, да, да.
0: То есть он...
1: Фантастическая биография, да, вот из священника бедных сельских приходов предреволюционной России, там, или уже революционной России где-то на Кубани, он, оказывается, через Иваново, через Пятигорск, через Украину, оказывается, в итоге в Питтсбурге, где еще, в общем, 35 лет после войны живет, служит.
0: Да, и тут тоже писали еще, когда он был уже в таком достаточно возрасте, уже за 40 лет, по-моему, даже не в журнале Московской патриархии послевоенном, что вот он ездил по городу на велосипеде с какой-то дамой, говорит, ну, ладно бы, говорит, у обновленцев есть жена, говорит, но это не его жена. Вот, и вот все эти вещи он, ну, может много быть, там но было разных этих вещей.
1: Но по Европе он ездил со своей супругой и детьми. Это вот есть опубликованные воспоминания, что в Варшаву он приезжал с женой и дочерью, и кто у него там еще был, сын, дочь.
0: Да, ну, во всяком случае, действительно, наверное, самая необычная фигура, если брать вообще, в принципе, из обновленцев ивановских. А самая известная, наверное, это митрополит Александр Боярский, обновленческий.
1: Да.
0: Вот. Ну, и здесь, наверное, вот мы про 37-й год должны сказать, да. Ну, как некоторые считали, что это связано вот со сталинской конституцией, в том числе 1936 года, то, что, ну, как бы все получают равные права, в том числе получают и священнослужители эти права, и в первую очередь вот обновленцы, как социально активные люди, они хотят участвовать в выборах в местные советы. И в этом плане вот они проявляют активность. Вот, и чтобы, ну, как сказать, предотвратить вот проникновение этих, как они называли, поповских элементов в советские органы власти, вот развернули такую работу. Вот, ну, а само дело, да, оно как было связано, как они это называли, черная автокефальная церковь, да, такое вот. То есть в 1937 году была выявлена, как они писали, контрреволюционная группа обновленческих епископов, которую возглавлял обновленческий архиепископ Ивановской митрополии Александр Адвентов. И вот они пишут, что в группу входили епископ Серафим Андреевский, епископ Палладий Селецкий, епископ Николай Попехов, архиепископ Николай Автономов, архиепископ Сафроний Ясневич, всего 17 человек. Но нужно сказать, что епископы, они имели в своем административном подчинении достаточно небольшие территории, многие из них исполняли службу либо приходских священников, либо благочинных.
1: То есть они все жили...
0: На территории вот на этой территории... промышленной да, области, да, да, да. да?
1: И служили приходскими священниками?
0: Нет, они как бы епископы, да,
1: ну, но... Нет, а служили они просто как священники.
0: Фактически, да. Да. Они... да.
1: Также, кстати говоря, и в канонической церкви происходило нередко.
0: Нередко, да. Вот. И вот они писали, что деятельность группы выражалась в подготовке обновленческого духовенства верующих, предстоящим выборам в советы по новой конституции, которые участники группы имеют в виду использовать в контрреволюционных целях. В частности, предлагают выдвинуть своих кандидатов в низовой советский аппарат для защиты интересов религии и церкви. На группе обсуждался вопрос о необходимости укрепления приходских советов надежными кадрами, силами с тем, чтобы они в предстоящих выборах могли оказать нужное влияние на верующих в интересах церкви. То есть это вот одно обвинение, да, второе в деле говорилось, что их обвиняли в попытке создания на территории Советского Союза так называемой автокефальной церковной организации, которая имела бы непосредственную связь за границей через восточных патриархов. Как они интересно писали в деле, что влившись филиалом в иностранную церковь, антисоветские элементы имели бы сильную защиту и покровительство заграничных церковных организаций. Но, по сути, автокефалия – это вот термин, который люди знают, вот историю 20-30-х годов, он очень широко, на самом деле, использовался, и даже, ну, какое-то отдельное викариатство, оно провозглашало себя автокефалием. Кстати, в Иваново тогда себя провозгласил автокефальным вот этот как раз архиепископ Алексей Сергеев в 1939 году, узнав об аресте митрополита Сергия тогда, вот, чтобы от него отмежеваться, и он вот тогда себя провозгласил автокефальным, да, ну, и был подвергнут за это прещением тоже, потом покаялся, вот, был восстановлен в церковном служении, вот, ну, здесь, значит, вот, говоря об этом...
1: Но он не был арестован, Алексей Сергеев, в 30-е, как минимум, годы, я не помню, было ли что-то с ним раньше, по-моему, он все-таки когда-то арестовывался.
0: Арестовывался, да, но он...
1: Но отпускался сразу.
0: Да, а вот... он фактически работал на государственные органы полностью.
1: Ну, а кто... Кто там, очень многие работали, но при этом они погибли в большой террор. Алексей Сергеев нет. Алексей Сергеев, он даже не был арестован в 37-38 годах.
0: Но его использовали же для работы вот на территориях уже, которые освобождались, в том числе от немецкой оккупации, да. Вот. Но он был очень удобный такой для государства человек, в том смысле, что он был очень послушен.
1: И у него какие-то очень любопытные назначения все были. Он был в 37-м Вологодским, потом викарием Московской епархии, все в том же 37-м. И вот 37-й, опять же, Иваново. Потом вот этот разрыв с митрополитом Сергием.
0: Долго достаточно был.
1: Да, да, запрещение в священнослужении. И уже через год после этого запрета он снова служит, назначение в Тулу. При этом с... Назначение в Тулу, 40-й год до войны, да, с указом служить в московском храме святителя Николая в Хамовниках. То есть где Тула, где Хамовники. И уже 40-й год, большой террор закончился. Ну, понятно, что репрессии продолжаются, но, по крайней мере, выехать в Тулу он мог. Ну, то есть вот там...
0: Но его же и за границу даже направляли с этими, с определенными,
1: да,
0: заданиями.
1: Да, это потом.
0: Да, после военного времени имеется в виду. Да.
1: Ну, если не считать, в 40-м году он в Молдавии был, но это все-таки уже там советская территория. А потом он после войны, да, после войны он же долгую жизнь прожил. Он в 68-м году скончался, кстати, достаточно не старым человеком, еще лет 20 мог бы прожить.
0: Ну, нет, он больной был очень.
1: Да, он там и назначение у него из-за болезней порой менялись, но дальше у него было, сколько всего у него было после войны. Там Тамбовский – это война, Уфимский – это война, Тула снова – это война, Калуга – временно управляющий – это война, Ярославский, Ростовский после войны, Курский, Белгородский, Челябинский, Златоустовский, Калининский, Кашинский, Великолукский и Алматинский, Казахстанский, и еще потом 10 лет на покое.
0: Да, очень такой тоже... В не очень хорошем смысле яркий человек.
1: Да, да, да.
0: Вот. Но автокефалия, все-таки пояснить для того времени, что это значило. Да? То есть, с одной стороны, это позитивный такой термин, когда православные какие-то епархии или даже викариатство, они себя объявляли автокефальными в силу того, что не могли выйти на связь центр, с центральным, да, руководством, и для того, чтобы не подчиняться местным обновленцам, они говорили о своей временной автокефалии. Это положительный, да, такой момент.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Напомню, что у нас в гостях Алексей Федотов, доктор исторических наук и профессор Ивановского филиала Института управления. Да, отрицательные стороны автокефалии какие?
0: Отрицательные – это вот у обновленцев, например, да, они же разделялись между собой, у них было целый ряд разных групп, потому что каждый из них боролся за власть, каждый из них хотел иметь свой центр, да, вот. И, ну, архиепископа Алексея Сергеева я тоже привел как пример, но это он такой полуанекдотичный, и даже советская пресса над ним смеялась, в общем-то, фельетоны писали по этому вопросу. Вот, так, а вот здесь, если говорить, то в обвинении, как они называли их, против нелегальной контрреволюционной организации церковников, так называемой автокефальной черной церкви, и вот организация эта якобы была создана обновленческим духовенством и ставила перед собой следующие задачи: создать массовую антисоветскую организацию церковников, для чего добиваться объединения всех церковных группировок, систематически организованно вести борьбу с мероприятиями советской власти, добиваясь сохранения церкви в СССР, развертывание активной контрреволюционной агитации с тем, чтобы создать враждебное отношение к существующему строю и тем самым обострить внутреннее положение во время интервенции. И вот интересно, смотрите, обновленцы, да, насаждение тайного монашества как наиболее враждебного контрреволюционного устойчивого кадра организации, ну и вредительство в колхозах, да, то есть вот обновленцы, казалось бы, где и где монашество, да, но тем не менее, видите, такой интересный момент, их обвинили в этом, да, и целый, в общем-то, ряд был расстрелян по этому делу, в том числе епископ Серафим Андреевский, протоиерей Михаил Тархов, протоиерей Александр Никитин, священник Петр Щукин. Вот. Но нужно сказать, что вот еще до этих открытых на них гонений многие из обновленческих иерархов и священнослужителей, они стали приносить покаяние и возвращаться в Патриаршую Церковь. И здесь, конечно, была в Иваново большая роль митрополита Павла Гальковского. Вот причем вот священник Ефимий Преображенский, например, при переходе из обновленчества, он приносил покаяние, где присутствовало свыше 500 человек верующих. Да, то есть большое такое количество, и он заявил, что в обновленце перешел перед насилием органов советской власти, чтобы не подвергаться преследованиям ему лично, также его детям. И с подобными заявлениями выступали и другие.
1: А были какие-то сведения о том, насколько для простых верующих людей, мы все говорим про священников, про архиереев, а вот как простые верующие люди относились к тому, что их приход обновленческий, или их приход патриаршей церкви, или их приход...
0: Я думаю, что массы, они все равно не очень это понимали. И потом, ну, смотрите, вот обновленчество, да, ну, оно как бы угасло совсем-то в 40-е годы, да, когда уж окончательно было принято решение от него отказаться государством.
1: Ну, как умер.
0: Но, по сути, 37-й год уже, оно все.
1: Так же, как и Григорианский раскол,
0: да,
1: то же самое.
0: По сути, 37-й год, то есть 15 лет, да. Вот, поэтому здесь, наверное, нужно говорить еще вот о таком интересном феномене советской эпохи, да, вот что тогда говорили верующие, да, и то есть люди не понимали разницы многие между религиями, да, и противопоставляли вот верующий, неверующий, там, верующий, атеист, а вот эти внутрирелигиозные расхождения, да, они не всегда это люди понимали, и даже более того, ведь самое начало советской власти, они некоторых сектантов поддерживали, некоторые такие религиозные течения, которые запрещались в Российской империи, для того, чтобы, ну, привлечь их последователей на свою сторону.
1: Просто интересен бытовой момент. Два прихода, один патриарх церкви, другой обновленческий, они относительно недалеко друг от друга могут быть. Как общение происходило, как духовенство общалось друг с другом? Но, наверное, на сей счет нет документов никаких.
0: Да, документов, конечно, не сохранилось, но и воспоминаний тоже, поскольку это очень было все-таки время, так ушло это.
1: Потому что священники, которые принесли покаяние и вернулись в Патриаршую Церковь, они, став уже после войны, по прошествии многих лет, те, кто дослужил до этого момента, дожил, они обновленчество рассматривали как какой-то этап в жизни. И да, мне попадались воспоминания московских протоиереев, которые говорили, ну, там, в нашем храме вот тогда-то происходило что-то вот такое, ну, а вот при обновленцах было так, впрочем, ну, и при обновленцах я тоже здесь был настоятелем. То есть для них это просто какой-то этап в жизни, они не воспринимали Это сейчас, наверное, уже в наше время... акценты были расставлены, обновленцы – это раскол, ну, мы там, считаем обновленцев раскольниками, но для людей, которые в этом обновленчестве присутствовали, мы видим, что это было не совсем так. Это скорее была вынужденная мера, которую многие воспринимали как возможность сохранить себя и при всем при том продолжить свое священническое служение. Обновленцы, вот, опять же, это про смену вывесок для них внутренней, воспринимали как смену вывески, потому что идейные обновленцы, которые там хотели действовать в духе самых радикальных преобразований собора 17-18 года, они банально просто до середины 20-х не дожили, многие из них. Причем даже некоторые по естественным причинам, далеко не все там где-то в лагерях или ссылках погибли.
0: Вот, ну, здесь, да, вот я уже сказал же про священника Ефимия, да, который в публичное время покаяния при присутствии 500 людей сказал, что просто под давлением власти он это перешел в обновленчество из страха за свою семью. Поэтому такие прецеденты, они тоже однозначно были. Вот. Ну, а когда они увидели, что обновленчество уже свертывается, ну, тот же, вот, например, епископ Михаил Постников, который в 47-м году был 5 месяцев управляющим Ивановской епархией, потом был арестован.
1: Вот, судьба, к сожалению,
0: да,
1: неизвестна.
0: Ну да, то есть неизвестно, что дальше с ним стало.
1: Но он вышел на свободу. Известно, что в 53-м году он вышел на свободу, а дальше его следы теряются. Почему-то он не продолжил служение.
0: Вот сложно, может, сложно сказать. А вот, но он, когда обращался с прошением, да, с покаянием, да, то ему был такой ответ, что он, ну, как бы не осознает в полной мере вот вообще самой вот этой вещи, то есть вот то, о чем вы сказали, да, и этот патриарх Сергий, да, ему написал резолюцию, наверное, вот ответ на то, о чем вы говорили, да, вот он ему интересно написал, что, к сожалению, докладная записка просителя не обнаруживает достаточной серьезности понимания просителем своего канонического проступка, а потому покаяние просителя недостаточно. Он уходит от обновленцев лишь только потому, что многие из них отказываются небезупречными в своем поведении. Основной грех обновленчества не в том, что не все его представители оказались безупречными в жизни, а в том, что обновленчество, как корпорация или, выражаясь языком канонов, как самочинное сборище, откололось от Святой Церкви и иной алтарь водрузила. Это грех, который не омывается по учению святых отцов даже мученической кровью. Между тем, проситель, ну, допустим, по некоторому недоразумению, пребывал в этом сборище чуть ли не 20 лет, находясь с обновленцами в евхаристическом общении. То есть вот он ему фактически, видите, патриарх Сергий отвечает на ваш вопрос.
1: Вспомним, что патриарх Сергий и сам был некоторое время в обновленчестве.
0: Ну,
1: но он достаточно
0: совсем,
1: рано его покинул.
0: Совсем мало, да, и потом это был момент, когда, ну, еще не совсем это все было понятно, что это такое. То есть вначале...
1: А потом всех принимали.
0: Вначале не было вообще понятно, что такое это обновленчество, да, то есть, ну, нужно понимать, когда вот мы про это говорим, что существовал, во-первых, определенный информационный вакуум, да,
1: интернета не было.
0: Ну, и не только интернета, во-вторых, власти, они, ну, сознательно искажали многую информацию, да, и поэтому вот то, что кто-то был, например, какое-то время в обновленчестве до того, как разобрался, что это такое, это не является, что он обязательно был раскольником, он просто мог там быть, не понимая, что это такого. И тот же патриарх Сергий, тогда митрополит, разобравшись, он выступил с резким осуждением на очень раннем этапе этого.
1: И надо вспомнить еще, что из вот этой новой плеяды архиереев, которая появилась у нас в середине 40-х годов, и на которой впоследствии был выстроен... Они стали фундаментом той церкви, которая впоследствии вот у нас росла, потому что предшественники-то погибли в лагерях в основном, нужно было восстанавливать епископат. И все-таки большинство из этих людей, которых призвали в 40-е годы, большинство из них были как раз из обновленцев.
0: Ну, даже вот Московскую духовную академию возьмем, это первые руководители ее, да, этот и отец Сергий Савинский, да, отец Тихон Попов, да.
1: И они все там не по году, не по два были обновленцами.
0: Были обновленческими деятелями тоже до этого. Вот, но потом покаялись, вернулись в патриаршую церковь.
1: Поэтому, конечно, сложно смотреть на обновленчество именно с точки зрения того, что, ах, вот какими плохими они были, был такой раскол, а вот потом они-то все покаялись. Это житийная история. Вот они все покаялись, осознали свой проступок, принесли покаяние. Если бы у нас обновленчество сохранялось, и митрополит Александр Введенский пожил подольше, и, может быть, был бы какой-то новый виток, вполне возможно, что многие бы в этом обновленчестве и пребывали дальше.
0: Ну, и видите, да, если бы государство их не запретило полностью, да?
1: Ну, да.
0: Ведь как баптисты, например, их же после войны разрешили, они массово начали появляться везде. Вот, поэтому здесь нужно что сказать, что вот обновленцы, они тоже были очень разные, да? И вот это, например, митрополит Александр Боярский и митрополит Тихон Автономов. Это все-таки, да, Николай Автономов, это разный полюс, потому что один это убежденный человек, который, ну, верующий, ну, может быть, неправильно, но искренний в своей вере, да, а другой человек, ну, просто аморальный, которому все равно где быть, хоть директором мясокомбината, хоть католическим митрополитом, лишь бы вот быть при ресурсах.
1: А вот Александр Осипов, например, протоиерей Александр Осипов, он обновленцем никогда не был, и тоже всех бедных, больных спасал, ходил к ним с проповедями, а потом уже после войны в нем что-то сломалось. А он всегда оставался в рамках канонической церкви, насколько я помню.
0: Здесь сложно вот сказать.
1: Да, поэтому тема интересная, история церкви 20 века и вот этого периода, что все сильно переплетено, в этом очень сложно разбираться без должного количества документов в связи с отсутствием этих документов у нас. Но даже на том материале, который есть, мы видим, что картина очень-очень непростая. И вот поэтому мы про это говорим в наших программах. Спасибо. Алексей Федотов, профессор Ивановского филиала Института управления, доктор исторических наук, был у нас. Мы говорили про обновленцев в Ивановской области. Продолжим наши разговоры про религиозное течение 20-30-х годов в последующих программах. Оставайтесь с нами, будьте здоровы, до новых встреч, до свидания.
0: Спасибо.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».

Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Господи, кто в мир грех принес, так что занемог мир и стал добычей смерти? Через врата ума грех в мир вошел. Через ум капля яда просочилась в сердце и душу. Утративший святость и девственность, не троичный уже, единичный, отпадает ум от Святой Троицы и становится четвертым, имя которому небытие, и помышляет о земном, не о божественном. Отделившийся от девства души и святости сердца, становится он тенью Сына Божия, изнанкой мудрости. Тьмою ложится тень на ум и сердце. И когда все трое погружаются во тьму и тлен, образуется несвятая троичность. Тень святой троичности, так же как небытие, призрачная тень бытия. Чем вначале согрешил ум человеческий, Господи? Каким грехом принес он страдания и муку всему роду человеческому? Первым грехом ума стал самообман, вторым – гордость. Чувства приковали человека к ложному, и ложное ум принял за истинное. Самообман месяца отражения в озере за настоящий месяц принимает и спешит поймать отражение. Самообман веревку за змею принимает и бежит от нее. Самообман пса видит отражение, пса в воде, и заставляет лаять на отражение. Самообман о полноте тленной жизни мирской заставляет ум придавать значение миру ложному и заслоняет от него мир истинный. Поистине, самообман ума есть первый грех. И первый грех сей вступает в брак с гордостью, от которого рождаются все грехи и все зло, причиняющие муки и страдания. Господи мой, как вслед за самообманом рождается гордыня! Первооткрыватели прежде неведомого всегда исполняются гордыней. Обманувшийся ум открывает нечто новое и неведомое. Ах, если бы знал он, что открывает гроб свой! Самообман подменяет мир истинный ложным, представляя его открытием нового. Каким губительным помрачением станет для него открытие сие? Открывая мир ложный, самообман закрывает мир истинный и представляет его нереальным. Господи мой, единый сущий, спаси ум мой от грехов сих адских. Истина моя, спаси меня от злосчастного обмана ума моего. Властителю и дородавче всего, что имею и что есмь, избави меня от гордыни, погибели глупцов и безумцев.

0: Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Пчелы по мотивам башкирской народной сказки.
2: Жил в лесу один медведь, который очень любил мед. Без меда он и дня не мог прожить. Стоило ему увидеть в дереве дупло, в котором гудели пчелы, радости этого медведя не было предела. Он тут же забирался вверх по стволу, разорял пчельник и принимался поедать мед. Пчелы облепляли обжору со всех сторон, стараясь его ужалить, но у них ничего не получалось, ведь у медведей мех густой и длинный, а жало у пчел короткое. Если же пчелы начинали медведя чересчур донимать, косолапый спускался с дерева, начинал кататься по земле или залезал в воду. Затем он снова забирался на дерево и до отвала ел медовые соты. Много раз пчелы в лесу меняли дупло, но медведь все равно по медовому запаху разыскивал пчельник. Однажды осенью в лес пришел какой-то человек за дровами и увидел на дереве медведя, который разорил пчельник и пожирал мед из дупла. «Ах ты, косолапый разбойник!» — воскликнул человек. «Значит, ты повадился убивать пчел и есть их готовый мед. Сейчас я тебя проучу». Человек замахнулся на медведя топором, косолапый испугался, спустился с дерева и убежал в лес. А дровосек залез на дерево, поправил улей, привел в порядок соты и отправился домой. Пчелы, видевшие все это, сильно удивились и спросили у пчелиной матки: «Почему этот человек не стал есть наш мед? Может быть, он ему не нравится?» Матка-пчела говорит: «Догоните этого человека и спросите, почему он не съел наш мед». Пчелы так и сделали. Догнали человека, окружили его и начали расспрашивать. «Что ж тут непонятного?» – ответил им человек. «Если бы я сейчас съел или забрал с собой весь ваш мед, вам самим ничего не осталось бы на зиму. Тогда вы погибли бы от голода. Лучше я приду к вам будущим летом, когда у вас будет много меда. Если мне повезет, вы меня им угостите». Вернулись пчелы в дупло и передали матке-пчеле ответ человека. «Впервые слышу, чтобы кто-то подумал о нас, а не только о себе», — сказала матка-пчела и созвала на совет всех пчел. И решили пчелы вместе полететь к тому человеку и просить, чтобы он и впредь оберегал их от медведя. Прилетели пчелы к человеку и говорят: «Возьми нас под свое покровительство, не давай медведю в обиду, а мы тебе за это спасибо скажем и медом будем делиться». «Хорошо», — сказал им человек, — «живите у меня». Он соорудил возле своего дома хороший улей, и пчелы с радостью в него переселились. С тех пор в благодарность за защиту и заботу пчелы угощают людей медом.
0: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: «Всякий, могущий говорить об истине и не говорящий о ней, будет осужден Богом». Так в своих сочинениях размышлял раннехристианский святой

0: Он стремился к истине, хотел познать смысл бытия. Пытаясь удовлетворить это стремление, юный Иустин занялся философией. Он изучил древнегреческих философов, в том числе труды Платона, но не удовлетворился ими. Духовные поиски привели его в город Эфес, где столетием раньше трудились апостолы. И с самого начала христианства существовала община, о которой упоминает в своем послании апостол Павел. В Эфесе Иустин принял христианство. Всю свою дальнейшую жизнь святой Иустин посвятил миссионерству. Обретя, как он писал, единственную твердую и полезную философию, христианскую веру, и он стал истинным любомудрым. Именно так называл себя святой Иустин. Главной целью своей жизни Иустин сделал проповедь Евангелия. Святой Иустин много путешествовал и побывал, в частности, в Александрии. Последние годы своей жизни Иустин, философ, провел в Риме. В столицу мира он приехал, чтобы проповедовать Священное Писание. Здесь он открыл одну из первых христианских школ. Не будучи посвященным в сан, то есть оставаясь мирянином, святой Иустин стал ярким образцом подлинного христианского учителя и миссионера. Талантливый и начитанный, мастерски владеющий словом, он привлек к себе немало учеников, из которых вскоре выделился сплоченный кружок ревнителей Христовых. Один из его учеников, Татиан, называет своего учителя «дивным Иустином», достойным великого изумления. Вокруг школы Иустина-философа объединилась в основном образованная молодежь Рима. Подобная популярность этого великого христианского проповедника и учителя не могла не вызвать протеста со стороны язычников. Главным противником святого Иустина стал философ кинической школы Кресцент. Впрочем, святой Иустин не считал его достойным носить наименование «философ», называя Кресцента «любителем шума», ведь он, нападая на христиан, не соизволил даже самым поверхностным образом ознакомиться с учением. Миссионерская деятельность святого Иустина вызывала недовольство многих язычников, и в итоге Иустин вместе с 6 учениками был арестован по доносу и казнен. Святой Иустин в древней христианской церкви был известен не только как миссионер и учитель, но и как выдающийся писатель. Его литературная деятельность была достаточно активной. Не все его творения дошли до нас, но среди сохранившихся самым масштабным является сочинение «Разговор с Трифоном Иудеем». В диалоге святой Иустин сумел четко оттенить столкновение двух религиозных мировоззрений – христианства и иудаизма. И этот литературный труд – еще один яркий пример миссионерского труда святого Иустина-философа.
1: Свидетели веры. Для тех, кто хочет верить.

служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: домашний кинотеатр.
1: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
2: Я хотел показать, что мне не наплевать на наши отношения. Я купил ей цветы, которые она выбросила. Я выносил ее оскорбления, ее сарказм. Но прошлая ночь была последней каплей. Я приготовил ей ужин, я сделал все, чтобы она поняла, как я к ней отношусь, как я ценю ее. Она плюнула мне в лицо. Она не заслуживает этого, отец. Я не буду продолжать. Как я могу проявлять свою любовь к тому, кто все время ее отвергает?
1: У парня по имени Калеб Холт проблемы с женой. Да что там проблемы? Настоящая катастрофа. Они на грани развода. Кэтрин, супруга Калеба, уже подала документы на расторжение брака. Осталось только подписать их. Но что же произошло? Почему мужчина и женщина вдруг стали чужими? И можно ли что-то изменить? Непростую, тонкую и очень важную тему кризиса семьи и брака затрагивает художественный фильм под названием «Огнеупорный». Фрагмент из него только что прозвучал. Картина американского режиссера Алекса Кендрика вышла на экраны в 2008 году и была очень тепло встречена публикой. Зрителям понравился тот ракурс, с которого режиссер решил взглянуть на проблему. Ведь вопросы, волнующие героев фильма, задают себе время от времени и многие из нас. Как можно любить того, кому больше не нужна твоя любовь? Как любить, если больше не чувствуешь любви в себе самом? Возможно ли это и нужно ли? Идея картины пришла на ум режиссеру Алексу Кендрику во время утренней пробежки. Он встретил молодую семейную пару, которая громко выясняла отношения прямо на улице. И эти отношения явно рушились. В тот момент Алекс почувствовал настоящую боль. И у него возникла идея снять фильм, который помог бы супругам найти верное решение в трудную минуту. Стоит отметить, что Кендрик снимает христианское кино для самой широкой аудитории. Его невероятно жизненные фильмы о простых людях и непростых ситуациях давно полюбились зрителям во всем мире. Калеб Холт, герой ленты «Огнеупорный», работает пожарным. Он бесстрашно бросается в огонь, спасая людей, но в собственной жизни оказывается не настолько решительным. Понимая, что его брак рушится, Калеб бездействует. Лишь в самый последний момент, когда развод уже кажется неизбежным, он обращается за помощью к своему отцу. И тот дарит сыну необычную тетрадь. В ней задания, которые мужчина должен неукоснительно выполнять в течение 40 дней. Например, не говорить жене неприятных слов, сделать ей подарок, организовать романтический ужин. Калеб не уверен в успехе этой затеи, он совсем не чувствует энтузиазма. Но все же нехотя начинает следовать советам из тетради. В одном из эпизодов Калеб признается жене, что не верил в успех.
3: Ты ведь не хотел этого делать, да?
2: Не хотел. Но вдруг я понял, что не понимал, что такое любовь. И как только я это понял, мне захотелось это делать.
1: Любовь – это не чувства и эмоции, а серьезная и постоянная работа. Об этом наш фильм, подчеркивает режиссер картины «Огнеупорный» Алекс Кендрик. А исполнитель главной роли Кир Кэмерон признается, что активно пользуется советами из тетради своего героя в собственной жизни. Эти правила действительно работают. «Говорю вам это, как женатый много лет отец шестерых детей», — уверяет актер. Кстати, тетрадь с советами из фильма впоследствии была издана и стала бестселлером под названием «Решитесь любить». Говорят, с книжных полок магазинов ее смели в мгновение ока. Девизом фильма Алекса Кендрика «Огнеупорный» стали слова «Не бросай товарища во время пожара». Если горит и вот-вот рухнет крепость вашей любви и брака, нельзя разбегаться. как никогда важно быть рядом и бороться друг за друга, уверен режиссер и передает эту уверенность своим зрителям. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр. Радио.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте. У микрофона священник Антоний Борисов. Китайская мудрость утверждает, что тяжело жить в эпоху перемен. Это так, особенно если перемены представляют собой катастрофу национального масштаба. О таких временах говорит нам Псалом 76, что читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Гласа моим ко Господу возвах, гласа моим к Богу и внят мии».
3: «Глас мой к Богу, и я буду взывать. Глас мой к Богу, и Он услышит меня». В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Вспоминаю о Боге и трепещу. Помышляю, и изнемогает дух мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих. Я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Припоминаю песни мои в ночи, беседуя с сердцем моим, и дух мой испытывает, неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его и пресеклось слово Его в рот и рот? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? И сказал я: вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Буду вспоминать о делах Господа. Буду вспоминать о чудесах твоих древних. Буду вникать во все дела твои, размышлять о великих твоих деяниях. Боже, свят путь твой. Кто Бог так великий, как Бог наш? Ты — Бог, творящий чудеса. Ты явил могущество свое среди народов. Ты избавил мышцу народ твой, сынов Иакова и Иосифа. Видели тебя, Боже, воды. Видели тебя воды и убоялись, и вострепетали бездны. Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы твои летали. Глаз грома твоего в круге небесном. Молнии освещали вселенную. Земля содрогалась и тряслась. Путь твой в море, и стезя твоя в водах великих, и следы твои неведомы. Как стадо вел ты народ твой рукою Моисея и Аарона».
4: «Рукою Моисеевою и Ааронию».
1: Псалом 76 был составлен неким Асафом, служителем Иерусалимского храма, накануне страшной катастрофы, захвата и разрушения Иерусалима вавилонскими войсками. Их предводитель, царь Навуходоносор II, велел осквернить и стереть с лица земли главное и единственное ветхозаветное святилище – храм истинного Бога в Иерусалиме. Асаф предчувствовал грядущую беду и просил Бога о милости. «Глас мой к Богу, и буду взывать. Глас мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа». «Рука моя простерта ночью и не опускается, душа моя отказывается от утешения». К сожалению, Асаф был одним из немногих, кто в покаянии молился Богу в те темные дни. Большинство же иудеев искали утешение в грехах, видели спасение в политических интригах, военных союзах. Они совершенно забыли об уроках прошлого, когда Господь помогал в самых сложных ситуациях, видя искренность и чистоту своего народа, но все изменилось к худшему. И автор псалма с горечью задается вопросами: неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? Псалмопевец вспоминает о великих событиях прошлого, когда милость Божия проявлялась в почти безнадежных ситуациях. Например, во время исхода из Египта, когда древние евреи чудом перешли Красное море. Читаем в псалме: «Путь твой в море, и стезя твоя в водах великих, и следы твои неведомы. Как стадо вел ты народ твой рукою Моисея и Аарона». И автор все же не теряет надежды, он взывает к Богу. «Боже, свят путь Твой! Кто Бог так великий, как Бог наш? Ты Бог, творящий чудеса! Ты явил могущество Свое среди народов!» И Господь не сразу, но явил Свои силу и милость. Да, Иерусалим был все же разрушен. Да, храм также не уцелел. Но этот печальный опыт оказался необходимым, чтобы ветхозаветные евреи очнулись наконец-то, отказались от греховных иллюзий, пришли в себя. Урок был, правда, горьким, но он отрезвил древний Израиль, вернул его к общению с Богом. В результате иудеи не исчезли, не растворились в языческом окружении, но выстояли, вернулись из вавилонского плена, отстроили заново Иерусалимский храм. Так они себе и другим людям продемонстрировали, что перемены, даже самые тяжелые, могут принести и добрые плоды, если только имеется желание жить и действовать в согласии с правдой Божией.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение. Радио «Вера».

0: Литература – это совесть общества, его душа. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 10 часов вечера.
1: Сегодня, 13 мая, слушайте фрагменты повести Льва Николаевича Толстого «Детство» и рассказ протоиерея Леонида Крокодинова «Общий друг». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Семья – это не столько я, сколько мы. Прожить жизнь вместе, подобно святым Петру и Февронии Муромским, или ждать своего первенца до глубокой старости, как Иоаким и Анна. Возможно ли такое в наши дни? Как научиться понимать, прощать и принимать друг друга такими, какие мы есть? Духовная и нравственная жизнь в семье, воспитание детей и отношения между поколениями. Главные темы программы «Семейный час». По субботам в 7 часов вечера. «Семейный час» на радио «Вера».
1: Дело дня.
3: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. У священника Леонида Олейника и матушки Яны пятеро детей. В прошлом году семья переехала из Харьковской области, где развернулись военные действия, в Россию. Их сын Богдан до сих пор вспоминает, как во время обстрелов вместе с родителями укрывался в подвале дома. Подросток признается, что особенно испугался, когда взрывной снаряд упал в соседний двор. Оставаться под обстрелами в Харькове было опасно. Супруги приняли решение переехать в Белгородскую область. Отец Леонид и матушка Яна с детьми успели взять с собой только документы. В Белгороде добрые люди пожертвовали семье дачный домик. Но для жизни не хватало нужных в быту вещей. Посуды, средств гигиены, спальных принадлежностей. Помощь беженцам присылали благотворительные организации. Так фонд «Мои друзья» поддержал переселенцев, закупив постельное белье и другие необходимые вещи. Сейчас семья обустроила быт и обжилась на новом месте. Матушка Яна служит сестрой милосердия и помогает переселенцам из приграничных областей – Харьковской, Луганской, Донецкой. Сын Богдан развозит с отцом Леонидом гуманитарную помощь нуждающимся. Радио «Вера» и фонд «Мои друзья» продолжают помогать людям из Белгородской области, которые лишились домов в результате боевых действий. Мы уже смогли приобрести для пострадавших раскладушки, одеяло, подушки, постельное белье и регулярно поддерживаем нуждающихся продуктами и средствами гигиены. Но людям на приграничных территориях по-прежнему необходима помощь. Сейчас есть острая потребность в бытовой химии и гигиенических наборах. Поэтому «Радио Вера» и фонд «Мои друзья» открывают сбор на приобретение 250 таких наборов для жителей Белгородской области. Сделать пожертвование и поддержать доброе дело можно на сайте фонда «моидрузья.орг». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело

0: Вы слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве вместе с Михаилом Хрущевым, преподавателем истории, москвоведом. Здравствуй, Михаил.
2: Здравствуй, Алексей.
1: Мы сегодня отправляемся в Кожевническую слободу. Кожевники, так называемое знаменитое московское место, неподалеку от Павелецкого вокзала. Чтобы туда попасть, мы выходим из станции метро Павелецкая, выход к вокзалу. Собственно, когда мы выйдем к вокзалу, мы идем вдоль него налево до конца, и улица, на которую мы попадаем, она же Кожевническая.
2: Несколько слов о самом вокзале. У нас все вокзалы называются более-менее понятно, да? Есть Киевский вокзал в Киев, есть Курский вокзал в Курск едет.
1: Рижский в Ригу.
2: Рижский в Ригу, да, там Ярославский, Ярослав. Павелецкий. Куда едет Павелецкий вокзал? Куда
1: мы приедем? Я знаю, в Павелец мы приедем. Это маленький разъездной. Я был просто там один раз, много лет назад. Это небольшой населенный пункт, даже, по-моему, не город.
2: В Рязанской
1: области, да. Ну, большой разъездной такой железнодорожный хаб.
2: Да, тут такая история. В конце 19 века была построена частная железная дорога Рязано-Уральская. Она соединяла самые плодородные и богатые провинции от Урала, Среднего Поволжья и до Рязани, и не шла в Москву. И Москва очень от этого страдала, потому что попасть туда на эту дорогу было очень важно, к ней подключиться. Московское купечество обратилось к императору, чтобы разрешили построить железную дорогу. Она была построена, причем на 8,5 месяцев быстрее, чем запланировано. Так мы хотели подключиться к этой дороге. И был открыт Павелецкий вокзал, который первое время, правда, носил название Саратовский. Старое здание вокзала построил архитектор Красовский.
1: Ну, а мы его можем увидеть фрагментами.
2: Да, дело в том, что старенький вокзал, он был небольшой достаточно, и со временем, в связи с ростом там грузоперевозок, количеством пригородных поездов, стал очень тесным. Его в 80-е годы полностью реконструировали, сохранив старый вокзал.
1: Ну, примерно то же самое сделали с Курским, но гораздо менее аккуратно.
2: Ну, вот Павелецкий вокзал, у него была определенная такая сакральная для советского правительства роль, о чем мы сейчас поговорим. Поэтому он был действительно реконструирован очень аккуратно в формах старого вокзала, что вообще странно для архитектуры 80-х годов. Но, тем не менее, что же, какую же роль он сыграл в истории советского государства? Сюда из горок было привезено тело Ленина в январе 24 года. И что интересно, здесь такой пережиток сохранился, музей траурного поезда, в котором сейчас выставка, ну, там стоит поезд, на котором Ленина привезли, и там вокруг очень интересная экспозиция, посвященная вообще истории железных дорог. Не каждый день вы можете увидеть паровоз начала 20 века в таком хорошем состоянии, как в этом музее. Ну, а мы двинемся дальше вдоль трамвайных путей по Кожевнической улице. Ну, собственно, вопрос названия. Почему Кожевники?
1: Ну, надо оставить только корень.
2: Да, здесь занимались кожей, здесь дубили кожу, и тут нужно, когда мы говорим о кожевенном деле, посмотреть, собственно, на карту Москвы. Мы видим, что Кожевники находятся на юго-юго-востоке Москвы, таком около Москвы-реки. Почему так расположены? Почему их нельзя было, Кожевники, расположить где-нибудь в районе метро Баррикадная?
1: Я не знаю.
2: Ну, хорошо, давайте так спросим. Почему у нас нефтеперегонный завод находится в Капотне, а не в Строгино?
1: Объясни нам.
2: Дело в том, что так сложилось, что роза ветров в Москве такая, что чаще дуют ветра с северо-запада на юго-восток, чем наоборот. По этой причине такие производства, как, например, Кожевенное, которым в средневековом городе самое такое ароматное, располагается на дальней окраине к юго-востоку от Москвы. Именно поэтому они здесь с середины 16 века и живут,
1: Кожевники. Все логично.
2: Кожевники тут не первые. До них здесь жили ногайцы. Тут был даже ногайский двор, ногайские татары приходили к Москве.
1: Ногайская
2: здесь
1: степь, можно сразу вспомнить.
2: Да, ногайская. Ну, у ногайцев здесь был ногайский двор. Со временем их сместили.
1: Степи здесь, конечно, не было.
2: Здесь степи не было, зато были ногайцы. Они, в частности, тут торговали конями. Но в 17 веке их конный рынок оттеснили в район Симонова монастыря. Это чуть юго-восточнее, чем Кожевники. А здесь поселились мастера, которые занимались изготовлением кожаных изделий разнообразных. Причем интересно, что в Москве было две кожевенных слободы. Кожевенная, где дубили кожу, и Сыромятная, где работали по другой технологии. Итак, мы знаем Кожевенной слободе с 1547 года. Первое, что мы о ней знаем, это то, что она сгорела во время большого московского пожара. Здесь жило множество Кожевнику была целая слобода, около 200 дворов, это очень много. И что интересно, вообще московская кожевенная промышленность концентрировалась здесь вплоть до 20 века. Фабрика Парижской коммуны тут располагалась, которая производила обувь, и она сформировалась из многих разрозненных мастерских, которые тут были до начала 20 века.
1: Ну вот ее все, на самом деле, с левой стороны мы видим все ее корпуса, а что-нибудь сохранилось, какое-то кожаное производство здесь?
2: Вот не могу знать, я знаю, что большая часть корпусов сейчас используется по совсем другому назначению, зато их можно теперь посмотреть, пройтись, посмотреть на старую промышленную архитектуру.
1: Без всяких проходных.
2: Да, мы же с вами двинемся по Кожевнической улице и обратим внимание на дом номер 8. Это справа у нас, почетной стороне. Здесь располагается кожевенная суконная фабрика Бахрушиных. Знаменитые купцы Бахрушины, московские меценаты, жили здесь совсем недалеко, на улице Бахрушиных, современной. Здесь у них была фабрика. Если мы пройдем еще чуть-чуть дальше, по левой стороне очень симпатичная усадьба Котельникова. Купец Котельников в Москве работал в начале 19 века, занимался ситцем, от него осталась такая вот усадьба начала 19 века. А от нее мы пойдем еще чуть-чуть дальше и увидим очень интересную здание, такое высокое, сейчас его занимает фитнес-центр. Интересно, чем здание? Видно, что оно построено в 30-е годы, обращает внимание, одна деталь.
1: Это фризы сверху.
2: Да, фризы необычные, очень яркие, правда, в очень плохом состоянии.
1: Ну, можно посмотреть фотографии относительно недавних лет, последних перестроечных, может быть, когда их, видимо, то ли подновляли, то ли они еще просто сами по себе были в лучшем состоянии. Там, да, там такая советская бурная индустриальная жизнь.
2: Да, там и труд, и отдых отображены, шахтеры, дирижабли и моющиеся граждане. И вот, собственно, это здание кожевенческих бань. Бани очень большую роль играли в Москве вплоть до там 70-х годов, потому что далеко не в каждом жилье была горячая вода. И в рамках своей такой программы продвижения гигиены и санитарии советское правительство построило большие новые бани во многих рабочих районах. Вот такие симпатичные бани в начале 30-х годов, в 31-33 годах построил архитектор Ивашкевич. До сих пор они работают. Ну, уже не совсем как бани, но...
1: Ну, наверное, там и бани есть, кто его знает.
2: Да, ну, в любом случае, до сих пор здание можно посетить, и оно сохранилось достаточно неплохо.
1: Ничего не скажешь о зданиях, которые через дорогу от этих бань.
2: Да, 18-20 дома. Это палата Лихониных. Чем интересно? Купцы Лихонины вообще знакомы тем, кто часто в Суздале бывает. Там есть дом купцов Лихонина.
1: Дом купца Лихонина, да.
2: Такая суздальская купеческая семья в свое время сдвинулись в Москву, построили здесь производство.
1: А это же нормальная история. Быть купцом в одном из городов нынешнего Золотого Кольца, например, Юрьев-Польским купцом каким-нибудь.
2: Или Гаврилу Посадским.
1: Да, и при этом числится, ну, по месту своего проживания и происхождения, а при этом числится московским уже купцом. Это же быть записным московским купцом значило очень много в то время.
2: Это серьезный статус, да. Ну, и так получалось, что просто в маленьких городах был определенный потолок роста для купца, а здесь, в Москве, безграничные возможности. Лихонины тоже здесь занимались производством сукна, например. Их палаты имеют в основе детали 17-го, начала 18 века, стоят до сих пор, пускай в грустном состоянии. Сейчас мы перейдем улицу и посмотрим на очень интересное здание. Оно немножечко в глубине квартала, с улицы его не видать. Дом 19, корпус 6. Проще даже, наверное, на него с набережной выйти. В любом случае, это здание палат, палат Кожевенной слободы. Когда-то, когда здесь была Кожевенная слобода, здесь был центральное здание, в котором решались самые важные вопросы для слободы, в котором судили, средились, в котором собирали там подати, в котором сидели главы этой кожевенной слободы. Большое здание с одностолбной, очень интересной палатой, которое в советское время было отдано под общежитие. Для того, чтобы площадь помещения увеличить, здание очень варварски отремонтировали, снесли столб, снесли своды, оставили только коробку, внутри которой сделали новые перегородки.
1: Уже так, без всяких сводов.
2: Да, в таком виде это здание просуществовало до второй половины 20 века. В 70-е годы оно вообще стояло в плане на снос. Хотели на его месте поставить насосную станцию или что-то еще такое, связанное с водой, благо рядом вода. А про эти палаты, наверное, стоит сказать, что в 19 и 18 веке, когда не было уже Кожевенной слободы как организации, когда были отдельные только фабрики, здесь расположился такой маленький мытный двор, то есть здесь собирались подати и собирали оплату за перевоз. Дело в том, что здесь была речная переправа через Москва-реку к Новоспасскому монастырю.
1: Напротив совсем, просто через реку Новоспасский.
2: Да, такой вот был билет, можно сказать, билеты здесь приобретались. Очень красивые палаты, стоит их посмотреть, очень хорошо отреставрированы ныне. Дом 21 тоже по нечетной стороне улицы, также имеет в основе палаты 17 века.
1: Сеточкой закрытой.
2: Ну, такая вот, в 17 веке много времени прошло. Пройдемте дальше по Кожевнической улице. Здесь у нас будет поворот, такой вот Новоспасский мост впереди. Правее очень такое помпезное здание, оно же числится по Дербеневской набережной. Большое помпезное здание в сталинском стиле. На его месте когда-то стояла церковь Успения в Кожевниках, которая, к сожалению, была снесена в 30-х годах. А мы с вами свернем во второй Кожевнический переулок. Здесь в переулке находится несколько интересных построек. Например, тут есть музей русских валенок. Не только в Переславль можно съездить за ним, можно и здесь. И здесь же стоит прекрасная церковь Троицы в Кожевнической Слободе, Троицы в Кожевниках. Очень мощное здание, построенное, собственно, на деньги Слободы, на деньги кожевников, богатых людей. В 1680-е годы церковь Троицы, при ней два предела – это Кира и Иоанна, и Параскевы. О чем говорит наличие предела Параскевы?
1: А торговли, видимо, какой-то рядом процветающий.
2: Совершенно верно. Купцов тут полным-полно проживало. Параскева – покровительница торговли. Понятно. И в колокольне, она более поздняя, она уже 20-х годов 18 века, некоторые говорят, что ее построил архитектор Иван Зарудный, предел Михаила Архангела. До революции церковь была главной во всей Слободе. В 30-е годы она была закрыта, в ней разместили жилье, потому что, опять же, места жилого не хватало в городе. А к 70-м годам она пришла в такое достаточно грустное состояние, глав уже не было, колокольня была укорочена, решили сделать концертный зал здесь. Благо, были в Москве церкви концертные залы. Начался ремонт, реставрация, а тут уже пришли 80-е, а тут и 90-е, и церковь сразу передали отреставрированную церковь. До сих пор она действует.
1: Ну, вернее, с тех пор она и действует.
2: С тех пор она действует, да, и можно ее посетить здесь. Очень интересный приход, достаточно знаменитый в Москве.
1: Спасибо, гуляли мы по Кожевнической Слободе вместе с историком, москвоведом Михаилом Хрущевым. А мы прощаемся, любите Москву, гуляйте по ней, наслаждайтесь нашим городом. Спасибо и до встречи.
2: До свидания.
0: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.

сермяжные холсты, угрюмые просторы.

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете повесть Льва Николаевича Толстого «Детство». Читает Аркадий Аверин.
1: Глава первая. Учитель Карл Иваныч. 12 августа 1800, ровно в третий день после дня моего рождения, в который мне минуло 10 лет и в который я получил такие чудесные подарки, в 7 часов утра Карл Иваныч разбудил меня, ударив над самой моей головой хлопушкой из сахарной бумаги на палке по мухе. Он сделал это так неловко, что задел образок моего ангела, висевший на дубовой спинке кровати, и что убитая муха упала мне прямо на голову. Я высунул нос из-под одеяла, остановил рукой образок, который продолжал качаться, скинул убитую муху на пол и, хотя заспанными, но сердитыми глазами, окинул Карла Ивановича. Он же в пестром ваточном халате, подпоясанном поясом из той же материи, в красной вязаной ермолке с кисточкой и в мягких козловых сапогах, продолжал ходить около стен, прицеливаться и хлопать. «Положим, — думал я, — я маленький. Но зачем он тревожит меня? Отчего он не бьет мух около Володиной постели? Вон их сколько. Нет, Володя старше меня. А я меньше всех. Оттого он меня и мучит. Только о том и думает всю жизнь», — прошептал я. «Как бы мне делать неприятности? Он очень хорошо видит, что разбудил и испугал меня, но выказывает, как будто не замечает. Противный человек. И халат, и шапочка, и кисточка какие противные». В то время, как я таким образом мысленно выражал свою досаду на Карла Ивановича, он подошел к своей кровати, взглянул на часы, которые висели над нею в шитом бисерном башмачке, повесил хлопушку на гвоздик и, как заметно было, в самом приятном расположении духа, повернулся к нам. «Auf, Kinder, auf! Zist Zeit, die Mutter ist schon im Saal!» «Вставать, дети, вставать! Пора! Мама уже в зале!» Крикнул он добрым немецким голосом, потом подошел ко мне, сел у ног и достал из кармана табакерку. Я притворился, будто сплю. Карл Иваныч сначала понюхал, утер нос, щелкнул пальцами и тогда только принялся за меня. Он, посмеиваясь, начал щекотать мои пятки. «Ну, ну, фаулензер! Ну, ну, ленивец!» — говорил он. Как я не боялся щекотки, я не вскочил с постели и не отвечал ему, а только глубже запрятал голову под подушки, изо всех сил брыкал ногами и употреблял все старания удержаться от смеха. Какой он добрый, как нас любит, а я мог так дурно о нем подумать. Мне было досадно и на самого себя, и на Карла Ивановича. Хотелось смеяться и хотелось плакать. Нервы были расстроены. «Ах, lassen Sie! Ах, оставьте, Карл Иванович!» — закричал я со слезами на глазах, высовывая голову из-под подушек. Карл Иванович удивился, оставил в покое мои подошвы и с беспокойством стал спрашивать меня, о чем я, не видел ли я чего дурного во сне. Его доброе немецкое лицо, участие, с которым он старался угадать причину моих слез, заставляли их течь еще обильнее. Мне было совестно, и я не понимал, как за минуту перед тем я мог не любить Карла Ивановича и находить противными его халат, шапочку и кисточку. Теперь, напротив, все это казалось мне чрезвычайно милым, и даже кисточка казалась явным доказательством его доброты. Я сказал ему, что плачу от того, что видел дурной сон, будто маман умерла и ее несут хоронить. Все это я выдумал, потому что решительно не помнил, что мне снилось в эту ночь. Но когда Карл Иванович, тронутый моим рассказом, стал утешать и успокаивать меня, мне казалось, что я точно видел этот страшный сон, и слезы полились уже от другой причины. Когда Карл Иванович оставил меня, и я, приподнявшись на постели, стал натягивать чулки на свои маленькие ноги, слезы немного унялись, но мрачные мысли о выдуманном сне не оставляли меня. Вошел дядька Николай, маленький чистенький человечек, всегда серьезный, аккуратный, почтительный и большой приятель Карла Ивановича. Он нес наши платья и обувь. Володе сапоги, а мне, покуда еще несносные, башмаки с бантиками. При нем мне было бы совестно плакать. Притом утреннее солнышко весело светило в окна, а Володя, передразнивая Марью Ивановну, гувернантку сестры, так весело и звучно смеялся, стоя над умывальником, что даже серьезный Николай с полотенцем на плече, с мылом в одной руке и с рукомойником в другой, улыбаясь, говорил: «Будет вам, Владимир Петрович, извольте умываться». Я совсем развеселился. «Sind Sie bald fertig?» «Скоро вы будете готовы», — послышался из классной голос Карла Ивановича. Голос его был строг и не имел уже того выражения доброты, которое тронуло меня до слез. В классный Карл Иванович был совсем другой человек. Он был наставник. Я живо оделся, умылся и еще со щеткой в руке, приглаживая мокрые волосы, явился на его зов. Карл Иванович с очками на носу и книгой в руке сидел на своем обычном месте между дверью и окошком. Налево от двери были две полочки. Одна наша, детская, другая Карла Ивановича, собственная. На нашей были всех сортов книги, учебные и неучебные. Одни стояли, другие лежали. Только два больших тома «Истории путешествий» в красных переплетах чинно упирались в стену. А потом пошли длинные, толстые, большие и маленькие книги. Корочки без книг и книги без корочек. Все туда же. Бывало, нажмешь и всунешь, когда прикажут перед рекреацией привести в порядок библиотеку, как громко называл Карл Иванович эту полочку. Коллекция книг на собственной, если не была так велика, как на нашей, то была еще разнообразнее. Я помню из них три. Немецкую брошюру об унавоживании огородов под капусту, без переплета. Один том истории Семилетней войны в пергаменте, прожженном с одного угла. И полный курс гидростатики. Карл Иванович большую часть своего времени проводил за чтением, даже испортил им свое зрение. Но кроме этих книг и «Северной пчелы» он ничего не читал. В числе предметов, лежавших на полочке Карла Ивановича, был один, который больше всего мне его напоминает. Это кружок из картона, вставленный в деревянную ножку, в которой кружок этот подвигался посредством шпеньков. На кружке была наклеена картинка, представляющая карикатуры какой-то барыни и парикмахера. Карл Иванович очень хорошо клеил, и кружок этот сам изобрел и сделал для того, чтобы защищать свои слабые глаза от яркого света. Как теперь вижу я перед собой длинную фигуру в ваточном халате и в красной шапочке, из-под которой виднеются редкие седые волосы. Он сидит подле столика, на котором стоит кружок с парикмахером, бросавшим тень на его лицо. В одной руке он держит книгу, другая покоится на ручке кресел. Подле него лежат часы с нарисованным егерем на циферблате, клетчатый платок, черная круглая табакерка, зеленый футляр для очков, щипцы на лоточке. Все это так чинно, аккуратно лежит на своем месте, что по одному этому порядку можно заключить, что у Карла Ивановича совесть чиста и душа покойна. Бывало, как досыта набегаешься внизу по зале, на цыпочках прокрадешься наверх, в классную, смотришь, Карл Иванович сидит себе один на своем кресле и со спокойно величавым выражением читает какую-нибудь из своих любимых книг. Иногда я заставал его и в такие минуты, когда он не читал. Очки спускались ниже на большом орлином носу, голубые полузакрытые глаза смотрели с каким-то особенным выражением, а губы грустно улыбались. В комнате тихо, только слышно его равномерное дыхание и бой часов с егерем. Бывало, он меня не замечает, а я стою у двери и думаю: «Бедный, бедный старик, нас много, мы играем, нам весело, а он один-одинешенек, и никто-то его не приласкает». Правда, он говорит, что он сирота, и история его жизни какая ужасная. Я помню, как он рассказывал ее Николаю. Ужасно быть в его положении. И так жалко станет, что бывало подойдешь к нему, возьмешь за руку и скажешь: «Милый Карл Иванович». Он любил, когда я ему говорил так. Всегда приласкает, и видно, что растроган. На другой стене висели ландкарты, все почти изорванные, но искусно подклеенные рукою Карла Ивановича. На третьей стене, в середине которой была дверь вниз, с одной стороны висели две линейки. Одна изрезанная, наша, другая новенькая, собственная, употребляемая им более для поощрения, чем для линевания. С другой — черная доска, на которой кружками отмечались наши большие поступки и крестиками — маленькие. Налево от доски был угол, в который нас ставили на колени. Как мне памятен этот угол! Помню заслонку в печи, отдушник в этой заслонке и шум, который он производил, когда его поворачивали. Бывало, стоишь, стоишь в углу, так что колени и спина заболят, и думаешь: «Забыл про меня Карл Иванович». Ему должно быть покойно сидеть на мягком кресле и читать свою гидростатику. А каково мне? И начнешь, чтобы напомнить о себе, потихоньку отворять и затворять заслонку или ковырять штукатурку со стены. Но если вдруг упадет с шумом слишком большой кусок на землю, право, один страх хуже всякого наказания. Оглянешься на Карла Ивановича, а он сидит себе с книгой в руке и как будто ничего не замечает. В середине комнаты стоял стол, покрытый оборванной черной клеенкой, из-под которой во многих местах виднелись края, изрезанные перочинными ножами. Кругом стола было несколько некрашенных, но от долгого употребления залакированных табуретов. Последняя стена была занята тремя окошками. Вот какой был вид из них. Прямо под окнами дорога, на которой каждая выбоина, каждый камешек, каждая колея давно знакомы и милы мне. За дорогой стриженная липовая аллея, из-за которой кое-где виднеется плетеный частокол. Через аллею виден луг, с одной стороны которого гумно, а напротив лес. Далеко в лесу видна избушка сторожа. Из окна направо видна часть террасы, на которой сиживали обыкновенно большие до обеда. Бывало, покуда поправляет Карл Иванович лист с диктовкой, выглянешь в ту сторону, видишь черную головку матушки, чью-нибудь спину, и смутно слышишь оттуда говор и смех. Так сделается досадно, что нельзя там быть, и думаешь: когда же я буду большой, перестану учиться и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми, кого я люблю. Досада перейдет в грусть, и бог знает от чего и о чем, так задумаешься, что и не слышишь, как Карл Иванович сердится за ошибки. Карл Иванович снял халат, надел синий фрак с возвышениями и сборками на плечах, оправил перед зеркалом свой галстук и повел нас вниз здороваться с матушкой. Глава вторая. Маман. Матушка сидела в гостиной и разливала чай. Одной рукой она придерживала чайник, другую — кран самовара, из которого вода текла через верх чайника на поднос. Но хотя она смотрела пристально, она не замечала этого, не замечала и того, что мы вошли. Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в воображении черты любимого существа, что сквозь эти воспоминания, как сквозь слезы, смутно видишь их. Это слезы воображения. Когда я стараюсь вспомнить матушку такую, какую она была в это время, мне представляются только ее карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и любовь. Родинка на шее, немного ниже того места, где вьются маленькие волосики, шитый белый воротничок, нежная сухая рука, которая так часто меня ласкала и которую я так часто целовал. Но общее выражение ускользает от меня. Налево от дивана стоял старый английский рояль. Перед роялем сидела черномазенькая моя сестрица Любочка и розовенькими, только что вымытыми холодной водой пальчиками, с заметным напряжением разыгрывала этюды Клементи. Ей было 11 лет. Она ходила в

0: приветствием подошел прямо к ручке матушки. Она опомнилась, тряхнула головкой, как будто желая этим движением отогнать грустные мысли, подала руку Карлу Ивановичу и поцеловала его в морщинистый висок, в то время как он целовал ее руку. «Их данке либе! Благодарю, милый Карл Иванович!» И, продолжая говорить по-немецки, она спросила, «Хорошо ли спали дети?» Карл Иванович был глух на одно ухо, а теперь от шума за роялем вовсе ничего не слыхал. Он нагнулся ближе к дивану, оперся одной рукой о стол, стоя на одной ноге и с улыбкой, которая мне тогда казалась верхом утонченности, приподнял шапочку над головой и сказал, «Вы меня извините, Наталья Николаевна». Карл Иванович, чтобы не простудить своей голой головы, никогда не снимал красной шапочки, но всякий раз, входя в гостиную, спрашивал на это позволение. «Наденьте, Карл Иванович, я вас спрашиваю, хорошо ли спали дети?» — сказала маман, подвинувшись к нему и довольно громко. Но он опять ничего не слыхал, прикрыл лысину красной шапочкой и еще милее улыбался. «Постойте на минутку, Мими», — сказала маман Марье Ивановне с улыбкой. «Ничего не слышно». Когда матушка улыбалась, как нехорошо было ее лицо, оно делалось несравненно лучше, и кругом все как будто веселело. Если бы в тяжелые минуты жизни я хоть мельком мог видеть эту улыбку, я бы не знал, что такое горе. Мне кажется, что в одной улыбке состоит то, что называют красотой лица. Если улыбка прибавляет прелести лицу, то лицо прекрасно. Если она не изменяет его, то оно обыкновенно. Если она портит его, то оно дурно. Поздоровавшись со мною, маман взяла обеими руками мою голову и откинула ее назад. Потом посмотрела пристально на меня и сказала, «Ты плакал сегодня?» Я не отвечал. Она поцеловала меня в глаза и по-немецки спросила, «О чем ты плакал?» Когда она разговаривала с нами дружески, она всегда говорила на том языке, который знала в совершенстве. «Это я во сне плакал, маман», — сказал я, припоминая со всеми подробностями выдуманный сон и невольно содрогаясь при этой мысли. Карл Иванович подтвердил мои слова, но умолчал о сне. Поговорив еще о погоде, разговор, в котором приняла участие и Мими, маман положила на поднос 6 кусочков сахару для некоторых почетных слуг, встала и подошла к пяльцам, которые стояли у окна. «Ну, ступайте теперь к папа, дети. Да скажите ему, чтобы он непременно ко мне зашел, прежде чем пойдет на гумно». Музыка, считанье и грозные взгляды опять начались, а мы пошли к папа. Пройдя комнату, удержавшую еще от времен дедушки название «Официантской», мы вошли в кабинет. Глава 3. Папа. Он стоял подле письменного стола и, указывая на какие-то конверты, бумаги и кучки денег, горячился и с жаром толковал что-то приказчику Якову Михайлову, который, стоя на своем обычном месте, между дверью и барометром, заложив руки за спину, очень быстро и в разных направлениях шевелил пальцами. Чем больше горячился папа, тем быстрее двигались пальцы, и наоборот, когда папа замолкал, и пальцы останавливались. Но когда Яков сам начинал говорить, пальцы приходили в сильнейшее беспокойство и отчаянно прыгали в разные стороны. По их движениям, мне кажется, можно бы было угадывать тайные мысли Якова. Лицо же его всегда было спокойно, выражало сознание своего достоинства и вместе с тем подвластности, то есть «я прав, а, впрочем, воля ваша». Увидев нас, папа только сказал «погодите сейчас» и показал движением головы дверь, чтобы кто-нибудь из нас затворил ее. «Ах, боже мой милостивый, что с тобой нынче, Яков?» продолжал он к приказчику, подергивая плечом. У него была эта привычка. «Этот конверт со вложением 800 рублей...» Яков подвинул счеты, кинул 800 и устремил взоры на неопределенную точку, ожидая, что будет дальше. «Для расходов по экономии в моем отсутствии, понимаешь, за мельницу ты должен получить 1000 рублей. Так или нет? Залогов из казны ты должен получить обратно 8000. За сено, которого по твоему же расчету можно продать 7000 пудов, кладу по 45 копеек. Ты получишь 3000». «Следовательно, всех денег у тебя будет сколько? 12000, так или нет?»
1: «Так точно-с», — сказал Яков.
0: Но по быстроте движений пальцами я заметил, что он хотел возразить. Папа перебил его. «Ну, из этих-то денег ты пошлешь 10000 в совет за Петровское». «Теперь деньги, которые находятся в конторе», — продолжал папа. Яков смешал прежде.

0: не 12 тысяч и кинул 21 тысячу. Ты принесешь мне и нынешним же числом покажешь в расходе». Яков смешал счеты и перевернул их, показывая, должно быть, этим, что и деньги 21 тысяча пропадут так же. «Этот же конверт с деньгами ты передашь от меня по адресу». Я близко стоял от стола и взглянул на надпись. Было написано «Карлу Ивановичу Мауэру». Должно быть, заметив, что я прочел то, чего мне знать не нужно, папа положил мне руку на плечо и легким движением показал направление прочь от стола. Я не понял, ласка ли это или замечание. На всякий же случай поцеловал большую жилистую руку, которая лежала на моем плече. «Слушаюсь», — сказал Яков. «А какое приказание будет насчет хабаровских денег?» Хабаровка была деревня Маман. «Оставить в конторе и отнюдь никуда не употреблять без моего приказания». Яков помолчал несколько секунд. Потом вдруг пальцы его завертелись с усиленной быстротой, и он, переменив выражение послушного тупоумия, с которым слушал господские приказания, на свойственное ему выражение плутоватой сметливости, подвинул к себе счеты и начал говорить. «Позвольте вам доложить, Петр Александрович, что, как вам будет угодно, а в совет к сроку заплатить нельзя. Вы изволите говорить, — продолжал он с расстановкой, — что должны получиться деньги с залогов, с мельницы и сена». Высчитывая эти статьи, он кинул их на кости. «Так я боюсь, как бы нам не ошибиться в расчетах», — прибавил он, помолчав немного и глубокомысленно взглянув на попа. «Отчего? А вот извольте видеть. Насчет мельницы. Так мельник уже два раза приходил ко мне отсрочки просить, и Христом Богом божился, что денег у него нет. Да он и теперь здесь. Так не угодно ли вам будет самим с ним поговорить?» «Что же он говорит?» — спросил папа, делая головой знак, что не хочет говорить с мельником. «Да известно что. Говорит, что помолу совсем не было, что какие деньжонки были, так все в плотину посадил. Что ж, коли нам его снять, сударь, так опять-таки найдем ли тут расчет? Насчет залогов, изволили говорить, так я уже, кажется, вам докладывал, что наши денежки там сели, и скоро их получить не придется. Я на медне посылал в город к Ивану Афанасьевичу воз муки и записку об этом деле. Так они опять-таки отвечают, что и рад бы стараться для Петра Александровича, но дело не в моих руках. А что, как по всему видно, так вряд ли через два месяца получится ваша квитанция. Насчет сена, изволили говорить, положим, что и продастся на 3000». Он кинул на счеты 3000 и с минуту молчал, посматривая то на счеты, то в глаза попа с таким выражением: «Вы сами видите, как это мало. Да и на сене опять-таки проторгуем, коли его теперь продавать. Вы сами изволите знать». Видно было, что у него еще большой запас доводов. Должно быть, поэтому папа перебил его. «Я распоряжений своих не переменю», — сказал он. «Но если в получении этих денег действительно будет задержка, то нечего делать, возьмешь из хабаровских, сколько нужно будет». «Слушаюсь». По выражению лица и пальцев Якова заметно было, что последнее приказание доставило ему большое удовольствие. Яков был крепостной, весьма усердный и преданный человек. Он, как и все хорошие приказчики, был до крайности скуп за своего господина и имел о выгодах господских самые странные понятия. Он вечно заботился о приращении собственности своего господина насчет собственности госпожи, стараясь доказывать, что необходимо употреблять все доходы с ее имений на Петровское, село, в котором мы жили. В настоящую минуту он торжествовал, потому что совершенно успел в этом. Поздоровавшись, папа сказал, что будет нам в деревне баклуши бить, что мы перестали быть маленькими и что пора нам серьезно учиться. «Вы уже знаете, я думаю, что я нынче в ночь еду в Москву и беру вас с собою», — сказал он. «Вы будете жить у бабушки, а маман с девочками остается здесь. И вы это знаете, что одно для нее будет утешение — слышать, что вы учитесь хорошо и что вами довольны». Хотя по приготовлениям, которые за несколько дней заметны были, мы уже ожидали чего-то необыкновенного, однако новость эта поразила нас ужасно. Володя покраснел и дрожащим голосом передал поручение матушке. «Так вот, что предвещал мне мой сон», — подумал я. «Дай бог только, чтобы не было чего-нибудь еще хуже». Мне очень-очень жалко стало матушку, и вместе с тем мысль, что мы точно стали большие, радовала меня. «Ежели мы нынче едем, то, верно, классов не будет, это славно», — думал я. «Однако жалко Карла Ивановича. Его верно отпустят, потому что иначе не приготовили бы для него конверта. Уж лучше бы век учиться да не уезжать, не расставаться с матушкой и не обижать бедного Карла Ивановича. Он и так очень несчастлив. Мысли эти мелькали в моей голове. Я не трогался с места и пристально смотрел на черные бантики своих башмаков. Сказав с Карлом Ивановичем еще несколько слов о понижении барометра и приказав Якову не кормить собак, с тем, чтобы на прощание выехать после обеда послушать молодых гончих, папа, против моего ожидания, послал нас учиться, утешив, однако, обещанием взять на охоту. По дороге наверх я забежал на террасу. У дверей на солнышке, зажмурившись, лежала любимая борзая собака отца, Милка. «Милочка», — говорил я, лаская ее и целуя в морду, — «мы нынче едем. Прощай. Никогда больше не увидимся». Я расчувствовался и заплакал.
1: На радио «Вера» вы слушаете повесть Льва Николаевича Толстого «Детство». Читает Аркадий Аверин.
0: Глава 4. Классы. Карл Иванович был очень не в духе. Это было заметно по его сдвинутым бровям и потому, как он швырнул свой сюртук в комод, и как сердито подпоясался, и как сильно черкнул ногтем по книге диалогов, чтобы означить то место, до которого мы должны были вытвердить. Володя учился порядочно. Я же так был расстроен, что решительно ничего не мог делать. Долго бессмысленно смотрел я в книгу диалогов, но от слез, набиравшихся мне в глаза при мысли о предстоящей разлуке, не мог читать. Когда же пришло время говорить их Карлу Ивановичу, который, зажмурившись, слушал меня, это был дурной признак, именно на том месте, где один говорит «Wo kommen Sie hier?» — «Откуда вы идете?», а другой отвечает «Ich komme vom Kaffeehause?» — «Я иду из кофейни?» Я не мог более удерживать слез и от рыданий не мог произнести «Haben Sie die Zeitung nicht gelesen?» — «Вы не читали газету?» Когда дошло дело до чистописания, я от слез, падавших на бумагу, наделал таких клякс, как будто писал водой на оберточной бумаге. Карл Иванович рассердился, поставил меня на колени, твердил, что это упрямство, кукольная комедия — это было любимое его слово. Угрожал линейкой и требовал, чтобы я просил прощения, тогда как я от слез не мог слова вымолвить. Наконец, должно быть, чувствуя свою несправедливость, он ушел в комнату Николая и хлопнул дверью. Из классной слышен был разговор в комнате дядьки. «Ты слышал, Николай, что дети едут в Москву?» — сказал Карл Иванович, входя в комнату. «Как же, слышал». Должно быть, Николай хотел встать, потому что Карл Иванович сказал «Сиди, Николай», и вслед за этим затворил дверь. Я вышел из угла и подошел к двери подслушивать. «Сколько ни делай добра людям! Как-нибудь привязан, видно, благодарности нельзя ожидать, Николай», — говорил Карл Иванович с чувством. Николай, сидя у окна за сапожной работой, утвердительно кивнул головой. «Я 12 лет живу в этом доме, и могу сказать пред Богом, Николай», продолжал Карл Иванович, поднимая глаза и табакерку к потолку, «что я их любил и занимался ими больше, чем ежели бы это были мои собственные дети. Ты помнишь, Николай, когда у Володеньки была горячка? Помнишь, как я 9 дней, не смыкая глаз, сидел у его постели? Да, тогда я был добрый, милый Карл Иванович, тогда я был нужен. А теперь, — прибавил он иронически, улыбаясь, — теперь дети большие стали. Им надо серьезно учиться. Точно они здесь не учатся, Николай».
2: «Как же еще учиться, кажется», — сказал Николай, положив шило и протягивая обеими руками дратвы.
0: «Да, теперь я не нужен стал. Меня и надо прогнать. А где обещание? Где благодарность? Наталью Николаевну я уважаю и люблю, Николай», — сказал он, прикладывая руку к груди. «Да что она? Ее воля в этом доме все равно, что вот это». При этом он с выразительным жестом кинул на пол обрезок кожи. «Я знаю, чьи это штуки и от чего я стал не нужен. От того, что я не льщу и не потакаю во всем, как иные люди. Я привык всегда и перед всеми говорить правду», — сказал он гордо. «Бог с ними. От того, что меня не будет, они не разбогатеют, а я, Бог милостив, найду себе кусок хлеба. Не так ли, Николай?»
2: Николай поднял голову и посмотрел на Карла Ивановича так, как будто желая удостовериться, действительно ли может он найти кусок хлеба, но ничего не сказал.
0: Много и долго говорил в этом духе Карл Иванович, говорил о том, как лучше умели ценить его заслуги у какого-то генерала, где он прежде жил. Мне очень больно было это слышать. Говорил о Саксонии, о своих родителях, о друге своем портном Шонхайт и так далее, и так далее.
2: Я сочувствовал его горю, и мне больно было, что отец и Карл Иванович, которых я почти одинаково любил, не поняли друг друга. Я опять отправился в угол, сел на пятки и рассуждал о том, как бы восстановить между ними согласие. Вернувшись в классную, Карл Иванович велел мне встать и приготовить тетрадь для писания под диктовку. Когда все было готово, он величественно опустился в свое кресло и голосом, который, казалось, выходил из какой-то глубины, начал диктовать следующее.
3: «Фон аллен лайденшафтен, ди граузамсте ист, хабен зи гешрибен?»
2: «Из всех пороков самый тяжкий», — написали. Здесь он остановился, медленно понюхал табаку и продолжал с новой силой.
3: «Ди граузамсте ист ди ун данк бар кайт, ein grosses у».
2: «Самый тяжкий есть неблагодарность, большое Н». В ожидании продолжения, написав последнее слово, я посмотрел на него. «Пунктум. Точка», — сказал он с едва заметной улыбкой и сделал знак, чтобы мы подали ему тетради. Несколько раз с различными интонациями и с выражением величайшего удовольствия прочел он это изречение, выражавшее его задушевную мысль. Потом задал нам урок из истории и сел у окна. Лицо его не было угрюмо, как прежде, оно выражало довольство человека, достойно отомстившего за нанесенную ему обиду. Было без четверти час, но Карл Иванович, казалось, и не думал о том, чтобы отпустить нас. Он то и дело задавал новые уроки. Скука и аппетит увеличивались в одинаковой мере. Я с сильным нетерпением следил за всеми признаками, доказывавшими близость обеда. Вот дворовая женщина с мочалкой идет мыть тарелки, вот слышно, как шумят посуды в буфете, раздвигают стол и ставят стулья. Вот и Мими с Любочкой и Катенькой, Катенька, 12-летняя дочь Мими, идут из саду, но не видать Фоки, дворецкого Фоки, который всегда приходит и объявляет, что кушать готово. Тогда только можно будет бросить книги и, не обращая внимания на Карла Ивановича, бежать вниз. Вот слышны шаги по лестнице, но это не Фока. Я изучил его походку и всегда узнаю скрип его сапогов. Дверь отворилась, и в ней показалась фигура, мне совершенно незнакомая. Глава 5. Юродивый. В комнату вошел человек лет 50, с бледным, изрытым оспой и продолговатым лицом, длинными седыми волосами и редкой рыжеватой бородкой. Он был такого большого роста, что для того, чтобы пройти в дверь, ему не только нужно было нагнуть голову, но и согнуться всем телом. На нем было надето что-то изорванное, похожее на кафтан и на подрясник. В руке он держал огромный посох. Войдя в комнату, он изо всех сил стукнул им по полу и, скривив брови и чрезмерно раскрыв рот, захохотал самым страшным и неестественным образом. Он был крив на один глаз, и белый зрачок этого глаза прыгал беспрестанно и придавал его и без того некрасивому лицу еще более отвратительное выражение.
4: «Ага, попались!»
2: — закричал он маленькими шажками, подбегая к Володе, схватил его за голову и начал тщательно рассматривать его макушку, потом с совершенно серьезным выражением отошел от него, подошел к столу и начал дуть под клеенку и крестить ее.
5: «Ох, жалко! Ох, больно! Сердешные улетят!»
2: Заговорил он потом дрожащим от слез голосом, с чувством всматриваясь в Володю и стал утирать рукавом действительно падавшие слезы. Голос его был груб и хрипл, движения торопливы и неравны, речь бессмысленна и несвязна. Он никогда не употреблял местоимений. Но ударения так трогательны, и желтое уродливое лицо его принимало иногда такое откровенно печальное выражение, что, слушая его, нельзя было удержаться от какого-то смешанного чувства сожаления, страха и грусти. Это был юродивый и странник Гриша. Откуда был он? Кто были его родители? Что побудило его избрать странническую жизнь, какую он вел? Никто не знал этого. Знаю только то, что он с 15-го года стал известен как юродивый, который зиму и лето ходит босиком, посещает монастыри, дарит образочки тем, кого полюбит, и говорит загадочные слова, которые некоторыми принимаются за предсказания, что никто никогда не знал его в другом виде, что он изредка хаживал к бабушке, и что одни говорили, будто он несчастный сын богатых родителей и чистая душа, а другие, что он просто мужик и лентяй. Наконец явился давно желанный пунктуальный Фока, и мы пошли вниз. Гриша, всхлипывая и продолжая говорить разную нелепицу, шел за нами и стучал костылем по ступенькам лестницы. Папа и маман ходили рука об руку по гостиной и о чем-то тихо разговаривали. Марья Ивановна чинно сидела на одном из кресел, симметрично под прямым углом, примыкавшим к дивану, и строгим, но сдержанным голосом давала наставления сидевшим подле нее девочкам. Как только Карл Иванович вошел в комнату, она взглянула на него, тотчас же отвернулась, и лицо ее приняло выражение, которое можно передать так: «Я вас не замечаю, Карл Иванович». По глазам девочек заметно было, что они очень хотели поскорее передать нам какое-то очень важное известие, но вскочить со своих мест и подойти к нам было бы нарушением правил Мими. Мы сначала должны были подойти к ней, сказать «бонжу, Мими», шаркнуть ногой, а потом уже позволялось вступать в разговоры. Что за несносная особа была эта Мими? При ней, бывало, ни о чем нельзя было говорить. Она все находила неприличным. Сверх того, она беспрестанно приставала: «Parlez donc français», «говорите же по-французски». А тут-то, как назло, так и хочется болтать по-русски. Или за обедом, только что войдешь во вкус какого-нибудь кушанья и желаешь, чтобы никто не мешал, уж она непременно: «Mangez donc avec du pain». Или «Comment c'est que vous tenez votre fourchette?» «Ешьте же с хлебом, как вы держите вилку». И какое ей до нас дело, подумаешь? Пускай она учит своих девочек, а у нас есть на это Карл Иванович. Я вполне разделял его ненависть к иным людям. «Попроси мамашу, чтоб нас взяли на охоту», сказала Катенька шепотом, останавливая меня за курточку, когда большие прошли вперед в столовую. «Хорошо, постараемся». Гриша обедал в столовой, но за особенным столиком. Он не поднимал глаз с своей тарелки, изредка вздыхал, делал страшные гримасы и говорил, как будто сам с собою: «Жалко, улетела. Улетит голубь в небо. Ох, на могиле камень» и тому подобное. Маман с утра была расстроена. Присутствие, слова и поступки Гриши заметно усиливали в ней это расположение. «Ах да, я было и забыла попросить тебя об одной вещи», сказала она, подавая отцу тарелку с супом. «Что такое?» «Вели, пожалуйста, запирать своих страшных собак, а то они чуть не закусали бедного Гришу, когда он проходил по двору. Они этак и на детей могут броситься». Услыхав, что речь идет о нем, Гриша повернулся к столу, стал показывать изорванные полы своей одежды и, пережевывая, приговаривать: «Хотел, чтобы загрызли, Бог не попустил. Грех собаками травить, большой грех, не бей, большак». Так он безразлично называл всех мужчин. «Что бить? Бог простит, дни не такие». «Что это он говорит?» — спросил папа, пристально и строго рассматривая его. «Я ничего не понимаю». «А я понимаю», — отвечала маман. «Он мне рассказывал, что какой-то охотник нарочно на него пускал собак, так он и говорит, хотел, чтобы загрызли, но Бог не попустил, и просит тебя, чтобы ты за это не наказывал его». «А, вот что», — сказал папа. «Почем же он знает, что я хочу наказывать этого охотника? Ты знаешь, я вообще небольшой охотник до этих господ», — продолжал он по-французски. «Но этот особенно мне не нравится и должен быть...» «Ах, не говори этого, мой друг», — прервала его маман, как будто испугавшись чего-нибудь. «Почем ты знаешь?» «Кажется, я имел случай изучить эту породу людей. Их столько к тебе ходит. Все на один покрой. Вечно одна и та же история». Видно было, что матушка на этот счет была совершенно другого мнения и не хотела спорить. «Передай мне, пожалуйста, пирожок», — сказала она. «Что, хороши ли они нынче?» «Нет, меня сердит», — продолжал папа, взяв в руку пирожок, но держа его на таком расстоянии, чтобы маман не могла достать его. «Нет, меня сердит, когда я вижу, что люди умные и образованные вдаются в обман». И он ударил вилкой по столу. «Я тебя просила передать мне пирожок», — повторила она, протягивая руку. «И прекрасно делают», — продолжал папа, отодвигая руку, «что таких людей сажают в полицию. Они приносят только ту пользу, что расстраивают и без того слабые нервы некоторых особ», — прибавил он с улыбкой, заметив, что этот разговор очень не нравился матушке, и подал ей пирожок. «Я на это тебе только одно скажу. Трудно поверить, чтобы человек, который, несмотря на свои 60 лет, зиму и лето ходит босой и, не снимая, носит под платьем вериги в 2 пуда весом, и который не раз отказывался от предложений жить спокойно и на всем готовом, трудно поверить, чтобы такой человек все это делал только из лени. «Насчет предсказаний», — прибавила она со вздохом и помолчав немного,
6: «Je suis payé pour y croire».
2: «Я заплатил за то, чтобы им верить». «Я тебе рассказывала, кажется, как Кирюша день в день, час в час, предсказал покойнику папеньке его кончину».
6: «Ах, что ты со мной сделала», — сказал папа, улыбаясь и приставив руку ко рту с той стороны, с которой сидела Мими.
2: Когда он это делал, я всегда слушал с напряженным вниманием, ожидая чего-нибудь смешного.
6: «Зачем ты мне напомнила об его ногах? Я посмотрел, и теперь ничего есть не буду».
2: Обед клонился к концу. Любочка и Катенька беспрестанно подмигивали нам, вертелись на своих стульях и вообще изъявляли сильное беспокойство. Подмигивание это значило: «Что ж вы не просите, чтобы нас взяли на охоту?»
6: Я толкнул локтем Володю. Володя толкнул меня и, наконец, решился.
2: Сначала робким голосом, потом довольно твердо и громко он объяснил, что так как мы нынче должны ехать, то желали бы, чтобы девочки вместе с нами поехали на охоту в линейке. После небольшого совещания между большими вопрос этот решен был в нашу пользу. И что было еще приятнее, маман сказала, что она сама поедет с нами. Глава 6. Приготовление к охоте. Во время пирожного был позван Яков и отданы приказания насчет линейки, собак и верховых лошадей, все с величайшей подробностью, называя каждую лошадь по имени. Володина лошадь хромала, папа велел оседлать для него охотничью. Это слово «охотничья лошадь» как-то странно звучало в ушах маман. Ей казалось, что охотничья лошадь должна быть что-то вроде бешеного зверя, и что она непременно понесет и убьет Володю. Несмотря на увещание папа и Володи, который с удивительным молодчеством говорил, что это ничего и что он очень любит, когда лошадь несет, бедняжка маман продолжала твердить, что она все гулянье будет мучиться. Обед кончился. Большие пошли в кабинет пить кофе, а мы побежали в сад шаркать ногами по дорожкам, покрытым упавшими желтыми листьями, и разговаривать. Начались разговоры о том, что Володя поедет на охотничьей лошади, о том, как стыдно, что Любочка тише бегает, чем Катенька, о том, что интересно было бы посмотреть вериги Гриши и так далее. О том же, что мы расстаемся, ни слова не было сказано. Разговор наш был прерван стуком подъезжавшей линейки, на которой у каждой рессоры сидела по дворовому мальчику. За линейкой ехали охотники с собаками, за охотниками кучер Игнат на назначенной Володе лошади и вел в поводу моего старинного клепера. Сначала мы все бросились к забору, от которого видны были все эти интересные вещи, а потом с визгом и топотом побежали наверх одеваться. И одеваться так, чтобы как можно более походить на охотников. Одно из главных к тому средств было всучивание панталон в сапоги. Немало немедленно мы принялись за это дело, торопясь скорее кончить его и бежать на крыльцо, наслаждаться видом собак, лошадей и разговором с охотниками. День был жаркий. Белые причудливых форм тучки с утра показались на горизонте, потом все ближе и ближе стал сгонять их маленький ветерок, так что изредка они закрывали солнце. Сколько ни ходили и не чернели тучи, видно, не суждено им было собраться в грозу и в последний раз помешать нашему удовольствию. К вечеру они опять стали расходиться, одни побледнели, подлиннели и бежали на горизонт. Другие над самой головой превратились в белую прозрачную чешую. Одна только черная большая туча остановилась на востоке. Карл Иванович всегда знал, куда какая туча пойдет. Он объявил, что эта туча пойдет к Масловке, что дождя не будет и погода будет превосходная. Фока, несмотря на свои преклонные лета, сбежал с лестницы очень ловко и скоро крикнул «Подавай!» и, раздвинув ноги, твердо стал посредине подъезда, между тем местом, куда должен был подкатить линейку кучер, и порогом, в позиции человека, которому не нужно напоминать о его обязанности. Барыни сошли, и после небольшого прения о том, кому на какой стороне сидеть и за кого держаться, хотя, мне кажется, совсем не нужно было держаться, уселись, раскрыли зонтики и поехали. Когда линейка тронулась, маман, указывая на охотничью лошадь, спросила дрожащим голосом у кучера. «Это для Владимира Петровича лошадь?» И когда кучер отвечал утвердительно, она махнула рукой и отвернулась. Я был в сильном нетерпении, взлез на свою лошадку, смотрел ей между ушей и делал по двору разные эволюции.
7: «Собак не извольте раздавить», — сказал мне какой-то охотник. «Будь покоен, мне не в первый раз», — отвечал я гордо.
2: Володя сел на охотничью лошадь, несмотря на твердость своего характера, не без некоторого содрогания, и, оглаживая ее, несколько раз спросил, смирна ли она. На лошади же он был очень хорош, точно большой. Обтянутые ляжки его лежали на седле так хорошо, что мне было завидно. Особенно потому, что, сколько я мог судить по тени, я далеко не имел такого прекрасного вида. Вот послышались шаги попа на лестнице. Выжлятник подогнал отрыскавших гончих. Охотники с борзыми подозвали своих и стали садиться. Стремянный подвел лошадь к крыльцу. Собаки с ворой попа, которые прежде лежали в разных живописных позах около нее, бросились к нему. Вслед за ним в бисерном ошейнике, побрякивая железкой, весело выбежала Милка. Она, выходя, всегда здоровалась с псарными собаками. С одними поиграет, с другими понюхается и порычит, а у некоторых поищет блох. Папа сел на лошадь, и мы поехали. Глава 7. Охота. Доезжачий, прозывавшийся Турка, на голубой горбоносой лошади в мохнатой шапке, с огромным рогом за плечами и ножом на поясе, ехал впереди всех. По мрачной свирепой наружности этого человека, скорее можно было подумать, что он едет на смертный бой, чем на охоту. Около задних ног его лошади пестрым, волнующимся клубком бежали сомкнутые гончие. Жалко было видеть, какая участь постигала ту несчастную, которой вздумывалось отстать. Ей надо было с большими усилиями перетянуть свою подругу, и когда она достигала этого, один из выжлятников, ехавших сзади, непременно хлопал по ней арапником, приговаривая «В кучу!». Выехав за ворота, папа велел охотникам и нам ехать по дороге, а сам повернул в ржаное поле. Хлебная уборка была во всем разгаре. Необозримое блестяще желтое поле замыкалось только с одной стороны высоким синеющим лесом, который тогда казался мне самым отдаленным таинственным местом, за которым или кончается свет, или начинаются необитаемые страны. Все поле было покрыто копнами и народом. В высокой густой ржи виднелись кое-где на выжатой полосе согнутая спина женщины, взмах колосьев, когда она перекладывала их между пальцев, женщина в тени, нагнувшаяся над люлькой, и разбросанные снопы по усеянному васильками жневью. В другой стороне мужики в одних рубахах, стоя на телегах, накладывали копны и пылили по сухому раскаленному полю. Староста в сапогах и армяке в накидку, с бирками в руке, издалека заметив попа, снял свою поярковую шляпу, утирал рыжую голову и бороду полотенцем и покрикивал на баб. Рыженькая лошадка, на которой ехал попа, шла легкой игривой ходой, изредка опуская голову к груди, вытягивая поводья и смахивая густым хвостом оводов и мух, которые жадно лепились на нее. Две борзые собаки, напряженно загнув хвост серпом и высоко поднимая ноги, грациозно перепрыгивали по высокому жневью за ногами лошади. Милка бежала впереди и, загнув голову, ожидала прикормки. Говор народа, топот лошадей, телег, веселый свист перепелов, жужжание насекомых, которые неподвижными стаями вились в воздухе, запах полыни, соломы и лошадиного пота, тысячи различных цветов и теней, которые разливало палящее солнце по светлому желтому жневью, синей дали леса и бело-лиловым облакам, белые паутины, которые носились в воздухе или ложились по жневью. Все это я видел, слышал и чувствовал. Подъехав к Калиновому лесу, мы нашли линейку уже там и сверх всякого ожидания еще телегу в одну лошадь, на середине которой сидел буфетчик. Из-под сена виднелись самовар, катка с мороженой формой и еще кое-какие привлекательные узелки и коробочки. Нельзя было ошибиться, это был чай на чистом воздухе, мороженое и фрукты. При виде телеги мы изъявили шумную радость, потому что пить чай в лесу, на траве и вообще на таком месте, на котором никто и никогда не пивал чаю, считалось большим наслаждением. Турка подъехал к острову, остановился, внимательно выслушал от попа подробные наставления, как равняться и куда выходить. Впрочем, он никогда не соображался с этим наставлением, а делал по-своему. Разомкнул собак, не спеша второчил смычки, сел на лошадь и, посвистывая, скрылся за молодыми березками. Разомкнутые гончие, прежде всего маханиями хвостов, выразили свое удовольствие, встряхнулись, оправились и потом уже маленькой рысцой, принюхиваясь и махая хвостами, побежали в разные стороны. «Есть ли у тебя платок?» – спросил папа. Я вынул из кармана и показал ему. «Ну так возьми на платок эту серую собаку». «Жирана?» – сказал я с видом знатока. «Да, и беги по дороге. Когда придет полянка, остановись и смотри. Ко мне без зайца не приходить». Я обмотал платком мохнатую шею жирана и опрометью бросился бежать к назначенному месту. Папа смеялся и кричал мне вслед. «Скорей, скорее, то опоздаешь!» Жиран беспрестанно останавливался, поднимая уши, и прислушивался к порсканью охотников. У меня недоставало сил стащить его с места, и я начинал кричать «Ату! Ату!». Тогда Жиран рвался так сильно, что я на силу мог удерживать его и не раз упал, покуда добрался до места. Избрав у корня высокого дуба тенистое и ровное место, я лег на траву, усадил подле себя Жирана и начал ожидать. Воображение мое, как всегда бывает в подобных случаях, ушло далеко вперед действительности. Я воображал себе, что травлю уже третьего зайца, в то время как отозвалась в лесу первая гончая. Голос турки громче и одушевленнее раздался по лесу. Гончая взвизгивала, и голос ее слышался чаще и чаще. К нему присоединился другой, басистый голос, потом третий, четвертый. Голоса эти то замолкали, то перебивали друг друга. Звуки постепенно становились сильнее и непрерывнее, и, наконец, слились в один звонкий заливистый гул. Остров был голосистый, и гончие варили варом. Услыхав это, я замер на своем месте. Вперив глаза в опушку, я бессмысленно улыбался. Пот катился с меня градом, и хотя капли его, сбегая по подбородку, щекотали меня, я не вытирал их. Мне казалось, что не может быть решительнее этой минуты. Положение этой напряженности было слишком неестественно, чтобы продолжаться долго. Гончие то заливались около самой опушки, то постепенно отдалялись от меня. Зайца не было. Я стал смотреть по сторонам. С жираном было то же самое. Сначала он рвался и взвизгивал, потом лег подле меня, положил морду мне на колени и успокоился. Около оголившихся корней того дуба, под которым я сидел, по серой сухой земле, между сухими дубовыми листьями, желудьми, пересохшими обомшалыми хворостинками, желто-зеленым мхом и изредка пробивавшимися тонкими зелеными травками, кишмя кишели муравьи. Они один за другим торопились по пробитым ими торным дорожкам. Некоторые с тяжестями, другие порожняком. Я взял в руки хворостину и загородил ею дорогу. Надо было видеть, как одни, презирая опасность, подлезали под нее, другие перелезали через, а некоторые, особенно те, которые были с тяжестями, совершенно терялись и не знали, что делать. Останавливались, искали обхода или ворочались назад, или по хворостинке добирались до моей руки и, кажется, намеревались забраться под рукав моей курточки. От этих интересных наблюдений я был отвлечен бабочкой с желтыми крылышками, которая чрезвычайно заманчиво велась передо мною. Как только я обратил на нее внимание, она отлетела от меня шага на два, повилась над почти увядшим белым цветком дикого клевера и села на него. Не знаю, солнышко ли ее пригрело, или она брала сок из этой травки, только видно было, что ей очень хорошо. Она изредка взмахивала крылышками и прижималась к цветку, наконец совсем замерла. Я положил голову на обе руки и с удовольствием смотрел на нее. Вдруг жиран завыл и рванулся с такой силой, что я чуть было не упал. Я оглянулся. На опушке леса, приложив одно ухо и приподняв другое, перепрыгивал заяц. Кровь ударила мне в голову, и я все забыл в эту минуту. Закричал что-то неистовым голосом, пустил собаку и бросился бежать. Но не успел я этого сделать, как уже стал раскаиваться. Заяц присел, сделал прыжок, и больше я его не видал. Но каков был мой стыд, когда вслед за гончими, которые в голос вывели на опушку, из-за кустов показался турка. Он видел мою ошибку, которая состояла в том, что я не выдержал, и, презрительно взглянув на меня, сказал только «Эх, барин!» Но надо знать, как это было сказано. Мне было бы легче, ежели бы он меня, как зайца, повесил на седло. Долго стоял я в сильном отчаянии на том же месте, не звал собаки и только твердил, ударяя себя поляшком. «Боже мой, что я наделал?» Я слышал, как гончие погнали дальше, как застукали на другой стороне острова, отбили зайца и как турка в свой огромный рог вызывал собак.
6: но все не трогался с места.
1: На радио «Вера» вы слушали повесть Льва Николаевича Толстого «Детство».
8: Продолжение читал, слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ протоиерея Леонида Каркадинова «Общий друг». Читает Владимир Голицын.
1: Его звали Тишкой. В нашем дворе постоянно вокруг него было много ребят. Каждый из нас хотел, чтобы он был только его или ее другом. Но ссор не случалось, потому что он всех любил, и каждому доставалась частичка его ласки и тепла. А мы платили ему тем же. Кто-то из ребят за обедом котлету не съест и тайком от родителей принесет другу Тишке, а кто-то сосиски из холодильника стащит и угостит всеобщего любимца. Бездомный пес Тишка был породистым. Надя, девчушка с третьего этажа, сразу определила, что Тишка — Колли. Да мы и сами видели, что Колли. Длинная шерсть, узкая длинная морда и очень дружелюбный характер. Как он попал в наш двор, никто не помнил. Зато мастерить для него конуру на помощь вышел даже Юркин папа. Мы старались чаще гладить это несчастное лохматое создание. Несчастное, потому что он остался без хозяина и дома. А ведь без дома никак нельзя. Тишка смотрел на нас иногда грустными глазами и, наверное, в это время вспоминал свой дом. А еще мы любили, когда Колли Тишка бегал за нами на пришкольный стадион играть в футбол. Он садился с девчонками на трибуны, так мы называли лавочки возле поля, и наблюдал за игрой. После футбола мы бежали на речку, и Тишка бежал вместе с нами. Потом Тишка пропал. Мы разделялись на группы по 3-4 человека и ходили по нашему району в поисках пропавшего. Все взрослые из нашего общежития знали о всеобщем детском горе и сочувственно кивали головами, когда видели наши грустные лица. Прошло время, и мы стали мириться с потерей. Решили, что Тишку уже никогда не увидим. Наверное, думали мы, он либо попал под машину, либо его украли на живодерню, либо он просто на нас обиделся и ушел. А может, он так сильно заскучал по хозяину, что бросился на поиски? Какой был у нас восторг и удивление, когда Тишка вернулся обратно в наш двор, но не один, а с 4 крохотными щенками, которые были точь-в-точь похожи на него. Он, как обычно, прошел в свою конуру, все обнюхал и лег у входа. Щенки подбежали к нашему Тишке и стали сосать у него молоко. Наш Тишка оказался девочкой. Как мы смеялись, когда прошло удивление. Мы по очереди брали на руки пушистых щенков, гладили золотистую шерсть молодой мамы, а Тишка смотрела на нас умными глазами и радостно скулила. Насмотреться на свою любимицу мы никак не могли. Так сильно успели по ней соскучиться. Кто-то из девочек принес молока. Сидя на корточках возле самодельной будки, мы были счастливы, как никто во всем мире. Счастливы от того, что Тишка жива и здорова, что она стала мамой и что у нее теперь есть дом, а у нас щенки. Живи, Тиша, со своими щенками. Мы тебя в обиду не дадим.
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ протоиерея Леонида Каркадинова «Общий друг», читал Владимир Голицын.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Не проветрена келья души моей, а ты стучишься в двери ее, души святой. Подожди лишь миг, проветрю келью от нечистых духов и отворю тебе. Если же немедля открою тебе, не войдешь ты в келью мою, полную дурных запахов, и отвратишься от дверей моих навеки. Об одном только мгновении прошу тебя, гость мой дорогой. Горе мне и позор, как долог миг этот. Еще немного, и вся моя жизнь земная поместится в него. А ты терпеливо ждешь у дверей, прислушиваясь к дыханию моему. Бесстыдные, дерзкие, незваные гости мои, заполнившие келью мою, шагнули к окну, чтобы открыть его, тянут за руки назад. Рванусь ли к двери, чтобы ощутить животворящее присутствие твое, вяжут мне ноги. Так приучили меня к смраду своему, что вздрагиваю от дуновения свежести и трепещу от новизны. Только бы успеть мне раскрыть двери тебе, Господи. Нет, даже ценою жизни своей рабской настежь я раскрою окна кельи именем Пречистой Девы Богородицы и Сына Ее. Изгоню вон мерзких господ и тиранов души моей. А когда войдешь ты, духом своим животворящим, росою любви твоей оживишь труп мой. О души мужества и силы, свежести утренней, тишины вечерней, ты легче сна, быстрее ветра, прозрачнее росы, сладостнее голоса материнского, ярче пламени, священнее всех жертвенников, огромнее вселенной, живее жизни. Тебе поклоняюсь и молюсь. Не оставь меня одного на обрывистом пути к вечному блаженству Пресвятой Троицы. Души огненной, неотделимой от девства вечного, пронзи душу мою, очисти, освети ее. Облагоухай ее ладаном небесным, вселись в нее, сделай невестой своей, чтобы зачала она песню мудрости Божией, чтобы раскрылось в ней око вечности. Ты, не знающий сна и с первым лучом встающий, научи меня бодрствовать бдительно и ожидать терпеливо.

0: Максим Яковлев. Фрески. Читает Евгений Князев.
1: Делянка. Бывают же на свете собаки. И не просто собаки, а собачьи. По сей день для меня загадка, чем мы приглянулись друг к другу. Она из стаи собак-поберушек, белая, с густой овечьей шерстью, словом, белянка. Поначалу я не отмечал кого-либо из них, и если была возможность, отделял их сухариками поровну. Но как-то раз из всей этой братья она одна привстала на задних лапах и потянулась не к лакомству, которого у меня не было в этот раз, а ко мне. Я погладил ее, и с тех пор она стала моей белянкой. Едва завидев меня, несется она навстречу, и не описать, как она, сперва забежав вперед и опустив низко морду, начинает вилять своим тельцем, взглядывая на манер деревенской кокетки, но потом, не выдержав, все же встает на лапы и уже ластится от души. Впрочем, и я радуюсь не меньше. Со временем я убедился, что ею движет именно приязнь ко мне, а не чувство голода. Метров 20-30 мы идем вместе, затем она вежливо отстает, и как я благодарен ей за это. У меня ведь нет возможности взять ее к себе в дом. Иной раз возвращаюсь немного позже обычного, но все равно она встретит меня и проводит. Такая собачья. Но вдруг вчера не ткнулась ко мне, а отбежала опасливо. Вижу, на голове у нее запеклась кровь. Весь день переживал и думал о том, что вот тот человек в ее глазах был таким же, как и я. И ударил. А сегодня, слава Богу, наши отношения восстановлены. Должна же быть хоть одна душа на свете, которая ждет тебя каждый день. И почему не бывает у нас любви без тревоги? Увидимся ли мы завтра?

0: слыхали звонок в парадную дверь. Брат вышел сам отворить. Бедно одетый старичок подал ему медный образок святителя Николая Чудотворца. Брат сейчас же вернулся, чтобы подать сколько-нибудь денег, но, вернувшись, уже никого не застал. Он смотрел в разные стороны и был поражен, куда же старичок мог так скоро исчезнуть. Вскоре мамочка стала поправляться.
1: Голоса.

0: Радио «Вера».
1: Звездами вышит парус мой, высокий, белый и тугой. Лик Богоматери меж них сияет благостен и тих. И что мне в том, что берега уже уходят от меня? Душа полна, душа строга, и тонко светятся рога молодой луны в закате дня. Иван Бунин.

0: радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Священник Василий Архангельский.
1: Отец Василий Архангельский, священник собора Спасского монастыря в Симбирске, шел по городскому рынку. Он подыскивал материал для ремонта своего ветхого жилища. Дом у отца Василия был маленький. Бревен на ремонт требовалось немного, но цены были слишком высоки. Денег у священника не хватало. В самом центре рынка отец Василий увидел икону святителя Николая. Священник подошел к ней, усердно помолился, перекрестился и опустил пожертвование в большую медную кружку, стоящую рядом. Но, отойдя на некоторое расстояние, вдруг понял, что положил в кружку свои последние деньги. Отцу Василию стало жаль денег, но тут же он укорил себя за малодушие и, перекрестившись, тихо произнес: «Милостивый святитель Христов, не отринь того, что отдано тебе, пусть и нехотя. Не жалею я о том более, но верую, что ты не оставишь меня, грешного, в нужде моей». Помолившись так, отец Василий пошел дальше. Но не успел ступить и нескольких шагов, как навстречу ему попался знакомый купец. Увидев священника, он радостно приветствовал его, а потом, будто между прочим, сказал: «Батюшка, слышал я, что вы дом свой поправить надумали. Так не возьмете ли у меня лесу, сколько вам нужно?» «Берите даром». Удивленный отец Василий не знал, что и сказать. Только благодарил Бога и святителя Николая за щедрую милость. За самую малую и убогую нашу лепту Господь сторицей вознаграждает, говорил священник Василий Архангельский.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Священник Василий Архангельский.

Радио «Вера». Светлое радио. Пасха. Господня Пасха. И еще скажу в честь Троицы. Пасха. Она у нас праздников праздник. И торжество торжеств. Столько превосходит все торжества, даже Христовы и в честь Христа совершаемые, сколько солнца превосходит звезды. Святой Григорий Богослов.

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги путевых очерков писателя Бориса Зайцева «Афон», 1928 год. Есть величие, строгость в монастырском служении. Церковь в миру окружена жизнью, ее столкновениями, драмами и печалями. Мирской храм наполняют участники жизни, приносят туда свои чувства, муки и радости, некое волнуемое море житейское. В монастыре также, конечно, есть паломники, поклонники, как их прелестно здесь называют. Но основной тон задают монашествующие, то есть уже прошедшие известную душевную школу, самовоспитание, самоисправление и борьбы. Ни в монахах, внимающих службе, ни в самом монастырском служении нет или почти нет того человеческого трепета, который пробегает и в прихожанах, и в священнослужащих мирской церкви. Здесь все ровнее, прохладнее, как бы и отрешеннее. Менее лирики, если так позволительно выразиться. Меньше пронзительности человеческой. Никогда нет рыдательности, нет и горя, жаждущего утоления. Я не видал слез на Афоне. В церкви о слезах умиления или покаяния при одинокой молитве я не говорю. Этого нельзя увидать. Но это, наверное, есть. В общем, все равны, покойны. В церковную службу входят как в привычное и еженочное священнодействие, как в торжественную мистерию, протекающую на вершинах духа, в естественном для монаха воздухе. В нем нет ни нервности, ни слезы. Это воздух предгорий Святой горы Афонской.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: То, что делали как благотворители артисты XIX века, никто не считал подвигом. Для интеллигенции того времени милосердие было естественно. Об отзывчивом сердце певца Леонида Собинова знала вся Россия. Он не мыслил себя без помощи людям, и по-иному его песня не пелась. Защищать униженных и оскорбленных Леонид мечтал с юности, поэтому и поступил в Московский университет на юридический факультет, а по его окончании работал адвокатом, параллельно занимаясь вокалом в филармоническом училище и делая большие успехи. Громких судебных дел Собинову не поручали, но был в его послужном списке один процесс, которым он гордился. На железной дороге погибли два извозчика. Их вдовы стали судиться с владельцами дороги. Те, люди богатые и влиятельные, сделали все возможное, чтобы избежать ответственности. Но возмущенный обстоятельствами дела и искренне жалеющий вдов, Собинов выиграл процесс. Более того, он сумел возбудить уголовное дело против самих виновников трагедии. Леонид успешно работал в судах, но любовь к опере становилась все острее. После удачного дебюта в Большом театре ему предложили ни много ни мало партию Ленского в «Евгении Онегине». Такого Ленского Москва еще не слышала. Роль прославила молодого певца, и он оставил юриспруденцию. В Москве шутили, что мир потерял неплохого адвоката, зато приобрел великого лирического тенора. Вся Европа восторженно аплодировала Собинову. На его спектаклях, забыв об оркестре, рыдали даже дирижеры. Хоть адвокатура и ушла в прошлое, но стремление Леонида защищать людей не исчезло. Однажды произошел курьезный случай. 31 декабря Федор Шаляпин, спев оперу «Мефистофель», убежал на встречу Нового года, забыв разгримироваться и переодеться. Певец нанял извозчика, торопил его всю дорогу, а когда пришло время расплачиваться, обнаружил, что денег у него нет. Тогда Шаляпин расхохотался на всю улицу страшным мефистофельским хохотом. Потом еще и распахнул шубу, явив извозчику свой сценический костюм. Бедный возница умчался, теряя на ходу рукавицы. А Шаляпин явился в гости, где был и Собинов, и рассказал эту историю. Все веселились, и лишь один Леонид объяснил Федору Ивановичу, что тот на самом деле натворил. Напугал человека, лишил его денег и праздника. Собинов убедил Шаляпина найти этого извозчика, извиниться перед ним, компенсировать ущерб и пригласить в театр. Москва гордилась Собиновым не только певцом, но и благотворителем. О его доброте и щедрости ходили легенды. Леонид Витальевич без конца давал благотворительные концерты. И как член общества нуждающихся студентов передавал гонорары талантливой молодежи из бедных семей, помогая юным дарованиям получить образование. Таких подопечных у Собинова были сотни. Он пожертвовал им своими концертами 45 тысяч рублей золотом. Певец занимался благотворительностью весело, радушно и приветливо. Про него говорили, что он делает богатые подарки с такой же легкостью, как другие дарят цветы. Такие разговоры появились после того, как Леонид Витальевич прислал Киевской школе для слепых детей в подарок рояль. Когда началась Первая мировая война, Собинов открыл в своем доме госпиталь, а сам уехал в большой концертный тур по России. На афишах было написано «Собинов в пользу больных и раненых воинов». В одном только 15-м году Леонид Витальевич побывал в 22 городах, давая концерты перед солдатами. Артист, которого узнавали все уличные мальчишки, не стеснялся стоять с кружкой для сбора средств на нужды раненых даже в самом центре Москвы. Конечно, на ниве искусства Собинов успел сделать больше, чем на ниве благотворительности. Но, как писал Корней Чуковский, он не был бы великим артистом, приносившим столько счастья любому из нас, если бы ему не было свойственно такое щедрое благожелательство к людям.
0: Имена, имена милосердия.

На Бога возложу надежду. Не Он ли в мир меня облек? Не Он ли черную одежду, хулу и скорбь с меня совлек? Десницу к звучному органу простру и воскрылюсь душой. Тебя, мой Боже, славить стану. Ты меч и щит и панцирь мой. Вильгельм Кюхельбекер.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Христианство стало дозволенной религией в Римской империи благодаря Константину Великому. Гонения на последователей Христа прекратились, им разрешили открыто совершать богослужение. Интересно, что сам император Константин, хотя и был покровителем христианской церкви и даже прославлен в лике святых, стал христианином только перед смертью. Он принял крещение на смертном одре. Большую часть своей жизни Константин числился оглашенным, то есть готовящимся войти в церковь. Почему же не христианин так защищал христианство? Ответ нужно искать в биографии правителя. Путь Константина к титулу правителя всей Римской империи был труден. В 312 году его войско должно было сразиться с очень сильным соперником – Максенцием, еще одним претендентом на единовластие в империи. Перед битвой Константин увидел знак от Бога. Свет солнца вдруг приобрел крестообразные очертания, и правитель услышал голос с неба: «Этим знамением победишь». Константин велел своим воинам нанести знак креста на щиты. Затем последовала грандиозная победа. Впоследствии святой император одобрил появление праздника в честь креста Христова – крестовоздвижения. Об одном из песнопений этого церковного торжества рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Православное отношение к кресту Христову выражает кандак праздника крестовоздвижения. Кандак – особый вид песнопения, в котором в сжатом формате излагается смысл церковного торжества. Церковнославянский текст кандака «Крестовоздвижение» звучит так: «Вознесися на крест волею, те за именитому твоему новому жительству, щедроты твоя даруй, Христе Божие, возвесели нас силою твоею, победы дая нам на супостаты, пособи имущим твое оружие мира, непобедимую победу». По-русски этот текст выглядит так: «Вознесенный на крест добровольно, соименному тебе новому народу милости твои, даруй, Христе Божие, возвесели силою твоей верных людей твоих, подавая им победы над врагами, да имеют они помощь от тебя, оружие мира, непобедимый знак победы». Кандак крестовоздвижения говорит нам о том, что жертва Христа была добровольной. Сын Божий позволил себя убить, чтобы своей смертью и воскресением спасти всех людей, дать им возможность войти в Царство Небесное. У древних римлян крест считался знаком позора, средством казни отъявленных преступников. Спаситель сделал крест символом победы над грехом, дьяволом и смертью.
1: Кандак праздника крестовоздвижения несколько раз исполняется хором во время богослужения, в частности, после того, как в центр храма выносится крест с изображенным на нем распятием Спасителя. Вынос креста – одна из традиций праздника крестовоздвижения. Так церковь напоминает прихожанам, какой ценой была дарована людям победа над смертью и возможность обитать в Царстве Небесном. А теперь давайте послушаем кандак крестовоздвижения в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Вячеслав Девяткин. Литературные эскизы. Читает Егор Бероев.
1: Отец. Мой отец, кажется, умел делать все на свете. На фронте он сам быстро научился играть на трофейном аккордеоне, а после войны вдруг стал писать картины масляными красками и золотить для них багетные рамы. Еще он делал красивый инструмент. «Дядь Жор, а сделайте мне голубя!» — просили мои друзья, когда он выходил во двор и, сидя на лавочке, делал из исписанных школьных тетрадей необыкновенных голубей. Наверное, он научился их делать в детстве, живя на Урале. Мы облепляли лавочку и с нетерпением ждали, когда он сделает очередную длинную птицу. Наши голуби, быстро дав полукруг, втыкались носом в землю. Отец же аккуратно складывал голубя, делая ему клювастую голову, широкие крылья, а затем выверенно обрывал лишнюю бумагу у хвоста и, разгладив пальцами длинные крылья, высоко подбрасывал голубя в небо. Сидящий рядом мальчишка вскакивал и долго бежал за волшебным голубем, который большими кругами неимоверно долго парил по двору. Эти голуби вызывали у нас тайный восторг. Мы с братом любили смотреть, как отец что-то мастерит по дому. Из рыжего ранца он доставал сверкающие инструменты, а мы извлекали из него разноцветные глазки для лампочек, электродетали, никелированные и вороненные винты и шурупы, замысловатые реле, цветастые проводки и зеленые заклепки. Отец иногда просил: «А ну-ка, подержи-ка вот тут». Или: «Где кусачки?» И мы хватали по незнанию пассатижи или держали вовсе не там, где было надо. «Помогают они тебе?» — интересовалась мама, проходя мимо нас. «А то как же!» — отвечал отец и гладил нас по голове. «Помощники растут!» И мы сияли, как лампочки, а у пухленького братика на щеках появлялись ямочки.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: слушаете радио «Вера». Максим Яковлев. Фрески. Читает Евгений Князев.
1: Кот. Я знаю одного кота. Он тоже знает меня. У нас особые отношения. Например, он считает, что участок под моим окном до соседского заборчика принадлежит ему. Я с этим не согласен. Во-первых, я здесь живу. Правда, он тоже, но я поставил на участке стол, вкопал скамью, обустроил. Никто из соседей не возражает и вообще. А этот кот залезает на стол с грязными ногами, еще и развалится демонстративно на виду. Мало того, что он орет по вечерам под самым окном без всякой надобности и оправдания, к тому же повадился лазать в подпол через дыру под крыльцом, которую я все-таки собираюсь заделать. Несколько раз мне удавалось попасть в него огрызком яблока. Но это пока все, чем я могу похвастать. Всю зиму он непременно оставляет на участке пару строчек своих следов, не ленясь отпечатывать их после каждого снегопада, как своего рода письменное подтверждение права на это место. И вот, возвращаюсь я домой, вижу, сидит у меня на крыльце стервец, лицом к двери, главное, как будто в гости пришел. Нашел я хлесткий прутик, подкрадываюсь сзади, замахнулся, а он повернулся так, посмотрел, вроде как, да ладно тебе. Постоял я с поднятой рукой, сел рядом. Честно говоря, у меня тоже настроение было не ахти. Посидели маленько. Вечер-то какой теплый. Да, скоро весна.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Христос воскрес! Опять зарею редеет долгой ночи тень. Опять зажегся над землею для новой жизни новый день. Еще чернеют чаще бора, еще в тени его сырой, как зеркала, стоят озера и дышат свежестью ночной. Еще в синеющих долинах плывут туманы, но смотри, уже горят на горных льдинах лучи огнистые зари. Иван Бунин.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Лука Глинский.
1: В церкви Богородицы Рождественской Глинской пустыни, что в Курской губернии, шло вечернее богослужение. Пожилой монах по имени Лука стоял рядом с клиросом, местом для певчих, и слушал, как чтец произносит стихи из псалмов. Служба шла своим чередом, и вроде бы все было в порядке, однако отца Луку кое-что смущало. От чтеца сильно пахло вином. Действительно, случилось так, что незадолго перед службой чтец, поддавшись соблазну, выпил стакан кагору. Теперь, стоя за аналоем, высоким раскладным столиком, он страшно раскаивался и в мыслях молил Бога, чтобы никто в храме не почувствовал исходящего от него винного запаха. Когда служба закончилась, чтец вышел из храма и присел на лавочку неподалеку от входа. Вдруг он увидел, как к нему не спеша приближается отец Лука. Монах сел рядом с чтецом, помолчал, потом наклонился, сорвал росший в траве цветок, понюхал его и, словно бы, между прочим, задумчиво произнес: «Да, пахнет». Чтец едва не сгорел от стыда. Он понял, что отец Лука обо всем догадался и был благодарен монаху за то, что тот обличил его столь смиренно. Едва не плача, он попросил у отца Луки прощения за проступок и больше уж никогда не являлся в храм во хмелю.
2: Любовь мудрее гнева, кротость сильнее обличения, говорил монах Лука Глинский, прославленный церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Лука Глинский.

Радио «Вера». Светлое радио. Утверждение веры в воскресение Христово есть дело великой важности для христианства и для христианина. Святой Филарет, митрополит Московский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из книги воспоминаний митрополита Вениамина Фетченкова о вере, неверии и сомнении. Вот что иногда приходилось замечать и от других слышать. Одно и то же Евангелие в один раз заиграет такую живую радугой цветов, так сильно и убедительно раскроет истину, а в другое время все в нем представляется точно мертвым, холодным, бездейственным. И те же самые подробности событий, совершенно неопровержимые и достоверные для ума, на этот раз не производят впечатления. И наоборот, иной раз все существо твое задрожит, затрепещет от двух-трех прочитанных слов, особенно в храме. Отчего же такая разница бывает? Я уже заметил, что не нужно при чтении Евангелий задаваться какими-либо необычными, хотя бы и приличными целями, например, собирать материал для будущей проповеди, отмечать важные места для сочинения, стараться запомнить наизусть, превращать в материал для уроков, лекций и тому подобное. Все это чрезвычайно вредит действию Духа Евангельского, отгоняет его. Помню, например, как я, будучи уже преподавателем в академии, читал в келье Евангелие. Было светло на душе, интересно и живо для ума. Но вот я решил сочетать и другую задачу — отмечать для моих работ некоторые места о Царстве Божьем. И только я начал заниматься этим прикладным делом, мгновенно свет евангельский потух. Я пробовал повторять, гнаться за двумя целями и на другой день, и на третий. Увы, бесплодно. Евангелие было мертво. И пришлось отказаться от второй задачи. А попросив у Господа прощения, я смирился и начал читать по-прежнему, для спасения души. И мертвец ожил.
1: Голоса

0: радио. Имена, имена милосердия.
1: Лондонский банкир средней руки Фрэнсис Бердетт потерял покой и сон. С его лица не сходило озабоченное выражение, а на лбу залегли глубокие морщины. «Что стряслось, старина?» – участливо спрашивали его друзья и знакомые. «Плохо идут дела или, может, упаси Боже, тебя обманули вкладчики?» Но ни то, ни другое не беспокоило мистера Бердетта. Бизнес его приносил хоть и небольшой, но стабильный заработок, а клиенты банка, в котором он владел маленькой долей капитала, были людьми исключительно порядочными. Думы мистера Бердетта омрачало беспокойство совсем другого рода. Его дочери, его любимой Анжеле, недавно исполнилось 23, а она все еще не вышла замуж. В своих мечтах мистер Бердетт видел дочь супругой герцога или на худой конец виконта, но это были лишь мечты. Приданого, достойного подобной партии, он дать за дочерью, увы, не мог. На досуге мистер Бердетт даже перечитал роман «Гордость и предубеждение» Джейн Остин, с досадой отметив, что с героем этого произведения, отцом пяти дочек-бесприданниц мистером Беннетом, его роднит не только схожесть фамилий. Но грустить мистеру Бердетту суждено было недолго. Случилось невероятное. В одночасье его Анжела стала богатейшей невестой Британии. Богатство пришло откуда не ждали. Дальняя родственница завещала девушке все свои миллионы, земли и драгоценности. Герцоги и виконты из отцовских мечтаний немедленно материализовались и стали предпринимать попытки завладеть богатым приданым. Однако рассудительная девушка с выбором жениха не торопилась. Внезапно ей открылись широкие перспективы, которые при ее теперешнем независимом положении могло дать такое богатство. Нет, она не собиралась устраивать шикарные приемы и коллекционировать платья и экипажи. Анжела решила разделить свое изобилие с теми, у кого денег порой не хватало даже на тарелку овсянки на воде. Так в истории Англии появилась великая благотворительница Анжела Бердетт Коутс. К ней мог обратиться любой, кого преследовала нужда, кому нечего было есть и не во что было одеться. Каждый день Анжела получала более 300 писем с просьбами о помощи. Каждая из них она внимательно прочитывала и всегда откликалась на беды совершенно незнакомых ей людей. Лондонская знать недоумевала. Фешенебельному, аристократическому Вест-Энду леди Бердетт Коутс явно предпочитала Ист-Энд – район бараков, бедноты и нищих. Именно там, в 1859 году, она построила фабрику для женщин-инвалидов, преимущественно коллег, которых из-за увечий не брали на работу. На фабрике Анжелы Бердетт Коутс они получили возможность за приличную зарплату трудиться на несложном производстве. Работницы были обеспечены бесплатным питанием. Скольких несчастных спасла эта фабрика от голода и необходимости просить милостыню на улицах. Спустя 2 года в квартале Спитерфилдс заработала швейная школа. Любая девушка могла совершенно бесплатно обучиться здесь всем премудростям шитья, чтобы впоследствии зарабатывать себе на хлеб честным трудом. Школу открыла и содержала за свой счет Анжела Бердетт Коутс. Впоследствии Анжела вышла замуж за американца Вильяма Бардлета, но детей у нее не было. Своими детьми она называла всех сирот и беспризорников Лондона, для которых в 1883 году учредила общество противодействия жестокому обращению с детьми. Общество состояло из приюта, где оказавшиеся на улице малыши обретали кров, фабрики, где старшие имели возможность достойно трудиться, и столовой для обездоленных детей с бесплатными завтраками, обедами и ужинами. Анжела не уставала повторять, что ее богатство было послано ей самим Господом специально для того, чтобы она могла помогать другим. В благодарность Богу она заказала для колокольни собора святого Павла несколько колоколов, а на улице Рочестер-Роу построила церковь святого Стефана Первомученика. Ее обширная благотворительная деятельность привлекла внимание писателя Чарльза Диккенса, известного своим неравнодушным отношением к положению бедняков. Он вдохновил Анжелу Бердетт Коутс на создание рабочего городка, района комфортабельного и, что немаловажно, совершенно бесплатного жилья для малоимущих. Еще одним их совместным проектом был знаменитый коттедж «Урания» – небесный дом, где нашли приют сотни женщин, решивших покончить с порочной профессией жриц любви и начать новую жизнь. В благодарность за дела милосердия Диккенс посвятил Анджеле Бердетт Коутс новый роман «Жизнь и приключения Мартина Чезлвита». По достоинству оценила деятельность своей подданной и королева Виктория. Она пожаловала Анжеле титул баронессы и звание почетного гражданина Лондона. Бердетт Коутс была первой женщиной в Англии, удостоившейся столь высокой чести.
0: Имена милосердия.

делается с рекой, можешь отнять покой, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги.

Матерь Божия, ныне с молитвою пред Твоим образом, ярким сиянием, не о спасении, не перед битвою, не с благодарностью или покаянием, не за свою молю душу пустынную, за душу странника в свете безродного, но я вручить хочу деву невинную, теплой заступнице мира холодного. Окружи счастьем душу достойную, дай ей сопутников полных внимания, молодость светлую, старость покойную, сердцу незлобному мир упования. Срок ли приблизится часу прощальному, в утро ли шумное, в ночь ли безгласную, ты восприять пошли к ложу печаль.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Некоторые богослужебные песнопения особенно любимы прихожанами, потому что поются не только хором, а всеми присутствующими в храме людьми. «Воскресение Христово видевши» – одно из таких песнопений. Оно поется обычно в субботу на всеночном бдении, то есть на праздничном вечернем богослужении. Поется всенародно. Так церковь исповедует веру в великое чудо – воскресение из мертвых Спасителя мира Иисуса Христа. Подробнее о смысле этого песнопения рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Песнопение «Воскресение Христово видевши» поется во время выноса из алтаря богослужебного Евангелия. Богослужебное Евангелие одновременно и книга, и икона, ведь на передней его стороне изображено воскресение из мертвых Иисуса Христа. Когда священник выносит Евангелие в храм во время пения «Воскресение Христово видевши», этим он подтверждает: «Христос воистину воскрес из мертвых». Первая часть «Воскресение Христово видевши» в переводе на русский звучит так: «Воскресение Христа увидев, поклонимся святому Господу Иисусу, единому, безгрешному». Собственными глазами мы воскресение Христово, конечно, не видели, но мы верим евангельскому повествованию. Если мы внимательно слушаем Священное Писание, мы становимся свидетелями новозаветных событий, в том числе и воскресение Христа из мертвых. Дальше идет такая фраза: «Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим, ибо Ты, Бог наш, кроме Тебя иного не знаем, имя Твое призываем». Мы не только радуемся от того, что Христос воскрес, мы призваны помнить, что перед этим радостным событием, воскресением, Христос терпел страдания и унижения. Через смерть Христа на кресте мы были спасены. Следующая фраза звучит так: «Придите все верные, поклонимся святому Христову воскресению, ибо вот пришла через крест радость всему миру». Верными церковь называет тех, кто был крещен в православной церкви и кто верит в то, что Христос воскрес и нас всех спас. И последняя фраза песнопения «Воскресение Христово видевши» звучит так: «Всегда, благословляя Господа, воспеваем воскресение Его, ибо Он, распятие претерпев, смертью смерть сокрушил». Здесь говорится о том, что Христос был распят на кресте и на нем умер. Спаситель своей смертью уничтожил вечную смерть, и мы призваны Его за это благодарить.
1: Песнопение «Воскресение Христово видевши» является одним из непременных атрибутов пасхального торжества. В сам день Пасхи Христовой и в последующие праздничные дни оно неоднократно звучит во время богослужения, наполняя сердца молящихся радостью о воскресшем Спасителе. А теперь давайте послушаем молитвословие «Воскресение Христово видевши» в исполнении сербской певицы Дивна Любоевич и хора «Мелодия».

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Алла Тяжева-Каргина. Литературные эскизы. Читает Николай Бурляев.
1: Глубинка. Запорошенные крыши приземистых избушек, словно провалившихся по пояс в снег. Вышел мужик в ватнике и ушанке. Остановился, смотрит вокруг. Ого, сколько снегу навалило! Чуть отъехал от города, и вот она, русская глубинка. Струйка дыма упирается в небо, поднимаясь из трубы. Спят огороды под белым покровом, далеко до весны.

0: Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Глубоко спускаюсь в сердце свое, чтобы увидеть, кто обитает в нем, кроме меня и тебя, Господи вечный. И со страхом нахожу странников многих, воюющих за раздел сердца моего. Все они, что от времен Адама наполняют души людские, нашли себе пристанище в моем сердце. И понял я, отчего изнемогло оно, и не может ни тебя, ни меня принять в келью свою, но теснит нас к самому краю, владельцев на задворке имения своего. Прежде чем выйти мне из утробы матери, мир с его желаниями вселился в меня. Дорого, слишком дорого платил я миру за ласки его, всякий раз отделяя и отдавая частицу сердца, пока не предал ему все сердце свое, и пока ласки не наполнились горечью. Жалуются старцы на лета свои, говоря: «От многих лет состарились сердца наши». Воистину, старцы, не от лет многих состарились сердца ваши, от желаний многих. И в уединении советую я сердцу своему: отделись от дня вчерашнего, ибо он уже отделился от тебя. Все предметы желаний вчерашних не увидели дня сегодняшнего. Одни изменились, другие изуродованы болезнями, третьи мертвы. Так же, как не существует и предмета завтрашних желаний твоих. Бичом своим время хлещет стадо свое, и от ударов истекает оно потом и кровью. А образы дня сегодняшнего искушают тебя, сердце мое, переполненное тенями умерших и новыми желаниями, которые завтра уже в тени обратятся. Не буди былых чувств, ибо они столько раз привяжут тебя к столбу времени, сколько раз ты разбудишь их, сердце мое, и станешь рабом времени, и состаришься, и умрешь прежде смерти. Руби скорее узлы страстей, затянувшихся крепко от спутанных и привычных желаний и чувств. Нити желаний рубить легче, чем крепкие узлы страстей, но и узлы должен ты разрубить. И если кровь хлынет, должен. Если хочешь нового младенчества и отрочества нового, более прекрасного и вечного, чем минувшее, изгони из себя мир, сердце мое. И когда изгонишь, увидишь немощь его. И затем посмотри на себя, и увидишь в себе силу несокрушимую. Мир кажется нам могущественным до тех пор, пока мы остаемся рабами его. И станешь пространным, как вечность, и вечность вселится в тебя. Триединый Господи, имеющий сердце, тьмой необъятое и свободное от мира, очисти сердце мое от незваных пришельцев, темнотой его испятнавших. Пусть сердце мое станет светлым, и тьма беспомощно кружит вокруг него и не овладеет им. Пусть сердце мое станет сердцем сына и господина, а не сердцем раба и вора. Дай мне сердце Иисусова, вокруг которого тьма напрасно ходила и войти не смогла. О, Царице красоты небесной, огради сердце мое заботой материнской. Души святые всемогущие, оплодотвори сердце мое небесной любовью, чтобы все, что родится и прорастет, было не от плоти и крови, но от тебя, Душа святый и Господь мой.

0: Протяжева Каргина. Литературные эскизы. Читает Николай Бурляев.
1: Загадочная русская душа. Загадочная русская душа. В чем ее тайна? Бьются десятилетиями, ищут, разгадывают, а она в необъятности полей, протяженности дальних дорог, по которым колесит человек, подобно ямщику из песни. Степь да степь кругом. Вот и летает мысль по степи, ищет пристанище. Все в голове переберешь, все чувства растревожишь, пока едешь по бескрайности равнин, наслаждаясь этим внезапным одиночеством.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из писем писателя Клайва Льюиса к Малькольму. Предварительно смиряться нужно не только в ожидании будущих бедствий, но и перед лицом будущих благ. Знаю, это звучит диковато, но посмотри сам. Мне кажется, мы часто, почти с негодованием, отвергаем Божьи дары, поскольку ждем от Него других даров. Понимаешь, что я имею в виду? Повсюду, в религии, в еде, в любви, в отношениях с людьми, мы никак не можем отойти от прежних обязательств, кажущихся нам верхом совершенства. Они для нас образец, по сравнению с которым остальное никуда не годится. Но в новом опыте могут таиться новые дары. Нужно лишь открыться им. Бог являет нам новые грани блаженства, а мы отказываемся от них, заглядевшись на прошлое. И, понятно, ничего не получаем.

Светлое радио. Нежнее нежного лицо твое, белее белого твоя рука. От мира целого ты далека, и все твое от неизбежного. От неизбежного твоя печаль, и пальцы рук не остывающих, и тихий звук неунывающих речей, и даль твоих очей. Осип Мандельштам.

0: тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Серафим Глинский.
1: На дворе уютно окруженного хвойным лесом монастыря Глинская пустынь, что неподалеку от села Сосновка Сумской области, вкусно пахло свежеиспеченным хлебом. Монахи собирались на трапезу. Шел Петров пост 1950 года, и монастырские обитатели старались умерять себя в пище. Однако отваренный картофелиной с куском ароматного ржаного хлеба и стакана несладкого чая в обед никто из них не отказывался. Лишь один молодой монах с самого начала поста ни разу не был в трапезной. Он совсем ничего не ел, только пил холодную воду из колодца и смотрел на выходящих из трапезной братьев с нескрываемым высокомерием. Мол, какой у вас пост? Вот я уж пощусь так пощусь. Однако вскоре от недоедания силы стали покидать монаха. Он с трудом выстаивал службы, а уж исполнять свои ежедневные послушания, труды по монастырскому хозяйству, ему и вовсе стало тяжело. И вот однажды утром брат от слабости попросту не смог подняться с кровати. Явившийся к нему монастырский лекарь велел немедленно выпить молока или простокваши. Но монах и слышать ничего не хотел о том, чтобы нарушить пост. Эта история стала известна монастырскому начальству. Архимандрит Серафим, так звали настоятеля Глинской пустыни, был мудрым монахом и усердным молитвенником, уважаемым братьей за добродетельную жизнь. Узнав о случившемся, он покачал головой и велел позвать постника к себе в келью. Когда едва державшегося на ногах, бледного как полотно монаха, привели под руки, отец Серафим бережно усадил его в кресло и попросил келейников, своих помощников, оставить брата с ним наедине. Потом, ни слова не говоря, отец Серафим достал из буфета банку с кефиром. Утром он принес его для монастырских котов, налил полный стакан и поставил перед монахом. «Пей, брат», — сказал он. Тот в ужасе посмотрел на отца Серафима. «Пить кефир в пост?» Однако непослушание настоятелю в монастыре было недопустимо. Поколебавшись еще несколько секунд, монах, наконец, протянул руку, взял стакан с кефиром и залпом выпил. Силы вернулись к нему. Монах со стыдом понял, что был неправ, что попросту хотел превзойти братьев в посте из одной только глупой гордыни. Никому от этого лучше не стало. Более того, он сам себя в итоге наказал. «Подкрепился?» — с доброй улыбкой спросил монах отец Серафим. «Теперь ступай, продолжай поститься, как все братья. И больше уж не перегибай палку». С того самого дня монах стал ходить в трапезную и есть вместе со всеми. Долгие постные службы пролетали как один миг. Послушания спорились. На сердце у него было радостно. «От рвения не по уму добра не бывает», — говорил Серафим Глинский, которого церковь прославила в лике святых как преподобного. «Лучше на своем месте быть всем полезным, чем выше головы прыгать и этим хлопоты и скорби себе и ближним доставлять».
0: Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Преподобный Серафим Глинский.

Вера. Светлое радио. В мертвых делах наших и в мертвенной плоти воскресший Иисус может дать и жизнь, и силу. Только поклонимся Ему, и тогда можем узреть в себе живого Бога. Святой Анатолий Оптинский.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников монахини Амвросии Оберучевой. 1903-1910 годы. Однажды во время дежурства меня позвали к больному, о котором я только много слышала. Это был молодой человек высшего круга. К нему часто приезжала карета губернатора. Выходили из нее и дамы с букетами. Вообще о нем как-то особенно заботились. Лежал он в отдельной палате. Болен он был безнадежно. Острое воспаление брюшины. К нему входили только или профессора, или старшие врачи. Слышала я, что он вообще не может спать, и к нему обыкновенно призывали профессора. Но на этот раз позвали сверхобыкновение меня, дежурного врача по хирургическому отделению. Ноги у меня, как говорится, подкашивались, когда я шла туда. Все наши светилы ничего не могут поделать с его бессонницей, а я-то тут что могу сделать? И в таком безнадежье шла. Но войдя при виде больного, я должна была собрать все свои силы и бодро поздороваться с ним. Он протянул руку, крепко сжал мою и не выпускал. Не отнимая руки, сказала: «Спите, спите». «Буду спать, только не уходите. Мне страшно засыпать». «Я буду с вами, только спите». А у самой такое желание помочь ему, чтобы он хоть как-нибудь заснул, ведь он измучился. Я, боясь помешать ему, не отрывала руки. И вдруг что же? Слышу легкий храп спящего больного. В душе радость, что хоть на несколько минут уменьшаются его страдания, и в то же время что-то вроде страха. Я как будто остолбенела, боюсь даже дышать, не помешать бы ему. Держу за руку все в одном положении, присела на стоящий рядом стул. Не знаю, сколько времени прошло в такой тишине, я готова была сидеть и сидеть, лишь бы он не страдал. Но потом он проснулся, и я ушла от него успокоенная тем, что он подкрепился пусть и коротким сном.

0: имена милосердия.
1: Высший свет Петербурга сгорал от любопытства. После многолетнего отсутствия в Россию вернулось семейство Долгоруковых. В результате придворных интриг при Павле I они оказались в такой суровой немилости и опале, что князь Василий Васильевич счел наилучшим выходом увести семью за границу. В Европе Долгоруковы успели пожить и во Франции, и в Италии, и в Германии. Но сердце их оставалось в России. Вскоре они узнали, что император Павел и сам пал жертвой дворцового заговора. На русский престол взошел Александр I, который абсолютно ничего против Долгоруковых не имел. И князь решил вернуться домой. Этим вечером Долгоруковых ждали во дворце, чтобы представить новому императору. Их 17-летняя дочь Екатерина с нетерпением ждала этого момента. Она никогда не бывала при дворе, ведь когда семья уезжала из России, ей исполнилось всего 7 лет. И вот, спустя несколько месяцев после представления царю, который принял Долгоруковых приветливо и дружелюбно, юную Катеньку пожаловали во фрейлины. Императрица отметила красоту, грациозность и прекрасные манеры княжны и захотела видеть ее в числе своих приближенных. Как оказалось, замечательные достоинства Екатерины Долгоруковой произвели впечатление не только на императрицу. Вскоре к девушке посватался князь Сергей Николаевич Салтыков. С благословения родителей и монаршего соизволения сыграли свадьбу. Вскоре Екатерина Васильевна, теперь княгиня Салтыкова, была утверждена в чине императорской гофмейстерины, старшей придворной дамы. На приемах она следила за соблюдением дворцового этикета. Кроме того, ей была поручена обязанность принимать новых молодых фрейлин и отправлять за штат пожилых. Именно тогда она впервые увидела, как ранит старых людей удаление от дел, как остро они переживают свою внезапную ненужность, как грустят и не знают, что делать дальше. А ведь этим пожилым дамам в сущности есть чем заняться. У всех у них свои дома, достаток, родные и близкие. Каково же тогда старикам, которым совсем не на кого рассчитывать, невольно думала она. В 1828 году скончался супруг Екатерины Васильевны. Оказалось, что князь не составил завещание, и по закону Салтыковой досталась лишь седьмая часть его наследства. Но даже этими весьма небольшими деньгами она распорядилась как нельзя лучше. Она купила большой дом в тихом, почти пригородном районе Петербурга, на Малой Охте, где основала богадельню для бедных престарелых женщин. С огромной заботой Екатерина Васильевна относилась к каждой, кто обрел здесь свой кров. Отбросив блеск и неприступность высокопоставленной придворной дамы, Салтыкова каждую неделю навещала жительниц своей богадельни. Женщины не чувствовали себя брошенными без дела. По желанию, они могли заниматься рукоделием, готовить, работать в саду. В этих занятиях к ним частенько присоединялась и сама княгиня. Обитательница богадельни чувствовали в ней не хозяйку и благодетельницу, а доброго, душевного друга. В 1847 году при богадельне Екатерина Васильевна начала строительство церкви. Вместительный каменный храм с колокольней был освящен в честь святой Екатерины, небесной покровительницы княгини. Чем старше становилась Екатерина Васильевна, тем больше от блеска и интриг императорского двора стремилась она в тишину и покой дома на Охте. Незадолго перед смертью она обнародовала завещание, в котором оставляла богадельне 12 тысяч рублей серебром и доходы с одного из своих крупных имений. Этого хватило, чтобы богадельня и храм безбедно просуществовали до начала 20-х годов 20 века.
0: Имена милосердия.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность.
1: Ночь темна и тепла, благодатная мгла на долины легла, горы в дымке ночной восстают предо мной необъятной стеной. Ушина, тишина, люди, ночь их полна обаянием сна, но где шум их заглох, принимают мой вздох и природа, и Бог.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: слушаете радио «Вера». Вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Христианство стало дозволенной религией в Римской империи благодаря Константину Великому. Гонения на последователей Христа прекратились, им разрешили открыто совершать богослужение. Интересно, что сам император Константин, хотя и был покровителем христианской церкви и даже прославлен в лике святых, стал христианином только перед смертью. Он принял крещение на смертном одре. Большую часть своей жизни Константин числился оглашенным, то есть готовящимся войти в церковь. Почему же не христианин так защищал христианство? Ответ нужно искать в биографии правителя. Путь Константина к титулу правителя всей Римской империи был труден. В 312 году его войско должно было сразиться с очень сильным соперником – Максенцием, еще одним претендентом на единовластие в империи. Перед битвой Константин увидел знак от Бога. Свет солнца вдруг приобрел крестообразные очертания, и правитель услышал голос с неба: «Этим знамением победишь». Константин велел своим воинам нанести знак креста на щиты. Затем последовала грандиозная победа. Впоследствии святой император одобрил появление праздника в честь креста Христова – крестовоздвижения. Об одном из песнопений этого церковного торжества рассказывает священник Антоний Борисов.
2: Православное отношение к кресту Христову выражает кандак праздника крестовоздвижения. Кандак – особый вид песнопения, в котором в сжатом формате излагается смысл церковного торжества. Церковнославянский текст кандака «Крестовоздвижение» звучит так: «Вознесися на крест волею, те за именитому твоему новому жительству, щедроты твоя даруй, Христе Боже, возвесели нас силою твоею, победы дая нам на супостаты, пособи имущим твое оружие мира, непобедимую победу». По-русски этот текст выглядит так: «Вознесенный на крест добровольно, соименному тебе новому народу милости твои, даруй, Христе Боже, возвесели силою твоей верных людей твоих, подавая им победы над врагами, да имеют они помощь от тебя, оружие мира, непобедимый знак победы». Кандак крестовоздвижения говорит нам о том, что жертва Христа была добровольной, Сын Божий позволил себя убить, чтобы своей смертью и воскресением спасти всех людей, дать им возможность войти в Царство Небесное. У древних римлян крест считался знаком позора, средством казни отъявленных преступников. Спаситель сделал крест символом победы над грехом, дьяволом и смертью.
1: Кандак праздника крестовоздвижения несколько раз исполняется хором во время богослужения, в частности, после того, как в центр храма выносится крест с изображенным на нем распятием Спасителя. Вынос креста – одна из традиций праздника крестовоздвижения. Так церковь напоминает прихожанам, какой ценой была дарована людям победа над смертью и возможность обитать в Царстве Небесном. А теперь давайте послушаем кандак крестовоздвижения в исполнении хора Минской духовной семинарии.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Церковь в честь Смоленской иконы Божьей Матери в селе Тысяцкое Тверской области была построена в XVIII веке. Многие годы храм являлся духовным и культурно-просветительским центром округи, хранил множество редких святынь. В нем находилось уникальное объемное распятие Спасителя, старинные иконы и ажурное паникадило, подобное которому можно увидеть только в историческом музее Санкт-Петербурга. С приходом советской власти и периода безбожия церковь разграбили, а в ее здании в разное время располагались сельский клуб, столовая, производственные цеха. Последние десятилетия храм пустовал и продолжал разрушаться. Но в 2016 году в селе образовалась инициативная группа, которая занялась восстановлением святыни. Добровольцы поставили крышу и главку с крестом. А в 2023 году в храме Смоленской иконы Божией Матери состоялась первая за десятки лет божественная литургия. С тех пор богослужения здесь проходят регулярно. Неравнодушные прихожане продолжают восстанавливать внутреннее убранство церкви. Местные умельцы изготовили кованые подсвечники и паникадило в процессе создания иконостаса. Но многое еще предстоит сделать. Провести газовое отопление, заменить окна и полы. Впереди работы по ремонту колокольни. Приходу удалось закупить пиломатериалы и воздвигнуть леса для ее реставрации. Теперь нужна наша помощь для дальнейшего строительства и установки балок для колоколов. Поскольку своих ресурсов у прихожан немного, с восстановлением церкви им помогает фонд «Мои друзья». Организация открыла сбор на ремонт колокольни храма Смоленской иконы Божией Матери в селе Тысяцкое. Помочь возродить святыню и поддержать работу фонда можно на сайте moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».